0: Бабушки, каникулы были, я уезжала к одной бабушке, в другое время жила в другом конце Москвы, там компании. А тогда было престижно курить, начать, я вот начала курить, мы вместе собирались, пили пиво, общались. Потом в моей жизни появилась марихуана, тогда ее курили, и тогда, когда ты ее куришь, я считала себя такой взрослой, такая, что вот... у меня не было ровесников в компании, все были намного старше меня. Так продолжалось какое-то время. Я не закончила школу, я хотела быть самостоятельной, устроилась на работу. Тогда были коммерческие магазины. Устроилась на работу, появились деньги, появились знакомые, взрослые, мужчины, которые вот меня привлекали вот своей состоятельностью. Тогда у нас в России начал появляться бандитизм, такой более в расширенной форме. И мне хотелось общаться с молодым человеком, чтобы он имел машину, чтобы имел возможность водить меня по ресторанам, по дискотекам. Вот я познакомилась с таким мужчиной. Мы стали с ним пытаться создавать семью. В конце концов, я забеременела от него, и он выпивал. И потом со временем он начал употреблять тяжелые наркотики, это героин. Соответственно, мне было интересно, мы сначала нюхали, потом уже как-то по отдельности втихоньку начали. Я в одном месте колоться, он в другом. Но в жизни так получилось, что я родила сына, прекрасного, здорового ребеночка, но где-то через короткий период времени его отец умер от передозировки, но я осталась одна. И такая появилась пустота в душе, что мне очень хотелось ее заглушить любым способом. И вот это был 96-97 год, когда в Россию был большой поток наркотиков, и все это было очень легко и доступно. И я пробовала как от опиатов, так и до психостимуляторов, в зависимости, какое время. Если это день, то это одно, если это ночь, то другое, если это клубы, то это третье.
1: То есть совершенно профессиональный подход был.
0: Да, мне было все равно, я могла употребить и одно, и другое, и еще выпить, но мне казалось, что это нормально, проблем со здоровьем не было. Прошел какой-то период времени, это продолжалось изо дня в день, и... никаких ломок я не ощущала. А потом в один период просто ничего не оказалось под рукой. Я вот почувствовала такое недомогание. И мне мои знакомые сказали, что я уже просто на системе, и без этого я уже не смогу свое существование. Но я была уверена в себе, что я смогу бросить, что наркотики это... Хочешь, употребляешь, хочешь, нет, потому что, я говорю, начиналось в моей жизни все с анаши, а ее хочешь, куришь, хочешь, не куришь.
1: Таня, ну хорошо, знакомые сказали, но ты ведь знала по другим людям, что не так-то вдруг бросить. Почему ты решила, что ты бросишь?
0: Не знаю, я была такая уверена в себе, и оказалось, что они такие слабые, я такая сильная, что потому что я такая была напористая, и, знаете, в то время... Надо быть очень сильной, чтобы добиться что-то в жизни, чтобы тебя уважали. И я вот такая была, как мне говорили, можно сказать, девушка, но и как в то же время, как парень. То есть такая своя была в обществе, в коллективе. И как-то вот мне хотелось быть такой сильной, как вот с ребятами я в основном общалась. И я думала, я смогу, но внутри у меня прям такой голос говорил, ты сможешь. Вот. Но в результате я не смогла. Мне было так плохо, что я обратилась к родителям за помощью, потому что уже не было выхода, и я понимала, что мне ничего не помогает. А когда ты уже начинаешь воровать из дома деньги, когда ты начинаешь забирать деньги у ребенка, оно есть осознание того, что ты уже переступаешь грань приличия, когда ты уже воруешь у друзей, у близких, потому что раньше для меня своровать у близкого человека мне было даже, ну, в мыслях такое не было, но я поняла, что вот эта зависимость, она перечеркнула все рамки приличия в моей жизни. Я пришла к родителям, попросила помощи, и начались... наркологические больницы. Не помогало ничего, у меня были реанимации.
1: Тань, но в таком случае наркоманы, они тоже разные. То, что ты сейчас рассказала, это где-то зиждились еще моральные ценности. Ты сказала, брала у ребенка, брала у друзей, и это было совершенно недопустимо. я тебя цитирую, и я пошла к родителям и попросила помощи. Это какая-то, это не классический вариант. Люди никуда не идут, не просят помощи, а продолжают брать у родителей, у ребенка и у друзей.
0: Это потом все будет. Но сначала как-то она во мне совесть, она говорила очень тихим голосом, что надо что-то предпринимать. К сожалению, этот голос звучал совести не очень долго. И после нескольких попыток в больнице я настолько поняла, что это такая у меня зависимость, и она, наверное, на всю жизнь. Потому что ну, ничто меня не могло исправить. И тогда уже начались проблемы с родителями, потому что они уже устали мне помогать, они просто закрыли передо мной дверь. И я понимала, что меня такую, всю порушенную и искалеченную, как внешне, физически, потому что я была очень худая, я была такого цвета. Постоянно руки все вот в шрамах, с синяками под глазами. Я поняла, что дома меня уже не ждут, и я не хотела, чтобы меня видел ребенок. И со своими друзьями мы вот жили на общих квартирах, там вот, и вместе начинали воровать. И в моей жизни появились такие знакомые, которые воровали, и я с ними.
1: То есть, так скажем, остаться долго наркоманом и не воровать невозможно. Потому что уходит способность работать, как я понимаю, со временем.
0: Есть два варианта наркоманов. Одни, которые продают наркотики, чтобы употреблять. Другие, которые воруют. К сожалению, продавать я поняла, что сколько бы у меня не было, я большую часть прокалывала, чем продавала. Но сколько есть, столько я не могла на это колоться. А если воровать, то, опять же, одно и очень сложно. Это надо коллективно. Вот,
1: ну вот как я понимаю, что воровство, тюрьма – это все-таки сопутствующие факторы наркомана. У наркомана сложно отвертеться от всего этого. Где-нибудь, но попадешь.
0: Попадешь. У меня две судимости, но так получилось в моей жизни, что они были условные, потому что у меня ребенок без папы. Я на моем попечении, и суд ко мне благоволил, и у меня 228. Первая часть, хотя могли четвертую делать. И мои друзья, когда мы воровали вместе, 158-я статья, это за воровство, они брали на себя, потому что жалели меня, как вот девушку. Вот. Но опять же, ничего не останавливало в моей жизни. Потом так получилось, что я познакомилась с молодым человеком, уже зная, что он наркоман. И он продавал наркотики. Мы стали встречаться, жить вместе. Потом мы расписались с ним. И вот на нашей квартире, как у нас как был притон, к нам приходили люди варить наркотики, употреблять наркотики. С этого мы имели сами. Потому что у нас отдельная квартира. Это лето, зима, осень. Всегда мы были рады.
1: Таня, спасибо большое. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна из Никулинского реабилитационного центра, который находится в Тверской области.
1: Вот. И с утра до вечера 24 часа в сутки.
0: Вы варили, то есть вы предоставили свою квартиру для своих, скажем, сотрудников,
1: да,
0: коллег.
1: Коллег, да. Соответственно, кто с чем приходил, что варил, и поэтому все это употреблялось независимо, хочется тебе этого, не хочется. Есть такое просто слово «бесплатно». И поэтому вливало в себя очень много, все это грязные наркотики, это уже был не героин, это уже и мак, и все, которое и нервную систему разрушало, потому что ты не спишь, потому что люди менялись, приходили, уходили. Вот, и так произошло в моей жизни, что мой супруг вышел из квартиры, и чисто случайно я его нашла в подъезде с 8 ножевыми ранениями умирающего.
0: Это уже второй супруг.
1: Первый, да, от передозировки. Умер от передозировки, да, второй.
0: Кому-то что-то должен был?
1: Там не то, что должен, там. Я не знаю точно, как все произошло. Кто-то, видно, сказал друг друга какое-то обидное слово. А так как у меня муж сидел в тюрьме. А друг его сидел в тюрьме.
0: Ну, то есть понятие, понятно.
1: Да.
0: Что-то они не разъехались.
1: Что-то, да. Угу. Так вот, получилось, что один порезал другого, и я вот его нашла. Так, слава богу, оперативно приехала милиция, скорая помощь, спасли ему жизнь. Но вы понимаете, в моей жизни так было, что вот мы в одной квартире кололись, и через какой-то промежуток времени, когда находишь своих друзей, умершими от передозировки, ну, это не так страшно, это как-то вот привычно было для моей жизни. Но когда ты теряешь одного человека близкого, и потом находишь умирающего второго человека, ты понимаешь, что смерть, она настолько близко, а тебе всего лишь чуть больше 30. И когда в своей жизни, кроме наркотиков, ты ничего не видела, знаете, как говорится, есть черная полоса, есть серая. И ты хотела, чтобы, ну, что-то поменять в своей жизни. Просто стало страшно. И я легла в очередной раз, пока муж лежал в Склифосовской в реанимации, в больницу наркологическую, потому что я уже не знала, что бросить-то... Конечно, я понимала, что, наверное, это невозможно, но хотя бы сбить дозировку. Потому что к нам и начала милиция ходить уже потом в конце. И вот пришли туда верующие люди, бывшие зависимые, наркозависимые, которые мне рассказали о реп-центре. И,
0: да, и... Вот тут. Mm-hmm. Какая твоя первая реакция была? Дело в том, что у меня вчера была встреча интересная в метро с молодым человеком, и я сказала ему о реп-центре. Знаешь, какой первый вопрос был? А это не секта? Мне просто интересно, твоя стадия какая была? Ты пыталась что-то анализировать? Там секта, не секта, какая церковь или больничка? Тебя это еще волновало или тебе все равно?
1: Все равно было. Нас собрали всех, там, где мы принимали пищу, там, можно сказать, такая столовая, в столовой. Собрали, и они вот пели христианские песни, и меня просто единственное удивило то, что мотив был такой какой-то мирской песни, но слова были о Боге. И она меня как-то вот, ну, задела, они как-то улыбались. И мне предложили поехать в реп-центр, и один брат, он сам армянин, и он мне засвидетельствовал, как он свою жизнь бросил. И единственное, я спросил одно: ты куришь? Он говорит: нет. И вот почему-то это, не знаю, он мне пытался показать шрамы на руках от иглоукалывания, но меня интересовал только один вопрос. Ну, курит он или нет?
0: Почему?
1: Я не знаю, почему. Так вот, я просто помню, что я спросила. Он мне говорит: я не пью, не курю, не ругаюсь матом, и я стараюсь не грешить. Как-то мы разговорились. Они мне оставили свой телефон, и... Как-то через пару дней я ушла из больницы наркологической, но они постоянно мне звонили. Они звонили мне по несколько раз на дню и все упрашивали меня, чтобы я обратно вернулась в больницу, потому что я опять начала употреблять наркотики. И
0: тебя раздражало или тебе нравилось, что он беспокоится?
1: Мне нравилось, потому что это единственные люди были на тот момент, которые заботились обо мне.
0: Которым ты нужна была?
1: Да. И они сказали, что в реп-центр надо подождать. Очень маленький срок, я не помню, там, неделю. И я опять легла в больницу, но опять ненадолго, потом опять ушла.
0: И... Ну, так или иначе, Таня, как я понимаю, это борьба. Это твоя уже борьба шла.
1: Да.
0: Она пусть в холостую сейчас, знаешь, как педали у велосипеда, у которого нет цепи, но все равно ты уже ногами крутила как-то.
1: Да, я их видела. Вы понимаете, когда ты видишь в окружении своих друзей просто мертвые глаза, мертвый взгляд, и когда ты видишь даже в людей вот в миру, когда ты едешь на работу куда-то в общественном транспорте, я не видела такого сияния. Я, наверное, такие глаза видела, только когда в детстве дети радуются чему-то. Вот такой у них свет был излучающий. И они были такие разные, разных национальностей. Я говорю, вот один был парень армянин, а девушка еще была. И они все такие разные, вот такие веселые.
0: Знаешь, ну как ты вот прежде сейчас сказала, что полосы у тебя бывали черные, в лучшем случае серые, но белых не было, да?
1: Не было.
0: Вот это было похоже на белую какую-то полосу, да?
1: Да, какое-то прояснение, да, было в моей жизни, потому что самое, вот, что в моей жизни было потрясающее событие, это рождение ребенка. Больше я не могу вспомнить ничего хорошего. Как-то все вот, наоборот, с каждым днем все сгущалось, сгущалось, какая-то темнота, и просвета я не видела. И, как я уже говорила, я с детства знала, что есть Бог. Мне очень хотелось умереть, у меня были попытки самоубийства, но что-то в последний момент меня останавливало, потому что я понимала, что существует какой-то творец, и я всегда была уверена, что есть ад и рай. И я боялась очень попасть в ад. Хотя я ходила в православную церковь, мне там рассказали, что еще есть какое-то чистилище, но я понимала, что меня ждет только самое худшее наказание, потому что мои злодеяния в жизни настолько страшные были.
0: Видишь, ну вот евангелистам, проповедникам хотя бы несложно было объяснить тебе то, что Бог может спасать. Потому что, когда я иногда говорю с молодыми людьми в наркотическом опьянении, они смотрят на меня совершенно недоумевающе. Какой Бог и каким образом он вообще это может сделать?
1: Просто в моей жизни я поняла, что мне может помочь только чудо. А чудо у меня...
0: А чудо — это Бог.
1: Это Бог, да. И я поняла, что когда в моей жизни было плохо, я всегда внутренне взывала, просила Бога, чтобы он мне помог. Вот. И в моей жизни была парализация от наркотиков, было много передозировок, были реанимации. Я падала со второго этажа. Меня резали наркоманы, чтобы отобрать наркотики. И как-то Бог хранил, и я всегда взывала к нему.
0: Много было таких моментов, когда можно было умереть?
1: Много моментов, да.
0: Тань, ну ты очень спокойно вот рассказываешь о том, что умирали от передозировки друзья. Вот вокруг, как солдаты, да, от пуль падают люди. И ты это видела?
1: А мне было все равно. У меня было ожесточение. Вы понимаете, когда все равно становится на слезы ребенка своего, на слезы родителей. Это на близких людей.
0: Это жесткое сердце уже.
1: Да. То окружающих. Тем более я понимала, что мне давно... Да не то, что говорили, я сама понимала, что в моей жизни только одно. Или я буду на кладбище. Это в худшем случае. В лучшем случае меня ждет тюрьма. Я была готова к одному и к другому варианту. Потому что мне уже было все равно. Я думаю, или доколоть свой век и умереть от передозировки. Ну, если тюрьма, так что ж, как говорится, от сумы, от тюрьмы никто не застрахован. И все мои знакомые, в большинстве случаев, они, конечно, были в тюрьме. И один супруг, и другой супруг, и с кем мы общались, кололись вместе. И по им рассказам, что не страшно там. Что и там люди живут, и там есть и хорошие люди. И...
0: Ну и очень многие говорят, что там еще и отдохнуть можно, как говорят, перекумариться.
1: Да, вот, наверное, тоже. Меня и тоже думала, если уж тюрьма, так всегда я как-то искала положительные стороны. Может быть, думаю, на самом деле где-то передых сделать. Хотя мои друзья и там умудрялись употреблять и колоться. Но в тот момент мне не хотелось об этом думать, на самом деле. Просто все зависело, сколько у тебя наркотиков. Если есть возможность, все хорошо. Если нет, то, значит, приходили посещали мысли плохие. Вот. Ну, как я говорила уже, ничто не останавливало меня. Я согласилась поехать в репцентр, хотя папа, я общалась с папой, не очень были хорошие отношения, но все равно я рассказала, что мне предложили поехать в репцентр. Он меня отговаривал, он просидел в компьютере ночь, и как-то он не попал на вот этот сайт про репцентр, и он говорит, Таня, у тебя, говорит, заберут паспорт, ты будешь там работать в этом репцентре, тем более, говорю, там армянин был один брат. Вот. И врачи меня отговаривали, потому что состояние здоровья у меня был цирроз, я ВИЧ-инфицирована, у меня маленькая иммунная система была.
0: Тань, ну почему в такой ситуации близких, друзей волнует больше, что паспорт отберут или что ты будешь работать больше, чем ты привыкла? Вот лучше оставайся в том виде, в каком ты есть, но не надо ехать в репцентр. Так часто. Я часто это слышу.
1: Не знаю. Вот сейчас осознание приходит того, что вот те товарищи, с кем я общалась, какие-то общались со мной из-за корыстных побуждений.
0: Таня, спасибо. Для всех нас прозвучит еще одна песня, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна из Никулинского реабилитационного центра, который находится в Тверской области. Татьяна, мы остановились с тобой на том, что ты полуживая, и твой отец решает, как ты сказала, через интернет, смотрит информацию всякую, решает, стоит ли тебе ехать в реабцентр или нет.
1: Да, папа просто мне посоветовал, но я уже приняла решение, потому что очень хочется поменять что-то в своей жизни. Я принимаю решение поехать в реабцентр, и я практически, меня туда отвозят, это 13 часов дороги в машине.
0: Откуда куда 13 часов?
1: Это с подмосковного города Нахабино. И так получилось, что я туда приехала просто для общения. У меня была борьба, ехать, не ехать. И я села в машину, я была в затуманенном состоянии, в наркотическом опьянении. Села и не осознавая еще, что на самом деле я еду в реабцентр, потому что где-то в подсознании я хотела, но по плоти мне не очень хотелось. Я вот думала, может, еще как-то оттянуть время. Но в результате меня повезли, можно сказать, без вещей, без всего, с одной дамской сумкой. Это был трудный путь, 13 часов дороги. У меня в машине началась ломка. У меня поднялась температура высокая, это 40 градусов.
0: Тань, от этого пытаются оттянуть время, зная, что будет плохо. Поэтому стараются, потому что
1: да.
0: Для меня это огромный вопрос. Люди, которые буквально иногда умоляют меня помочь, куда-то их перевести, тут же соскакивают на другую уже тему. Ну, ладно, еще чуть-чуть потом. Что вот за вот этим потом стоит? До вот этого потома что?
1: Не знаю, может быть, более благоприятное какое-то время...
0: Боль оттянуть? Дискомфорт вот этот физический?
1: Вы знаете, я не могу ответить точно, но что-то подсознание говорит тебе постоянно потом, потом, потом. Это необъяснимо. Это вот что-то внутри, которое так кричит на ухо, что еще не время, еще потом. И где-то все-таки внутри у тебя остается я сама –

0: взаимоотношения в жизни строились только на корыстных побуждениях. Со мной общались, чтобы с меня что-то поиметь. Я общалась с людьми, если мне это выгодно. Если мне человек не нужен, не выгоден, мне жалко было тратить на него силы и время. Поэтому я думала, что какой-то подвох здесь. Так проходил день, два, три. Начали рассказывать о Боге, и как-то меня так коснулось моего сердца. Я на следующий день пребывания в центре, я расплакалась, я искренне попросила у Бога, что, Господь, если ты есть, помоги мне что-то поменять в своей жизни, потому что я понимала, что я так жить больше не хочу, и умереть мне было страшно. И я не могу сказать, что как-то я увидела какой-то фейерверк. Это было искреннее покаяние перед Богом. Я осознала, что я грешница. Но что-то вот в моем сердце зажглось. Как-то оно стало оттаивать. Потому что...
1: Таня, а вот здесь самая главная часть нашей программы. Я знаю, ты была дважды в репцентре. Но если объединить вот эти вот события, я бы хотела от тебя сейчас услышать, как Бог входит в жизнь человека и что от человека требуется? В каком месте падение близко и от чего бы ты попыталась упредить тех, кто нас сейчас слушает, кто не сделал свой выбор? Где ошибки?
0: Я всегда в жизни искала смысл. Каждое мое действие, оно должно было сопровождаться с каким-то смыслом. Вы знаете, когда наркоман говорит «здрасте», он уже обманывает. И также всегда, прежде чем начать свой день, вот знаете, в голове он как калькулятор, компьютер, он всегда просчитывал, как лучше сделать, как где-то что-то отработать, где-то чтобы украсть, чтобы были какие-то наименьшие последствия.
1: Ну, то есть один парень здесь мне сказал выпетлять.
0: Да.
1: Как-то.
0: Да. И всегда я искала логику и здравый смысл. Когда принимая Господа, я еще не понимала, какой здравый смысл из этого.
1: Но, вот. Да. Умом это никак не
0: это
1: померить.
0: Это не понять. Я просто захотела бросить наркотики. Но потом мое сердце, я говорю, оно как бы начало плавиться. Я стала такая сентиментальная. Я раньше не плакала. Нет, где-то в душе я плакала. Мне просто было жалко саму себя. А здесь я видела других людей с больными судьбами, которые рассказывали о себе, я старалась им помочь, как могу. И, вы знаете, появилось какое-то равенство. Раньше в жизни было всегда превозношение, потому что я каких-то людей были для меня авторитетами, уважала и их слушала. Другие, кто для меня не был авторитетом, не могла переступить, добить, знаете, как вот говорят по головам. А здесь мне было все равно, из какого социального слоя этот человек, чем он занимался в прошлой жизни. Мне хотелось помогать как и одному, так и другому. И чем могу? То есть это не значит что-то материальное, это значит что-то каким-то ласковым словом. Где-то помочь, где-то по уходу, где-то постирать, где-то погладить, где-то убраться. Потому что работать за просто так я в жизни никогда не хотела и не могла. И знаете, и когда... Я была в репцентре, я работала на ферме, доила коров, убирала за телятами, я получала от этого радость. Никогда в жизни я не думала, что в 30 лет сама с города Москвы я буду на ферме, простите, убирать то, что коровы делают. И сердце, оно вот плавилось с каждым днем. И Господь, я начала читать Библию, мне так хотелось узнать, что это за книга. И я поняла, что это такая инструкция к жизни. Любой вопрос, который я задавала мне Господь через нее, рассказывал. И я поняла, что все законы, даже вот воровской закон в тюрьме, я сама не сидела, но я примерно понимаю, да, о чем идет речь, он тоже построен на каких-то, на Библии, потому что какие-то определенные четкие правила. И также вот Господь говорит, в этой жизни не привязываться ни к чему земному, потому что в любой момент... Ты здесь, потому что тебя ничто не удерживало. И такая семья, когда она появляется, это вот семья в репцентре, это не объяснить словами, это такая искренняя любовь бескорыстных людей. И я на самом деле поняла, что она любовь и дружба, она существует, вот именно настоящая бескорыстная.
1: Татьяна, но мы можем сказать примерно так, что что-то зависит от нас –

0: потом остальное сделает уже Бог.
1: Вы знаете, я один раз увидела такую картину, стоит Иисус Христос и стучится в дверь, и на этой двери нет ручки. Я спросила, почему так? А мне сказали, что свое сердце человек пускает сам. Сам Бог без разрешения человека не может войти, только когда человек пускает его. И Господь стучит, стучит через совесть, через Писание, через природу. Но человек сам ожесточается, и кому уповать на свои силы. Это вот уже неправильно. И я так смирилась, просто я просила в каждом дне у Господа: Господи, явись мне в полной полноте, яви мне чудо только для меня. И когда я приехала в реп-центр при росте 1,74 м, весе 40 килограмм с дистрофией, с температурой 40, когда меня рвет от пищи, при виде пищи, и когда я не чувствовала лома, когда я освобождена от сигарет, когда я в жизни разговаривала матом, здесь у меня даже в мыслях нету негативных слов. Я поняла, что в один день, в короткий промежуток времени, все свои вредные привычки, от них избавиться, на самом деле это нереально. Я за 15 лет не могла себя избавить хоть от чего-то, или от сигарет, или от алкоголя. А здесь мне это не хочется. Я поняла, что я освобождена. И когда ты понимаешь, что у тебя вырастают крылья, пусть ты еще не готова парить, но, по крайней мере, тебе становится с каждым днем все легче и легче, и осознавание того, что ты прощена, когда вот груз как вины с тебя снимается, такая легкость получается, такое счастье, потому что вот душа человека, она как стакан, и чтобы вот убрать из стакана воздух, его надо чем-то наполнить, наполняешь Богом. Я не знаю, это так сложно объяснить, потому что это все мозг мой, он не может объять всю сущность Бога, но, вы знаете, такие свидетельства, когда я у него прошу, я еще не успеваю говорить в молитве, а Господь мне уже это дает, и это настолько так страшно становится от его могущества Бога.
2: Татьяна, ну вот ни ты, ни я, сейчас, встретив где-нибудь в метро наркомана, мы ему не сможем вот это рассказать о величии Бога. Мы не сможем. Вот ты сейчас пытаешься в эфире рассказать, какой он. Ты его уже прочувствовала, и все равно сложно. Мы не можем рассказать человеку, что нужно сделать человеку, который хочет измениться, но еще не знает, как благ Господь. Что ты можешь посоветовать?
1: Я хочу, чтобы человек в первую очередь просто отдал свое сердце Богу. Не надо.
2: То есть попробовал?
1: Попробовал. Просто попросил прощения, попросил помощи у Бога.
2: Стоит попробовать.
1: Стоит попробовать. И вы знаете, я всегда смеялась над верующими людьми. Мне казалось, что они какие-то на самом деле сектанты и фанатики. Но в моей жизни произошло так, что я сама верующая, и самые мои близкие друзья верующие, которые от меня не откажутся никогда. Потому что они верят в Бога, и Господь, Он настолько нас возлюбил, что отдал Сына Своего на смерть. Осознание этого мне дает такое желание служить Ему, жить. И я так хочу, чтобы люди просто преклонили свои колени. Тем самым, когда мы опускаемся на колени, мы просто поднимаемся через это к небесам все выше и выше.
2: Перед своим Создателем, как ты сказала несколькими минутами раньше, тот Бог, который нас создал, Творец неба и земли, Он не врывается в сердце просто без разрешения. Он не открывает сердце и не врывается. Он ожидает, пока
1: нежно
2: мы откроем.
1: Нежно стучит, кротко стучит. И ждет от нас, это первый шаг. Человеку дан выбор. И человек делает выбор сам. И если кто-то хочет изменить свою жизнь, это выбор его, человека. Но мы изначально избраны Богом. Мы каждый человек в его плане. И мы особенные, у Бога на каждого человека есть свой план. Но выбор стоит всегда за человеком.
2: Татьяна, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья Татьяна Тарамаева из Никулинского реабилитационного центра, который находится в Тверской области.
3: Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: Праведен Ты, Господи, дивны откровения Твои, в словах Твоих совершенная истина. Будем хранить повеления Твои, Боже наш всемогущий. Здравствуйте! Это программа «Вечная истина». Сонаследники Христу, изучайте вместе с нами Слово Божье. Откройте послание к римлянам, 8 главу. У микрофона пастор Геннадий Строков.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к римлянам, 8 глава. Я прочту наш сегодняшний текст. Итак, Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим». В 8 главе послания к римлянам заключен отрывок, который я называю «Симфонией спасения». Если вы следовали словам Павла, то вы видели, что в данной главе Павел говорил о том, что Господь является главной силой, которая стоит за всем тем, что мы делаем. И от вас требуется, чтобы вы действовали заодно с Господом. Господь желает, чтобы мы с Ним сотрудничали. И цель Павла убедить нас, чтобы мы посвятили себя Господу, чтобы мы действовали вместе с Господом в достижении цели Господа и в совершении Его работы. Господь все делает Сам, но мы можем помочь Господу, если мы представим Ему себя. Таким образом, в 8 главе Павел пишет великий отрывок, в котором он говорит, что мы можем жить по плоти или жить по духу. Все зависит от нашего мышления. Павел писал: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Когда вы живете по плоти, Господь не может работать через вас. Если же вы живете по духу, тогда вы действуете заодно с Господом, и вы увидите, как Господь будет работать через вас. И апостол Павел дает нам некоторые важные обещания. 11 стих 8 главы послания к римлянам является одним из стихов об исцелении. Он звучит так: «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Разве это не удивительный стих? Доктор Симпсон пережил великое исцеление в своей жизни. Он и в служении делал акцент на исцеление, ссылаясь именно на данный стих. Этот стих звучал в его жизни следующим образом: «Если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет во мне, и если он смог воскресить Иисуса Христа из мертвых, Это означает, что Он может принести жизнь для служения моего смертного тела, не моего внутреннего человека, но моего внешнего человека через Дух Святой, который живет во мне. Этот человек фокусировался на этом стихе и верил в него, и Господь послал ему великое исцеление. Я верю, что есть такое понятие, как исцеление внутреннего человека. Если вы читали 4 и 5 главы книги «Второе послание Коринфянам», то вы знаете, что в них Павел говорит о вечных ценностях. Он пишет: «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Павел говорит, что вечные ценности намного важнее, чем временные, также и духовные ценности намного важнее, чем физические. Поэтому, по словам Павла, невидимые ценности наиболее важны, чем видимые. И, наконец, внутренний человек более ценен, чем внешний. А, следовательно, внутреннее исцеление является более важным, чем внешнее. Четвертая глава книги «Второе послание Коринфянам» заключает следующий стих: «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний обновляется каждый день. Я считаю, что это является частью нас. Это та часть, которая важна, потому что она вечна. И я считаю, что если Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в нас, то Он может исцелить нашего внутреннего человека, что является даже еще более важным, чем исцеление внешнего смертного человека. Я хотел, чтобы вы правильно поняли суть сказанного. Ведь, конечно, при всем при этом я не отрицаю величие внешнего исцеления». Далее, в 8 главе послания к римлянам Павел говорит об усыновлении. Усыновление является прекрасным словом в 8 главе данной книги. И именно этим словом Павел вводит нас в тему 8 главы послания, которая является уверенность. Как вы можете быть уверены в том, что Господь собирается закончить все то, что Он начал? Итак, одним из Его ключевых слов является слово «усыновление». Господь говорил, когда мы обращаемся к Нему в молитве, мы должны называть Его Отцом. «Авва» на арамейском означает «папочка» или «мой отец». Когда вы имеете отношение с Богом и в сердце своем молитесь «О, мой отец», тогда, по словам апостола Павла, Дух Святой ходатайствует за вас. И если вы имеете отношение с Богом, вы являетесь истинным ребенком Божьим. И через такое духовное усыновление вы становитесь членом семьи Божьей. Далее следует прекрасный отрывок о сотворении. Я считаю, данный отрывок является самой великой частью 8 главы послания. Когда Павел сказал, что мы являемся детьми Бога, он утверждал: «Если мы страдаем с Ним». Здесь Павел поднимает тему страданий. Если вы страдаете со Христом, тогда вы можете быть и прославлены с Ним. И когда Павел затрагивает данную тему, он говорит о сотворении. А сотворение представляет собой постоянный рост. Прекрасной этому иллюстрацией служит приход весны. Весной природа делает все возможное, чтобы восстановить все, что она утратила. Согласно Святому Писанию, когда человек пал, это повлияло также и на природу. Все изменения и увядания в природе являются последствиями падения человека. Таким образом, каждую весну природа восстанавливает все то, что она утратила при падении человека. В конце весны природа полна жизни и красок, но затем приходит лето, осень, затем зима и снова увядание. Цикл повторяется снова, и так уже на протяжении тысяч лет. Но Павел говорит, что это является картиной роста природы, которая показывает, какой она должна быть. И затем Павел применяет это к нам. Он говорит, что мы воздыхаем, но мы только воздыхаем внутри, потому что знаем, что в нас есть потенциал, который мы не используем. Господь заложил в нас потенциал сонаследников Божьих, который мы не используем. Павел также говорит, что Святой Дух ходатайствует в нас. В 8 главе послания к римлянам Павел говорит, что Святой Дух ходатайствует за нас. Другими словами, мы воздыхаем про себя Господу, и Дух Святой приходит нам на помощь и ходатайствует за нас, преодолевая наши ограничения. Например, мы не молимся так, как нам следует, не зная, о чем мы должны просить. Мы знаем, что если будем молиться и просить о том, что отвечает воле Божьей, то мы получим это. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, в чем заключается воля Божья. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вы не знали, о чем вам просить Господа в своей молитве? Но, согласно словам Павла, в такие моменты нам все равно стоит продолжать молиться. Не прекращайте молиться, потому что вы не знаете, о чем вам следует просить Господа. Потому что, несмотря на данный факт, знаете вы волю Господа или нет, Дух Святой ходатайствует за вас. И Бог Отец всегда знает мысли Духа Святого, когда Он о вас ходатайствует, когда Он просит согласно воле Господней. Господь знает, о чем говорит Дух Святой. И так как Дух Святой говорит за нас по воле Господней, Бог отвечает на эти молитвы. И в связи с данным учением, и это также имеет отношение к философии молитвы, Павел дает нам великое утверждение Священного Писания о провидении Господнем. Павел говорит: «Тем, кто призван по Божьему изволению, все содействует во благо». Для данного обещания содействия во благо существует два условия. Это обещание не действует для каждого. В данном обещании есть две важных оговорки: для любящих Господа и для тех, кто призван по Божьему изволению. В Священном Писании заключается доктрина, которая может быть сложной для понимания. В двух словах, это концепция об избрании. Доктрина говорит, что Господь избирает людей для спасения. Данный отрывок является наиболее красноречивым утверждением данной доктрины. Однако в 9 главе Павел продолжает описание данной концепции. Итак, мы знаем, что Господь все содействует во благо для тех, кто любит Господа и кто является призванным Богом, призванным по Его изволению. Эти слова прекрасно описывают, что означает концепция избрания. И мы знаем об этом, ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Как я уже говорил ранее, я узнал это учение как раз тогда, когда только стал верующим. И это рассердило меня, я совсем запутался. Поэтому я очень обеспокоен, что данная концепция может кого-то огорчить. Итак, Господь является тем, кто избирает. Господь избрал тех, кто придет к вере. Другими словами, Господь избрал то, что эти люди уверуют в Него. И когда в жизни этих людей наступает момент, и они должны прийти к вере, Господь призывает их. Спасение часто упоминается как призвание. Эти люди призываются к совершенно иному образу жизни. Итак, данное учение говорит, что верующие предопределены, призваны и оправданы. Это великое утверждение и великая уверенность для нас. И всех, кого Господь оправдывает, Он прославляет. Прославление означает окончательное искупление нашего тела. Все, что происходит в нашей жизни, искупление и спасение, не являются полным до тех пор, пока Господь не заберет нас в вечное измерение. Именно тогда искупление станет полным и окончательным. Мы будем полностью спасены в вечном измерении. Но данный отрывок в 8 главе книги «Послания к римлянам» дает нам великую уверенность. Кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Обратите внимание, в данном стихе употребляется прошедшее время. Господь прославил их. Этот прием называется пророческим прошлым. Когда пророки говорили о том, что должно совершиться, они часто использовали прошедшее время. В их словах звучала такая уверенность, как будто бы пророчество уже произошло. Таким образом, мы видим, что о нашем прославлении Священное Писание говорит именно так. Я не знаю, как вы относитесь ко всему сказанному выше. Как я уже говорил, у вас есть выбор. Вы можете сказать, что это неправильно и несправедливо, и что вы не собираетесь верить в Бога, который может совершать подобные вещи. Вы можете избрать философскую точку зрения, и вы можете считать, что вы не будете верить в Бога, который посылает людей в ад. Поэтому вы верите в Бога любви, который любит каждого и который дает спасение каждому. Что бы вы ни избрали, пожалуйста, помните, основывайте свои доводы не на философии, не на доводах разума, а на откровении Божьем, которое мы видим в Слове Божьем. Для тех же, кто верит Слову Божьему полностью, от начала до конца, хочу сказать: Господь призывает нас к вере. То есть многое мы можем не понимать, но мы призваны доверять Господу. И поэтому даже если доктрина избрания нам непонятна, помните, что Бог есть любовь, и непонятное сегодня разрешится позже, возможно, в вечности. А сейчас мы просто доверяем Богу, который любит нас, который призвал нас, который оправдал нас и который нас прославил.
2: Вы слушали программу «Вечная истина». Будьте хранимы Богом. До свидания.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Минской Церкви Воскресения Сергей Дрозд с важным вопросом «Как молиться?» и ответами на него. Присоединяйтесь.

Мы не можем не дышать. Мы можем задержать дыхание, но не дышать мы не можем. Мы можем жить несколько дней без воды, без пищи, но дышать не можем. Дыхание является отображением жизни. Пуританин Томас Ватсон говорил следующее: молитва — это дыхание души. В каком состоянии находится наша душа, можно видеть по состоянию нашей молитвенной жизни. В то же время есть печальная статистика. Около 30 лет назад 16 тысяч христиан на одной конференции в одной стране заполнили анкеты. Один из вопросов был о том, сколько вы молитесь, и оказалось менее 5 минут. Также опросили пасторов. 2000 анкет были даны пасторам, и в целом они ответили, что молятся не более 7 минут. В то же время мы можем каждый день часами просиживать за телевизором, интернетом, Фейсбуком. Но в то же время есть и прекрасные примеры. Августин называл молитву здоровьем своей души. Мартин Лютер, как мы знаем из истории, часто молился по 3 часа в день. Жан Кальвин говорил, что главным упражнением его веры является молитва. Чарльз Спержен, самый известный английский проповедник XIX века, сказал по поводу утренней молитвы следующее. «Это должно стать нашим правилом – никогда не видеть лицо человека, пока сначала мы не увидим лицо Божие. Утреннее общение с Богом является как бы якорем для души, чтобы она не уплыла от Бога в течение дня. Утро – это врата дня, и они должны хорошо охраняться в молитве. Тот, кто вскакивает с постели и спешит сразу заняться бизнесом или работой, а не проводит сначала время в общении с Богом, тот настолько глуп, как если бы он не умылся и не оделся, и настолько неразумен, как тот, кто рвется на поле боя без доспехов и вооружений». Сам Христос был лучшим примером молитвы. Евангелие открывает нам приоритеты в жизни Христа. Ими были слово и молитва. Ученики также научились этому. В Деянии апостолов, 6 главе, мы видим, как они заботились о том, чтобы пребывать в слове и молитве. Давайте посмотрим на один важный урок о молитве от самого Господа Иисуса Христа, который когда-то усвоили ученики. Этот урок мы возьмем из 11 главы Евангелия от Луки. Будем читать с 1 стиха. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал один из учеников, его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». Это известная молитва «Отче наш». Но Иисус продолжает учить учеников молиться. Он не только учил, о чем молиться, но и о том, как молиться. Поэтому давайте прочитаем продолжение этого урока с 5 стиха. «И сказал им: „Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Возможно, что у нас больше проблем именно со второй частью учения молитвы Христа. Ведь мы много знаем о молитве. Возможно, даже молитву «Отче наш» мы знаем наизусть. Но, к сожалению,
не молимся. Возможно, заповедь о том, чтобы быть не только слушателями, но и исполнителями слова, мы нарушаем именно здесь, в вопросе молитвы. Молитвенная жизнь Иисуса была настолько явна, что ученики просили Его научить и их молиться. Притом, когда они попросили Его об этом? Когда Иисус молился? И Он хотел, чтобы они и мы сегодня не только знали о молитве, но и действительно молились. Но Иисус не только пример молитвенной жизни, Он самый великий эксперт в молитве не только потому, что Сам много молился, но потому, что является тем, кому и во имя кого возносится молитва. Поэтому будьте внимательны. Вам говорит тот, кто находится по другую сторону дверей молитвенной комнаты. Итак, давайте извлечем из этого урока четыре наставления о том, как нужно молиться. И первое — мы призваны молиться настойчиво. По-другому молиться постоянно, с упорством, с дисциплиной. Именно такой вывод мы можем сделать из истории, рассказанной Христом о докучливом друге. Иисус рассказывает простую историю или притчу. Снова мы читаем: «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь». Это обычная ситуация в Израиле. Многие по причине дневной жары путешествовали ночью. «И скажет ему друг, дай мне взаймы три хлеба». По сути, речь идет о трех небольших лепешках. Поэтому хлеб – это основная еда. Лепешки макали в масло и ели. После тяжелого и долгого пути следовало подкрепиться. И мы читаем дальше: «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели». Дети спали на большой постели часто вместе с родителями, и поэтому он говорит: «Не могу встать и дать тебе». Что делает этот человек, которому его друг не дал просимого по причине его дружеских отношений? Он будет просить по-другому, продолжать стучать в дверь, пока тот не даст из-за его упорства. Иисус продолжает: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Иисус делает из этой простой истории простые выводы. Успех молитвы заключается не только в правильных словах молитвы, о чем Иисус учил раньше в молитве «Отче наш», но и в настойчивости, в упорстве, если хотите, в упрямстве. «И я скажу вам, — продолжает Иисус, — просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Просите, ищите, стучите. Эти слова повторяются Иисусом дважды, и они переданы в форме повелительных глаголов. Такова Божья воля о нас. Лютер говорил, что как портные должны делать одежду, так же христиане должны молиться. Что делают христиане в целом сегодня, когда встречаются с трудностями в жизни или, допустим, в служении, в свидетельстве о Христе? Они строят новые планы, придумывают новые подходы, новые программы. Отсюда очень часто появляется склонность искажать истину, идти на компромисс, чтобы добиться результата. Но что делали раньше христиане, когда встречались с теми же трудностями в жизни и свидетельства? Они молились. Они исследовали собственное сердце и снова молились. Дальше Лука будет рассказывать об Иисусе во время его духовного борения в Гефсимании. И говорится следующее: «И находясь в борении», по-гречески это слово звучит как агония, «Иисус прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Мы видим, что первая кровь пролилась здесь, и она была не от гвоздей. Это был просто невероятный пример мужества и стойкости в молитве. И плод этой битвы — наше спасение. Почему Бог не отвечает на молитвы сразу, но ожидает нашего упорства в молитве? Мы, конечно, все не знаем, но, возможно, потому что молитва не должна превратиться в фетиш, в автомат с газировкой. Бросил монетку, полилась вода. Если бы было так, то кто из нас был бы Богом? Мы были бы словно повелители, а Он — слуга, небесный такой Дед Мороз.
Но молитва — это смиренное свидетельство о нашем уповании на Бога. Когда мы молимся снова и снова, как говорил Кальвин, мы упражняемся в молитве, наши сердца закаляются, мы действительно преображаемся. Следующее наставление, которое мы извлекаем из этого урока, мы призваны молиться дерзновенно. Мы должны молиться с ясным пониманием, что мы не будем отвержены, но будем услышаны. Рассказанная притча Христа — это не аналогия. Нельзя эту земную историю уподобить небесам. Даже Иисус рассказывает притчи в риторическом стиле. То есть, есть ли у вас такой друг, который бы не дал вам просимое в трудную минуту? Напрашивается ответ. Никто не имеет таких друзей. Тем паче наш Бог. И наш Бог не спит. Псалом 120 говорит, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Его не надо будить. Пророк Илия с иронией отзывался о мольбе языческих пророков своему Ваалу. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так он проснется. Его надо просить, но его не надо упрашивать. Любить нас». Не надо упрашивать заботиться о нас, думать о нас. Поскольку мы уже поняли с первых слов Христа о молитве, что Бог — наш Отец, Он — Отче. По-другому можно назвать это слово как «папа». И Он является нашим Отцом уже не только по факту творения, но более всего по факту искупления. Мы принадлежим Ему дважды. В нас не только Божье дыхание, но и печать искупления. И потому мы все имеем дерзновенный доступ к Нему, к престолу благодати. После слов о дарованной нам благодати во Христе Павел делает такой вывод. Послание к Евреям 4:16. «Поэтому, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иисус, мы возвращаемся к нашей истории, усиливает эту мысль следующей притчей об отце. «Какой из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Весьма иронично и даже несколько жутковато выглядит эта история. Камень вместо хлеба, а на самом деле камень похож на хлеб. Змея вместо рыбы, в чем-то тоже есть сходство. Скорпион вместо яйца. Когда скорпион сворачивается, он похож на яйцо, и потому следовало быть очень осторожным в поиске яиц. Но этого никто в своем уме не делает. Кто-то назвал эту историю притчей о добром отце. Нет, это на самом деле обычный отец. Иисус говорит, что такие отцы, как и все мы, будучи злы, умеем благие даяния давать. То есть речь идет об обычных людях, имеющих греховную природу. Но и они даже могут отвечать добром на просьбы своих детей. Я недавно вернулся из командировки, и, конечно, меня ждал мой младший сын. Ну, меня все ждали, но он особенным образом. Несмотря на мою эгоистичную натуру, я не привез ему камни, змею и скорпиона, но привез ему подарок. И снова простой вывод из этой простой истории. Тем более Небесный Отец, который безмерно добр и благ, не даст нам ничего плохого, напротив, даст нам самое лучшее. Третье наставление из этого урока, мы призваны молиться с верой. Молиться с верой, что значит, вы не только будете услышаны, но вам будет даровано просимое. Слова Иисуса о молитве обильно наполнены обетованиями. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И снова все эти слова обетования повторяются дважды. Невозможно, не если получится, не авось повезет. Молитва — это не лотерея, это обетование. Но, конечно, у нас возникает вопрос, что делать с так называемыми
неотвеченными молитвами? Как объяснить очевидный факт, что не все наши молитвы получили ответ от Бога? Во-первых, возможно, вы неверующий человек, и ваши молитвы не доходят до небес. Очень просто, у вас нет Отца. Вы не имеете доступа к Отцу и престолу благодати, поскольку отвергаете Сына и саму благодать. Если вы не знаете Бога, не имеете Христа, то просите хоть с утра до вечера. Подобно экзальтированным язычникам, ни одна из ваших молитв не будет услышана Богом. Не то чтобы Бог их не слышит, Он даже знает все наши мысли, прежде чем мы их выразили в речи. Но Он не благоволит к вам, но гнев лежит на вас. Вашей истинной первой молитвой к Богу должна быть молитва покаяния. И я уверяю вас Божьим Словом и от имени Христа, что ваша искренняя от сердца молитва покаяния будет услышана. Во-вторых, причина наших неотвеченных молитв является то, что они ненастойчивы, недерзновенны и без веры. То есть нам снова следует повторить три предыдущих урока.

Много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. Нет молитвы – нет силы. И последнее, почему наши молитвы столь бессильны. И это сейчас самое важное из всех четырех уроков. Мы призваны молиться с устремленностью к Богу. Что делать отцу, если сын попросит не хлеба, рыбы и яйца, а камней, змею и скорпиона? Ну, конечно, мудрый отец не даст этого. Небесный отец не только всесильный отец, он еще и мудрый отец. Он не даст своим детям того, что не служит их благу, но что принесет им горечь и печаль. Наши бы дети не дожили бы до сегодняшнего времени, если бы мы отвечали на все их просьбы. И не потому, что мы не любим их, но именно потому, что мы их очень любим. Являются ли мои доводы надуманными? Посмотрите, что дает просящим, ищущим и стучащим детям Небесный Отец. Сказано Духа Святого. Если вы верите в Троицу, то ответ для вас будет такой. Он дает нам самого себя. Почему же речь идет о третьей ипостаси Божественной Троицы? Именно Дух осуществляет божественное представительство и служение Отца и Сына в нас. Самое лучшее, что может дать нам Бог, это Он Сам. Или по-другому, если бы Бог дал нам все в этом мире, все, что пришло нам в голову, но не дал бы нам самого себя, Он бы не был бы добрым Отцом, а мы бы остались несчастны. Блаженный Августин в своей знаменитой исповеди написал следующее: «Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Подумайте, если прекрасен мир, в котором мы живем, это и Ниагарский водопад, устье Нила, величественные горы, фьорды Норвегии, озера нашей Белоруссии, то насколько более прекрасен тот, от которого изошло все это прекрасное? Хотя Бог дает нам многое из того, что Он сотворил, подумайте сейчас о том, сколько благ окружает вас. Он не просто дал нам хлеб насущный, но у нас есть и крыша над головой, у нас есть семья, у нас есть страна, в которой мы живем. Почему мы продолжаем быть недовольными тем, что у нас есть? По причине нашей, скорее, плотской натуры, по причине наших двоедушных сердец, ищущих своего, а не того, что угодно Христу, и того, что на самом деле более нужно нам. Яков говорит, что именно вожделение, то есть страстные желания наши, является причиной в том числе того, что мы молимся не на добро, а для наших вожделений, хотя они и могут иметь вид благовидности. Мы просим, ищем и стучим о том, чем мы движимы, что ценит наше сердце более всего. Если наше сердце и, как следствие, наш разум захламлены только земным, то и просить мы будем только о земном. Но если наше сердце подчинено Богу и более всего жаждет Бога, то и молитва, исходящая из Него, ведь от избытка сердца, говорят уста, будут отражать Его желания и страсти. Снова обратите внимание на начало разговора Христа о молитве, когда Он учил, о чем надо молиться. Это молитва Господня, и это молитва тех, кто живет Господом. Первым и преимущественным в нем является наслаждение Отцом, желание Его воли и Царства. Сколько в этой молитве отведено земным вещам? Немного. Сказано: «Хлеб насущный дай нам на сей день». И даже эта земная просьба служит небесам, потому что она не о том, чтобы приковать нас к земному, но чтобы дать нам самые простые необходимые вещи, чтобы мы могли продолжать славить Бога и служить Ему на земле. Итак, четвертый урок или четвертое наставление, которое мы извлекаем из урока, мы призваны молиться с устремленностью на Бога, с устремленностью на наше наивысшее благо. Что это означает или не означает? Это не означает, что мы не должны просить о здоровье, о деньгах, об отдыхе, о хорошей работе или о браке. Но означает, что во всем этом мы стремимся приближаться к Богу и таким образом прославлять Его. Например, во время болезни мы не только просим у Бога исцеления, но и духовного благополучия, чтобы, если даже наш внешний человек

тлеет, то внутренний обновляется. Если же Бог по своей воле и милости дает нам здоровье, то мы понимаем, дает для того, чтобы с большим усердием жить для Него и для других. Или, например, во время финансовых неурядиц мы не только просим у Бога денег, но и просим Его научить нас довольствоваться Христом во всякое время, чтобы, подобно Павлу, научиться жить Христом и в богатстве, и в скудости. Мы можем и должны просить у Бога хорошей работы или благословения в работе, но эта молитва не должна отражать алчность наших сердец. Напротив, мы просим также, чтобы работа не стала для нас сетью, но, напротив, местом, где мы можем еще больше прославлять Его. Вспомните снова самую усердную молитву в мире, произнесенную в саду Гефсимании. К чему она была устремлена? К славе Отца и к нашему спасению. Писание говорит, что Иисусу должно быть первенство во всем. Вот чего желает благочестивое молящееся сердце. И вот для чего нам дан Дух Святой, который пришел для того, чтобы прославить имя Христа, а не стать волшебной палочкой в руках похотливых людей. Итак, давайте извлечем важные уроки из наставления Христа. Мы призваны молиться настойчиво, с дерзновением, верой и устремляя как свою молитву, так и свое сердце к нашему Богу.

Молитва – это легкие нашей духовной жизни, необходимое средство связи с Богом, соединение земли и неба, безотказный телефон. Сказать о том, как важно молиться, ничего не сказать. Один служитель рассказывал о секрете своей духовной жизни. «Я каждый день с нетерпением жду встречи с Богом». В этих словах ничем не заменимая ценность общения. Мы призваны подражать Христу, как ученики Учителю. А наш Господь стал лучшим примером посвященной молитвы. В Евангелии мы читаем, что Он молился так, что ученикам захотелось Ему подражать. Хотим ли мы этого? Если да, то и нам необходимо учиться сосредотачивать свое внимание не только на Боге, но и на Его воле. В Гефсимании мы слышим слова, и они отражают всю жизнь Христа. «Отче, да будет воля Твоя». Пусть и в нашей молитвенной жизни будет такая настойчивость, дерзновение, вера и устремленность к Богу. В передаче принимали участие Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Дрозд. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – пресвитер Минской Церкви Нового Завета Сергей Лукьянов. Тема его проповеди – «Великая молитва». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории.

0: Когда уже этот дождь прекратится?
1: Неужели Ной был прав?
0: Помогите! Ной, открой!
2: Пусти нас!
0: Но было уже поздно. Сам Бог закрыл дверь ковчега. Раньше люди не хотели слушать Бога, и теперь им пришлось пострадать от последствий своего непослушания. Так всегда бывает с людьми, которые решают против Бога. Вода поднималась все выше и выше. Как Бог предупреждал, так и случилось. 40 дней и 40 ночей непрерывно лил сильный дождь. Люди в отчаянии забирались на крыши домов, на вершины гор, но даже самая высокая вершина ушла на 5 метров под воду. Все живое утонуло в этом потопе. Спаслись только Ной и все, кто был с ним в ковчеге. Уровень воды постепенно снижался в течение целого года.
1: Интересно, земля все еще не высохла? Отпущу-ка я ворона.
0: Позже Ной послал голубя. Он хотел посмотреть, найдут ли птицы сухое место на земле. Но они не находили сухого места и возвращались в ковчег. Прошла неделя.
1: Отпущу-ка я другого голубя.
3: Ой, смотри, у него в клюве зеленая веточка.
1: Значит, уже скоро.
0: Когда Ной в третий раз выпустил голубя, тот не вернулся. Прошел целый год. Вода ушла, и земля высохла.
4: Ной, выйди со своей семьей из ковчега, и пусть птицы и звери выйдут из ковчега. Плодитесь и населяйте землю.
0: Все, кто спасся от потопа, вышли из ковчега на сухую землю. Если бы вы были на месте Ноя, ребята, что бы вы сделали в первую очередь? Ной построил Богу жертвенник и принес жертву. Так он благодарил Бога за спасение. Ной посвятил жизнь Богу, и Богу это было угодно.
4: Я больше никогда не буду уничтожать землю потопом. Пока существует земля, на ней всегда будет лето и зима, день и ночь. Я заключаю с тобой завет, и знаком этого завета будет радуга.
0: На небе впервые появилась радуга. Она была такая красивая, разноцветная. Она и поныне напоминает нам о том, что Бог верный. Он исполняет свое слово. Вы можете полностью положиться на Него. Когда в следующий раз вы увидите радугу, подумайте о нем. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес hw-radio@gmx.net.

Привет! Удели мне минуту времени, это важно. О чем ты переживаешь сегодня? О своей внешности, о том, что ты можешь заболеть, или, может, ты нервничаешь, потому что боишься потерять работу? Что делать, когда ни одно подтверждение, что все хорошо, уже не помогает? Как же перестать беспокоиться? Есть тот, кто знает, через что ты проходишь, кто выше любых обстоятельств и кто может освободить тебя от стресса и постоянных страхов. Это Иисус Христос. Он всегда рядом, и Он хочет, чтобы ты был счастлив и ничего не боялся. Обратись к Нему.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Являются ли баптисты протестантами?
3: Словарь Павленкова, очень популярный словарь, энциклопедический словарь Павленкова, на ваш вопрос дает следующий ответ. Вот его цитата. «Протестанты – это совокупное обозначение исповеданий Евангельской Церкви, явившейся в XVI столетии как протест против католицизма». Мартин Лютер – один из первых великих реформаторов, который сделал этот протест против тех установлений Римской Церкви, которые он не находил подтверждения в Писании, которые противоречили Священному Писанию. Он выступил главным образом против продажи индульгенции, против отпущения грехов за деньги, выступил против богослужения на непонятном языке. Это его протест. Отсюда берет название это слово «протестанты». Реформация имела место в начале XVI столетия и явилась началом основания ряда евангельских протестантских церквей в Англии, в Германии, в Швеции, в Голландии и в других европейских странах. Поэтому баптисты не являются протестантами, так как они никогда не были в католической церкви, никогда в нее не входили. Баптисты значительно раньше протестантских церквей существовали, если судить по их религиозным убеждениям, как они понимают Священное Писание. Фактически, первая баптистская церковь была основана Христом и организована его апостолами, хотя она, конечно, не называлась баптисткой. Это название пришло гораздо позднее и означает крещенные, крещенные по вере. Но позже эта церковь прошла узким тернистым путем, и потому во время торжества католицизма евангельские общины, немногочисленные общины, были малоизвестны. Им приходилось прятаться, как иногда прячется ручеек или маленькая речушка в ущельях гор. А потом, когда открывается возможность, она выходит на простор и снова прячется. Вот точно так было и с евангельской церковью, из которой, корни которой мы имеют баптистские церкви.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Часто думая о прибыли, человек забывает то, в чем больше необходимости и пользы. Забывает обогащать свою душу благочестием и добродетелью. Неразумный человек, оставляешь большее, а ищешь меньшего. Проходишь вечное, а бегаешь за временным. «Не больше ли душа пищи и тело одежды?» – говорит Господь в Евангелии от Матфея. Евангелист Матфей оставил свою прибыль и последовал за Христом. Написанное им Евангелие – первое руководство к учению Иисуса, для того, чтобы и другие души могли сделать то же, что и Он – последовать за Христом. Я приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Следуй за мной».
1: Уважаемые радиослушатели, возможно, вы, подобно многим, потерпели моральный крах. Когда-то вы были порядочными людьми, вас считали честными, полезными для общества, и даже до какой-то степени вы были религиозными. Ну вот, дорогой друг, неожиданно тебе представилась прекрасная возможность улучшить свое материальное положение, но для этого тебе нужно было пойти, как тебе показалось, на небольшой компромисс. Деньги, однако, обещались хорошие, и ты согласился на эту сделку. Но что сперва казалось так желанным и обещающим, в результате оказалось весьма печальным. И теперь ты в отчаянии, выхода не видишь. Что делать? По-видимому, такое поражение в своей жизни потерпел Матфей, автор первой книги Нового Завета, Евангелия. Он был одним из ненавистных людей своего общества. Но вот в один прекрасный день произошла потрясающая перемена в его жизни. Он стал совершенно новым человеком. Чтобы оценить эту невероятную перемену, происшедшую в жизни Матфея, мы должны принять во внимание, кем он был до своей встречи с Иисусом. Как уже выше сказано, во-первых, он был глубоко религиозным человеком. Да, я имею в виду, что он был таковым до встречи с Иисусом. И несмотря на всю свою религиозность, а религия, как вы знаете, спасти никого не может, может только Иисус Христос, Матфей поддается искушению и берется за такое дело, которым он опозорил себя и отлучил себя от общества своего народа. В их глазах он стал предателем. Он пошел на сделку и начал добывать деньги нечестным путем. Он стал мытарем, то есть сборщиком податей и пошлин. Быть мытарем считалось крайне позорным для мужчины, так же, как быть блудницей для женщины. В Евангелии мытари всегда отождествлялись с грешниками. Сегодня мы бы их причислили к мафиозникам. Они были членами огромного синдиката, имеющего свое управление в Риме. Задача этих агентов была собирать налоги у своих же людей, своего народа, для римского правительства, а римляне были оккупантами их страны. Вдобавок к тому, что они работали на врага и потому считались предателями, они еще обогащали самих себя нечестным путем, собирая назначенную сумму римским правительством, а брали у народа насколько могли больше, чтобы оставалось и для их личного кармана. Не мудрено, что они были в большом презрении у своего народа не только за бессовестный грабеж, но и за то, что, будучи израильтянами, служили ненавистным им римским властям. В глазах народа мытари считались нечистыми и потому исключены были из своего религиозного общества. И тем не менее, именно этого Матфея, мытаря, Господь Иисус Христос зовет и говорит ему: «Следуй за мною». В Евангелии мы читаем: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“». В этом грешнике Иисус видел в первую очередь человека, нуждающегося в спасении. У него вечная душа. Но помимо того, Христос, как ни странно, видел в нем большой потенциал к доброму делу. Да, он видит и тебя, уважаемый радиослушатель, человека с огромной нуждой, тебя, созданного по образу и подобию Божию, но по причине греха потерянного и разбитого. И вот он, как проходил мимо Матфея, проходит и мимо тебя и говорит: «Следуй за мною». Когда Иисус проходил мимо Матфея, это оказалось временем, данным ему для спасения. Христос его не заставлял, не убеждал, не бросил против него множество обвинений, хотя он это и заслужил. Притом он ему ничего не обещал, он просто остановился около него и произнес эти три слова: «Следуй за мною». Это все. Это был призыв к первому шагу его спасения, к первому шагу веры, к первому шагу избавления и к его счастью. Посмотрите, как разумно поступил этот грешник Матфей. Он не стал медлить и расспрашивать. Нет, он обнаружил час Господнего посещения. Христос дал себя найти, и он, как сказано, оставив все, встал и последовал за Иисусом. Он не ставил никаких условий. Он не просил, чтобы Христос дал время подумать значение такого призыва. Он не стал считать, будет ли это выгодно для него или нет. Он, оставив все, встал и последовал за Иисусом. Это и есть вера. Он узнал час своего посещения. Он полностью поручает свою жизнь Христу и следует за Ним. С этого момента все стало новым для него. В этом разбитом человеке Христос видел огромный потенциал для Царствия Божия. Матфей, бывший мытарь-мафиозник, делается истинным последователем Христа и автором первой книги Нового Завета, Евангелия от Матфея. Что он нашел счастье, мир и радость, видно из того, что он сразу же стал делиться с другими о своем найденном спасении. Он делает для Спасителя своего большой ужин и приглашает своих бывших товарищей, мытарей и других, чтобы познакомить их со своим новым другом Иисусом. Конечно же, в первую очередь он хотел почтить Христа и поблагодарить Его, что Он его спас и произвел такую перемену в его жизни. Но он также хотел открыто засвидетельствовать во всеуслышание, что он теперь принадлежит Христу и что раз и навсегда расстался со старым образом жизни. Это, друзья, верный признак, что в нем действительно произошла перемена и что ее произвел Иисус Христос. Мой друг, если ты познал Иисуса Христа действительно как своего личного Спасителя, то невозможно об этом умалчивать. Матфей не постыдился сказать, что он стал на сторону Христа. Он хотел, чтобы все познакомились с Иисусом. Пришли на этот пир и книжники, и фарисеи. Что делали эти религиозники? Когда пал Матфей и был брошен на свалку общественного мнения, где были эти священники? Какую помощь оказали они ему? Никакой. И теперь, сидя за его столом, в то время, когда все радовались, что блудный сын вернулся, что делали они? Роптали. «Зачем вы и ваш учитель ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышавший их ропот, вот что ответил Христос: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Дорогой радиослушатель, возможно, что твоя жизненная доля похожа на долю Матфея до его встречи с Иисусом Христом, а у тебя она так и осталась. Ты попал в яму и не знаешь, как выбраться из нее. Знай, что таковых Христос пришел спасать, и тебе Он говорит, как Он сказал Матфею, сидевшему у сбора пошлин: «Следуй за Мною». А ты еще у своего места сбора занимаешься не тем, что должно. Встань, оставь все и следуй за Иисусом. А что сейчас не понимаешь, потом все поймешь, ибо Христос пришел, чтобы спасать, поднять того, который пал. Ты сделай первый шаг, а Он сделает все остальное. Он тебя примет, простит и сделает тебя новым человеком. Пусть Господь тебе поможет в этом.
0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.

звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

Дорогие радиослушатели, наша сегодняшняя беседа посвящена ответу на вопрос, если Иисус был таким хорошим человеком, то почему Он умер как обыкновенный преступник? Когда мы думаем о Голгофе, так и хочется спросить, если Иисус был таким хорошим человеком, то почему же Он тогда умер как обыкновенный преступник? Однажды девочка-подросток с широко открытыми глазами облекла этот вопрос в следующие слова. «Если Иисус не сделал ничего дурного, то почему Его распяли? Мне это кажется несправедливым». И в этом вопросе есть смысл, не правда ли? Он разумен прежде всего потому, что Иисус действительно был хорошим человеком. Почти все исторические герои – это колоссы на глиняных ногах. Они были великими, но у всех их были недостатки. Но с Иисусом совершенно не так. Еще никто не опроверг, что Он был хорошим человеком. Неверующим он мог казаться несколько странноватым, его жизнь и учения люди могли считать нереалистичными, но никто не может отрицать, что он был хорошим человеком. Вопрос не лишен смысла еще и потому, что Иисус действительно был распят как обыкновенный преступник. В древние времена распинали многих. Александр Македонский в боевом походе против Тира распял 1000 своих врагов. И, как утверждает Иосиф Флавий, когда римляне в конце концов захватили Иерусалим в 70-м году нашей эры, они распяли 30 000 иудеев на стенах города. С другой стороны, смерть Иисуса была не такой, как у обыкновенного преступника. Римляне широко пользовались распятием, но приберегали его для рабов, чужеземцев или преступников из самых низших слоев общества. Римских граждан обычно не распинали. Распятие таким образом предназначалось не для простых, а для, так сказать, особых преступников, то есть оно предназначалось для отбросов человечества. Именно им отводилась эта необычайно постыдная, мучительная и медленная смерть. Тысячи других умирали на кресте точно так же, как и Иисус. Почему же ему, такому хорошему человеку, каким он был, пришлось умереть как последнему преступнику? По правде говоря, если бы смерть Иисуса была такой же, как смерть других, кого распинали на кресте, то в ней не было бы ничего ценного для нас. Надежда христианства покоится на том, что смерть Христа была во многих отношениях уникальна. Хоть на первый взгляд его смерть была такой же, как и многих других, в действительности она во многом отличалась. Прежде всего, смерть Иисуса Христа отличалась тем, что это была смерть невинного человека. В Евангелиях ясно сказано, что Иисус не сделал ничего заслуживающего наказания. Враги Иисуса не могли найти лжесвидетелей с единой версией показаний против Него. Вот как об этом сказано в Евангелии от Матфея в 26 главе 59 и 60 стихи. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля. Кроме того, Иисус был настолько невинен, что даже лжецы не могли придумать, в чем бы Его обвинить». Римские правители Пилат и Ирод нашли, что Иисус невинен. Прочитаем Евангелие от Луки, 23 главу, 14 и 15 стихи. «Пилат сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». Если кто-то и мог объективно судить о наличии или отсутствии у Иисуса вины, то это были Пилат и Ирод, и оба они показали, что он не виноват. Также жена Пилата утверждала, что он невиновен. Она передала мужу «Не делай ничего праведнику тому» Евангелие от Матфея, 27 глава, 19 стих. Когда Иисус умер, центурион, казнивший его, признал его невиновность. После того, как он увидел его смерть, он прославил Бога и сказал «Истинно, человек этот был праведник» Луки, 23 глава, стих 47. Если такой жестокосердный воин, присутствуя при смерти Иисуса, убедился в его невиновности, то и мы должны быть убеждены в этом.
Один из двух разбойников, распятых рядом с Иисусом, признал, что он был невинен в злодеяниях. «Он ничего худого не сделал», читаем мы в Евангелии от Луки 23:41 свидетельство этого разбойника. Иисус был абсолютно невиновным. Смерть Иисуса также отличалась тем, что это была смерть безгрешного человека. Иисус был невиновен в преступлении, за которое Он был распят. Но такое, пусть нечасто, все же случается. То, что мы сказали об Иисусе до сих пор, можно было бы сказать и о других людях. Он умер невиновным. Но следующее мы не можем сказать ни о ком другом. Только один Иисус жил и умер, не согрешив. Он не только не был невиновен ни в каком преступлении, когда его распинали, он не был повинен ни в одном грехе в течение всей своей жизни. Автор послания к евреям говорит, что Иисус, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Послание к евреям, 4 глава, 15 стих. В пустыне Иисус отверг искушение дьявола, но на том они не прекратились. Он был искушен во всем, и все же он был без греха. Иисус когда спросил: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8 глава, 46 стих. Или в современном переводе он звучит так: «Кто из вас может обвинить меня в грехе?» Как тогда этого не мог сделать никто? Так это никому не удается и с тех пор. Смерть Иисуса была исключительно тем, что Он был безгрешен. Смерть Иисуса также отличалась и тем, что она была предсказана. Он предвидел и предсказывал свою собственную смерть. После того, как Петр сделал великое признание, и Иисус рассказал о начале церкви, Он, Христос, начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. В то время еще не было всеобщего требования Его смерти. Впереди еще был один из величайших моментов популярности Иисуса — Его триумфальное вхождение в Иерусалим. И все же Он знал, что умрет, и сказал об этом Своим ученикам. Фактически, Его смерть была предсказана задолго до этого. Пророки Ветхого Завета пророчествовали о Его смерти. Иоанн, например, указал, что когда солдаты поделили одежду Иисуса, Иоанна 19:24, когда Иисус сказал «жажду» в 28 стихе той же главы, когда солдаты не стали ломать Его голени, 36 стих, и когда копьем пронзили Его ребра, 37 стих, свершились пророчества Ветхого Завета. Боговдохновенные благовестники Нового Завета указывали на то, что смерть Иисуса исполнила Писание. Они должны были это делать, потому что, когда они обращались к иудеям, им приходилось доказывать, что Иисус был распятым Мессией. Иудеи не могли этого понять. Они представляли себе Мессию великим царем, который придет, чтобы вызволить их, возглавив битву против римских легионов. Смерть Мессии на кресте была чужда их представлениям, ибо они считали, что распятые прокляты. Поэтому Павел говорил иудеям в Антиохии Писидийской: «Ибо жители Иерусалима, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие». Деяния 13 глава, стих 27. Распятие Иисуса явилось исполнением Писаний. Какие именно Писания были исполнены, когда умер Иисус? Возьмем только одну главу из Ветхого Завета, Псалом 21. Он начинается теми же самыми словами, которые Иисус произнес на кресте: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Стих 2. Затем говорится о Мессии, как о том, кто испытывает поношение у людей и презрение в народе, о том, что над ним насмехаются, о пронзенных руках и ногах Мессии, о дележе его одежды, стихи с 7 по 9 и с 17 по 19. Памятные слова «делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий», стих 19, это как раз из этого псалма. О чем говорит исполнение таких писаний? Помимо подтверждения того, что смерть Иисуса была предсказана, оно доказывает, что Библия богодухновенна и что Иисус — Сын Божий. Ни один человек не мог бы своим собственным умом и силой
предсказать подробности смерти человека с такой невероятной точностью, как авторы Библии, тем более за сотни лет до рождения этого человека. Как же тогда это удалось пророкам? Ответ – силой Божьей. Исполнение этих пророчеств доказывает, что Иисус действительно был Мессией, которого послал Бог, и что пророки действительно были вдохновлены Богом, когда они писали об этом Мессии. Смерть Иисуса отличалась тем, что она была задумана. Он был не просто хорошим человеком, который попал под жернова закона. Его смерть была преднамеренной. Всю свою жизнь он прожил в тени креста. Он неумолимо шел к предназначенному ему кресту на Голгофе со дня своего рождения до дня своей смерти. В день Пятидесятницы Петр сказал тем, кто стал причиной распятия Христа: «Сего, по определенному совету и предведению Божьему преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих. Иисуса распяли в соответствии с определенным планом и предведением Божьим. Таков был замысел Божий. Таким образом, то, что произошло на Голгофе, отнюдь не было крушением божественного замысла по воле злых, порочных людей. Все произошло так, как замыслил Бог. Но это не снимает вину с тех, кто убил Иисуса. Каждый человек в толпе, кричавший «распни его», находился там по собственному желанию. Каждый, кто предпочел распять Иисуса, сделал это по своей собственной свободной воле, и всякий, кто сделал это, виновен в смерти Иисуса. Почему Иисус умер? Он умер потому, что таков был замысел Бога. Смерть Иисуса была частью неизменного Божьего плана. Это сделало смерть Иисуса Христа уникальной. Кроме того, смерть Иисуса отличалась событиями, связанными с Его распятием. В 27 главе Евангелия от Матфея упоминаются четыре знаменательных события. Сверхъестественная тьма на протяжении 3 часов, это стих 45, разрыв завесы в храме сверху донизу, 51 стих, землетрясение, тот же 51 стих, и воскресение тел усопших святых после воскресения Иисуса, стихи 52 и 53. Эти явления говорят нам о том, что на кресте происходило что-то необычное, что-то сверхъестественное. Они провозглашают: это Божьи дела. Здесь не обошлось без вмешательства свыше. Люди не могут вызвать затмение солнца, а Бог может и сделал так. Бог разорвал завесу сверху вниз, а не снизу вверх, чтобы не было даже тени сомнения в том, кто это сделал. Люди не способны вызвать землетрясение, а Бог может и сделал. Людям не под силу воскрешать умерших, а Бог может и сделал. На кресте произошло нечто уникальное для человеческой истории. Там умер Сын Божий, и чудесные события подтверждают этот факт. Неудивительно, что римские воины, другие с ним, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Матфея, 27 глава, 54 стих. Кроме того, смерть Иисуса отличалась тем, что это была смерть за других. Если его смерть была предсказана, запланирована и осуществлена по воле Божьей, то какую роль она сыграла в общем замысле Божьем? Основной вопрос состоит в следующем: если Иисус невиновен, то почему ему по Божьему замыслу нужно было умереть? Поскольку Иисус умер, отвечая не за себя, так как он был и невиновен, и безгрешен, то он умер, отвечая за других. Ему надо было умереть за других, если он собирался этих других спасти. Новый Завет неоднократно подчеркивает, что Иисус умер вместо других. Иисус сказал: «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, 26 глава, 28 стих. Павел писал: «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к римлянам, 5 глава, стих 8. Евангелие, по словам Павла, включает в себя тот факт, что Христос умер за грехи наши. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стих 3. Автор послания к евреям подчеркивал, что Христос стал человеком для того, чтобы по благодати Божьей вкусить смерть за всех.
Евреям 2 глава 9 стих. В Ветхом Завете о той же благой вести мы читаем в книге Исаии, 53 глава, с 4 по 6 стихи. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Иисус умер за других. Что это значит? Иисус принял на Себя грехи других людей. Он принял на Себя вину и наказание за их грехи. Павел сказал: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 и 21 стихи. Христос на кресте стал олицетворением греха. Он понес наказание за ваши и мои грехи, претерпев ради нас все муки ада. Ад — это место, где люди отделены от Бога навечно. Во втором послании Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих написано: «Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Иисус в час смерти был отделен от Него, потому что Он воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. Почему же Бог оставил Его? Потому что Иисус тогда олицетворял Собой грех, потому что Он тогда принял на Себя вину за все наши грехи. Бог, который всесвят, не может позволить, чтобы грех существовал в Его присутствии.

0: Христе. Он был там вместо вас и меня. Он занимал наше место. Благодаря тому, что Он умер ради нас, приняв на Себя вину за наши грехи, мы можем быть спасены. Благодаря тому, что Он расплатился за наши грехи, нам уже не требуется платить за них. Благодаря тому, что Он испытал муки ада, нам не нужно идти в ад. В истории человечества смерть одного человека часто приводила к физическому спасению других. Но только Христос, Бог во плоти, мог принять на Себя грехи всех людей и заплатить за наши грехи, понеся за них наказание. Смерть Христа сама по себе может представить возможность духовного спасения для всех. Смерть Иисуса отличалась также тем, что за ней последовало воскресение. В первый день недели ангел откатил камень, который запечатывал могилу, и Иисус поднялся из мертвых. Женщинам, которые пришли к могиле, ангел сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал». Евангелие от Матфея, 28 глава, 5 и 6 стихи. Иисус воскрес из мертвых, и в этом отношении Его смерть уникальна. Иисус воскрес из мертвых, чтобы победить смерть. Если бы Он оставался мертвым, тогда победа была бы на стороне смерти. Но потому что Иисус восстал из могилы, Он одержал триумфальную победу над ней. Через эту победу Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни, читаем мы в послании к римлянам, 1 глава, 4 стих. Воскресение есть мощная демонстрация божественности Христа. Оно доказывает, что Он является тем, на что претендовал, Сыном Божьим. Поскольку Он был Сыном Божьим, жертва, принесенная им на кресте, остается вечно действенной. Это как если бы Христос выписал вам своей смертью чек. Чек выписан на ваше имя. На какую сумму? Ее достаточно, чтобы получить спасение, вечную жизнь, то есть столько, сколько Он обещал вам дать. Чек подписан самим Христом. А воскресение удостоверяет этот чек. Это Божья гарантия того, что чек не поддельный. И поэтому мы можем быть вдвойне уверены в нашем спасении. Мы можем быть уверены, потому что Христос умер за нас, и мы можем быть уверены, что можем быть спасены, потому что Тот, кто умер, воскрес из мертвых. Так почему же Христос умер как простой человек или простой преступник? Хотя Его смерть была такой, как у тысяч других, она все же была уникальна. Почему Христос умер такой уникальной смертью? Добрая весть Евангелия состоит в том, что Он умер ради того, чтобы мы были спасены Его жизнью, смертью и воскресением. С Евангелием также связаны и дурные вести. Грех реален, и этот грех приведет вас к осуждению. Те, кто грешит и отказывается от спасения, предлагаемого Христом, погибнут навечно. Однажды придет судный день, и всех нас будут судить. После суда наступит рай или ад, который будет навечно. Нет покоя и утешения в этих фактах, если только вы не спасены Его смертью. Конечно, факты греха, суда и ада не должны постоянно держать вас в страхе. Христос умер, чтобы не было страха, связанного с осуждением за грех. И вы можете быть избавлены от платы за грех, если вы спасетесь Его смертью.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
3: В этом видео хочу обратиться ко всем преподавателям Библии, пастырям, проповедникам, всем тем, которые изучают и преподают Библию по индуктивному методу, по материалам миссии Precept Ministries или служения и наставления. Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 31 стихе написано так, что «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики.

познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит, что истинные Его ученики – это есть те, которые пребывают в Его Слове, и которые пребывают в Его Слове, в изучении Писаний, для того, чтобы познать истину. Чтобы познать истину, потому что таким образом эти люди становятся свободными, свободными от греха, эти люди растут духовно, эти люди могут служить в Евангелии во всем потенциале, который они имеют. И мы знаем, что первые христиане в Иерусалиме, христиане первой церкви, они пребывали в учении апостолов каждый день. Эти люди каждый день собирались для того, чтобы учиться. Также во многих других местах, к примеру, в Эфесе, когда была образована церковь, Павел в школе Тирана, там он учил верующих каждый день. Каждый день христиане там встречались, и через этих людей вся эта область большая в Римской империи, Асия, все люди в этой области услышали Евангелие. Это изучение Писаний, это должна быть духовная дисциплина каждого христианина, и каждый христианин должен пребывать в изучении Писаний. Тот, который полагается только на воскресные богослужения и на воскресную проповедь, этот человек духовно не может расти. И об этом написано в послании Якова, где говорится, что тот, который только слушает Слово Божие, он видит природные черты своего лица, то есть он видит свое духовное состояние. Но когда уходит из церкви, он тотчас забывает. Почему? Потому что он не изучает. Каждый христианин должен быть на богослужении, слушать проповеди, слушать Слово Божие, но продолжать дальше изучать и должен изучать каждый день. Теперь, дорогие братья и сестры, которые преподаете по этим учебникам, я хочу дать вам несколько наставлений, как это делать. Вот я в руках держу учебник, который называется «Живешь ли тем, что говоришь?». Это учебник по посланию к Ефесянам, и это из серии 40-минутных курсов. В каждом из этих курсов у нас есть много таких курсов на разные темы, и теперь есть и по Евангелию от Марка, есть, к примеру, курс «Как построить крепкую семью». «Хочешь быть учеником Иисуса Христа? Будь готов заплатить цену». «Небо, ад и жизнь после смерти». Или многие другие темы есть. К примеру, что говорит Библия о сексуальности. Каждый из этих учебников построен так, что в нем есть 6 уроков по 40 минут каждый из этих уроков. Эти учебники, они не имеют домашних заданий. Так что те преподаватели, которые преподаете по этим учебникам, они не преподаются по плану, не готовят план. Просто по этим учебникам надо проходить с людьми, проходить одновременно, все вместе изучают. В этом учебнике есть все тексты, все нужные тексты, все вопросы для обсуждения. То есть вам не нужен отдельный план для того, чтобы преподавать этот учебник. Вы просто должны проходить с ними и вести обсуждение. Ваша роль – вести обсуждение по этому учебнику. В этот учебник люди не изучают дома самостоятельно, чтобы потом приходить. Нет, это без домашнего задания. Люди приходят с этим учебником. Вы даже можете сохранить эти учебники у вас дома или в церкви, или где вы захотите. И когда люди приходят, каждый забирает свой учебник, и вы проходите этот урок. И все библейские тексты, они уже включены здесь, и там же есть и вопросы, и места для того, чтобы записывать ответы, их мысли, чтобы они записали там их ответы. Но еще раз говорю, я услышал, что некоторые преподаватели готовят план преподавания, они дают студентам на дом заполнять учебники, потом они ведут по плану. Нет, дорогие, не надо этого делать, потому что вы тогда усложняете, и вы просто не ведете эти библейские курсы, вы не ведете по тому, той идее, тому концепту, который они были созданы, чтобы вести обсуждение в классе. По плану ведутся учебники из этой серии. Я держу в руках учебник по посланию к Галатам из серии «От наставления к наставлению». Это самое глубокое изучение
курсы, которые помогут вам изучать глубоко Слово Божие. И вот по этому курсу изучается послание к Галатам. В этих учебниках уже могут быть разное количество уроков. Вот, к примеру, в послании к Галатам уроков, занятий здесь 7. Но каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Так что рассчитан так, что каждый студент в этой группе, тот, который изучает по этим курсам, и хорошо после того, как вы пройдете один курс такой, чтобы вы начали уже заполнять, изучать по этим курсам. Когда начинаете с людьми, я вам советую первый урок в начале, чтобы вы заполняли. Заполняйте в начале столько, сколько вы успеете за одно занятие, допустим, за один час. Вы успеете... как построены эти уроки. Каждый урок, каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Это так, чтобы помочь людям дисциплинировать себя, чтобы помочь людям следовать этой духовной дисциплине, изучать каждый день. И учебник, урок рассчитан так, что каждый студент дома делает свое домашнее задание, и после того, как все заполнили дома этот урок, они приходят на обсуждение, и лидер или преподаватель, он ведет обсуждение по материалу, который дома изучали все. Поэтому на первой встрече я вам советую, чтобы вы заполняли в первом занятии столько, сколько вы успеете, чтобы они, все студенты, поняли, как нужно работать с этими учебниками, а после уже оставить им, чтобы то, что вы не успеете в классе, чтобы они закончили дома. Допустим, там 1-2 дня им останется. И когда они вернутся уже, раз в неделю вы будете встречаться, тогда, когда вы встречаетесь на изучении, вот тогда вы уже будете обсуждать, и вы ведете по тому плану, который вы подготовили. И мы в Институте по индуктивному изучению Библии, мы готовим вас, мы учим вас, как нужно вести уроки по этим учебникам. И если вы... У нас есть 102 таких филиала этого института во всей Евразии. Есть в России 15 таких филиалов. На Украине тоже есть много таких филиалов. Также в других странах есть филиалы. Поэтому вы зайдите на сайт eurasiaprecept.org. Он должен появиться где-то внизу. eurasiaprecept.org. Он также будет и в описании этого видео. Вы зайдите на этот сайт и ищите, где есть институт поблизости от вас, ближе всего, в самом ближайшем городе к вам, и посмотрите, когда будут там сессии, когда вы можете поступить в этот институт, чтобы вы там прошли подготовку, чтобы мы там научили вас хорошо, как изучать по этим учебникам и как вести занятия. Хочу сказать тем, которые ведут по этим учебникам. Некоторые из вас, увидев, что имеете в группе людей, которые не делают домашнего задания, вы решили заполнять учебник только на этих недельных встречах, когда приходят все. Не делайте этого, дорогие, потому что таким образом вы отучаете людей от той дисциплины духовной, которой мы хотим их приучить. Мы хотим научить людей, чтобы они изучали каждый день, чтобы они приходили с этим уроком заполненным, выполненным заданием, чтобы обсуждали. Если вы начинаете заполнять урок в классе, тогда уже никто не будет делать этого домашнего задания. Вместо того, чтобы вы помогали им расти, наоборот, даже и тем, которые были дисциплинированы, вы приводите их к тому, что они откажутся от этой духовной дисциплины изучать самостоятельно. Поэтому не делайте этого, не заполняйте урок всегда в классе. Нет, пусть они дома заполняют, а вы в классе делаете с ними. Если видите, что много людей в группе не заполняют учебник, не делают домашнего задания, может вам хорошо еще один день в неделю или добавить там еще один час. Допустим, вы проводите урок, делаете маленький перерыв, там выпейте чай, кофе, и после этого заполняйте один день следующей недели, заполняйте, чтобы им осталось только 4 дня дома делать. И таким образом все люди приучатся и будут это делать, будут заполнять учебник.
Советую вам делать семинары. Можете делать семинары двухдневные, трехдневные, чтобы вы проходили по этим учебникам столько, сколько вы успеете, а потом уже в группе, чтобы они проходили. Мы так делаем в церкви Бонавестия в Кишиневе, в той церкви, где я служу пастором. Вот буквально через два дня мы пойдем на семинар. В пятницу вечером начинаем и будем изучать первое послание к Фессалоникийцам. Начинаем в пятницу вечером, суббота, целый день и в воскресенье целый день будем изучать столько, сколько мы успеем. А потом уже продолжим этот же курс делать в церкви. Еще раз говорю, очень важно, чтобы все люди, все верующие, все христиане научились серьезно и изучали очень глубоко Писание. Тогда, когда мы изучаем Писание, тогда мы растем духовно, тогда мы освящаемся, тогда мы можем устоять перед любыми искушениями, тогда мы становимся зрелыми в нашем мышлении, в том, как мы делаем служение, в том, как мы говорим с людьми, в том, как мы отвечаем на все случаи жизни. Вот так, дорогие. Да, поможет вам Господь делать это и да поможет вам вести эту группу. Если вы еще не ходите в группу по изучению Библии, обязательно найдите одну такую группу и пойдите на такую группу. Если у вас нету такой группы и чувствуете, что Бог призывает вас к этому, тогда приходите, ищите институт в вашей области, поступайте в этот институт и подготовьтесь там так, чтобы вы начали такую группу по изучению Библии у вас, в вашем городе, в вашем доме, там, где это возможно. Да поможет вам Бог сделать это.

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Для начала нашего служения мы еще склоним наши головы для молитвы. Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Аминь.

Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. «Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а паденье твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Этот крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест, неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: «Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой».

Несколько тысячелетий назад Израиль возвращался из Египта в обетованную землю. На пути своем он завоевывал народы, побеждая их. Когда же Израиль остановился на равнинах Моава при Иордане против Иерихона, моавитяне и их царь Валак очень испугались израильтян. Тогда-то и решился царь Валак послать землю халдейскую послов и пригласить Валаама, чтобы он проклял израильтян. Послы были старейшин медиамских и моавитских. Положение старейшин соответствует министрам сегодняшних дней. Посылая таких высокопоставленных людей к Валааму, говорит о том, насколько важно было для врагов Израиля проклятие этого человека. Дело в том, что Валаам был пророком, или, как тогда говорили, провидцем. Жил Валаам в Певоре, который на реке Ефрате. Старейшины названных народов преодолевали огромное расстояние, чтобы пригласить Валаама. Их путь лежал от Израиля и до Ирака, как сегодня мы называем данное государство. Это очень интересная и содержательная история, подробно описанная в книге «Чисел» с 22 главы и дальше. Но я приведу только самое важное из сказанного этим пророком. Валак очень желал, чтобы Израиль был проклят пророком Божьим. Но ведь у Валаама был тот же Бог, что и у Израиля. И, конечно, он не мог подвергнуть Израиля проклятию. Интересно, после того, как Валаам трижды благословил Израиля к великому недовольству царя Моавитского Валака, Валаам получил и передал нам великое откровение Божие, которое простиралось тогда на тысячелетия вперед. Он имел видение даже о Христе, который он вслух сказал и передал всем врагам Израиля и присутствующим. Теперь я прочитаю то великое, хотя и краткое пророчество, слушайте. Говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, и далее, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает жезл от Израиля. Числа 24:17. Этот пророк уже тогда видел Христа, но, как он свидетельствовал, не близко. Валаам был одним из первых пророков, а последние пророки и авторы уже после первого пришествия Христа писали уже о втором пришествии Христа следующее: «Близок всему конец». А апостол Павел писал: «Господь близко». Иоанн Богослов говорит в Откровении: «Время близко». А сам тот, о котором пророчество Валаам, то есть Христос в Откровении Иоанна, говорит: «Се гряду скоро, держи, что имеешь». В первом послании Коринфянам 4:5 апостол Павел наставляет коринфян и нас: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Решающим моментом суда будет момент, когда Господь повторно придет. И, как мы слышали, время Его пришествия очень близко. Ну а пока сие совершится, каждый раз, как мы подходим к чаше Господней и вспоминаем Его страдания, нам повелено на основании 1 Коринфянам 11:28 испытывать только себя лично и никого другого. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Кто же ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Насколько важно проверять себя, и если нужно, осуждать свои действия, и тогда только участвовать в вечере. Очень осторожно нам участвовать в вечере Господней, ибо если кто недостойно участвует, то таковой увеличивает свою вину и сам себя же осуждает. Мы так и прочитали: кто же ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Недостойному
несчастлима раз лучше вечере не участвовать, доколе не испытает ее судить себя. А если мы, как служители, заметили, что кто-то не участвовал в вечере из присутствующих, то таких нам не осуждать. А как врачи делают? Помочь больному, пока их силы полностью восстановятся. Древнейшая и премудрая книга Иова сообщает нам, как во время великого бедствия Иова к нему пришли друзья, чтобы утешить его. Пришли все они издалека, но когда увидели страдания их друга, то они не узнали его, и возвысили голоса свои, и разодрали одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Только после того, как Иов начал и кончил говорить, они по очереди открыли для речи уста свои. И утешали они Иова, ведь для того они и пришли, но помалу их речи превратились даже в обвинение. Ибо если Иова постигло такое великое страдание и наказание, как они говорили, то верно он согрешил пред Богом. Они так ему и говорят. Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, ни за что. Из полунагих снимал одежду, утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал хлебе. Человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней, вдов ты отсылал нищим, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вот вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, и тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вот покрыло тебя. После обличения приходит от друзей и призыв: сблизься с Богом, и будешь спокоен. Через это придет тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалив беззаконие от шатра своего. Иова 22:1-23. Многое и многое другое и другие наставления и обличения говорили друзья Иову. Но все эти утешения были неправы. Никто не смог просмотреть действительное положение Иова. Вины в этом человеке не было, но они при всей своей искренности нашли множество обвинений против Иова. Правда, Иов назвал своих друзей жалкими утешителями. Если утешаете кого-либо, то поистине и при внимательном исследовании дела, как требует того Писание, утешайте только утешением Христовым, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Все мы, наверное, помним притчу Христову о смоковнице и винограднике. Пришел хозяин искать плода на смоковнице и не нашел. Затем он сказал виноградару: «Вот я, 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее! На что она и землю занимает?» Но виноградар ответил хозяину: «Господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Эта притча говорит об огромном терпении и трудолюбии виноградаря. 3 года смоковница была посещаема, и еще на 1 год оставили ее, только бы ее не вырубить. Наберемся же и мы терпения, если порой кажется, что мы трудимся долго и безуспешно. То возьмем пример с библейских образцов. Сегодня, когда в основном все христианство отмечает вспоминание о страдании Христа, будем помнить, что мы живем в конце времени, и Господь близок ко всем нам своим вторым пришествием. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образцу создавшего его,
где нет ни Елина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, Варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Аминь.

Приглашаем всех наших слушателей, знающих Спасителя Господа Иисуса Христа, всегда молиться за нас. А всех не знающих Господа мы приглашаем к вечному спасению во Христе Иисусе. Аминь.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой радиослушатель? Цель этой программы, чтобы ты задумался о своем пути. Бог дал чудесное обетование всем людям, которые доверили свою жизнь Христу. И это обетование таково: «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, а кривые пути прямыми». Исайя 42:16. Часто в нашей жизни мы ропщим на судьбу, когда нам кажется, что мы ощущаем и то, что мы имеем. Мы часто находимся во тьме. Нас окружает неизвестность, но и тут, в этом кажущемся мраке, нас ведет Господь, если наша жизнь, конечно, доверена Ему. Мы часто не видим, куда нас ведет Господь, но мы знаем, что Он ведет нас к благу, к светлому будущему. Главное, чтобы Он нас вел, чтобы мы чувствовали Его присутствие рядом с собою, и тогда мрак сделается светом, и перед нами кривые пути станут прямыми. Если Господь допускает на нашем пути мрак, допускает испытания, не нужно страшиться, а вы только приблизьтесь к Нему. Что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Помните эти слова Христа. Будем этому верить.

Воистину так, Господь знает того, кто к Нему обращается. И Господь тронут нуждой каждого. Каждый человек ведь нуждается в чем-то. Но как в жизни люди начинают идти на компромисс? На компромисс с совестью. Ведь никому, ни от кого не секрет то, что часто даже в жизни христиан приходится выбирать между двух. Или пойти на какой-то компромисс, на какую-то неправду и жить гораздо лучше и богаче, или жить гораздо беднее, но не идти на компромисс с совестью. И часто человек выбирает, конечно, то, что ему более выгодно. И лишь в нескольких, в некоторых случаях выбирает то, что невыгодно. И часто люди, конечно, стремятся к лучшему. И этим часто пользуется враг душ человеческих, дьявол. Часто в жизни он предлагает нам великие сокровища, великие богатства. И говорит, зачем тебе какое-то то, что тебя ждет, бери сейчас, пользуйся тем, что тебе даю я. Делай себе рай здесь, на земле. И многие христиане идут этим путем. Идут, не зная того, что они идут в погибель. И вот интересный пример, который я имею, это рассказывается о том, что в некотором штате погибли два железнодорожника. Услышав сигнал о приближении поезда, они только перешли на другой путь. Товарный поезд проходил с большим шумом, и они не заметили, как сзади навстречу ему шел экспресс. Эти два железнодорожника были скошены и смяты поездом, мчавшимся со скоростью 120 км в час. Осиротели две семьи. Вы спросите, почему? Почему Бог допустил это? Потому что эти двое рабочих были неосмотрительными. Они думали, что находятся в безопасности. Помните, Святое Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – к путь к смерти. Это написано в Притчах, 14 глава. И действительно, как важно человеку определить, по какому пути идти ему к вечности. Миллионы людей считают себя христианами и не сознают реальной опасности в том, что без рождения свыше, без покаяния и принятия от Бога новой духовной природы, они идут по опасному пути. И только истинное обращение ко Христу ставит человека на путь спасения. Помните слова псалмопевца Давида: «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его».

Бог слышит молитву твою. Жизнь человеческая подобна свече. Она, как свеча, постепенно сгорает. И так, как ты проживешь жизнь, такую ты получишь награду на небесах. И многие люди именно прожигают эту жизнь, прожигают ее безрассудно, то есть не думая о последствиях. И вот я имею очень интересное стихотворение «Мудрость глаз». Автор неизвестен, потому что я не вижу именно, кто подписался под этим стихом. Может, вы, уважаемые радиослушатели, знаете эти стихи. «Юность прошла, как гроза. Что это? Или старею? Полные жизни глаза, кажется, стали мудрее. Вижу и плакать готов. Так меня мучает это. Кровь на губах у цветов, гибнущих в знойное лето. Вижу, чья совесть бела, сколько б ее ни чернили, в низком источнике зла вижу я прозелень гнили. Словно шагнул за порог, больно и радостно глазу, о, научи меня, Бог, правду отгадывать сразу». Действительно, часто в жизни люди бывают обмануты, часто люди судят о внешнем, не подразумевая внутреннее. Ибо помните слова Христа: «По плодам их узнаете».

«Я жажду, Господи, прощения». Каждый человек, наверное, слышащий эти слова, повторит их в сердце своем, потому что каждому человеку нужно это прощение. А тот, кто верит истинно в Бога, знает и уверен в прощении. Помните слова Христа? «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь мой знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И да воздадим славу Богу за то, что имеем сей путь, имеем сию истину и жизнь, и имеем ходатая на небе перед Отцом Небесным. Дорогой друг, готов ли ты ко встрече с Христом? Приготовь свое сердце и воздай славу Господу, Отцу нашему Небесному, за все, что Он дарует нам всей жизни и дарует нам уверенность во спасении.

На этом христианская наша программа заканчивается. И желание моего сердца, чтобы Христос был в твоем сердце и на протяжении всего жизненного твоего пути ты нес это знамя Христа высоко, и чтоб ничто в этой жизни не могло забрать этого знамени. Ибо воистину христианином является только тот человек, кто подражает Христу словами, делами и помышлением настолько, насколько ему это возможно. До новых встреч в программе «Куда идешь?». Вел и подготовил программу Игорь Воронов. В программе использовались песни студии FEBC, а также пели для вас Инна и Андрей Бекишевы. Оставайтесь с Господом всегда.

Глава 20. Лицом к лицу. Май. 1977 год. Мы с Бобом и детьми прижались лицами к стеклу в Далласском международном аэропорту. Каждый год мы встречали множество самолетов, но в этот раз мы все просто дрожали от нетерпения. Боб взял меня за руку, когда Боинг 727 подрулил к зданию аэропорта. Мы молились за моего отца, но даже в самых безумных мечтах я не могла даже представить себе, что я его когда-нибудь увижу. За последние дни мы несколько раз разговаривали по телефону. Сестра рассказала мне, что отец еще раздумывал, ехать ли ему в Техас. Он знал, что я замужем за американцем, и был не уверен в том, как его встретить зять. Но я убедила отца, что мы его все любим и с радостью встретим его. Всю неделю мы прибирались в доме, готовили комнату для отца, праздничное угощение и разговаривали с друзьями, которые приходили, чтобы разделить с нами нашу радость. Огромное сочувствие друзей было большим ободрением для нас, особенно в те дни, когда я просто не знала, за что взяться. Я была очень благодарна своему мужу, он все отлично понимал. «Дорогая, можешь ли ты во все это поверить? Мы молились, чтобы Бог послал кого-нибудь твоему отцу, но Бог решил вместо этого послать его к нам». «Я никогда не думала, что это станет возможным», — пробормотала я. Самолет остановился. Мы с Бобом и детьми стали пробираться через толпу к выходу для прилетавших пассажиров, чтобы быть в самом первом ряду. «Я хочу увидеть отца в первую же минуту, как только он сойдет с самолета». Служащая аэропорта открыла дверь, и я вся обратилась в зрение. Мне хотелось приказать своему телу не вздрагивать от возбуждения. Мне так хотелось побежать вперед и встретиться с отцом. К счастью, мне не пришлось долго ждать. Он первым вышел из самолета, опираясь на трость, которую он держал в правой руке. С другой стороны его поддерживала сестра. Итак, вот он здесь. Идет, слегка прихрамывая на несгибающуюся правую ногу, в новой соломенной шляпе и легком светло-сером костюме, который ему купили брат с сестрой в Чикаго. Костюм этот был очень кстати для душного техасского лета. Я внимательно смотрела на него, пока он двигался по направлению ко мне с болезненной улыбкой. Сразу же, еще до того, как мы обнялись, я почувствовала, как любовь переполняет меня. Чувства прорвались, как поток воды через дамбу, и любовь к отцу переполнила мое сердце. Когда мы обнимались и целовались, на глазах появились слезы, слезы от радости. Пропасть в 40 лет, в 15 тысяч километров и в огромную меру страданий перестала существовать в одну секунду. Прошлое теперь казалось невероятным сном.

0: «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я отца, когда мы зашли в дом. «Я чувствую себя отлично. Сейчас мне лучше, чем пару дней назад. Это самый счастливый момент в моей жизни. Я наконец-то вижу мою Эммочку». Опираясь на мою руку, он медленно обошел весь наш дом, и я показала ему комнату, в которой он будет спать. Затем я усадила его за кухонный стол. «Ты проголодался?» — спросила я. «Немного», — ответил он. «Он ничего не ел в самолете», — сказала сестра. «В Чикаго нам пришлось потрудиться, чтобы найти ему подходящую еду». «Это все из-за моих зубов», — прошептал он. Он потянулся и вытащил свою вставную челюсть. «Посмотрите на это! Это же просто ужас! Она стучит у меня во рту и причиняет невыносимую боль, когда я ем. Это самый красноречивый пример того, как делаются вещи в Советском Союзе». Челюсть, казалось, была сделана для совершенно другого человека. Немного подумав, я сказала: «У меня есть немного фруктового желе, и я могу сварить овсянку или суп. И еще есть бананы».
1: «Бананы? Что такое бананы?»
0: «О чем он говорит?» — прервал нас Боб. Я забыла, что Боб и дети ни слова не понимают по-русски. Я быстро объяснила трудности отца зубами и что мы пытаемся определить, какую пищу ему будет удобнее всего есть.
1: «Кажется, ему жарко», — заметил Боб. «Может быть, ему лучше переодеться в шорты, пока ты ему приготовишь что-нибудь поесть?»
0: «В Техасе жаркая погода», — отметил отец. «Она так сильно отличается от погоды в Чикаго и дома, но мне здесь нравится». Отцу было гораздо удобнее в шортах. Можно было понять, что его бледные ноги годами не видели солнечного света, но лицо его лучилось от счастья, а бритая голова, казалось, еще больше блестела от радости. Он откусил от банана, и на лице его появилось выражение восхищения. Он медленно наслаждался каждым кусочком банана, откусывать который можно было деснами, не прибегая к помощи зубов. Когда он закончил, он попросил еще один и стал нахваливать этот замечательный новый для него фрукт. Зазвонил дверной звонок. «Пришли друзья с цветами». Я представила их моему отцу. «Мы так рады, что вы сюда приехали. Мы молились за вас», — сказал один из наших друзей.
1: «Спасибо», — отвечал он. «Цветы просто замечательные».
0: «Как прошло ваше путешествие?»
1: «Хорошо, спасибо. Это просто невероятно быть в этой стране и с такими отличными друзьями».
0: Глаза у отца наполнились слезами, и некоторое время он не мог вымолвить ни слова. После того, как друзья распрощались, отец с грустью заметил: «В нашей стране в тебя бросают камнями и проклинают, а здесь дарят цветы». Он немного помолчал и затем добавил: «Мне дали жесткие инструкции, прежде чем я покинул Москву. Я должен навестить только свою семью. Я не должен посещать других людей. Никакого осмотра достопримечательностей. Я все время должен провести только в семье». Его нижняя челюсть слегка задрожала. «Вот такой приказ».
1: «Здесь вы в безопасности», — сказал Боб. «Никто вас не побеспокоит, пока вы с нами».
0: «Вы не понимаете», — сказал отец, когда я перевела Бобу его слова. «Мне бы очень хотелось увидеть вашу прекрасную страну. Я хотел бы встретиться с вашими друзьями. Но эта поездка — не осмотр достопримечательностей. Люди там, дома, узнают, где я был и что я здесь делал. У них есть шпионы повсюду. Поверьте мне, они знают, как получить такую информацию. Они всегда это делают, поэтому мне надо быть осторожнее. Мне надо повиноваться их распоряжениям». Это было печальным напоминанием о том, что отец не был свободным человеком. Он напоминал затравленное животное, которое ждет, что его могут пристрелить в любой момент. По спине у меня пробежал озноб, когда я подумала, что все-таки он здесь, сидит со мной за столом

несмотря на все репрессии. Бог совершил все это. Никакого другого объяснения быть не могло. На следующее утро отец выглядел посвежевшим и отдохнувшим. «Он сегодня выглядит самым наилучшим образом с тех пор, как приехал в Соединенные Штаты», — сказала сестра. «После завтрака овсяной кашей и бананом мы начали разговаривать. Итак, с чего начать заполнение пропасти в 40 лет?» Было так много вопросов, но задавать их мне не пришлось. Мой отец начал рассказ. «Помню это, как будто это было вчера», — сказал он. «Ты была еще совсем маленькой. Однажды я принес домой яблоко и грушу. Я взял яблоко и спросил тебя, что это такое? И ты сказала: «Ла». Затем я взял грушу и спросил, что это такое? И ты ответила: «Лу». «Ла» и «Лу», «яблоко» и «груша». Ты была такая сообразительная и любопытная. Голос отца задрожал от переполнявших его чувств. Но это были всего два слога, которые я от тебя услышал. Он с любовью посмотрел на меня, и я заглянула ему в глаза. Они были ясно-синими и сильными. В глубине души это был сильный мужчина с несгибаемым духом. Несмотря на то, что ему пришлось пережить за эти 40 лет, дух его невозможно было сломить. В его глазах я увидела боль. Он покачал головой и сказал: «Ты уже совсем выросла, превратилась в женщину. В последний раз, когда я тебя видел, ты была младенцем на руках матери. Когда НКВД забирал меня, я поцеловал твою ручонку и сказал: «Мы скоро увидимся».» Голос отца опять задрожал. Ему потребовалось некоторое время, чтобы овладеть собой. «Я никогда не забуду, как они уводили меня. Я обернулся и увидел тебя на руках у мамы в дверном проеме, окруженный светом, пробивавшимся из дома. Это я запомнил навсегда. Я поверить не могу, что маленький ребенок, которого я держал на руках, превратился во взрослую, красивую женщину, у которой уже есть свои собственные дети». Его глаза увлажнились. На лице его отразилась боль и печаль. Его самым ценным воспоминанием обо мне был тот случай, когда я произнесла те первые осмысленные звуки. Он не видел, как я сделала свой первый шаг, но слышал, как я произнесла свои первые слова. Не видел ту радость, с которой его дочь познавала мир. Он не видел, как я ходила на ручей за головастиками и собирала цветы, как сочинила песенку и как делала домашние дела. Это причиняло ему боль. Эти годы взросления маленькой девочки прошли без него. Я держала в руке фотографию, на которой была запечатлена мама и я с широко открытыми глазами, готовыми увидеть птичку. Я передала ее отцу. «Тато, когда я была маленькой, мы сделали эту фотографию для тебя». На его лице появилась улыбка. «Да, я помню ее». Он покачал головой, стараясь удержаться от слез. «Письмо твоей мамы с этой фотографией было последним известием о семье, и последующие 20 лет я ничего не знал о вас». Он перевел взгляд на меня и затем снова на фотографию. «Ты уже тогда была красивой, а сейчас ты еще красивее», — сказал он, подчеркнув свои слова выразительным кивком головы. Нам с сестрой не терпелось узнать, что же произошло с ним за все эти годы. Я не знала, с чего начать, но сестра опередила меня. «Мама рассказала нам о той ночи, когда тебя арестовали. Рассказывала и о том, как они видели тебя последний раз в поезде, который шел в Сибирь. «Как нам тогда было горько», — сказал отец. «На несколько минут время остановилось. Они не позволили нам прикоснуться друг к другу, но мы были вместе, как если бы рядом никого не было».
Затем его лицо помрачнело. Она не знала, какую я тогда переживал боль. Я не хотел эту боль показывать ей. Они избивали меня в тюрьме. Каждый из нас подвергался там постоянным избиениям и пыткам. «Мама рассказывала, как получила передачу с окровавленной одеждой», — сказала Энн. «Они все испробовали, чтобы я сознался. В камеру вместе со мной они посадили двух бандитов. Бандиты были осведомителями. За эту работу они получали меньший срок. Мне приходилось следить за всем, что я говорил, так как знал, что все будет использовано против меня. Мне приходилось поступать жестоко. Сразу же пришлось доказывать, что я сильнее их. Иначе я знал, они забьют меня до смерти. В первый раз, когда один из них напал на меня, я устоял и сильно ударил его локтем под ребра. Ему сразу же пришлось зауважать меня и оставить в покое. Но в нашей камере один пожилой человек был забит до смерти тремя другими осведомителями».

0: Он вздохнул и продолжил рассказ. «Они хотели, чтобы я подписал признание. Мне сказали, что если я это сделаю, то все будет в порядке. Но они были просто лжецами. Я им не верил. В бумаге, которую они хотели, чтобы я подписал, говорилось о том, что я нарушил статью 58 Уголовного кодекса 1926 года. Подозрение в шпионаже, вредительство в промышленности, пропаганда и агитация против светской власти. Я сказал им, что не могу подписать ее и признаться в том, чего не совершал. Ни за что не подпишу. Тогда они начали избивать меня еще и еще. Они называли меня контрреволюционером. Так они называли всех, кто не делал все так, как приказывала коммунистическая партия».
1: «Сколько это продолжалось?» — спросила я.
0: «Приблизительно год, пока меня не осудили. Отправиться в Сибирь было почти облегчением. На этом кончались допросы и избиения, но все равно приходилось поступать жестоко. Чтобы выжить, пришлось превратиться как будто бы в настоящего преступника. Никому нельзя было верить. Всегда надо было быть настороже и всегда взвешивать каждое слово, ни с кем не сближаться. Конечно, мне уже приходилось переживать приблизительно то же самое. Анна, ты знаешь о моей ссылке?»
1: «Не очень. Мама не рассказывала об этом».
0: «Шадринск, 1926 год. Это была конечная железнодорожная станция. Там было очень трудно. Каждый день надо было отмечаться в ГПУ. Мне не позволяли работать и зарабатывать деньги для семьи».
1: «Что такое ГПУ?» — прервала я его.
0: «Секретная служба. Позднее, в 30-х, ее переименовали в НКВД, а теперь это КГБ. Это все одно и то же. В ссылке они спрашивали меня, не хочу ли я работать на них. Они считали меня привлекательной фигурой и думали, что люди будут прислушиваться ко мне и следовать за мной. Они сказали, что мне все простят, если я сделаюсь священником и буду доносить на членов церкви. Я сказал им, что не знаю, что значит быть священником. Не беспокойся, мы тебя научим», — отвечали они. «Мы научим тебя, что говорить и как проводить богослужение. Но я не мог этого сделать. Я не мог доносить на своих людей. Если бы я был эгоистом, то я мог бы совсем неплохо устроиться. У меня была бы еда, хороший дом, и я имел бы все, что только бы пожелал. Всегда можно было сказать, кто является агентом КГБ. Эти люди хорошо жили, но я не мог себе позволить этого. Сердцем я чувствовал, что не могу предавать людей». Я была удивлена такой нравственной позицией отца. У Боба в глазах стояли слезы, когда он услышал мой перевод. Отец страдал, но страдал за правое дело. В нем не было ничего половинчатого. Он был цельным человеком с сильным характером. «Удивительно, как он смог пережить все эти преследования», — сказал Боб. «Должно быть, ему тяжело было вспоминать о своей семье. Я имею в виду вспоминать семью и знать, что они страдают. Как вы пережили все это?» Ответ отца удивил меня. «Многие сломались, так как не смогли вынести психического давления. В поезде, на котором мы ехали в Сибирь, многие мужчины беспокоились о том, что теперь произойдет с их семьями. Они находились просто в агонии. Как выживет моя жена, дети? Кто теперь позаботится о них? Они находились в постоянном страхе за свои семьи и постоянно находились в депрессии, даже плакали. Было ясно, что некоторые из них сломаются, не выдержав этих психических пыток. Я говорил им: забудьте о своих семьях. Сейчас у вас нет жен, у вас нет детей. Если хотите выжить, уберите их из своей памяти. Вы не женаты, и у вас нет дома. Обо всем забудьте. Только так я смог остаться психически нормальным человеком. Только так, отодвинув все из своей памяти. Как только я начинал думать о семье, я сразу же говорил себе, что у меня нет жены, нет детей. Я ничего не мог для них сделать, поэтому мне надо было от них отказаться. Мне надо было это сделать, чтобы выжить. Я была ошеломлена. Его голос звучал жестко, когда он говорил эти слова. Было логично, что надо было забыть о своей семье, чтобы выжить. Но реально ли это — забыть? Необходима была особенная решимость, чтобы отогнать все мысли о семье. В глубине души каждый просто должен был думать о семье. Может быть, он просто похоронил эти мысли? Если бы он это не сделал, то эти мысли стали бы инструментом пыток, невидимым, но ранящим сильнее, чем острый нож.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаем вас на 36-й выпуск проекта «5 вопросов». С вами Дмитрий Гусаров. Сегодня с нами гость Олег Якименко, руководитель книжного благотворительного фонда «Вегафонд». Однажды он же принимал участие в нашей программе, и вот сегодня, спасибо, Олег, что снова решил нам помочь с ответом на вопрос. Собственно, цель нашего проекта «5 вопросов» как раз состоит в том, что мы берем максимально сложные полемические вопросы, которые задают христианам люди неверующие, и пытаемся над ними вот так вслух размышлять. Затем свои записи мы выкладываем на официальном сайте проекта 5vo.ru, а также в группе ВКонтакте и на YouTube-канале. Все записи можно прокомментировать, поставить им лайк или дизлайк, и также оставить нам свой вопрос. Это особенно важно, потому что как раз вот вопрос, который мы будем разбирать на этом выпуске, он как раз-таки и появился у нас в результате того, что один из наших зрителей оставил комментарий к выпуску нашему предыдущему, на котором мы говорили про атеизм, аргументы в пользу атеизма. По-моему, получился интересный выпуск. Пожалуйста, посмотрите, кому интересно. И вот в комментариях вопрос, который мы сегодня будем разбирать, как раз вот он у нас таким образом и появился. Олег, ты что-то скажешь?
1: Я рад поприветствовать и слушателей, и тебя, Дмитрий. И благодарен за эту возможность быть здесь. Ну, я готов обсудить вопрос. Как звучит вопрос?
0: Ну что ж, переходим непосредственно к нему. Зачем Бог ради маленьких людей создал такую огромную вселенную? Ну вот, такой вопрос. Мы обычно начинаем с того, что как-то комментируем его формулировку, потому что мы вопрос обычно придумываем не сами, они попадают там в таком виде, ну вот, в котором их формулируют люди, которыми им интересуются. Но здесь как бы что можно сказать? Ну, огромная ли вселенная? Уточнить на всякий случай. Может быть, она не так уж велика, но да, мы люди образованные, да, знаем, что наша вселенная действительно она ошеломляюще велика. Если вы считаете, что это не так, просто еще раз посмотрите, освежите в своей памяти конкретные цифры. Возраст вселенной почти 14 миллиардов лет и ее диаметр – 92 миллиарда световых лет. Это, конечно, все потрясающе. Это триллионы галактик, сотни миллиардов звезд в каждой из них. Это ошеломляет. И действительно, вот такая огромная вселенная. А, собственно, почему, в чем суть-то вопроса? Наверное, в том, что, казалось бы, если центр мироздания — это человек, это люди, это вот мы, населяющие планету Земля, то, собственно, зачем вот все вот эти вот мириады, мириады мегапарсеков кубических пустоты. Зачем все это нужно, если все равно вот как бы все сосредоточено именно вот, собственно, в таком очень небольшом объеме. Наверное, вот в этом, наверное, суть вопроса, наверное, об этом нам сегодня предстоит поразмышлять.
1: Ну да, видимо, это вопрос из разряда вопросов на засыпку для верующих.
0: По-моему, у нас все вопросы такие. Да? Мы специально их собираем. Ну, именно такие.
1: То есть именно с тем, чтобы где-то вот, наверное, из эпохи еще Средневековья, когда могли цепляться особенно церковники за такую центричность, землецентричность, mm-hmm. да, вот всего устройства мироздания, когда Земля – это центр, а человек – это вершина творения, и все вокруг создано и вращается вокруг Земли и человека, то вдруг этот мир оказывается другим, и Земля может быть и не такой уж центр, и Земля вовсе не то, вокруг чего все вращается, а Земля вращается вокруг чего-то, то, конечно, здесь, наверное, если держаться за этот взгляд, то становится трудно. А с другой стороны, мы уже живем давно в мире, когда прозвучали слова побывавших в космосе, что Бога там не видели. Все дружно посмеялись, в том числе верующие над этой шуткой. Поэтому, конечно, также примитивно может быть доказательство, ну вот, что ошеломляющего размера Вселенная каким-то образом заставит верующего усомниться в вере. Но как, вопрос задан все равно. Будь он на засыпку или нет, нужно как-то на него отвечать. А можно ответить, не знаем. Или это исключено в формате нашей передачи?
0: Нет, конечно, я думаю, что вопрос «не знаю», мы часто его недооцениваем. Ответ «не знаю», мы часто его недооцениваем. но он зачастую бывает максимально честным. И нам, мне кажется, надо стоит чаще признаваться в том, что каких-то вещей мы просто не знаем. Вот, а в данном случае, мне кажется, мы что-то можем сказать.
1: Нет, мы всегда можем что-то сказать. Другое дело, знаем ли мы, что мы хотим сказать. Вот я лично не знаю ответа на этот вопрос, но вот именно так, чтобы сказать, что я абсолютно уверен, что вот по этой причине Бог создал вот такую огромную вселенную для такой небольшой земли в этой вселенной. Вот у меня нет уверенности, что я уверен.
0: Тем не менее, ты выбрал этот вопрос для сегодняшнего рассмотрения.
1: Ну, из того списка сложных вопросов этот прозвучал для меня более привлекательно, хотя он остается сложным, интересным вопросом. Ну, конечно, у нас есть что сказать. Мы думаем и размышляем над этими вопросами. И ты хочешь, чтобы я начал, да?
0: Давай я начну.
1: Хорошо.
0: Давай я начну. Я могу предложить такую версию, достаточно простую, просто для красоты. То есть зачем Бог создал такую огромную вселенную? Угу. Просто чтобы человек мог так обратить свой взор к небу, посмотреть на звездное небо, на красивый, да, Млечный Путь и поразиться тому, как это все великолепно устроено, как это все замечательно, какие-то возвышенные мысли у него начинают появляться, и, может быть, вплоть до того, что вот и Бог, насколько он еще более велик, наверное, чем даже вот этот космос. Может быть, просто ради этого. Вот как версия тебе такая?
1: Ну, красиво. Я подарю тебе звезду. Это всегда звучит здорово. Но, не, мне кажется, вполне хорошая версия. Но, с другой стороны, также есть люди, которых это пугает или озадачивает, раз задают вопрос. И даже, ну, как-то он звучит, видимо, так трудным вопросом. Поэтому вряд ли удовлетворит того, кто... человека, который задает этот вопрос, такой ответ.
0: Я могу допустить, что для кого-то это препятствие к тому, чтобы прийти к вере. Uh-huh. Потому что Вселенная как-то она слишком велика и слишком явно это указывает на то, что у нашей планеты нет никакого особого значения. Потому что таких планет, как Земля, миллионы и миллионы и миллионы. И даже вот то, что вот в чем уникальность нашей Земли, что вот здесь есть люди, появились на свет, в принципе, тоже это, наверное, в масштабах Вселенной, это тоже перестает быть уникальным. А, соответственно, и все наши вот такие вот космологические и религиозные концепции тоже не имеют бы никакого смысла. Наверное, вот как бы если человек понимает, что начинает думать в этом направлении, то ему сложнее поверить в то, что нет, вот человек уникален, ради него там умер Бог. И, наверное, вот в этом сложность. То есть именно вот как в этом направлении, может быть, нам стоит подумать и объяснить вот эту вот кажущуюся такую нецелесообразность вот этой огромной вселенной.
1: Возможно. Возможно. Я где-то в одном из фантастических романов. То есть мы интересуемся такими вопросами, читаем тоже, даже будучи верующими, какие-то... романы, которые могут писать люди, размышляя над мирозданием, над смыслом необъятной вселенной, поиском каких-то других разумных цивилизаций. И я помню, там подчеркивалась какая-то мысль такая вот автором, что если мы встретим другую разумную цивилизацию, то тут-то уж точно придет конец вот формату веры, потому что, ну вот, уникальность какая-то будет потеряна. И, наверное, здесь как некая такая предтеча к подобным встречам с каким-то другим разумом в необъятной вселенной, в огромной вселенной, наверное, вот есть этот незаданный продолжающийся вопрос, что вот предполагается что-то там, о чем мы, в принципе, как верующие, даже не пытаемся думать, боимся, что ли, думать, задаваться этими вопросами. Но на самом деле мы задаемся, и честно говоря, в этом смысле я вот, когда прочитал вопрос, то стал смотреть в Писание и вижу, что в Библии есть довольно немало вещей, написанных об этом. Представляешь?
0: И, ну-ка.
1: Может быть, не был задан тот вопрос, но вот как я читаю здесь, например... в псалмах Давид, 8 псалом, 4 стих. «Вижу небо, творение рук твоих, и луну, и звезды, создания твои». То есть обращение к Богу, псалмопевец Давид, и он рассматривает, наверное, любуется творением Божьим и видит это творение и соотносит его с Богом. Далее, в другом псалме, 147-й, пересчитывает он, то есть Бог, пересчитывает он звезды, каждую своим именем нарекает. Ну вот представь, да, Бог, который сотворил эту огромную вселенную, и ты уже сказал, насколько невероятно огромна вселенная, поэтической форме, но тем не менее Бог как бы на «ты» с этой вселенной, как создатель, он знает по имени каждую звезду. Это чрезвычайно огромное количество. И надо сказать, что расстояние, по-моему, поправь меня, ты больше, может быть, интересуешься космосом и устройством, но примерное расстояние, минимальное, да, от одной звезды, как Солнце, до следующей не менее 4 световых лет.
0: Это правильно? Ну, до ближайшей к нам звезды, Проксима Центавра, 4 световых года, да.
1: Да, то есть это срок, за который свет преодолевает расстояние, то есть более 4...
0: Это время.
1: 4... Время, да. То есть время, за которое преодолевает свет расстояние, да. То есть получается колоссальное расстояние, потому что свет движется с огромной скоростью, ну, по крайней мере, для нас до сих пор на нашем уровне технического развития мы полагаем, что это практически недостижимая, да, скорость. И Бог в этих стихах, мы видим Творец этого всего. Что я в этой связи думаю? Конечно, наверное, здесь красота подразумевается. Я думаю, ты без иронии, да, говорил, что...
0: Абсолютно без иронии.
1: Вот, этим можно восторгаться. Второе, то, что Бог должен быть очень великим Богом, если Он это все сотворил и более того, знает по имени, как здесь сказано, поэтически. Меня это, как верующего, воодушевляет. Воодушевляет величие Вселенной и величие Творца. Все-таки я думаю, что это вполне возможно. Как причина. Почему не восторгаться?
0: Ну хорошо, это была одна из версий. Хорошо. Но ты так плавно подвел меня к следующему варианту. Может быть, наша Вселенная так огромна, потому что мы в ней не одни? И может быть, глядя вот на небо, в космос, мы можем видеть звезды, вокруг которых тоже вращаются планеты, где тоже есть разумная жизнь. И может быть, поэтому... Может быть, нам скоро будет тесно даже в этой огромной вселенной, просто потому что много цивилизаций. Не знаю, насколько вот такая концепция встраивается в христианское мировоззрение. Тоже, кстати, интересно будет твое мнение. Но я думаю, что это один из вариантов ответа. Может быть, как-то мы, вот, не знаю, излишне впечатлены своей уникальностью, хотя, по-моему, в Писании нигде не говорится об этом четко и ясно, что мы только одни и больше нет никого. Может быть, у Бога какие-то планы были или есть и на другие разумные инопланетные цивилизации тоже. И вот весь этот космос, он не только наш.
1: Ну, что здесь сказать? Повторю первый ответ свой, который я дал. Я не знаю. Но размышляя над этим, конечно, все вероятно. То есть, хоть это напрямую нам и не сказано, но с другой стороны... Нет возможности утверждать то или другое. Вот. Но нет возможности. Все вероятно. И я не думаю, что это как-то сокрушит мою веру, если я узнаю, что есть где-то на какой-то планете Земля или подобная Земле планета, и там есть разумные существа, и они знают там об Иисусе Христе или о Боге Творце.
0: А если не знают?
1: Если не знают, то мы им расскажем. Почему нет? То есть, что нам помешает им рассказать о Спасителе? Или ты считаешь, что у нас есть какие-то для этого препятствия?
0: Благовествовать? Ну, разве что только расстояние и время, которое нам придется потратить на то, чтобы послать какой-то сигнал.
1: Ну, если мы как-то априори, ну, вообще, в принципе, можем встретиться с ними и коммуницировать, то есть какая-то у нас возникнет коммуникация, возможность, то никаких препятствий им транслировать и рассказать о нашей вере я не вижу. Я думаю, что какая-то уникальность в данном случае, именно привязанность к земле, она, ну, наверное, были эти страхи потерять вот эту вот уникальность, что центр всего мироздания – это земля. И отсюда, наверное, какие-то страхи были. Сейчас этих страхов нет у верующих. Воспринимается, в принципе, все, что открыто наукой, вполне спокойно и даже радостно. Никаких противоречий с верой во Христа нет. Поэтому встреча с какими-то разумными существами, она не является, для моей веры, по крайней мере, не несет никакой угрозы.
0: Ну, я бы сказал примерно то же самое. Ну, в принципе, вот гелиоцентрическая картина мира очень с большим трудом принималась в церковной среде, потому что
1: да, где-то солнце, она... Да.
0: Да, потому что хотелось, конечно, нам как-то так быть по-прежнему на пьедестале, что вот мы главные, мы... все вращается вокруг нас, и космос, он небольшой, и какой-то хрустальный свод, по которому вращаются планеты, но вот центр мироздания — это, конечно, Земля. И вот от такого, таких заблуждений было избавляться достаточно трудно. Но сейчас как бы для нас это уже не является особой проблемой. Все-таки мы люди образованные, да, в школах учились, понимаем, что как, где, вокруг чего вращается. И поэтому, наверное, я согласен с тем, что вот такая вот ошеломляющая громадность космоса, она не является для нас аргументом против христианской веры. Угу.
1: Ну, есть, наверное, еще одна причина, которая может быть, почему Вселенная настолько огромна по сравнению с нашей Землей. Хотя все относительно. Раньше казалось и Земля огромной человеку. Сейчас нам кажется, это небольшой планетой. Мы можем летать. Раньше, чтобы путешествовать по Земле, нужно было затратить многие годы, претерпеть много лишений. Сейчас, конечно, это легче. Возможно, когда-то наступит момент, что путешествовать во Вселенной станет проще. И это будет довольно быстро. Я не знаю, каким образом, а вот не хочу углубляться. Есть, конечно, всякие теории, но мы не знаем, сработают они или как это будет. Но, тем не менее, еще одна причина, вот, мне кажется, кроется в послании к римлянам. Как ты считаешь?
0: Возможно.
1: В первой главе. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». В этом отрывке, да, идет речь о том, что величие творения, оно говорит о величии Творца. И поэтому, когда мы имеем дело с тем, что мы можем довольно просто объяснить, изучить, нам кажется, что, в принципе, мы как бы либо не нуждаемся в таком понятии, как Творец, либо этот Творец для нас только сам является каким-то объяснимым предметом для изучения. А в данном случае, когда мы речь ведем о Вселенной, ее, ну, просто для нас очень сложно познаваемой величине, мы сталкиваемся с этим чем-то необъяснимым, с необъяснимым источником, Творцом. Конечно, это трудно признать, это вопрос веры, признать, что Вселенная нам говорит о Творце. Кто-то испытывает какой-то, ну, не побоюсь этого слова, какой-то мистический страх, чтобы признать это и взять на веру, сказать, что ладно, я это признаю, это, я буду в это верить. Что-то должно как будто там переключиться. Я как будто из разумного гомо сапиенса становлюсь неразумным. Но мы так не считаем, да? То есть мы остаемся разумными и можем воспринять вполне спокойно, что у Вселенной, и даже тем более такого размера, есть Творец.
0: Ну, то есть я, насколько правильно я тебя понял, не знаю. Ты говоришь о том, что это вот масштабность этого космоса нужна для того, чтобы нас так немножко щелкнуть по носу, да, поставить на место,
1: где-то
0: показать,
1: да,
0: нам, что Бог, он слишком велик для того, чтобы мы его как-то могли познавать.
1: В книге изучать. Иова, да, вот в библейской книге Иова, в Ветхом Завете, тоже есть вопрос у Иова, своего рода как бы вступить в такой спор, даже своего рода суд, да, объясниться с Богом на равных. И желание, конечно, общение человека с Богом – это нормальное желание. Но вот этого равенства не возникает, потому что человек есть творение, а Бог – он творец. И в принципе, вот они в разных плоскостях. То есть мы в разных плоскостях с Богом. И книга Иова как раз повествует, что Иов прав, что он искал ответа у Бога, но он не прав в том, что он пытался с ним говорить на равных. И там как раз приводится, что Бог знает ответы на все вопросы этого мироздания, которое он сотворил как творец. А человек только лишь догадывается о каких-то вещах. И насколько будет познаваем мир, большой вопрос, особенно с учетом, как ты правильно вначале сказал, масштабов того, что нужно изучать. И пока сложно себе представить, как человек это сможет изучить.
0: Вот я бы этот вопрос хотел немножко повернуть в такую научную плоскость. Мне близка эта тема. Я не скажу, что я какой-то специалист, но тем не менее кое-что читал. И мне кажется важным отметить вот по этому вопросу, что все-таки мы не знаем, как творить вселенные. И мы можем только предполагать, как это делал Бог, и возможно, возможно, мне кажется, такое ключевое слово в нашем сегодняшнем ответе, это сделать можно только вот при условии миллиардов лет эволюции и вот триллионов и триллионов различных звезд и планет. То есть я вот читал, что для того, чтобы во Вселенной организовались такие вот сложные структуры, соединения, было необходимо 2-3 поколения звезд. А звезды живут достаточно долго, и поэтому какое-то время должно было пройти. И, соответственно, все это должно было как-то разлететься, и наша Вселенная сегодня вот она настолько ошеломляюще велика. То есть вот такой ответ, с такой более-менее научно-популярной точки зрения, мне кажется, он вполне подходит. Может быть, мы напрасно пытаемся как-то с богословской позиции к нему подойти. Может быть, это вопрос сугубо научный, и на него легко отвечает наука. Но я вижу, в чем проблема, вот именно с такой точки зрения, вот христианской. Наверное, поскольку мы говорим о Боге-творце, то мы, как-то мы склонны излишне наделять его какими-то человеческими чертами. Такой вот антропоморфизм, да?
1: Да.
0: Вот мы болеем, мне кажется, этим. Нам очень легко представлять Бога именно как такого человека все-таки. Пусть более совершенного, такого более великого, но тем не менее вот с человеческими какими-то чертами. Соответственно, нам кажется, что 13 миллиардов лет – это же очень долго. Зачем, почему Бог так долго ждал? Как будто бы, мы предполагаем, что ему, наверное, было бы скучно, да, все это время. Или зачем такая огромная Вселенная, миллиарды, миллиарды световых лет? Это же как-то слишком много. И нам кажется, что Бог должен был сотворить все сразу. Как вот некоторые говорят, за 6 буквальных дней. Хотя, опять же, вопрос, почему дней тогда? Почему он не мог сделать это мгновенно, а если он всемогущий Бог? Может быть, вот мы могли бы вот в такой плоскости рассмотреть этот вопрос. То есть просто, почему Бог создал такую огромную вселенную? Потому что именно в такой вселенной, только в такой вселенной могла появиться разумная жизнь, вот постепенно эволюционировать каким-то образом. И для этого были нужны определенные химические элементы, которых не было сразу после Большого Взрыва, и они должны были появиться спустя время, после того, как звезды рождались, умирали, снова рождались, и таким образом вот шел процесс эволюции. Мне кажется, вот это тоже такой определенный пласт ответа на данный вопрос.
1: Поэтому я вначале сказал, что я не знаю. Мне кажется, что можно мыслить по-разному и пытаться проникнуть в эту тайну. С другой стороны, есть даже с этим взглядом какие-то вопросы, вот, которые возникают. Понятное дело, что многие верующие в принципе отвергнут эволюцию, и здесь нет какого-то однозначного подхода со стороны верующих. Кто-то выступит в роли такого креациониста с отвержением всех эволюционных процессов. Поэтому И они, в принципе, эти люди имеют хорошие тоже позиции и много вопросов по поводу именно эволюции, которые остаются без ответа. Но это отдельная тема. Я просто вот думаю, что если мы говорим о Боге, который всемогущий, и это частый аргумент, то, конечно, такие понятия, как что вот это потребовалось, что это не было необходимо, что это нужно точно так же, как наделять Бога человеческими чертами, что, возможно, ему было бы скучно, тоже звучит несколько нелепо. Но также и нелепо, что для всемогущего Бога, который творит огромную вселенную и творит так, чтобы там появилось достаточное точности количества химических элементов, и не больше, и не меньше, а все было в гармонии, идеально, чтобы он это не сотворил быстрее или компактнее, или трудно и это было бы принять. То есть здесь опять же две крайности, но они чем-то похожи. Мы можем удариться в научный скептицизм, и с другой стороны, в необоснованный такой чудесный подход,
0: буквализм какой-то.
1: Буквализм, да, в прочтении каких-то вещей. Поэтому я не знаю, вот, Дмитрий, честное слово, и мне кажется, что в любом случае, вот для меня лично, я только повторюсь, прежде всего величие и тайна этой вселенной, потому что ее размеры подчеркивают таинственность, тайну, они мне говорят о необходимости верить в великого Творца, непознаваемого Творца.
0: Ну что ж, мы сегодня пытались говорить на тему, почему Бог создал такую огромную вселенную ради таких маленьких людей. В конце каждого выпуска мы подытожим свои ответы. Но мне кажется, сегодня нам будет сделать это немножко сложно, потому что такой наш ответ был, ну, как-то он вокруг да около, не знаю, вращался, да, по-моему, самое лучшее, что нам удалось сказать, что мы действительно не знаем, хотя какие-то вещи прозвучали, мне кажется, достаточно интересные, важные, вот то, что нам удалось как-то вспомнить. Я думаю, что вот этот аргумент о тонкой настройке Вселенной, я думаю, очень полезно. Если вы, уважаемые зрители, не знаете об этом, пожалуйста, посмотрите, почитайте. Это очень ценная информация, которая сможет больше вам поможет вам открыть что-то о Боге как Творце. И это очень важный аргумент, именно такой христианский, ну, такой, по крайней мере, религиозный аргумент. То есть почему такая огромная Вселенная? Просто задумайтесь, как много параметров должно было в ней таким образом совпасть, чтобы в этой Вселенной могла появиться жизнь, жизнь разумная. Вот мы как раз об этом сегодня немножко поговорили. Но также у нас была версия, что такая огромная Вселенная была создана для красоты. И, наверное, тоже мы тут согласились с тем, что, ну, безусловно, это так. И мы сейчас, мы способны гораздо большей степени, чем даже там 100, 200, тем более там 500 лет назад, оценить всю эту красоту, все эти масштабы космоса, все эти разные галактики, черные дыры, нейтронные звезды, все эти объекты во Вселенной, это потрясающе красиво. Мы сегодня можем это оценить и лишний раз подумать о Творце, который еще более велик, чем вся эта наша Вселенная. Ну, еще у нас была версия, наверное, уже такая немножко шутливая, касающаяся того, что мы, наверное, можем быть не одни в этой Вселенной, и нам кажется она большой, но, может быть, не так много разных разумных существ, что им она большой не кажется, в ней даже, может быть, даже тесно. Вот. Ну, кто знает, может быть, это так, но в любом случае, наверное, христианская точка зрения здесь хранит молчание, оставляет нам свободу считать так или иначе. Я думаю, это интересный вопрос, может быть, мы когда-то узнаем на него ответ. Но, тем не менее, космос может оказаться не таким уж большим, как нам кажется. Ну вот, наверное, об этом мы говорили, что-то еще я забыл.
1: Ну, пожалуй, все равно остается этот момент. Может быть, он не действует на многих людей, особенно научного склада ума, но все равно что-то есть мистическое в этой необъятности Вселенной. И для многих то, что насколько познаваема Вселенная, все равно остается вопрос. То, что мы продолжаем познавать и будем познавать, но сможем ли мы познать в ее безграничности, вот в ее таких масштабах, это указывает нам на величие Творца. И Отсюда, по крайней мере, апостол делает вывод, что, глядя, рассматривая эти творения, их именно величие, их вот сторону, которая трудно познаваема, непознаваема, мы задумываемся о Творце.
0: Ну да, рассматривание Вселенной, сами размышления об ее масштабах настраивают нас на духовный лад, и это хорошо.
1: Это правильно.
0: Ну вот, не знаю, получилось ли у нас ответить на этот вопрос, исполнили ли мы ожидания тех, кому этот вопрос интересен. Мы попытались сегодня поговорить на эту достаточно интересную тему, и мы согласились с тем, что мы не знаем, почему это так, тем не менее, что-то нам удалось сказать, были рады сегодня поделиться своими мыслями. Просим вас прокомментировать это видео, потому что, ну, очевидно, что у нас есть пробелы определенных знаний, может быть, вы нам подскажете какие-то лучшие аргументы на этот счет. Опять же, этот выпуск мы записываем после небольшого перерыва, поэтому мы немного соскучились по такому диалогу с вами. Ну, были рады сегодня ответить на вопрос, почему ради маленьких людей Бог создал такую огромную вселенную. Надеюсь, что вы смогли узнать что-то новое для себя. На этом прощаемся. Всего самого доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Птица-ткачик. Разум отпущен каждой твари Божьей, в той мере, в какой он ей необходим. Поэтому нельзя утверждать, что разум присущ только человеку и отличает его от животных. Рассмотрим для примера птицу, которая называется ткачик. Гнездо ткачика свито из травы и соломы. Самец ткачика вьет его с помощью клюва и лапок, плетя петли и узелки. Затем гнездо осматривает потенциальная супруга ткачика. Если ее не устраивает конструкция гнезда, она отворачивается от партнера. Тогда он разрушает гнездо и принимается вить новое. Иногда ему приходится делать это больше 20 раз, пока та или иная самка не оценит его работу благосклонно. Некоторые ткачики сооружают целые города из гнезд, защищенные плетеной крышей. Одна такая крыша простиралась на 5 метров. Человеческий разум, конечно же, имеет намного больше масштаб, нежели разум животных. Но все же нас отличает от животных не уровень интеллекта, а тот факт, что Создатель избрал нас и установил с нами особые отношения. Даже когда Адам и Ева ослушались его, он не перестал любить нас и заплатил наивысшую цену ради того, чтобы снова приблизить нас к себе. Иисус Христос был безгрешен и послушен воле Божьей, но понес наказание за наши грехи и нашу непокорность. Его воскресение из мертвых дало всем, кто верует в Христа, надежду возродиться и получить новую вечную жизнь. В этом и заключается непреодолимая пропасть между человеком и животным. Давайте же начнем новую жизнь прямо сейчас, на земле.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Легенды спорта. Мало ли в спорте легенд? Их предостаточно. Но выделяются какие-то определенные личности. Например, кто? Например, 23-кратный победитель Олимпийских игр Майкл Фелпс. Никто и никогда больше золота Олимпиад не выигрывал. Вот Фелпс на одной из фотографий, его засняли, он стоит во всех этих своих медалях. 23 олимпийских золота. Вообще невероятно. Но знаете, что интересно? Что все награды, легенды, носят исключительно физический характер. Ведь что такое золото? Это физическое. Это физический материал. Драгоценный материал. Но есть физическое, а есть духовное. Вечность – это то, что духовное. Вечность – это про духовность. Вечности верующим в Иисуса Христа обещано то, что затмит любое достижение на земле. Даже затмит 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Что обещал Бог? Во-первых, жизнь вечная. Во-вторых, это награды, которые будут распределены Богом на основании труда святых. Об этом сказано первое письмо Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стих. О чем это все для нас? Друзья, никогда не завидуйте никому в этой жизни. Ни спортсменам, добившимся высоких результатов, ни каким-то бизнесменам, ни

олигархам, ни политикам, никому не завидуйте, потому что в вечности Бог для своего народа приготовил то, что в этом мире не видел ни один глаз и не слышало никакое ухо, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Путь Саида Абдо начался с его обращения в христианство в 2008 году в Йемене. Столкнувшись с жестокими преследами, включая трагическую гибель его первой жены в результате поджога и угрозы его безопасности, он бежал в Египет со своими детьми в поисках убежища. Но и там христианин не получил должной безопасности, потому что он вел группу в Facebook по помощи новообращенным христианам из ислама. После своего ареста вместе с другим братом, без предъявления ордена на арест, он провел заключение более 2,5 лет. Его обвинили в вероотступничестве, неуважении к исламу и почти приравняли к террористам. Он объявлял частичную голодовку, чтобы привлечь внимание к своей проблеме и незаконному лишению свободы. Этой проблемой уже заинтересовались многие правозащитники, написавшие письмо президенту Египта с просьбой освободить верующего. Луки, 9 глава, 23 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Личный крест у всех христиан разный. Есть те, кто страдает больше других. Молитесь за таковых, помогайте таковым, всем тем, чем вы можете. Письмо Галатам, 6 глава, 10 стих. Знаменитая фраза «Кто не хочет работать, тот и не ешь». Она взята из Библии, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Труд, он бывает совершенно разный. Например, один человек делает всю жизнь суши. Вы любите суши, но кто-то их любит, кто-то нет. Не в этом дело. Дело в том, что человек делает свою работу. Он делает суши. Можно привести кого-то другого, пекарь, всю жизнь, допустим, какой-то печет хлеб. Множество различных вариантов. Человек делает суши всю жизнь, потому что ему это нравится. Но статистика показывает, что большинство людей свою работу, мягко говоря, недолюбливают. И работают только потому, что в кавычках надо. Так было не всегда. До грехопадения было иначе, чем сегодня. Что представляет из себя работа сегодня? Кто она? Благословение или проклятие? Что делать, если работа кажется проклятием? Разбор этой темы в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Одна из христианских аналитических организаций провела опрос среди верующих, попросив назвать их любимую историю из Ветхого Завета. 13% назвали книгу «Исход» и ее фокус на Моисея. История Ноя Ковчега оказала старую популярность. 11% опрошенных сказали о ней. Другие книги истории, которые христиане считают любимыми частями Ветхого Завета, включают книгу «Бытие» 10%, историю Давида и Голиафа 8%, историю Адама и Евы 5%, историю Иова 4%, историю Руфи 4%, историю Иосифа 3%, историю Ионы 3%, историю Даниила 3%, историю Исфири 2%, историю Давида 2%. Процента. То есть мы сейчас сказали, сколько в процентах людей называют любимую историю, связанную с героями или персонажами Библии. Теперь самое интересное. Что было в этом исследовании? Чтобы проверить некоторые библейские знания опрошенных, дополнительно их спросили об истории Ромула и Рема, якобы об основателях Рима. Но мне сказали, что ты основатель Рима, да, в легенде. Им просто предложили, а что вы думаете насчет Ромула и Рема? Только 39% из опрошенных признали, что такой истории в Библии не существует. Остальные сомневались. 16% были готовы дать краткий обзор истории, а один даже что-то пытался пересказать наизусть. Неважное знание библейского текста приводит к тому, что выдумку можно принять за правду. Поэтому и нужно Библию изучать на регулярной основе, чтобы не быть обманутым никем и ничем. Друзья,
А какая ваша любимая история из Ветхого Завета? И что вы можете сказать об истории Ромула и Рема? Пишите ваши комментарии в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 1 главе, 31 стихе, читаем такие слова. «Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Человеку присуще хвалиться. Даже есть такое выражение. Если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит. Люди хвалятся своими знаниями, своими качествами и достоинствами. Этот порок не является изобретением настоящего века, ибо он существовал издревле. Вспомните слова царя Вавилонского Навуходоносора, записанные в книге пророка Даниила, который, глядя на богатство своего царствия, воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою с моего могущества и в славу моего величия?» Даниила 4:27. Слово Божье также говорит нам, что многие и многие хвалятся похотью души своей. Псалом 9:24. Даже до того доходят, что есть хвалящиеся своим злодейством. Псалом 51:3. Прекрасно осознав пагубное действие самовосхваления, в среде нечестивых перейдем в стан детей Божьих или верующих, тех, кто по благодати Божьей стал новой тварью в Господе, и зададим такой вопрос: имеет ли право таковые хвалиться? На это довольно ясно отвечает нам Слово Божье. Например, в вышепрочитанном стихе 31, 1 послания к Коринфянам 1 главы, апостол Павел под воздействием Святого Духа говорит нам: «Хвалящийся, хвались Господом». Более того, если верующие стоят в благодати Божьей и не хвалятся этим, то что-то с ними не в порядке. Слово «хвалиться» связано с прославлением, и в данном случае не прославлением самого себя, своих заслуг, своих достоинств, качеств, но прославление Бога, ибо от Него эти блага, которые мы получаем. Истина такового рода хвалы была известна мужам веры Старого Завета. Так псалмопевец Давид в Псалме 5, 12 стихе говорит: «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Этими словами апостол Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе, начиная с 26 стиха и до конца этой главы, ясно указывает на причины, ведущие верующих к прославлению не себя, но Бога, по благодати которого они получили несметные духовные сокровища. И оканчивает он эту главу словами: «Хвалящийся, хвались Господом». Зов апостола «Посмотрите, братья, кто вы призванные» заставляет и нас с вами посмотреть на те духовные богатства, дарованные верующим от Бога и вызывающие в наших сердцах восхваление Божьего имени. Вот некоторые из них. Первое. Мир с Богом. В послании к Римлянам, 5 главе, 1 стихе сказано: «Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Есть мир, приобретенный от мира сего, временный, приходящий и уходящий. Сколько войн испытали жители этой земли, сколько войн испытывают и в настоящее время, и будут испытывать, ибо отвергли волю Божию, благую и совершенную. Ту волю, благодаря которой человек воистину может приобрести мир особенный, мир с Богом и друг с другом. И этот мир, вечный, не угошающий, не приходящий, как и Господь сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Иоанна 14 глава, 27 стих. В Евангелии от Матфея 11 главе, 28 стихе звучат слова Христа. Читаем: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Смысл слова «успокоить» не значит ничего не делания, полнейшую апатию ко всему окружающему. Конечно, нет. Оно значит гармоничное действие всех составных частей человеческого бытия, то есть его воли, его сердца, его сознания, потому что это все находится в идеальной сфере Божьего влияния. Второе. Благодать от Бога. Причиной, побуждающей нас восхвалить Бога, является не только Его мир, но и Его благодать, как апостол Павел говорит, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Римлянам 5 глава 2 стих. Благодать — это божественное предрасположение Божье к человеку, особенно к его избранным. В послании апостола Павла к Ефесянам, 1 главе 6 стихе, сказано о том, что Бог таковых облагодатствовал, то есть даровал обилие благодати или своего предрасположения. Божья благодать является благословенным летом для святых. Вспомним благодатные действия Божьи. Спасение по благодати, Ефесянам 2:5, служение для славы Божьей по благодати, Ефесянам 3 глава 7 стих, укрепление по благодати, совершенство святых и непоколебимость в трудную минуту по Его же благодати, 1 Петра 5:10, надежда благая по благодати Бога, 2 Фессалоникийцам 2 глава 16 стих. За недостатком времени невозможно перечислить все дары Божьи, которые приходящие к Нему получают по Его благодати. А теперь отнимите все это из жизни верующего, отнимите Божью благодать, и что останется в жизни таковых? Буквально ничего. Воистину есть все причины хвалиться благодатью Божьей. И третье. Милость от Бога. Бог богатый милостью. Так начинается 4 стих 2 главы послания к Ефесянам. В Ветхом Завете слово «милость» означает доброту, благоволение и так далее. На русский язык оно переведено словами «благоволение», «милосердие», «благодеяние», «благочестие» и так далее. Например, в смысле благодеяния употребляемо это слово в книге Бытие 40:14, где Иосиф, находящемуся с ним в тюрьме царедворцу, говорит так: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и я и упомяни обо мне фараону». В смысле милосердия в книге пророка Михея в 6 главе 8 стихе сказано так: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». В псалмах очень часто прославляется Господня милость и истина, как, например, в Псалме 24, 10 стихе. «Милость и щедроты» — Псалом 24, 6. «Милость и избавление Божие» — Псалом 129, 7 стихе. Воистину, как сказано в Священном Писании, «милости Господней полна земля» — Псалом 32, 5 стих. «Она простирается до небес» — Псалом 35:6, «и пребывает вовеки, потому что это милость Господня» — Псалом 88:3 стих. и великой привилегией для верующего является его возможность приступать с дерзновением к престолу благодати Божьей, чтобы получить эту божественную, величественную милость. Как и написано об этом в послании апостола Павла к евреям, 4 главе и 16 стихе. Итак, «хвалящийся, хвались Господом», так говорит нам Священное Писание. И именно к этому призывает нас святая, угодная и совершенная воля Божья. Можем ли мы с вами сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Господом будет хвалиться душа моя»? Псалом 33, 3 стих. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 122. Сын Божий. Вечером Юра долго не мог уснуть. Сердце его сжималось от боли и обиды. Что мог он сделать? Было темно, слезы стекали по его щекам на маленькую подушку. «Господи!» – тихо, одними губами произнес он. «Ты принимаешь только тех, кто приходит к тебе. Что же мне делать? Я очень люблю и в то же время ненавижу свою мать. Можешь ли ты что-нибудь сделать для нее?» Утром он встал совершенно разбитым. Картина печальной действительности неотступно стояла перед ним. Сидя за столом, Юра думал: «У нее нечего есть, снова пойдет к соседке и...» Дальше думать он не хотел. После завтрака Юра с опущенной головой подошел к Валентине Николаевне и спросил: «Можно я пойду к дедушке?» Валентина Николаевна долго смотрела на него, несмотря на то, что она сердилась на него за нарушение дисциплины, она видела страдания этого ребенка. «Можно», – тихо ответила она. «Я тебе верю, Юра». Юра быстро поднял голову, поблагодарил Валентину Николаевну и бросился на улицу. На крыльце его ждал Саша. Увидев ребят, дедушка все понял. Он подошел к Юре, обнял его и крепко прижал к себе. От этого сердечного прикосновения Юра вдруг разрыдался. Плакал он долго, и, казалось, ничем его нельзя было утешить. Дедушка молча стоял, поглаживая его по голове и по спине. На глазах его тоже были слезы.
2: «Вот почему нам так необходим Спаситель. Весь мир находится в рабстве сатаны и не видит необходимости освобождения. Не знают они, что ждут их еще большие муки в озере огненном».
1: Когда Юра успокоился, бабушка предложила мальчикам сладкого чаю с пирожками.
2: «Вы любите придумывать истории?»
1: – спросил дедушка, открывая Библию. «Да», – улыбнулся Саша.
2: «Взрослые тоже придумывают, но когда мы думаем о вечности, нам нужно знать истину. Здесь фантазия уже не подходит. Во всем мире люди следуют различным религиям, верят во всякие истории, которые возникли не как истина, а как ложь сатаны. Цель всего этого – увести мужчин, женщин и детей от Божьей истины. Но когда мы читаем Библию, познаем истину, данную нам самим Богом, который вечен и который не лжет. Давайте мы прочтем Евангелие от Марка, главу 8, стихи с 27 и 28 стих.
1: Иисус со своими учениками пошел оттуда в селение Кесарии Филипповой. По дороге он спросил учеников: «Что говорят люди, кто я такой?» И они ответили: «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что ты Илия, третьи утверждают, что ты один из пророков».
2: Царь Ирод посадил в темницу, а затем убил Иоанна Крестителя. И люди считали, что Иисус был Иоанном, воскресшим из мертвых. Другие считали, что Иисус был Илией.
1: «А кто такой Илия?» – спросил Саша.
2: Пророк Илия, взятый Богом на небо за 850 лет до пришествия в этот мир Иисуса. Некоторые полагали, что Иисус был Илией, вернувшимся на землю. Иисус ясно сказал людям, кто Он есть. Он сказал, что Он Сын Божий, Избавитель, которого Бог обещал с начала мира. Он явил людям свою силу, совершая великие чудеса. Большинство иудеев, тем не менее, не верили ему. Очень важно, чтобы вы верили в то, кто есть Иисус, что он говорил правду и не был лжецом.
1: Если бы он говорил неправду, тогда он не мог бы быть сыном, Богом сыном, сказал Саша. Ведь Бог святой и совершенный.
2: Правильно. А если он говорил правду, тогда мы должны верить в него и уповать на то, что он сказал. Иисус сказал, что он есть Бог. Прости, Юра, 29 стих.
1: Тогда Иисус спросил: «А что вы думаете, кто я, по-вашему, такой?» Петр ответил ему: «Ты Христос».
2: Иисус знал, что его ученики никогда не будут угодны Богу, его Отцу, если они не поверят, что он есть Спаситель, которого Бог обещал прислать в этот мир. Они должны были твердо знать, что Иисус – единственный, обетованный Богом в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили. Они не должны были сомневаться в том, что Иисус был тем, которого Бог обещал прислать как потомка Авраама и Давида. Иисус Христос – великий пророк Божий, великий Божий первосвященник и великий Божий царь. Иисус Христос был посланником и пророком Божьим для всего мира. Он говорил только правду. Читай, Сашок, 30 стих из 8 главы Евангелия от Марка.
1: И тогда он запретил им рассказывать о себе кому-либо.
2: Иисус хотел, чтобы люди услышали его и всем сердцем поверили его словам. Он не хотел, чтобы люди следовали за ним только потому, что ученики говорили, что он есть Христос. Бог не желает, чтобы вы верили в Иисуса только потому, что я вам сказал это. Вы должны верить исключительно только в Слово Божие. Если вы будете следовать за людьми и не верить в Слово Божие, то вы не будете угодны Богу. Ваша вера должна основываться только на Боге и Его Слове. Прости-ка, Юра, следующий, 31 стих.
1: И начал он учить их, что много должен будет выстрадать Сын Человеческий, что будет он отвергнут старейшинами, первосвященниками и законоучителями, и будет убит, но на третий день воскреснет.
2: Иисус знал, что он должен умереть, знал, что сатана использует иудейских начальников, чтобы убить его, так как они не верили, что он Сын Божий и Избавитель. Иисус знал также, что после смерти и погребения он через 3 суток выйдет из склепа. Можете ли вы сказать, что с вами случится завтра?
1: Неожиданно спросил дедушка. Ребята только отрицательно покачали головами.
2: А где вы будете через год? Как долго вы проживете в этом мире?
1: Нет, на эти вопросы мы не можем ответить, сказал Юра.
2: Правильно. Нам неведомо наше будущее, а Иисус его знал. Бог знает все. Иисус не только был человеком, подобным нам. Иисус был также и Богом, Сыном. Еще за 100 лет пророки предсказали многие подробности того, что случится с ним.
1: Дедушка, а что именно они предсказывали? Спросил Юра.
2: Что он претерпит много страданий, будет отвергнут иудейскими начальниками, его убьют, но он восстанет из мертвых. Иисус знал и верил тому, что было написано о нем в Ветхом Завете. Иисус знал, что он Избавитель, обещанный Богом, и все, что о нем говорится в Божьем Слове, свершится. Божье Слово всегда исполняется.
1: Бабушка накрыла на стол. После обеда дедушка отправился копать. Мальчики попросились ему помогать. Копали они во дворе старенькой учительницы. Немощная Светлана Григорьевна вышла на двор и предложила работникам попить. Компот был очень вкусный и прохладный. «Спасибо вам большое, Иван Митрофанович», — сказала она. «Вы меня всегда выручаете. Хорошие у вас внуки, безотказные. Спасибо вам, ребятки». Огород у Светланы Георгиевны был небольшой, поэтому с работой справились быстро.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Высоты». Сегодня третья часть. Четвертое обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 15, стих 5. «И Бог вывел его, то есть Авраама, вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков». При четвертом обетовании приходим теперь к стиху 6, на содержание которого Новый Завет так много ссылается. Читаю этот стих. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Состояние сердца, которое Авраам имел в это время, только позднее нам откроется. Пятое обетование Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 15, стих 18. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат». А шестое обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 17, стихи с 4 по 6. «Я, вот завет мой с тобою». Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Седьмое обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия в главе 17 стихи с 15 по 17. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит? Ведь это же невероятно после всего случившегося до этого. Завет, новое название имен и все обетования. После всего этого Авраам говорит в своем сердце. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит? Но ведь это полнейшее неверие при наличии веры. Но это Авраам только думал и сказал сам в себе, не зная, что Бог видит его сердце. А Богу Авраам сказал то, о чем читаем в стихе 18. «И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Служение с Измаилом осталось далеко позади нас, но как глубоко укоренились эти вещи в наших сердцах! Сколько лет веры нам нужны, чтобы эти высоты были искоренены из наших сердец!» Дорогие братья и сестры, убедительно всех вас прошу взять во внимание, что Святое Писание в семи местах повторяет «высоты же не были уничтожены». Об этом читаем в третьей книге Царств, глава 15, стих 14, четвертая книга Царств, глава 12, стих 3, глава 14, стих 4, глава 15, стихи 4 и 35, вторая книга Паралипоменон, глава 15, стих 17 и глава 20, стих 33. Только высоты не были отменены, а число 7 означает божественная полнота или божественное совершенство. Это значит, что в этих высотах что-то положительное скрыто от нашего духовного глаза, что было Богу угодно. Поразмыслите над этим. Во всяком случае, город Гаваон означает город высот, потому что он построен на высотах. Но и не только это. С Гаваоном связана очень интересная история Израиля в земле Ханаана. Заглянем в эту историю. Евеи, жители этого города, видя, что Израиль победоносно продвигается по земле Ханаана, поняли, что израильтяне вскоре и до них дойдут и должны их истребить. Поэтому они, эти гаваонитяне, обманным путем заключили с Израилем союз. Напомню вам также, что история с гаваонитянами является единственным примером в Ветхом Завете, в котором мы видим прообраз язычников, пришедших к Господу Иисусу. Кто из вас подробней желает ознакомиться с этой историей, тот может прослушать и изучить проповедь под названием «Гаваонитяне», которая имеется на нашем сайте. Но, как русские говорят, ложка дорога к обеду, поэтому мы освежим в нашей памяти главный текст этой проповеди из книги Иисуса Навина, глава 9, и частично из главы 10. «Я с превеликим наслаждением разбирал и углублялся в эти две главы, в которых мы имеем такое глубокое пророческое сообщение, и нам с вами сегодня спешить некуда». Поэтому с чувством благодарности Господу углубимся в эти две главы за то, что Господь Иисус проявил к нам, язычникам, такую великую благодать. Обратимся прежде всего к книге Иисуса Навина, глава 9. И посмотрим, как гаваонитянам так легко удалось обхитрить Иисуса Навина и старейшин Израиля. Читаю из главы 9, стихи с 1 по 24. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих. И ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая, с заплатами, и одежда на них ветхая. И весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу: «Мы рабы Твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы

хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: «Мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот, изорвались, и эта одежда наша, и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условие в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Пейров и Кирьяф-Иарим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: „Мы весьма далеко от вас“, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы! Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей всей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело». А теперь в главе 10 посмотрим, как Бог укрепил Иисуса Навина и все израильское войско, чтобы ради своего народа Израиля и ради этих язычников, гаваонитян, сразиться с 5 аморейскими царями и их войском, которые собирались истребить гаваонитян за то, что они заключили союз с Иисусом Навиным и израильтянами. Итак, книга Иисуса Навина, глава 10, стихи с 3 по 14. «Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Эглонскому, чтобы сказать: „Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми“. Они собрались, и пошли 5 царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Эглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: „Не отними руки твоей от рабов твоих. Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские“.

Галилейские, живущие на горах. Иисус пошел из Галгала сам в лице Иисуса Навина, прообраза Господа Иисуса. Бог сражается за свой народ Израиль и за свою церковь, которую мы видим в Гаванитянах. И с ним пошел весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу, то есть Иисусу Навину, «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефрона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Стих 12. Иисус, то есть Навин, воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою». Стих 13. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и половину дня оно шло до середины неба, до зенита, и не спешило к западу почти целый день». А после того, как солнце простояло в зените почти целый день, оно склонилось затем к закату еще половина дня. Так что в этом сражении солнце светило израильтянам целых два дня. Стих 14. «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». А теперь продолжим размышление в соответствии с нашей главной темой. А к этому времени Авраам был уже 25 лет верующим. И все, что с ним за это время происходило, мы прообразно видим и в состоянии наших сердец. Самым удивительным при этом является тот факт, что Бог не устает и дальше заниматься с Авраамом и с нами, давать нам обетования, подтверждать их через свое слово. Да проявит Бог милость, чтобы мы восприняли это в наши сердца и радовались Его славе, которую мы здесь находим в Его Слове. Бог совершенно иной, чем мы думаем. А теперь переходим к Соломону, которого Бог поставил царем над Израилем. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но жертвы и курения он приносил на высотах». Третья книга Царств, глава 3, стих 3. «Для Бога не было никакого препятствия, чтобы во сне явиться Соломону. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». Третья книга Царств, глава 3, стих 5. В этом мы видим Божью благодать, которая в своей господствующей власти встречает грех в наших сердцах. Это Божья благодать точно так, как и грех является энергией власти, энергией для очищения от грехов. Заметим себе это.
Однажды Вернер Бергман, старший брат миссионского собрания во Франкфурте на Майне, рассказал о своем покаянии. Тогда он был еще молодым парнем. Он говорит: «Когда я стал Детем Божьим, то я, как христианин, когда я при покаянии родился свыше, делал еще такие злые грехи по принципу того, как мы читаем в книге Бытия в главе 19, стихи 17, 20, 21, 30, 32 и 36». Тогда мое сердце полюбило эти вещи, и вот я совершал эти грехи и ждал, что Бог разобьет меня вдребезги, как читаем в послании Римлянам в главе 2 стих 4. Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Я совершенно точно знал, что Бог должен меня теперь разбить на основании тех злых дел, которые я совершал, как дитя Божие. Дорогие братья и сестры, теперь я предостерегаю вас от сознательного согрешения. Однако Бог не сокрушил меня, но встречал меня в своей благодати, а именно таким образом, что я считал это невозможным. Поэтому я рухнул под властью этой благодати. Я начал себя ненавидеть в этих моих грехах». Конец цитаты. В действии этой Божьей благодати мы видим власть очищения. Нет ничего большего, как то, что живой Бог совершенно иначе реагирует, чем мы это заслужили. Поэтому я предостерегаю и предупреждаю всех вас, чтобы вы не играли с такими и подобными вещами и не искушали Господа Иисуса. Очень серьезно предупреждаю вас. Сатана стоит у двери нашего сердца. Он только ждет, чтобы через ложь и при нашем унынии или при нашем малодушии втянуть нас в согрешение. Вследствие нашего малодушия сатана может детей Божиих привести даже к отпадению от веры. Не лишать их дара вечной жизни, но может привести к отпадению от веры. Это начинается в наших сердцах на основании слушания сатанинской лжи в неверии по отношению к Слову Божьему. Этот грех прочно укреплен анкером в наших сердцах, как энергия для способности совершать какую-то работу. А Бог помещает в наши сердца против этой сатанинской энергии намного большую энергию своей благодати с основанием радостной вести о кресте и Сыне Божьем, который был послушным Отцу и пролил на кресте свою кровь для нашего искупления. Об этом мы читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». По этому поводу мы читаем также во втором послании Коринфянам в главе 9, стих 8. «Бог же силен изливать на вас всякую благодать изливать на вас». Дорогие братья и сестры, не давайте себя сатаной обмануть, который будет вам нашептывать, что, дескать, Божия благодать все же не больше, чем власть сатаны. Не давайте себя обмануть. Со времени смерти Иисуса на Голгофе Бог прощает детям Божьим каждый грех. Если будем исходить из нашего главного текста, то какую разницу мы видим между Давидом и его сыном Соломоном?
важный вопрос. Ведь оба они имели того же Бога. Сердце Давида было неразделенным, нераздвоенным, и мышление его было прямым. А сердце Соломона было с одной стороны мудрым и разумным, как Бог обещал ему в третьей книге Царств, глава 3, стих 12. Но его сердце было разделенным, как читаем в третьей книге Царств, в главе 11, стихи с 4 по 6. Этот текст я приведу в четвертой части нашей сегодняшней проповеди. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.

Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Радиопередача «Примиритель» — это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое. Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».

Я хочу прочитать небольшой отрывок из Ветхого Завета. Это будет книга Исход, 26 глава. Я буду читать выборочно с 15 стиха. «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли, длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. И сделай шесты из дерева сетим, брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом». Сегодняшняя тема так и называется «Золотые брусья». Я хочу некоторое время поразмышлять с вами над этим прообразом Ветхого Завета. В общем-то, здесь описана очень понятная картина строительства или подготовки строительства скинии. Скиния – это было место присутствия Божия. Это было некое строение, переносное строение, которое было велено Израилю создать, построить, чтобы Бог своим духом мог там обитать. И вот такое повеление, одна из деталей этой скинии – золотые брусья. Точнее, изначально они совсем не золотые, а просто лишь деревья. Деревья сетим, что означает акация. Но потом, через некоторое время, при мастерстве особых людей, назначенных на это дело, они постепенно превращаются в особые брусья. Бог имеет особое назначение для этих брусьев. Они должны были быть определенной длины, определенной ширины. И здесь сказано, что они будут установлены на серебряные подножия специально, покрыты золотом со всех сторон. Друзья мои, мы рассмотрим вот эту картину, этот прообраз или эту иллюстрацию как некую картину нашей духовной жизни, нашей судьбы, или, я бы сказал, нашего предназначения. Итак, как изготавливались эти брусья и какие инструменты использовались? Начнем. Где-то недалеко от Синая был лес, особый сетимовый лес. Там росли вот эти деревья с очень толстыми стволами, большие, рослые, перенесшие не одну бурю на своем веку. И вот однажды среди этого леса, в котором наверняка никто никогда не гулял, появились два человека. Эти два человека рассматривали деревья, что-то обсуждали между собой, делали какие-то зарубки, произносили какие-то комментарии. Это были Веселиил и Аголиаф, которые были отделены для строительства скинии. Люди, которых Бог помазал особым даром. Даром быть строителем, строителем Дома Божьего. И вот эти люди выбирают деревья. Они ходят между ними, внимательно присматриваются. Деревья, из которых и можно сделать вот эти брусья по повелению Божьему. Брусья, которые будут служить столбами для скинии. И не всякое дерево годилось для этой цели. Должно быть дерево не меньше 10 локтей в длину. Ствол должен быть прямым, по крайней мере, вот на это расстояние. Может быть, дальше он искривлен. Но вот эти 10 локтей должны быть совершенно прямыми. И 1,5 локтя шириной. Это достаточно толстое дерево. И вот они выбрали эти прямые деревья. Они поставили на них зарубки и пришли вальщики леса. Сетим начал падать с большим шумом на землю. Если бы деревья могли говорить, наверное бы они рассказали, что чувствовали в тот момент. Конечно, я несколько фантазирую, деревья говорить не могут. Но, по крайней мере, с человеческой точки зрения можно представить, как это все непросто пережить. Наверное, они могли бы сказать, мы жили здесь уже много-много лет. Мы пережили здесь немало волнений, бурь, дождей. И вот теперь что-то произошло, теперь все изменилось. Мы упали, мы повалены, все закончилось.
Но на самом деле деревья не знали, что совсем нет, ничто не закончено, потому что из них должны быть вырезаны специальные брусья для жилища Бога, который есть Творец неба и земли, Бога, который и поместил эти деревья вот в том лесу именно для этой цели. Я хочу сказать вам, что вот эта картина, картина валки деревьев, это есть прообраз нашего обращения к Богу. Произошло ли это с нами? Произошел ли в нашей жизни действительный отрыв вот от тех корней прошлого? Ведь каждый из нас, живя в этом мире, очень сильно укоренен в этом мире. Воистину ли взял ли Бог нас в свои руки? Почему я задаю этот вопрос? Да именно потому, что мы находимся в преддверии нового года нашей жизни. И хотя для кого-то может показаться, что некоторые даты всего лишь условность, поверьте, даже ученые сегодня считают, что все даты календаря, которые построены на определенном вращении планет Солнечной системы, не являются условностью. Они являются всегда переходными периодами времени, в которые человек весьма в большой опасности находится, если не имеет сверхъестественной защиты от Бога. Вот почему в такие моменты, человек инстинктивно, даже не зная Бога, принимает различные решения и обеты и дает своеобразные обещания на будущее, потому что он хочет иметь гарантию защиты, переходя из прошлого в неведомое. Друзья мои, поэтому и задаю сегодня этот вопрос для нас. Действительно ли мы пережили это истинное обращение? Оно похоже на эту картину. Иногда кажется человеку, что когда Бог приходит в его жизнь, он все меняет настолько сильно, человеку становится страшно, что он теряет свое прошлое, свои какие-то корни, потому что мир – это лес, в котором мы выросли, как это деревья. Но для того, чтобы Бог с нами мог что-то сделать, связь с этим миром, внутренняя связь, должна быть прервана. Я знаю, что многие из нас уже исповедуют христианство немало лет. И кажется глупо задавать вопрос, а пережил ли ты это истинное обращение? Но даже много лет верующим апостол Иоанн давал некоторые указания верующим, давал некие указания в своих посланиях. В первом послании Иоанна есть такое указание во 2 главе, 15 и 17 стих. Очень знакомое нам слово. Но крайне важное – не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Иногда мы думаем, как это понять, не любить мира, если сказано, что Господь мир возлюбил. Но дело в том, что для Иакова это слово «мир», которое мы читаем, в греческом звучит как «космос», и в те времена оно подразумевалось как общество, языческое общество без Бога. Вот что подразумевал апостол Иоанн под словом «мир». У Иоанна именно такое значение – общество безбожное, общество без Бога. И он говорит нам: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Вот эти три состояния человека, похоть плоти, это жажда наслаждений. А разве плохо желать наслаждения? Мы все желаем каких-то удовольствий, и, впрочем, это порой бывает естественно. Даже когда мы принимаем пищу, мы испытываем наслаждение. Когда мы засыпаем, усталые в своей постели, мы испытываем наслаждение. Чем же отличается похоть плоти? Это жажда наслаждений, не считаясь с интересами и нуждами других людей. Это жажда наслаждений любой ценой. Здесь сказано «похоть очей». Это желание получить то, что ты видишь, и искать счастье в том, что ты можешь взять за деньги. И мы порой так живем и так устроены, и до сих пор еще пребываем в этом, имеем эту похоть очей, желая получить что-то, и нам кажется, обладая чем-то материальным, мы воистину будем счастливы. Но совсем иначе получается. Житейская гордость – это утверждать и думать о себе больше, чем ты есть на самом деле. И как сказано апостолом Иоанном, нет в этом будущего, мир проходит. И все, чем мы завладеваем в этом мире, все проходит.
Друзья мои, я верю, что и для каждого из нас, и для многих, особенно для тех, кто еще не испытал этого чувства, есть утверждение, что секира, топор Слова Божьего, желает пресечь вот эту связь с миром, желает каким-то образом нас отсечь для того, чтобы Бог мог сделать с нами великое и недоступное, что мы не знаем. Только нужно одно – не сопротивляться. Только тогда Бог начнет свою работу с нами. Итак, если топор сделал свое дело, дерева срублены, что же дальше? Все ли? На самом деле многие так и думают. Вот я уверовал, и вот я теперь понимаю, что нужно служить Богу, и, в общем-то, это все, что может быть. Но на самом деле совсем не так. Это еще не конец, потому что Богу не срубленные деревья нужны, а брусья, золотые брусья. И тогда вместо топора в работу вступает пила. Она продолжает то, что секирой начато. И что же делает пила? Как же подготавливали эти брусья? Она со всех сторон опиливала этот упавший ствол с верхнего и с нижнего конца, чтобы удалить лишнее. И справа, и слева. И, казалось бы, странным отбросить хороший материал, ведь это хорошая древесина, зачем же ее выбрасывать? Но Богу нужен был вот этот прямой ствол, а лишнее все отбрасывалось. Я хочу, чтобы и здесь мы увидели прообраз, это также определенный этап жизни. Сначала ты обращаешься к Богу, ты переживаешь вот это благословение, когда ты знаешь и чувствуешь, что ты уже оторван от этой системы мира, ты уже не хочешь жить и питаться ее соком, ты отрублен от этих корней, которые имеют и берут питание для себя совсем не там, где должно этому браться. Чтобы исполнить Божью цель, ты срублен и отделен. Но происходит что-то еще, второй этап, который мы должны понять и оценить. Что значит быть опиленным в определенный размер? Это значит подчиниться Божьему стандарту. Я объясню, как это понять. Я знаю, что многие считают себя принадлежащими к народу Божьему, но в душе своей так и не согласились со стандартом требований Божьего Слова. Некоторые согласились, но еще до сих пор не могут совладать с собой, чтобы подчиниться этому слову. Не о них идет речь. Но есть те люди, которые хотят иметь Бога как бы при себе, при этом ничего не отдавая Богу взамен. И вот, когда мы позволяем опилить нас, это и есть принять вот эти Божьи стандарты, это и есть предоставить себя в жертву Богу, это и есть процесс подчинение своей воле, воле Божьей. Потому что мы-то на самом деле слишком большие. Нас порой нужно урезать с неких сторон. У нас немалый опыт, даже если человек совсем молодой, я не раз это замечал, все равно в душе своей он считает себя более опытным, даже чем пожилой человек, потому что ему кажется, что он уже видит и знает эту жизнь гораздо лучше. Оказывается, для того, чтобы иметь вот эти разросшиеся, искривленные разветвления в жизни, не нужно иметь слишком значимый возраст. Мы говорим порой даже о юношеском максимализме. Оказывается, можно быть юным и уже нуждаться в том, чтобы быть опиленным, то есть подчиниться Божьему стандарту. Мы имеем привычки, различные привычки, как наросты на этом дереве. Но помните о том, что Бог может использовать только прямой ствол. А все, что искривлено, все, что мы вырастили в себе сами, все, что мы считаем правильным, потому что мы так считаем. А вы поверьте, с этим мы сталкиваемся каждый день. Я в Церкви Божией сталкиваюсь. Порой говоришь слово Господне, а кто-либо из нас утверждает, а я по-другому думаю, а я вот считаю вот так. Это слишком строго, или это не совсем правильно, по моему мнению, хотя слово однозначно утверждает. Так вот, друзья мои, порой мы уверены, что сгодимся в руках Божьих и так, как мы есть.
И мы говорим: вот я, использую меня. Но Бог не может нас использовать такими. Хотя это заявление «используй меня» уже само по себе неплохо, потому что многие даже так не думают. Многие в душе своей говорят: «не трогай меня». Мне бы хотелось, чтобы ты спас меня, но не трогай меня и не касайся меня. Но просто срубленное дерево, друзья мои, просто те, кто отрублены от корней мира, но никак не использованы Богом, подобны тому дереву, которое лежит, отрубленное от корней. Что с ним произойдет через некоторое время? Оно сгниет, сгниет. Поэтому весьма страшно, если мы только лишь отделились от чего-то, но мы не взяты в удел, мы не отдали себя в жертву Богу, не подчинили своей воле, не приняли Божий стандарт, Его представление о святости. Итак, если быть срубленным, это когда мы уверовали, отказавшись от мира, то распил означает согласиться или согласие подчинить свое «я», подчинение Божьему стандарту. К сожалению, многие из нас называют себя детьми Божьими, оставаясь рабами собственной своей воли. Так вот, если мы желаем, чтобы Господь что-то сделал с нами доброе, давайте мы решимся отдать Ему, позволить отсечь все лишнее и принять Его право на нас.

Далее. Вот брусья нарезаны. Завершена ли работа? Нет, их еще нельзя позолотить. Знаете почему? Потому что они покрыты корой, они шершавые. Эти деревья нуждаются в том, чтобы мастер их обстрогал. И вот заработал фуганок. И стружка сворачивается под его острием. Много стружки, очень много от каждого бруса. И если бы они могли говорить, эти брусья, наверное бы они тоже сказали о боли. Но они для нас пример. Они очень плотно держатся на верстаке. Они не могут уклониться. И они молчат, они не сопротивляются, в отличие от нас. Мы порой понимаем, друзья мои, что нас нужно строгать, что мы действительно покрыты корой, наростами, что мы весьма сучковаты, что даже если бы нас, возможно, было позолотить, мы выглядели бы ужасно, но мы боимся фуганка. И так много неоструганных. И, наверное, мы замечаем это в общении с друг с другом. Если провести рукой, обязательно занозу получишь. И кажется, что лучше не касаться, потому что чуть-чуть приближаешься, и уже что-то впивается в тебя. Друзья мои, как же происходит вот эта обработка? Да разными путями. Порой она происходит через человека, потому что фуганок держит человек в руках обычно. И можно предъявить ему много претензий, сказать, зачем же ты так жестко со мной обращаешься, но не думая о том, что за этим стоит Бог. Порой это проповедь Слова Божия, потому что сказано, оно острее обоюдно-острого меча, и оно прикасается к нам. Но мы часто расцениваем это как посягательство на нашу свободу. Мы не соглашаемся. Сколько раз мы слышим порой какие-то важные и нужные слова и из Священного Писания, и просто в нашем сердце мы слышим голос Духа Божьего, но не подчиняемся, не соглашаемся. Тогда Бог применяет другие способы. Он применяет такие тиски печали. Наверное, мы бываем знакомы с ними. Когда ты зажат со всех сторон, как будто бы зажат в тисках, и стружки срезаются очень-очень болезненно, а лежать приходится смирно, потому что уклониться абсолютно некуда. Порой приходят такие моменты, и мы осознаем это, Бог готовит нас. Может быть, это для кого-то тиски болезни. Мы очень часто клянем болезнь, но она бывает душеспасительна для нас, если мы вырываемся из рук Божьих, Господь допускает, чтобы в этих тисках болезни мы отдались бы Его обработке. Может быть, это какие-то сложные обстоятельства, из которых мы не можем выйти до определенного времени полноты. Но Бог не может иначе, как только начатое довести до конца. И на словах мы желаем этой обработки. Мы понимаем, как это необходимо, но соглашаться на словах и почувствовать это на себе – разные вещи. Когда мы только лишь говорим на словах – это одно. Но когда с тебя снимают ветхую природу, ощущения совершенно другие. Мы молимся о своих недостатках, но часто практика наша опрокидывает теорию. Я помню, как я замечал особые испытания в своей жизни, когда молился о изменении моего характера. Когда я молился о том, чтобы быть более терпимым, чтобы быть более дружелюбным, чтобы быть, ну, человеком, который бы носил бы отпечаток Божьего. Я видел эту картину с одним братом. Одна очень такая понятная для меня иллюстрация, потому что это и со мной происходило. Этот брат проводил многое-многое время в молитве, просил Господа, чтобы тот изменил его, чтобы тот дал ему мягкость в общении с людьми, снисходительность. И вот однажды на работе, он, пребывая во внутренней медитации, находясь вот в такой молитве, пропустил голос своей начальницы, которая звала его по фамилии несколько раз. Она говорила: «Иванов, Иванов». И в конце концов он выскакивает, говорит: «Во-первых, я вам не Иванов, а Иванов. И во-вторых, я господин Иванов». Это случилось в тот же момент после молитвы.
И так часто бывает с нами, друзья мои, мы молимся о недостатках своих, но, как я уже сказал, практика опрокидывает теорию. Мы даже просим, чтобы Бог работал с нами, чтобы Он трудился с нами, но когда при первом же приближении нам становится больно, мы протестуем, мы говорим: «Господи, возьми меня, я весь Твой, приготовь меня, делай со мной, что желаешь». Но как только Бог прикасается, мы говорим: «Зачем? Не надо!» Или более того: «За что?» Видели ли вы, как работает фуганок или рубанок? Он доходит до определенного места и останавливается. Почему? Мне в летний период в строительстве очень часто приходилось работать с таким инструментом. Я знаю, что до определенного места ты доходишь, и вдруг что-то тебе мешает, и ты понимаешь, что это сучок. Нечто твердое такое, что встречается на поверхности дерева. Они очень сильно задерживают процесс, и тебе приходится снова и снова прилагать усилия. И нам бы хотелось, чтобы Бог обошел все наши сучки, чтобы Он выстрогал где-то там, где все мягко. Ведь это неприятно, больно, болезненно расставаться вот с этими наростами, с этими любыми, может быть, грехами, манерами поведения, мышления. Но Бог гораздо быстрее сделал бы все, если бы мы позволили в терпении убрать их. Дай Бог нам согласиться с Ним, чтобы Он снял то, что необходимо. Дай Бог нам силы и терпения в будущем году довериться и не бояться. Стружка будет обязательно снята, кора будет обязательно удалена, сучки будут сглажены, и за все будет Ему слава.

Теперь далее. Каждый брус устанавливался на два серебряных подножия. Серебро – это символ искупления. В древности за первородных детей нужно было в храм нести серебро как выкуп, как знак того, что Бог щадит первородных. Они, тех, кого Бог пощадил при выходе из Египта, они принадлежали отныне Богу. И вот первородство и серебро, и искупление имеют тесную взаимосвязь. Серебро всегда было символом искупления. Это символ благодати искупления, более того. И вот представьте себе эти деревья. Там же, где их срубили, в той же пустыне, около этого леса, они на том же месте, но они уже не укоренены там, где росли раньше, как напоминает там Слово Божье, вы в мире, но не от мира. Интересно, что милость Божия, обязательно забирая что-то, дает нечто. Сначала забирается суетное, ненужное, самодельное, вот эти сучки, вот эти наросты, кора, все срезается. А потом они устанавливаются на новом основании, на основании серебра. Интересно, что Бог переменил их, вот эти брусья. И теперь это отличие стало видно. Я хочу спросить в этой параллели нас. Да, мы отверглись от старого, но стоим ли мы на новом основании сегодня, друзья? Стоим ли мы на благодати искупления Христова? Видны ли эти перемены в нас? Видно ли это отличие? Видна ли окружающим людям эта работа? Очевиден ли успех, о котором напоминает нам апостол Павел? Если да, дай Бог. Если же нет, нам есть о чем молиться и чего желать в следующем году. Итак, что же теперь? Устанавливается каждый брус на свое место. Они не в беспорядке, они на своем месте. Для того, чтобы из них создать жилище Божие, они должны быть на своем месте каждый. Они не просто для того, чтобы быть брусьями, но для того, чтобы им быть жилищем Божьим, церковью Бога Живого. Здесь очень простой смысл. Мы нужны друг другу. Мы все нужны друг другу. Я думаю, что с годами вы чувствуете это все больше, больше и больше. Если нет одного бруса на своем месте, скиния не готова. Вот почему мы так важны для Бога и друг для друга. Ты нужен общине, и тебе община жизненно нужна. Только здесь можно быть на своем месте, можно действительно окрепнуть, оживиться. И помните, что они на своем месте поддерживают друг друга, и для каждого из них место неповторимое. Поэтому будь доволен этим местом. Оставайся верным там, где Бог тебя насадил. Занимай его, свое место, добросовестно, и никто тебя не в силах заменить. Помни об этом. Есть замечательное четверостишье. Если я не могу быть строителем собора, то буду очищать камни от ссора. А если и на это не хватит умения, буду таскать песок и каменья.

будь ближе, будь теснее. И здесь мы читаем, что для этой цели Бог повелевает сделать шесты, которые будут связывать все вот эти брусья вместе. Мы знаем, что эти шесты – это символ братской любви, взаимоскрепляющих связей. Часто люди смешивают симпатию и любовь, но апостол Павел говорит, чтобы мы преуспевали в любви ко всем святым, и к симпатичным, и к не очень, и к странным, и к очень странным. Мы можем иметь разные мнения по некоторым вопросам. Пусть будет так, но в одном вопросе мы должны иметь единое мнение. Это вопрос любви. Расскажу вам притчу, чтобы дать вам некое настроение и мысли в завершение. Наверное, о любви. Однажды волк стал христианином. Это тоже прообраз, поскольку мы говорим о брусьях, как символ людей, пусть волк имеет такой шанс. Так вот, волк стал христианином. Он ходит с особой, теперь набожной такой физиономией, зубы показывает, ходит и всем говорит: простите, благословите, и ты меня прости, и тут благослови. Идет заяц навстречу. Привет, волк! Приветствую тебя, заяц. Ну, как положено. А потом сразу волк за свое: ну, знаешь, заяц, ты тут прости меня, брат. Я тебе много насолил. Столько тебе побегать от меня пришлось. Ты уж меня прости, не прав я, обижал тебя. Заяц говорит: Господь с тобою, да простит тебя Бог. Ну, да и слава Господу, идет дальше. А навстречу гусь. Ну, волк к нему по-прежнему: гусь, ты меня тоже прости. Обижал я тебя, и семью твою обижал. А гусь в ответ: шш. Волк удивленно отпрянул, он говорит: гусь, да ты не гневайся. Я ж теперь другой. Прости меня, обижал я тебя, и семью твою погонял немало, неприятностей доставил. Но ты уж меня прости. А гусь ему в ответ: шш. Волк взял и съел его. Братское собрание сошлось и говорят: ты что, волк, ты же христианином стал. А тот в ответ: а что же он на святого шипит? Друзья мои, мне хочется, чтобы вот на этом примере мы запомнили в этом году, может быть, вот эту шутку, притчу, и помнили о том, как важно, что исходит из нашего сердца и насколько оно способно исходить долго, насколько искренне наше «прости», «благослови», насколько правильны наши отношения, настолько мы действительно скреплены. Друзья мои, не формой только внешней, а внутренним содержанием, насколько оно в нас есть. Если с нами обращаются, может быть, не так, как надо, что исходит из нас? Если взять банку меда и неаккуратно с ней обращаться, разбить ее, что из нее зальется? Мед. Поэтому, друзья мои, очень важно не то, что с нами сделают или как с нами поступят, а что в нас внутри. Итак, последнее. Брусья покрывает золото. И самое удивительное, что это дерево сетим, простая акация. Никакой ценности, она растет везде. Простое из простых Бог повелел покрыть золотом. Как сказано, немудрое, слабое, незначащее. Может быть, мы и правильно считаем себя негодными, неспособными, но Бог способен покрыть золотом даже невзрачное и сделать его годным для себя, для своего использования. И что происходит? Больше не видно дерева, не видно его природных наслоений, не видно следов сучков, видно только золото со всех сторон, видно только то, что совершил Бог. Конечно, позолочение – это дело будущего. Мы еще не блестящие, друзья мои. Но очень хочется верить, согласно этому слову, что Господь доведет до конца свое дело. Если Он позволил вырубить эти деревья для строительства скинии, Он доведет их до того времени, когда их можно будет позолотить. Да, порой мы затрудняем Его работу, но Он обязательно доведет это дело до конца. Поэтому хочется пожелать и посоветовать, и задать вопрос: будем ли мы терпеливо переносить и пилу, и фуганок,
чтобы довести себя до позолоты, чтобы Бог мог это совершить. Конечно, нелегкий путь, но путь очень славный, и дай Бог, чтобы он стал нашим путем. Нам еще очень многого не достает, но когда все было готово, облако славы Божией пришло, и Дух Божий обитал среди этих золотых брусьев. Аминь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Можно ли быть богатым? Богатство. Для одних богатство – это иметь все, что необходимо, плюс немного больше. Для других богатство – это иметь намного больше, чем имеют другие люди. Так или иначе, богатые люди были, они и есть. Богатые люди есть и среди нас. Почему мы говорим о богатстве? Потому что человек может стать богатым, одновременно с тем, как он может стать и бедным. Но сегодня мы говорим, можно ли быть богатым. Что находим мы в Писании? Мы находим там очень много примеров богатых людей. А где еще больше примеров мы видим богатых людей? Конечно, в нашей жизни. В нашей жизни богатых людей, конечно, не больше, чем бедных, но тоже довольно-таки много. Что испытывают к ним другие люди? В основном чувство зависти. Другие же скажут, богатые тоже плачут. И так далее. Много ли богатых среди христиан? Доля богатых меньше, чем в мире. Но среди христиан есть люди богатые. Или по-другому обеспеченные. Таковые были и раньше. На страницах Божьего Слова мы видим такие примеры. Сразу вспоминается Авраам. Авраам имел очень большое богатство. Где мы об этом читаем? Мы читаем об этом в книге Бытие, 25 главе. 7-8 стих. Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, насыщенный жизнью, и приложился к своему народу. Но это уже описание последних дней жизни Авраама. Когда он умер, он насытился жизнью. Он был богат. Бытие 13 глава, стих 2. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. То есть нет никаких сомнений, что Авраам был богатым человеком. Кого еще мы можем вспомнить? Да немало примеров в Библии. Но вспомним такого человека, как праведный Иов. Что сказано про него? А о нем мы читаем в книге Иова, 42 глава, с 12 по 17 стих. «И благословил Бог последние дни Иова более нежне прежние». Вот здесь мы немного ставим такую точку в этом предложении. Мы вспомним, какие прежние дни. А Иов и так был богат. У него было много имущества, которое было отнято дьяволом. Итак, нежели прежние. У него было, после уже всех происшествий, которые с ним случились, было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар валов, 1000 ослиц. Было у него 7 сыновей, 3 дочери. И нарек он имя первое – Емима. Имя второе – Кассия. Имя третье – Керенгапух. и не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между их братьями. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей, сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. В Библии описание богатства, как правило, связано с какими-то животными. Да, здесь вот Иовы были 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, волы, ослицы. Конечно, такие примеры были для того времени. Да, кого у людей было много скотины, тот и был богат. Сегодня, конечно, ситуация поменялась. Сегодня кто богат? Ну, конечно, крупный фермер тоже богатый, да. Какие-то концерны, агро. Но если взять обычного человека, сегодня уже не скажешь, богат тот, кто располагает огромным количеством скота. Нет, богат тот, кто располагает большими активами, недвижимостью. Это современный критерий. Как бы то ни было, примеры в далеком прошлом, примеры современные. Все, что объединяет этих людей, это то, что у богатых всегда больше имущества или денег, чем у других людей. Почему? Встает всегда вопрос. Почему богатому так тяжело прийти к Богу? Иисус Христос сам ответил на этот вопрос. Радостная весть от Матфея, 19 глава, 23 стих. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». С одной стороны, мы видим примеры богатейших людей. Авраам, Иов, Соломон, Давид. Много имен Библии богатых людей. А Иисус говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное. А наша тема: можно ли быть богатым? Посмотрите, что Иисус сказал: трудно войти. Он не сказал, что невозможно войти, но войти трудно. Почему богатому трудно войти в Царство Небесное? Почему богатому трудно уверовать в Бога? Ответ здесь кроется в том, кому принадлежит наше сердце. В конечном итоге, на что или кого мы уповаем? Что еще сказал Иисус Христос, Матфея 6 глава, 19 по 21 стих? «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот основной итог слов Христа. Трудно богатому войти в Царство Небесное, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Можно ли быть богатым? Библия не запрещает, но предупреждает, что очень трудно войти в Царство Небесное, потому что богатство строит в жизни человеку картину, что у него все хорошо. Богатство делает человека зависимым. Человек зависит от богатства. Потому что человек, который располагает большими деньгами, он думает о том, как их сберечь. Да и неплохо бы еще и приумножить. Человек завязан абсолютно на этой теме. Нельзя сказать, что мы не касаемся этой темы. Безусловно, мы касаемся. У нас есть те или иные финансы. Но И да, надо добавить, конечно, среди нас есть богатые. Но в чем состоит наше упование? Вот случись что? Простой пример. Случись что? Что мы думаем делать в этой ситуации? Кто нам поможет? Наши финансы, богатство или Бог? На кого мы уповаем? Безусловно, что богатые люди есть, которые веруют в Иисуса. Безусловно, что Библия не запрещает быть богатым. Но очень ясное предупреждение: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Что такое богатство? Для вас это сокровище? Смысл жизни? Цели жизни? Или это то, что сопутствует вашей жизни, но не является ее центром? Центр – это Христос. Все, что мы имеем в нашей жизни, помогает нам служить Богу. Что мы имеем в контексте темы богатства? Если мы имеем деньги, и мы считаемся богатым там, где мы живем, мы получили огромную возможность обильно жертвовать. Что сказал сам Бог? Ибо доброохотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам, 9 глава, стих 7. Итак, богатым быть можно, но очень аккуратно. Иначе, говорит послание Иакова, 5 глава, с 1 стиха. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело. Ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот к чему приводит богатство, которое становится центром жизни. Оно приводит к краху. В какой момент крах произойдет? Да, человек может создать финансовую империю, но не последовать за Иисусом, не принять жертву Иисуса Христа, не уверовать в Иисуса Христа, не стать его учеником. Вот вроде бы человек, крупный бизнесмен, создал бизнес-империю, богатейший человек. Что, к нему не подходят слова из письма Иакова, 5 глава? Подходит. И что такое конечный счет в данном случае? Конечный счет – это не только наша жизнь. Да, в жизни все могло удастся. А что дальше? Суд у великого белого престола. Для чего человек получил богатство? Чтобы удовлетворить свои нужды? Чтобы возвеличиться перед другими? Зачем он получил их? Поэтому, дорогие друзья, в богатстве большая опасность. Иисус предупредил: верблюду легче пройти сквозь игольное ушко. Библия предупреждает об этом. Она не запрещает нам быть богатыми. Нет. И даже это очень хорошо. Потому что человек богатый, кто располагает многими финансами, он может своими возможностями помогать другим. Обильно помогать другим, тем, у кого таких возможностей нет. Богатство святых. Основное богатство кроется не в деньгах, оно кроется в Иисусе Христе. Мы в Иисусе стали все богаты. А что сопутствует нашей жизни? Больше или меньше финансы? Это уже не самое главное. Никогда не делайте богатство центром вашей жизни. Никогда не давайте богатству, даже если вы богаты, завладеть вами. Мы Господни. Пусть Бог царствует в нашей жизни для того, чтобы нам прославлять Его через все наши возможности. Можно ли быть богатым? Можно, только очень, очень осторожно. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Около 2000 лет тому назад Иисус Христос, заканчивая свое земное служение, сказал ученикам, своим последователям: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли». Слово, сказанное небесным Учителем, воплотилось не только в жизни апостолов, его учеников, но и в жизни миллионов людей, кто испытал на себе действие спасительной благодати Иисуса Христа. Они стали его свидетелями. Среди всех народов земли, в джунглях Амазонки, в знойной пустыне Африки, в снегах Сибири, в горах Индии, на всех континентах, во всех городах и селениях сегодня провозглашается благая весть о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Свидетели Иисуса Христа, начиная от Его распятия и воскресения, несут Его Евангелие по всему миру до сего дня. Прощенные, помилованные, искупленные, спасенные кровью Христа, они не могут молчать, не могут не сказать другим о том, что на своем жизненном пути они услышали евангельскую весть и уверовали в Иисуса Христа как личного Спасителя.

0: Сейчас на этой пластинке прозвучат голоса тех людей, кто в Иисусе Христе нашел прощение, нашел мир с Богом, нашел радость, нашел путь, достойный человека. Александр Ефимов родился и воспитывался в Советской России. Молодым человеком он оказался в рабочем лагере возле Берлина. И там, на одном из евангельских собраний, он услышал зов Божий. Там доверил свою жизнь Господу. Впрочем, пусть он сам об этом скажет нам, а потом споет нам одну песню.
1: В ближайшее воскресенье я по обыкновению направился в собрание. Была весна, снег только начал таять, было холодновато, не совсем приветливо. В дверях молитвенного дома стоял улыбающийся брат Будик и дружеским пожатием руки приветствовал каждого входящего. Собрание началось пением, потом была молитва и снова пение. Как всегда, брат Фогель вышел проповедовать. Я сидел на скамье, а мысли мои витали где-то далеко-далеко. Слова проповеди не доходили до моего сердца. Я не понимал и не помню, о чем тогда брат проповедовал. После проповеди все стали на колени для общей молитвы. Последние дни перед окончанием Второй мировой войны строгости в лагерях уменьшились, и потому собрания всегда были переполнены молодежью из Советского Союза. В этот день также было много молодежи, может, человек каких 400. Многие из них были насильно оторваны от родных, обычно тосковали, плакали по дому, но здесь они сидели с радостными лицами. Верующие из старых эмигрантов с нежностью относились к потерявшим своих близких юношам и девушкам, многим из которых было по 16-17 лет от роду. Начались молитвы. Одна за другой молодые люди, девушки, братья молодые взывали к Богу. Сколько было высказано благодарностей, но еще больше просьб. Одна молитва меня особенно поразила. Мне казалось, что я никогда не слышал чего-либо подобного. Молилась незнакомая мне девушка. Какая глубокая скорбь и какое беспредельное доверие к Богу слышались в каждом ее слове. Моя душа всколыхнулась. Непонятное волнение охватило все мое существо. Вдруг пресвитер общины, брат Фогель, прерывая молитву, громко сказал: «Быть может, кто-нибудь в первый раз желает молиться Господу. Вам предоставляется эта возможность». «Приходящего ко мне не изгоню вон», — сказал Христос. «Молитесь, он услышит вас». «Господи!» — вдруг проговорил я через поток внезапно хлынувших слез. «Ты знаешь, как мне тяжело жить без тебя. Помоги мне!» И внезапно, получив уверенность в том, что он услышал меня, что он хочет помочь мне, я с радостным сердцем сказал: «Аминь». «Аминь!» — отозвалось все собрание. Невозможно описать то чувство, которое охватило меня. Я стоял на коленях с закрытыми глазами и боялся их открыть, чтобы это чувство неизъяснимой радости не покинуло меня. Радость настолько захватила меня, что я не ощущал веса своего тела. Мне казалось, что я покоюсь на руках у моего Спасителя.

0: Евгения Андреевна Титова. В своей жизни она имела тяжелые переживания и даже глубокое падение, но могучая Божья рука спасла ее в тот момент, когда она решила покончить жизнь самоубийством.
1: И вот когда в таком разочаровании, знаете, была такой разбитой душой, я не знала, что мне делать. Так мне все это надоело, и жить надоело. Несмотря, что я и ходила на вечера, и танцевала, и пела, и все как будто бы было, как по-мирскому, знаете, ну что еще, радуйся? Да. Нет. После этого я приходила в дом.
2: Пустая.
1: Пустая, знаете, такая огорченная, разочарованная. Уткнусь, бывало, в подушку, рыдаю почти до утра, не нахожу себе места. Думаю, ну что это за жизнь? И думаю, да, я прикончу это все раз и навсегда.
0: Ну, а потом прошло еще несколько времени душевного борения. Враг души не оставлял ее, пока, наконец, любовь Божия победила, и Евгения Андреевна воззвала к Богу.
1: Как я рыдала! Так я взывала к Господу и сказала: «Вселюбящий Господь, Ты сказал в Слове Твоем, ты приходит, тот, кто приходит к Тебе в раскаянии, Ты не оставляешь, Ты протягиваешь руку Своей милости. Вот я одна из упавших тех, которых не могу больше в таком состоянии. Прости мне, спаси мне и дай мне, Господь, чтобы я увидела новую жизнь». И когда я молила моего Господа, после получила прощение, я стала новым человеком.
0: Бог дал Евгении Андреевне редкостный голос. Теперь она славит своего Господа новыми песнями. Две из них вы сейчас услышите.
3: Не знаем, когда наш Господь возвратится, но знаки твердят,

0: Вера Сергеевна Кушнир, одаренная свыше поэтесса, автор двух сборников стихотворений. Она родилась и воспитывалась в Советской России, прошла через неверие, сомнения, через испытания, но Господь нашел дорогу и к ее сердцу. Вот что она рассказывает.
1: Я шла однажды ночью из дому своей подруги домой одна, со своим горем, с этой первой ужасной потерей. И небо было таким ясным, таким звездным и лунным, и таким прекрасным, такой, во всей своей красоте оно открылось предо мною. Я подняла глаза к небу и снова очень реально почувствовала присутствие Бога, как тогда в этом храме в Чехословакии, но только гораздо более сильно. И неизвестно откуда, неведомо откуда, пришло желание открыться перед Богом и сказать Ему все. И я это сделала со слезами, покаялась. Он дал мне слова покаяния, Он мне сам сказал, в чем мне каяться. Я покаялась в своем неверии, я покаялась во всем, что я когда-либо сделала против истины вечной и правды вечной.

0: Бог — это первый вздох, первый ребенка крик, в новую жизнь порог, в вечность манящий лик. Это весенний дождь, это осенний гром, это по телу дрожь в храме его святом, это молитвы стон, гимнов хвалебных звук, это земной поклон, это скрещение рук. Бог — это вечный дух, это стихий закон. Бог — это лучший друг, в бедах помощник Он. Бог — это наш судья, истинный вечный страж. Бог — это суть моя, совести голос наш. Бог — это в сотах мед, Бог — это хлеб и соль, тот, кто нам мир дает, тот, кто врачует боль. Это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Бог — это жизни пульс, это надежды луч, щит от враждебных пуль, кров от нависших туч. Это Голгофский крест, это воскресный день, это благая весть крыльев могучих сень, это святая кровь, это прощенный грех. Бог — это та любовь, что обнимает всех.
1: Михаил Данилович Локтев. Совсем молодым человеком он приехал с родителями из Китая в Соединенные Штаты Америки. Учился в американских школах, получил педагогическое образование и теперь работает учителем средней школы. Но и он в своей жизни не находил счастья, не находил удовлетворения до тех пор, пока не доверился Христу. Вот что он сам рассказывает.
2: Итак, я проводил мою юность, участвуя во многих видах служения Богу в церкви, живя как бы верой моих родителей. Хотя я знал от многослышания, что должно каждому человеку лично принять Христа верою, раскаявшись в своих грехах, я об этом старался много не думать. И даже довольствовался тем, что я совершаю труд в церкви. И если бы Бог не вмешался более сильным толчком, наверное, я до сих пор бы состоял в собрании людей, но не в Церкви Божьей. Слава Ему за то, что Он не оставил меня. А это случилось так. Не окончив мой первый год работы учителем, я очень серьезно заболел, и мне предстояла тяжелая операция. В госпитале, конечно, мне была возможность, и я вынужден был подумать о своей жизни, о семье и о вечности. Ведь это уже второй раз, что я попал в госпиталь, не дожив до 24 лет. И я долго размышлял, и, наконец, вдруг, внезапно даже, мне как-то ясно стало, что Бог по милости своей это еще раз стучится в мое сердце. И вдруг мое сердце наполнилось благодарностью Богу за милость эту, за милость Его, что Он меня так долго терпел. Я раскаялся в моих грехах и в том, что я так долго медлил, и дал обещание служить Ему как верный слуга. Удивительно, что как только я сделал это решение, страх и сомнение и забота о предстоящей операции как-то улетучились, я был уверен, что все пройдет благополучно, потому что Бог хочет употребить меня в служении Ему.
1: Брат Михаил, благодарим за слово свидетельства. Не мог ли бы ты спеть нам сейчас одну или две песни во славу Господа?
2: Попробую с Божьей помощью.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Венерина мухоловка. Венерина мухоловка – одно из самых удивительных растений на Земле. Когда я учился в колледже, в комнате у меня росла венерина мухоловка, которую я регулярно подкармливал гамбургерами из столовой. Однажды мой однокурсник увидел, как я бережно заворачиваю в салфетку кусочек гамбургера и спросил, что я намерен с ним делать. Я объяснил, что хочу покормить свой цветок. Приятель рассмеялся. Он не поверил, что на свете бывают цветы, которые едят мясо, и решил, что я шучу. Каково же было его изумление, когда я положил кусочек мяса на листик растения, и тот, сомкнувшись, поглотил его. Увидев это, мой однокурсник в ужасе выскочил из комнаты. Вы когда-нибудь задумывались о том, как венерина мухоловка ухитряется так резво хватать добычу? Муху, например, или еще что-нибудь вкусненькое? Ученым не сразу удалось раскрыть этот секрет. Стоит прикоснуться к чувствительным волоскам растения, как клетки кожицы листа начинают расти с необычайной скоростью. Закрывающийся лист на самом деле результат поразительно быстрого роста клеток. Клетки внутренней части листа не поспевают за внешними и растут еще несколько дней. После этого лист медленно открывается. Стремительный рост внешних клеток листа венерины мухоловки стимулируется электрическим импульсом, возникающим при раздражении чувствительных клеток листа. Сложнейшее устройство венерины мухоловки трудно объяснить случайностью. Скорее, это еще один пример безграничной изобретательности Творца.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. Мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, вторую главу. Прочтем стихи 11-12. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Друзья мои, в мире есть много всевозможных национальностей и рас, но весь мир, по сути дела, разделен на два класса. Это деление совершил Бог. Есть верующие в Бога люди и неверующие в Бога люди. Было время, когда мир был разделен на две группы – евреи и язычники. Бог избрал еврейский народ для особых откровений, чтобы через этот народ дать Слово Божие миру. Но, к сожалению, и этот народ оказался жестоковыным. Он постоянно противился Божьим повелениям, и об этом свидетельствуют все пророки. Но Божье слово твердо. В книге Исход, 24 глава, стих 3, читаем такие слова. «И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Но, друзья мои, на деле этот же народ не сделал и не делал то, что сказал Господь, не делал то, что говорил Господь. И в этом его трагедия, закончившаяся распятием Христа. Апостол Павел в нашем тексте выражает прежнее и теперешнее положение верующих такими словами, послушайте, «далеко и близко». Положение язычников было далеко, далеко от Бога. Израиль же, кроме закона совести, сдал и закон Божий, имел этот закон, то есть был близко к Богу. В Новом Завете мир также разделен на два класса. Церковь Христа и мир. Прообразом церкви Христа был Израиль, прообразом мира – язычники. Язычники, по определению Павла, были без Христа. Но Израилю было известно о пришествии Мессии. Христос духовно был с Израилем, и Бог был близок к нему, как никакому другому народу. Все их законы, обряды, обычаи были даны Богом. Язычники были чужды заветов обетования. Они не имели права входить равноправными членами общества израильское. Евреям было запрещено даже есть за одним столом с язычниками. Но, избирая Авраама, Бог думал о других народах. Богооткровение не могло произойти в один год. Нужно было приготовить народы к принятию величайшей Божьей истины. Эта истина – искупление человека от суда за его грехи. Язычники не имели надежды, как мы читаем в сегодняшнем тексте. У язычников была религия искания, у Израиля религия надежды. Язычники стремились к лучшей жизни и искали ее. Думали они, этот поиск нередко приводил их в иудейские синагоги, и апостол, встречая их там, понимал их душу. Девизом язычников было «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Многие теперь живут по этой философии, конечно. Язычники не имели надежды на будущую вечную жизнь, как не имеют ее сегодня атеисты. Израиль же имел откровение воли Божьей, имел обетование, имел надежду. Но теперь, конечно, он утратил эту надежду. Язычники были безбожниками в мире. Имея множество богов, язычники оставались без Бога. А быть без Бога – это то же самое, что быть в пустыне без проводника или быть на корабле в бушующем море без капитана, без компаса. Это значит гибель неизбежна. Язычники были презираемы Израилем. Это был величайший грех. Бог не учил их ненависти, Бог учил их любви. На земле часто бывает, что одна группа людей считает себя лучше другой, белый считает себя лучше черного, христианин считает себя лучше магометанина. Сорная трава самовосхваления растет повсюду, даже на хорошей почве. Друзья мои, наш текст говорит, что во Христе язычники стали близкими Богу. Только во Христе, только приняв Христа в сердце, как Спасителя, как Царя, как Господа. Приближение язычников к Богу произошло у креста, у которого римский воин сказал о Христе так. Послушайте внимательно. «Воистину он был Сын Божий». Эти слова вы можете прочесть в Евангелии Матфея в 27 главе, в стихе 54. Матфея, 27 глава, стих 54. Евнух из Эфиопии, читавший в пустыне об Агнце Божьем, после пояснения этого местописания Филиппом сказал так: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Деяния апостолов, 8 глава, стих 37. Обращение к Богу сотника римской армии Корнилия происходит в обычной обстановке, без всяких обрядов. Он втайне молился Богу, и Дух Святой дал чудное свидетельство о вере этого человека. Прочтите об этом в Деяниях апостолов, в главе 10. Приближение язычников к Богу через Христа происходит, друзья мои, и сегодня. Происходит самым простым способом – через изучение Библии. Кровь Иисуса Христа стала связующим звеном между человеком и Богом. Только на Голгофе может произойти встреча человека с Богом. Друг, радиослушатель, имели ли вы такую встречу? Если нет, вы можете встретиться с Господом сегодня. Да поможет вам Господь в этом. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче на этой же станции, на этой волне. Да хранит вас Господь и да благословит Он вас обильно. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.

Вместе с ангелами твоими возвещаем сегодня и говорим: свят, свят, свят Господь Саваоф. Сегодня ты каждого из нас напомнил о том, что ты каждого из нас нашел. Ты сегодня напомнил, Господи, что от тебя благословение тобою и к тебе. Сегодня сердца наши, Господи, ко престолу святому Богу, возвещая славу и величие твое, возвещая мир твой и благословение твое, возвещая, Господи, тебя, Господа нашего и Спасителя нашего. Слава тебе, Господь.

Слава Тебе, Господи, за то, что птицам Твоим, Господи, хорошо под крыльями Твоими. За то, что детям Твоим, Господи, отрадно быть у ног Отца Твоего. И сегодня вместе с ангелами Твоими, Отче, мы славословим Тебя. Сегодня вместе со всеми святыми, Господи, ибо у Тебя все живы. Пусть сегодня на этом месте будет хвала Тебе, Богу нашему.

Так хочется громко-громко говорить аллилуйя, что Он действительно родился. Слава Господу, слава Господу, слава Христу, слава Иисусу. Великие праздники наступают не сразу, им предшествует предпразднество, и они точно так же резко не переходят от праздников, нету такой резкой перемены от праздников к будням. Вот, и это все помогает нам лучше понять, разобраться, расширить возможности нашего ума и сердца вот, относительно чего праздник. В большей мере, в большей полноте воспринять смысл этого праздника, который отмечаем. Рождество – это великий праздник, которому предшествует время ожидания, после которого еще есть время, когда вот не хочется уходить от и выходить из этого состояния. Великий праздник, вот рассуждая о нем, мы действительно наполняемся вот этой полнотой Божьей света Рождества. А в рождественские дни, наверное, если так можно сказать, рельефнее или выпуклее становятся такие понятия, как доброта, любовь, доброе дело, милосердие. Как-то оно становится таким вот выпуклым, заметным. Какое-то наше сердце становится более восприимчивым. Да даже в тех же заботах, в той же праздничной, но в будничной суете относительно того, кому что подарить, мы тоже становимся такими, знаете, как бы теряем, что называется, голову даже, потому что хочется что-то сделать. Вот. И, конечно, забота успеть купить для всех, не забыть никого, не обойти мимо. Вот. Да и вокруг мы замечаем и природу, как-то мы обращаем внимание, снега нет, вот что же это за Рождество без снега, вот, а значит, не безразличен нам снег, хотя мы на него потом и обижаемся, вот сколько навалило, и не убирает никто, вот, мы как-то замечаем это все и становимся такими по-своему волхвами и детьми по-своему, даже взрослые, ожидаем каких-то что называется, чудес, вот, ожидаем. Мне тут попалась недавно повесть, этот рассказик, такой повесть небольшая о Генри, вот «Дары волхвов». Вот. И я так, знаете, вот так вот, как будто в сказке побывал, вот, историю, наверное, школьная программа, вот, бедная семья, муж с женой, вот, любят друг друга, вот, и только сокровища у них в бедной квартире, вот, снимают квартиру так недорого, вот, сокровища у нее волосы, которые, когда бы она расчесывалась, если бы видела царица Савская, то, наверное, позавидовала, ничего не стоит все сокровища царицы Савской, а у него от родителей остались часы, вот, очень прекрасные часы, вот, Соломон бы, если увидел, так тоже, наверное, позавидовал бы. Но Рождество, у нее там доллар и 86 центов, что можно купить? Она так хотела мужу своему сделать подарок, потому что часы есть, а ремешок кожаный, он уже старый, неудобно, вот и часы есть, и показать неудобно, потому что ремешок старый, вот. И она долго думала, переживала, пришла домой, ну ничего нету, вот, ну а так хотелось в Рождество мужу подарок, вот. И потом, что она делает? Да, она подошла к окну, обрезала волосы, отнесла в магазин, где сдают ее, с такой радостью купила эту платиновую цепочку к часам, приходит домой поправить себя, чтобы вот разруху, это как это он говорит, исправить разрушение, которое причинило великодушие в сочетании с любовью. Да нет, он меня любит не только за волосы. Муж приходит, оторопел. Она говорит, неужели ты меня больше не любишь? Люблю, конечно. И она показывает ему подарок, а он открывает, достает у себя из кармана коробочку, в которой заколка черепашьей кости, вот, которую так она хотела купить. И они все поняли. Они обнялись друг друга и сказали, ничего. И там он говорит, что они остались, пишет этот Генри, говорит, волхвы были
мудры, и подарки их мудры были. Они все-таки подарки такие подобрали, если не понравится, можно вернуть обратно и использовать самому. А эти два глупых, по-детски, распорядились так сокровищем своим. Но они-то и есть по-настоящему волхвы. В эти дни мы действительно хотим, ожидаем вот каких-то чудес. Мы хотим что-то сделать. Даже если в жизни так не бывает. А может, бывает, но очень редко. Но этот рассказ, даже этот рассказ, в эти дни он хочет, заставляет меня поверить в эту мечту, что все-таки есть абсолютная любовь. Когда двое готовы поделиться самым сокровенным для счастья другого. В эти рождественские дни я хочу прочитать вот это слово, повествование из Евангелия Луки с 10 главы. Вот один законник встал, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но, вот это но он, желая оправдать себя, сказал: «А кто мой ближний?» И дальше вы знаете всю эту историю о добром самаряне. Ко Христу приходили с надеждой, с мечтой, что Он что-то даст им. Действительно приходили нуждающиеся, и Он делал для них невозможное. Он делал для них то, что даже было где-то за пределами их мечты. Но много людей приходило, своих же приходили, которые приходили не для того, чтобы ответ получить, а для того, чтобы себя показать. Он, желая быть оправданным, в каком смысле? Ожидал, что ему скажут: «Ой, какой ты молодец, самый благочестивый, самый знающий Писание, самый понимающий любовь, самый, что называется, любвеобильный». И Христос, зная мысли, Он рассказал ему историю. Притча. А что такое притча? Притча – это то, что ярко иллюстрирует то, о чем человек знает, о чем разговор, и сразу реагирует на это. Притча – это как веселая история. Знаете, когда веселую историю рассказывают другой, то эффект в чем? Что он рассказывает историю, даже бывает недорассказал, а человек уже начинает смеяться. Вот что эффект. А когда человек рассказал историю, и он ожидает реакции смеха, а ее нету. Слушай, говорит, ты не понял? И когда начинают объяснять, то уже эффект это вон он в чем дело. Теперь я понимаю. И Христос рассказал в каком-то смысле веселую историю, где бы этот сам человек сам себя увидел. Законники, они, это фарисеи, они между собой, вернее, как сказать, по отношению к другим тоже воспринимали себя, знаете, в мире, но не в мире. Ну, эти священники, левиты, конечно, они там держатся за церковную утварь и прочее, прочее. А мы вот чистые, мы вот отделенные, мы, что называется, в духе, мы вот все буквально по Писанию. И, конечно, когда он стал рассказывать эту историю, слышать эту историю от Христа, то, конечно, он ожидал, знаете, Христос начал рассказывать: вот человек-разбойник, и священник проходит мимо, конечно. Где ты видел священника? Конечно. Левит прош? Конечно. И что дальше ожидает? Ожидал, наверное, того, что скажет: а вот законник, вот видите, не прошел, а специально подошел и помог. И вдруг он уже, знаете, как сказать, расправил крылья, и вдруг он говорит: и самарянин. Самарянин? Не ожидал. Шок такой произошел в нем, что он даже, когда спросил, а кто ближний, он даже не сказал самарянин, а говорит: тот, который оказал. Это как похожая история с Аманом. Помните, царица Эсвирь? Когда Аман был при царе, и Мардохея вообще не воспринимал, даже решил весь народ истребить. А у царя
и все уже, кажется, царь ему и письма дал, с которым он пошел, разослал гонцов истребить всех евреев. И в одну ночь произошло вообще непонятно что. Понятно-непонятно, у царя сон пропал. И он нашел дневную запись и говорит, а Мардохей когда-то доброе дело, кажется, сделал. И тут входит Аман. А тут и спрашивает, говорит, слушай, а вот если бы царь хотел возвеличить человека, что бы он ему сделал? Кого он хочет возвеличить? Конечно, меня. Полцарства, коня, одежду, перстень и прочее, прочее. Вот. И вдруг ему царь говорит, вот все, что ты сам сказал, пойди скажи Аману. То есть Мардохей сделай. Когда это законник услышал, то, наверное, в его жизни что-то произошло. У фарисеев была действительно тонкая система разработана, в хорошем смысле, что система, которая позволяла им любить в определенных рамках, следить за чистотой, но на самом деле, сами того не замечая, проблема была их не в том, что они не любили ближнего, не помогали, а в том, что они делали это в определенных рамках. Для того, чтобы себя показать. Над другими, других, с другими считаться, а с другими не считаться. Эта притча побуждает каждого из нас в эти рождественские дни. Наверное, побуждает или заставляет поставить себя на место какого-нибудь персонажа. Да даже на месте каждого, одного из этих персонажей. Эта притча показывает нам, что в нас нет этой полноты любви. Иногда мы хорошие, а иногда мы видим, что мы хорошие за деньги. Иногда мы хорошие, потому что нам хочется услышать где-то, ой, какой ты молодец. Иногда мы вообще не воспринимаем другого, не считая за то, что даже не то, что сделать, а вспомнить о нем. Эта притча помогает, показывает нам, у нас, что нет этой любви. Она приходит только свыше. Самарянин. Это кто такой? Первоапостольская церковь самарянина видела Христа. Самарянин – это Христос, который для нас ближний. И мы его должны полюбить, ближнего нашего, потому что только он подошел к нам. И им мы можем любить другого. Возлюби Господа Бога твоего, это очень легко. А возлюбить ближнего, Христа, который в Сыне Человеческом пришел, который был, вида не имел и величия не имел. Его-то за что? Но ближний-то Христос. И полюби Христа, ты будешь любить и ближнего. Не ты, а любовь Христова. Притча помогает нам понимать Божью любовь и показывает, что наши дела, они помещаются не в какой-то блокнотик, вот, часть нашей жизни, которая, а помещает наши дела в контекст вечности. В какой контекст вечности? Показывает эта притча намного больше, чем подарок ближнему своему. Эта притча показывает нам контекст всего начал нашего падения человека и искупления нашего. В одном из соборов Франции есть аллегорическая первоапостольская церковь воспринимала, толковала эту притчу как именно историю падения человека, изгнания из Эдема и искупления. И в одном из соборов Франции, говорят, есть изображение на это раннехристианское толкование. Там в верхнем углу Адам с Евой, согнувшись, их ангел изгоняет из рая, а в нижней части вот эта притча о добром самарянине. Эта притча намного больше, чем только лишь от отношения друг к другу. В этой притче первоапостольская церковь видела, вернее, человека на дороге, видела Адама, а значит и все человечество, каждого человека, который рождается уже вне рая.
Иерусалим – это рай, это дом Отца, из которого человек ушел. Иерихон – это мир. И там Иерихон 250 метров ниже уровня моря. И он шел из Иерусалима в Иерихон, все ниже и ниже. Это как притча о блудном сыне. И уже кажется на самом дне, но еще не до дна дошел. Встретились грабители, злые силы, которые ополчаются на человека. Священники, пророки – это закон, правила, заповеди, которые помогают человеку сберечь себя. Но написано, закон был только лишь детоводителем ко Христу. Закон не мог решить проблему, помогал, но снова и снова человек оказывался в этом дне, оказывался израненным. Закон был детоводителем ко Христу. Гостиница – церковь. И церковь показана как забота о человеке, в которой забота о человеке. И он сказал, этот господин говорит, когда возвращусь. И Первоапостольская Церковь видела в этом пришествие Христа, Господа Иисуса, на землю второй раз. Какая притча большая, какой удивительный рассказ, какое важное напоминание. Кто мой ближний? Кому я не успел подарок сделать? Кто в этом списке? Те, которые и мне сделают? Или все-таки в этом списке есть те, на которых я до этого не обращал внимания? Слышал и не слышал. Я недавно услышал, прочитал заметку такую, комментарий такую, реакцию человека вот на недавно ЧП вот в Воронежской области, сгоревший психинтернат. И заголовок такой: «Горят, потому что всем мешают». И он задает вопросы: почему? Почему это психинтернаты далеко от цивилизации, от больниц, от МЧС, которым не доехать ни врачу, ни пожарникам? Зачем? Почему так далеко? На задворке. На задворке совести, говорит, а не социальной помощи. Что сегодня ценится на земле? Человек становится маленьким-маленьким, все меньше и меньше. Говорят, и родственники туда приехали, те, которые вообще не приезжали, а приехали, потому что правительство сказало, 500 тысяч будут давать компенсацию и похороны за бюджетный счет. Рождество. Какие же это люди? Какие же это нехорошие? Кто мой ближний? Кому я подарок делаю сегодня? Сегодня эта история напоминает нам, что каждый из нас был на этой дороге в Иерихон. Каждому из нас, если знаю Господа, каждому из нас подошел этот ближний. Все прошли мимо, а он подошел. Сегодня эта история напоминание о том, что благодатью мы спасены. Те проходили мимо, у них другие цели были, а этот специально нашел его, искал. Отец ищет своих. И написано, благодатью вы спасены. Сие не от вас, а Божий дар, чтобы никто не хвалился. А дальше мы созданы на добрые дела. В нас хотят видеть Христа. Не учение о нем. Мы должны быть ближними для тех, которые еще не знают его. Пусть в эти рождественские дни каждый из нас переосмыслит, переоценит жизнь человека, ценность этой жизни. И себя увидит, для кого я ближний. А если кто еще не знает Христа как личного Спасителя, написано «Время благодати». Сегодня день спасения. Хор будет петь гимн, и во время пения гимна у кого есть побуждение принять Христа, выйдите вперед, и братья-служители помолятся вместе с вами. Если кто-то вдруг, слушая эту историю о добром самарянине, в своем списке, где записаны те, которым он дарил, он увидел, что нет одного того, которого я не замечал. Пусть Господь благословит. Пусть Дух Божий коснется каждого из нас, чтобы Христос, Его свет, еще ярче засветил в наших сердцах. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Дэвид Вилкерсон – основатель реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков, автор книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим», а также пастор церкви в городе Нью-Йорке. Итак, предлагаем вашему вниманию послушать проповеди этого замечательного проповедника. Знакомит вас с ними Игорь Карпенков. Тема 27. Искушение праведных.
3: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. От Матфея 4:1. Что за невероятный стих? Матфей ясно утверждает, что Божий Дух повел Христа в пустыню, где Он должен был подвергнуться жестоким искушениям. Что еще более удивительно, этот стих следует сразу же после описания великой славы. Иисус только что принял крещение в Иордане. Когда Он вышел из воды, небеса отверзлись, и Дух Божий спустился в виде голубя к Нему на плечо. Затем голос с небес объявил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». От Матфея 3:17. Возможно, вы недоумеваете, если Иисус был так угоден Богу, что Он сообщил всему миру о том, что это Его возлюбленный Сын, зачем Он тогда повел Христа для испытания в пустыню? Позвольте мне напомнить вам, что Иисус является образцом для нашей жизни, как верующих людей. Иоанн пишет: «Поступаем в мире сём, как Он поступал». 1 Иоанна 4:17. Более того, Христос был подобно нам искушен во всем. К Евреям 4:15. Из Писаний ясно следует: все, кто во Христе, Божьи возлюбленные, на которых пребывает Его Дух, будут подвергнуты испытаниям пустыней, точно так, как Иисус. И этот опыт будет сопровождаться сатанинскими искушениями. Заметьте, этот принцип неприменим к теплым или холодным верующим. Такие испытания приходят только к тем, кто ходит в духе и имеет общение с Господом. Фактически, чем горячее человек любит Иисуса, тем более сильными будут его испытания в пустыне. Однако, когда Дух Святой ведет нас в пустыню, Бог имеет для нас некоторую вечную цель. Не делайте только ошибки. Нас искушает не Бог, а дьявол. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам никого не искушает. Иакова 1:13. Чтобы понять Божью цель для нас в наших испытаниях в пустыне, нам нужно исследовать, что же пережил в пустыне Христос. Многие встречаются со своими собственными искушениями, помимо пустыни. Это искушения низшего порядка, такие как жадность, прелюбодеяние, насилие, воровство, пьянство, азартные игры. Такие люди живут во всех отношениях в низине. Иисус же стоял выше всего этого. Он не был искушаем такими грубыми грехами. Благодаря тому, что Он был праведен, возлюблен, избран, Его искушения были более высокого уровня. Они были намного более глубокими, таинственными и интенсивными, чем низменные грехи. Его искушения лежали в духовной сфере, и они имели вечные последствия. То же самое справедливо сегодня и для нас. Истинно духовная личность не подвергается искушениям грубо плотского характера. Например, ее не потянет украдкой зайти в бар выпить или зарезервировать номер в гостинице для совершения блуда с проституткой или воспылать страстью к чужой жене. Ему никогда не приходят в голову азартные игры, наркотики или проклятия. Напротив, его постоянное желание с каждым днем все более приближаться к Господу. Он делает Иисуса Господом всей своей жизни, ежедневно жадно поглощая Божье Слово, ища Его в молитве. Его душа взывает: «Господи, я хочу углубить наши отношения. Я хочу ходить во все большей близости к Тебе». Описывает ли это вас? Если да, то ваши искушения будут походить на то, что претерпел Иисус. Они будут связаны с вашим послушанием Богу и упованием на Его Слово. И сатана сделает все, что в его силах, чтобы искусить вас. Он хочет увести вас в сторону от того, что предназначил для вас Бог. Он будет пытаться посеять в вас сомнения в вашем призвании, лишить вас вашего помазания и убедить вас, что Божье одобрение и благословение на вашу жизнь – это ложь. После 40 дней и ночей поста Иисус взалкал. В один момент, когда Иисус был физически ослаблен, дьявол приступил к нему со своим первым искушением. Писание говорит о Христе: «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“» от Матфея 4 глава со 2 по 3 стихи. Нет ничего греховного в том, чтобы быть голодным. Так в чем же здесь проблема? Сатана бросал Иисусу вызов. Если ты действительно являешься Богом, ты имеешь в себе Божью силу, в настоящее время ты находишься в весьма трудном положении. Почему бы тебе не употребить силу, данную тебе Богом, чтобы избавить себя от страдания? Разве не для того Он дал тебе эту силу, чтобы видеть, будешь ли ты подобающим образом ее использовать? Ты не совершил ничего, чтобы подвергаться такому испытанию. И ты знаешь, что Богу не доставляет удовольствия смотреть на то, как страдают Его дети. Так что нет никакой необходимости, чтобы ты так терпел еще час, и нет ничего плохого в том, чтобы удовлетворить свою личную нужду. Просто скажи слово, прикажи себе выйти из этих обстоятельств. Это одно из наиболее коварных искушений, которые встречаются истинно благочестивым людям. Подобно Иисусу, вы горячо любите Бога, вы расположили свое сердце, чтобы полностью быть послушными Ему. Затем Господь ведет вас для испытания в пустыню, и вы проходите через долгий период испытания и сухости. Через некоторое время возникают вопросы. Вы начинаете теряться, недоумевая о том, каковы вечные Божьи цели в вашей жизни. И пока вы пытаетесь молиться и одержать победу, сатанинские искушения кажутся более неистовыми, чем когда-либо. Давид имел подобный опыт. Дух Святой ввел этого мужа в длительное переживание пустыни. Через время Давид настолько ослабел и утратил мужество, что он думал, что весь мир сошел с ума. Он взывал: «Не стало праведного, нет верных между сынами человеческими». Псалом 11, стих 1. «Ложь, — говорит каждый ближнему своему, — говорят от сердца притворного». Псалом 12 стих 2. Давид так долго находился в бедственном положении, что начал все более приходить в отчаяние. Он говорил: «Я скорблю день и ночь в сердце моем». И он недоумевал, когда же будет этому конец. «Доколе, Господи, будешь забывать меня? Доколе будешь скрывать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною». Псалом 12, стихи 2-3. Он вопрошал Бога: «Почему у меня в душе эта глубокая, непонятная борьба? Сколько она будет длиться? Не должен ли я продолжать стараться справиться с этим сам? Я не могу разобраться». В Псалме 34 Давид говорит о западне, которую поставили для него.

же самое искушение, которое сатана обрушил на Иисуса. Враг хочет, чтобы вы действовали независимо от Отца. Когда вы находитесь в самом разгаре испытания, дьявол говорит: «Твое страдание не от Бога. Тебе нужно проходить через это. Ты имеешь пребывающую в тебе посредством Духа Святого Божью силу, поэтому ты не должен терпеть это до следующего дня. Скажи слово, освободись от переживаний своей внутренней борьбы, утоли свой голод». Первым в замысле сатаны было создать недостаток силы. Он надеялся, что Бог не ответит на зов Иисуса о хлебе, если он попросит его. Затем, если не явится небесная сила, Христос мог бы усомниться в своей божественности и отвернуться от своего вечного предназначения на земле. Во-вторых, сатана знал, что Иисус был послан исполнить только то, что сказал ему Отец. Таким образом, он имел целью убедить Христа проявить здесь непослушание в интересах своего личного благополучия. В таком случае, если бы Иисус употребил свою силу, чтобы избежать страдания теперь, он впоследствии мог бы сделать то же самое, чтобы избежать креста. Дьявол использовал то же самое искушение против множества христовых последователей. Такие верующие одно время были истинно алчущими Бога. Они были молитвенниками, помазанными и исполненными Духа Святого. Но затем они были поведены в пустыню страдания, нужды и отчаяния, и сатана искушал их усомниться в том, что их испытание было от Бога, и использовать Божью силу, чтобы спасти самих себя. Враг шептал: «Ты устал от этих финансовых проблем, и Бог не отвечает ни на одну твою молитву. Каждый день ты в отчаянии смотришь на то, что принесло это испытание тебе и твоей семье, и теперь ты больше не можешь этого терпеть. В твоем сердце пребывает Божье Слово, и Он дал тебе силу посредством Духа Святого. Почему бы тебе не прибегнуть к этой силе, чтобы положить конец этому страданию, ухватись за Божье обетование и провозгласить твой выход из этого испытания прямо сейчас? Это хорошее и справедливое дело». Они поверили сатанинской лжи и искали, чтобы ухватиться за какое-нибудь единственное обетование избавления, попытки положить конец своему страданию. Они перестали уповать и вместо этого начали повелевать финансам, но их повеления не были утверждены Духом Святым, и их планы рухнули. Они взяли дела в свои руки. Они перерасходовали возможности своих кредитных карточек и брали займы. Они глубоко погрязли в долгах, продолжая при этом хвастливо утверждать: «Бог благословляет меня». Но все это неизбежно потерпело крах. Вот тогда-то они и ожесточились. В конце концов, они разочаровались в Божьем Слове и отпали. Я неоднократно был свидетелем этого. Эти люди заканчивали тем, что отвергали Божий замысел для их испытания. Господь желал привести их к полной зависимости от Него и доверию к Нему. Он хотел, чтобы это испытание лишило их всякого доверия к человеку и своим личным способностям. Он также хотел произвести в них Христово сострадание к другим, находящимся в подобных обстоятельствах. Писание говорит, что это было Божьей целью даже в отношении своего собственного сына. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. К Евреям 5:8. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». К Евреям 2:18. Итак, каков же был ответ Иисуса на это искушение дьявола? Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. Христос в сущности сказал: «Я пришел на землю не для того, чтобы удовлетворять свои нужды,

избегать страданий или заботиться о физическом комфорте. Я пришел, чтобы дать человечеству, а не спасать самого себя. Даже на вершине своего страдания Иисус не упускал из виду своего божественного предназначения. И если наш Господь учился в пустыне зависимости и состраданию, так должны поступать и мы. Действительно, знакомые мне верующие, которые имеют истинное Христово сострадание, это те, которые претерпели страдания и вышли из него, свидетельствуя о Божьей верности. Они могут сказать вместе с Павлом: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Галатам 6:17. Далее сатана берет Иисуса на крыло храма. Когда Иисус стоял на самом верху храма, сатана прошептал ему: «Давай, прыгай, если ты действительно Сын Божий, Он спасет тебя». Его слово говорит, что ангелы ополчаются вокруг тебя, чтобы охранять тебя, так что ты никогда не пострадаешь физически. Видите ли вы коварство сатаны в этом? Он отделяет одно обетование от остального Писания и искушает Христа, чтобы он целиком верил этому обетованию всю свою жизнь. Он предлагал: «Ты говоришь, что с тобою Бог? Хорошо, докажи мне это. Твой отец уже допустил мне изматывать тебя. В чем же проявилось тогда его присутствие? Ты можешь доказать, что он с тобою, если прыгнешь. Если Бог с тобою, он обеспечит тебе мягкое приземление. Тогда ты можешь на этом строить свою веру. Если же не так, ты с таким же успехом мог бы умереть, чем продолжать гадать, действительно ли ты можешь совершить что-то сам. Тебе нужно какое-нибудь чудо, чтобы доказать, что Отец с тобой». Снова же, через подобное испытание прошел и Давид. Он свидетельствовал миру о Божьей верности к нему. Однако на этот раз Давид обнаружил себя в глубокой яме отчаяния. Сатана подступил к нему с колкими обвинениями: «Посмотри на себя, ты отвержен и даже не знаешь за что. Ты говоришь, что Бог верен, но ты духовно высох. Ты молишься утром, в полдень и вечером, но каждый день ты просыпаешься с непонятной неутолимой тоской. Где же во всем этом Бог?» Давид взывал: «Ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Псалом 41, 11 стих. Затем он присоединил к своему воплю следующие слова: «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Псалом 12. Битва, которая бушевала в мыслях у Давида, знакома всем благочестивым людям. Временами кажется, что Бог молчит. Мы можем обнаружить, что ведем борьбу, которую не понимаем. Подобно Давиду, мы взываем: «Доколе, Господи, когда ты явишь мне свидетельство, что ты со мной, пожалуйста, дай мне знак, какое-нибудь знамение того, что ты благоволишь ко мне».

Вы слушали первую часть проповеди Дэвида Уилкерсона на тему «Искушение праведных». Продолжение слушайте в следующий раз. Текст читал Игорь Карпенков. Да благословит вас Господь!

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте! Вы вновь на занятиях Малого библейского колледжа. Сегодня мы будем говорить о том, что лежит в основе созданной Господом новой общности людей, которая получила название «Церковь».
1: Мы продолжаем изучение системы ценностей Иисуса Христа, следуя за Ним через Евангелие, вникая в Его учение, мы начинаем исследовать самих себя и задаем себе вопрос: исповедуем ли мы те ценности, которые были только что определены Иисусом Христом? Ценим ли мы других людей так, как ценил их Иисус Христос? В системе ценностей Иисуса Христа любовь имела безусловный приоритет. Она проявлялась тогда, когда наш Господь заботился о людях, когда Он разговаривал с кем-то, когда еще только начинались Его взаимоотношения с апостолами. Он любил их, и они это знали. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Так начинает развиваться событие в 13 главе Евангелия от Иоанна, ставшее началом наиболее длинной из всех записанных бесед Иисуса, которая получила название «Беседа в горнице». Иисус понимал, что пришло Его время покинуть сей мир и, конечно же, Своих апостолов, и возвратиться к Отцу. Взаимоотношения Иисуса и Его апостолов выражены прекрасными словами: «Возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Побывавшие с Иисусом 3 года, все эти ученики, я думаю, чувствовали то же, что и Иоанн. Иоанн называл себя учеником, которого любил Иисус. Но я полагаю, что не только Иоанн, но и Петр, и Матфей, и Филипп, и все другие ученики знали, Иисус любит их. И теперь, по истечении 3 лет пребывания со Своими апостолами, Иисус показал им полную меру Своей любви. Как же Он сделал это? Если вам хорошо знакома 13 глава Евангелия от Иоанна, вы должны знать, что Он омыл им ноги. Исследователи, сравнивая Евангелие, говорят нам, что на пути к последнему христианскому пристанищу, к горнице, где провел Иисус свои последние часы с учениками, апостолы спорили о том, кто же будет главным в том царстве, о котором постоянно говорил их учитель. И потому, прежде чем идти на судилище и затем на крест, Иисус решил показать полноту Своей любви, омывая их ноги. Я думаю, Он таким образом ответил на их спор. Но в этом омовении проявилась и Его любовь к ним. После омовения мог последовать вопрос: «Знаете ли, что я сделал вам?» Я думаю, в некотором смысле ответом на вопрос было начало 13 главы Евангелия от Иоанна. «Явил делом, что, возлюбив Своих, до конца возлюбил их». Он возлюбил их и продемонстрировал свою любовь. Он сделал то, чему мы, может быть, вовсе не придаем значения. Теперь, омыв ноги учеников, Иисус произнес то, что было для них полнейшей неожиданностью. Слова о том, что Ему вскоре предстоит покинуть их. Они произвели эффект разорвавшейся бомбы. Но Иисус не только заявил, что Он должен оставить их, Он дал им новую заповедь. В стихе 34, 13 главы Евангелия от Иоанна Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И в 15 главе 9 стихе: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». Смысл сказанного в горнице был таков: «Вы здесь, в этой комнате, потому что Я люблю вас. И если хотите постигнуть Мою любовь, имейте взаимную любовь между собой, а затем взгляните на того, кто сидит напротив вас. Я хочу, чтобы вы любили его так же, как Я возлюбил вас». Иисус любил их необычной любовью. Для описания ее Библия использует греческое слово «агапе». Это безусловная любовь. О ней вы можете прочитать в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Именно так и возлюбил Иисус своих учеников. А теперь Он дает им эту новую заповедь: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Я уверен, что те люди были в горнице лишь потому, что Иисус полюбил их. Они же отвечали взаимной любовью настолько, насколько могли это делать. Но мне думается, что в их взаимоотношениях не всегда присутствовала любовь Господа. Я верю, что каждый из них обещал быть верным Иисусу, потому что Христос дал им понять, что поможет им стать другими, такими, как Он хотел их видеть. Но я не думаю, что они клялись быть верными по отношению друг к другу и любить друг друга. А теперь давайте зададим вопрос себе. Исповедуем ли мы те же ценности, которые Иисус вложил в слово «любовь»? Ценим ли мы любовь так, как ценил Он? Каковы наши взаимоотношения с людьми? Это серьезный вызов для многих из нас. Мы говорили, и мы верим, что Иисус был Богом во плоти, и посему все, что правильно по отношению к Богу, правильно и по отношению к Иисусу. Если Бог есть любовь, то и Христос был любовью. Иисус был любовью в человеческой плоти. И теперь в горнице Он призывает апостолов исповедовать те же самые ценности. «Я хочу от вас, чтобы вы были любовью в человеческой плоти. Я хочу от вас, чтобы вы любили друг друга, как Я возлюбил вас и как Отец возлюбил Меня». Немного позже, заканчивая беседу в горнице, Он скажет: «Потому узнает мир, что вы Мои ученики». Новая заповедь призывала апостолов дать новое обещание верности. Все они обещали быть верными по отношению к Нему, но теперь Он побудил их быть преданными и по отношению друг к другу. Новая заповедь повлекла новое обещание верности и новый завет. Она создала новое сообщество, которое и называется Церковью. Мы видим здесь Церковь в самом ее начале. Мы видим ее сущность, ее чистейший смысл. Церковь Иисуса Христа должна быть частью неба на земле и должна являть людям любовь. О ранних христианах говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга». Во времена ужасных гонений на церковь люди спускались со своих мест на трибунах Римского Колизея, чтобы умереть вместе с христианами. Прежде они никогда не видели людей, которые так преданно любили друг друга, и потому каждый хотел стать частью такого сообщества любви. Призыв Иисуса исповедовать любовь в Его понимании повлек создание нового сообщества. Им и стала Церковь Иисуса Христа. Но будем ли мы исповедовать ценностные ориентиры нашего Господа и придавать им такое же значение, как придавал Он? Как важно проявлять любовь в понимании Христа. Посмотрите вокруг себя. Начните со своего собственного дома. Начните с вашего супруга или супруги, с ваших детей, с ваших родителей, и затем, помимо ваших близких, начните любить всех тех людей, с которыми вы общаетесь, даже если они отъявленные грешники. Но особенно имейте такую любовь в церкви. Церковь предназначена быть сообществом любви. И церковь будет им, если люди, составляющие ее, будут исповедовать те же ценностные ориентиры, которые исповедовал их Господь. И прежде всего, по отношению друг к другу. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».

Итак, наша передача подошла к концу. Мы надеемся, что она не оставила вас равнодушными, и в своих молитвах вы не раз попросите Господа, чтобы Его слова «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга» стали реальностью вашей жизни. Мы прощаемся с вами и в следующий раз расскажем вам о том, как Христова любовь проявлялась в отношении к оступившимся. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Дорогие друзья, если наша передача понравилась вам, поделитесь своими впечатлениями с родными и близкими. Расскажите им, где и когда можно услышать нашу передачу. Запишите наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: «Пошли меня». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Из всех людей, с кем мне приходилось встречаться, живя уже более 8 лет на Западе, самыми удивительными и необычными людьми всегда были миссионеры. Одной из первых, с кем я познакомилась, была Шарлотта, миссионерка из Венесуэлы. Она провела на миссионерском поле более 20 лет. Там умер и похоронен ее муж, тоже миссионер. После его смерти Шарлотта решила остаться на месте их совместного служения и продолжать трудиться среди жителей Венесуэлы. На протяжении уже многих лет она преподает в Библейском институте, совместно с другими миссионерами, подготавливая христианскую молодежь Венесуэлы к служению на Ниве Божьей. Еще с одной миссионерской парой я познакомилась в Канаде. Руф и Айвер встретили друг друга и полюбили, когда они были студентами в Библейском институте. Оба они еще до встречи друг с другом были убеждены, что Господь призывает их на миссионерское служение. Они поженились, и через несколько лет с 2 маленькими детьми на руках поехали в незнакомую страну в Южной Америке. Многие годы они трудились для Господа в Перу. Там выросли их 6 детей, младшие там же и родились. В течение ряда лет их семья жила в плавучем домике на барже, в очень примитивных условиях, без всяких удобств. Дети были маленькими, и все время у Руфи было заполнено домашним хозяйством и заботой о детях и муже. А Айвор трудился среди племен, живущих на берегах Амазонки. Проведя достаточно времени и основав церковь в каждом племени, они спускались по течению реки и причаливали на несколько месяцев у нового селения. Так жила эта миссионерская семья более 20 лет, пока острая нужда в служителе в городе Буэнос-Айресе не привела их в Аргентину, где они трудятся и сейчас в этом городе с многомиллионным населением. Меня всегда поражает преданность Господу и делу Его в жизни миссионеров и их семей. Это христиане, для которых прощальные слова Христа «идите, научите все народы» стали реальностью, повседневной действительностью. Они расстаются со своими близкими, отказываются от разных

пенсионером. Что вас туда влекло? В джунгли, где рев зверей, где властно царило зло в помыслах дикарей. Я, распять на кресте, жить лишь одной мечтой, в дебрях сказать о Христе. Что вас позвало? Что? Кто дал такой совет пролить свою же кровь? Только два слова в ответ: Божья любовь. Церкви скорбящий вздох, слезы детей по отцам, но в джунглях любви росток тянется к небесам. Да, так и произошло. Росток Божьей любви тянется сегодня к небу из племени Аука. Они имеют уже священное писание на своем родном языке. Многие из этого племени обратились ко Христу. Среди них есть аука-проповедники и даже аука-миссионеры, совершающие дело евангелизации в соседних племенах. Но все это произошло не вдруг. После убийства 5 миссионеров, которые погибли, делая только первые шаги сближения с этим племенем, две молодые женщины продолжали молиться о возможности достичь племя Аука. Они готовы были поселиться среди Аука, несмотря на явную опасность для жизни. До этого еще ни один белый человек не жил в племени Аука. Эти молодые женщины были Рахиль Сейнт, младшая сестра одного из убитых миссионеров, и Елизавета Элиот, вдова Джима Элиот, одного из 5 мучеников. После смерти Джима у Елизаветы осталась дочь, 2-летняя Валерия, их первый и единственный ребенок. Мать намеревалась взять девочку с собой в племя Аука. Через 2 года Господь ответил на молитвы Рахили Сейнт и Елизаветы Элиот. Совершенно неожиданно предоставилась возможность поселиться среди Аука. Нелегко было молодым женщинам принять окончательное решение, особенно Елизавете, на которой лежала ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность маленькой дочери. Но также, как и их близких, мужа и брата, этих молодых женщин влекла Божья любовь. Елизавета как-то сказала в беседе с другом, посетившим ее в Южной Америке: «Сознание того, что Иисус Христос умер за весь мир, побуждает меня проявлять живой интерес к спасению всех людей. Однако же тот факт, что мой муж Джим посвятил свою жизнь и был убит, стремясь донести весть Евангелия до дикарей племени Аука, удесятеряет мою любовь к Аука и заботу об их душах». Рахиль и Елизавета с маленькой Валерией поселились в племени Аука. Они стали изучать язык племени и занялись переводом Евангелия. В результате их служения сегодня много жителей Аука верят в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Некоторые из них стали проповедниками Евангелия, научились писать и читать. И сегодня есть даже аука-миссионеры, совершающие дело евангелизации в соседних племенах. Это только отдельные примеры из жизни миссионеров, как весть о Христе через жертвенность их служения достигает племена и народы в самых глухих, отдаленных уголках земли. А я часто думаю о бескрайних просторах Сибири, о Якутском крае, о жителях Таймыра, Чукотки, Камчатки, о тех многих народах и народностях на нашей земной родине, которые никогда не слышали вести Евангелия. Кто расскажет им об Иисусе Христе и Его любви? Кто сегодня согласится расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами больших городов и проявит готовность поселиться там, где нет ни одного верующего? Нужда в тружениках и сегодня так же велика, как и во дни земной жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он сказал Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Евангелие от Матфея, 9 глава, 37-38 стихи. Дорогой друг, дорогой радиослушатель, молись о миссионерском труде, который совершается сегодня во всех странах мира. Молись о племени Аука и о многих других племенах, среди которых живут и трудятся миссионеры. А особенно молись о народах нашей страны, никогда не слышавших евангельской вести. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня».
Книга пророка Исаии.

22-й псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

Послание к римлянам, 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, 8 глава. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам, 11 глава. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Вернуться верой. Вернуться в Россию стихами мечтают поэты изгнания. Но как велики расстояния морями, седыми веками. Я тоже об этом мечтаю. Но только верой вернуться, в суровой борьбе не согнуться, Христову любовь возвещая. И даже совсем не важно, где жизненный путь оборвется, лишь вера бессмертием льется, а стих — только шелест бумажный. Россия, твое возрождение в горячей мольбе призываю, тебе одного лишь желаю — мир с Богом и в Боге спасение. Библия. Сколько раз на пути моей жизни возникали препятствия горы, закрывая небес просторы и тропинку к родной отчизне. Ураганы кричали о смерти, и, казалось, смирения не знали, но страницы книги шептали «Только верьте!» и снова «Верьте!». И в разгар ураганной битвы получал подкрепление свыше, голос Божий из Библии слыша «Твоя сила — молитвы, молитвы!» И я верил, и шел напрямую, а молитва бурю смиряла, и покорно гора отступала, когда к ней подходил вплотную. Я не знаю книги чудесней, не заменит ее иная, только Библия весь благая и ее вдохновенные песни.

0: по следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Спержена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Господь, оправдание наше. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 6 стих. Мысли о совершенной праведности Христа всегда будут для христианина источником величайшего успокоения, тишины, отдохновения и мира. Как часто святые Божии бывают удручены и печальны. Не думаю, что они должны быть такими. Не думаю, что они были бы такими, если бы всегда могли видеть себя совершенными во Христе. Есть такие, кто постоянно говорят об испорченности, о развращенности сердца и о врожденной греховности души. Все это так, но почему бы не шагнуть чуть дальше и не вспомнить, что мы совершенны во Христе Иисусе? Неудивительно, что те, кто постоянно сосредоточены на своей собственной испорченности, имеют такой удрученный вид. Но вспомнив, что Христос соделал нас праведными, мы, несомненно, придем в радостное расположение духа. Пусть осаждают меня горести, пусть нападает на меня сатана, пусть предстоит мне пережить многое, прежде чем я достигну небес. Все это происходит со мной по завету божественной благодати. В Господе моем нет ни одного несовершенства. Христос совершил все. На кресте Он сказал: «Совершилось». И если совершилось, то значит и я совершенен в Нем и могу радоваться радостью неизреченной и исполненной славы. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Вы не найдете по эту сторону небес никого, кто был бы святее тех, кто принимает в сердце свое учение о праведности Христовой. Когда верующий говорит: «Я живу только Христом, только на Него уповаю в деле спасения и верю, что хотя недостоин, все же спасен во Иисусе». В таком верующем, как дань благодарности, рождается мысль: «Мне не жить для Христа? Мне не любить Его и не служить Ему, видя, что я спасен Его заслугами?» Любовь Христова понуждает нас, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них. Спасенные вмененной нам праведностью, мы будем высоко ценить праведность, нам дарованную.

0: Вы знаете, что значит капризничать? Знаете? А как это капризничать? А? Кто может рассказать, как это капризничать? Дуриты. Ну, хорошо, кто еще может как сказать? Ага, не слушают и говорят, что я не буду, да? Капризничают. Хорошо, кто еще может рассказать, что такое капризничать? А кто может показать, как это капризничать? Никто не хочет, да? Ну, капризничать – это вроде бы и так чуть-чуть хныкать, да? Но не плакать так по-настоящему, а чуть-чуть так хныкать. Быть раздраженным таким, да? Вот. И непослушным тоже. Не хочется слушать, когда капризничает. Ну, в общем, вы знаете, как это капризничать, да? Все умеют капризничать? Да? Так вот, история наша. Мальчик Толя капризничал. Сидел и капризничал. Хныкал. Недовольство проявлял, слушаться не хотел. Ну, это у него бывало такое время от времени. Но в этот день у него капризы были из-за того, что его братик старший, Миша, хотел его красками воспользоваться. У них обоих были краски. У вас есть краски или нет?
1: Да?
0: Ага. У кого-то еще нет, да? Или уже закончились? Но я думаю, что вам перед 1 сентября точно родители купят краски. Это я вам по секрету говорю. И вот дело в том, что и у Миши, и у Толи были свои краски. И они любили разукрашивать. Вы любите разукрашивать что-то, да? Вот. А знаете, что они разукрашивали? Папины газеты. Газеты обычно черно-белые, а им нравилось делать их цветными, разукрашивать их. И они там фотографии, знаете, есть в газетах. И они их разрисовывали разными цветами. Но Миша любил брать большие такие фотографии и сильно их так разрисовывать, и у него краска быстро закончилась. А Толя разрисовывал маленькие фотографии, но он был меньшим братиком. И он экономно использовал краску, и у него еще оставалось. Но когда Миша увидел, что у Толи оставалась краска, он, как вы думаете, что захотел? У него захотел взять краску. А Толя хотел давать или нет?
1: Нет.
0: И поэтому он протестовал и капризничал. Не хочу, говорит, почему у него своя краска есть. Он сам очень большие фотографии разукрашивал. Нужно было меньше брать. Ну, в общем, всякое такое он говорил. Но дело в том, что Миша был старшим братиком, а старшие что любят делать? Ну, больше, да, он был больше, старше. А что любят делать те, кто больше и сильнее? А? Не знаете? Это, наверное, потому что вы меньшие, да? Или вы тоже некоторые старше? У вас есть меньшие братики и сестрички? Есть, да? Но я надеюсь, что вы так не делаете, но иногда так бывает, не всегда, но иногда бывает, что старшие отбирают у младших. Вы знаете, что такое бывает или нет? Знаете, да? Это хорошо или плохо? Плохо, да? Плохо. Но я думаю, что вы так не делаете. Но Миша был старшим, и он захотел свою кисточку туда, в баночку с красками опустить младшему брату Толику. А Толя не хотел давать, и он забирал, а тот тянул его, забирал, тянул. В конце концов закончилось тем, что Миша взял этой кисточкой в лицо прямо, Толя мазнул, а Толя набросился на него с кулаками, а Миша был сильнее, но в общем они начали драться, и они бы, наверное, что-то плохое сделали, если бы мама не зашла. Но мама зашла, и она говорит: «А ну успокойтесь быстро». И она их успокоила и говорит: «Идите на улицу и там свой пар выпускайте».
1: Ну и они вышли на улицу, им уже не хотелось, конечно, драться, и красок там не было, ничего там не было, и они на улице чуть-чуть остыли. Но не совсем. Потом мама говорит: «Ребята, идите на ужин». И они заходят домой. Ну, когда заходят домой, надо же разуться, так или нет? И они разулись, Миша разулся, одел свои тапочки, Толя тоже разулся, у него тапочек нет. И это снова была причина для его капризов. «Где мои тапочки?» – начал он капризничать. «Где мои тапочки? Кто забрал мои тапочки?» И он начал ходить по всему дому и ныть, и капризничать. «Кто забрал мои тапочки? Кто взял мои тапочки?» И никто не брал его тапочки. И он хныкал, и он нервничал, и он переживал, знаете как. Пока не произошло нечто интересное. Его старший братик Миша подошел к нему в своих тапочках и дал ему свой один тапочек. Представляете? И в сердце у Толи сразу же произошла перемена. Пропало его плохое отношение к брату. Он взял этот тапочек, и они пошли искать вместе. Толины тапочки искать. Так интересно они шли. Знаете, что когда идешь в тапочках, то один звук об пол, а когда идешь босиком, то совсем другой звук. И они так шли. Шлёп-бум, шлёп-бум, шлёп-бум, шлёп-бум. Так они шли, шлёп-бум, шлёпали тапочками и стучали ногами. Ну и так они пошли в комнату к Толе. Ну и, конечно, они нашли там тапочки под кроватью, где он их и оставил, никто их не брал. И Толя взял уже, обул свои тапочки, и Миша обул свои тапочки. И уже они помирились, и они уже были довольны, и они хорошо поужинали. И потом сели разукрашивать газеты. Они очень любили разукрашивать газеты. И уже Толя не забирал свои краски, и Мише не нужно было у него их отнимать. Уже была одна баночка краски, и две кисточки Миши и Толи опускались туда совершенно мирно. Какой урок мы можем взять для себя из этой истории? Надо делиться. Когда не делятся, тогда все плохо. Тогда могут даже ссориться, капризничать, и ничего хорошего не будет. А когда Миша поделился, ну кто первый поделился, да? Миша, вы заметили, поделился первый, и потом и Толик тоже захотел поделиться. Миша поделился чем? Тапочками. А уже Толик тогда поделился чем? Красками.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: Я была ошеломлена. Его голос звучал жестко, когда он говорил эти слова. Было логично, что надо было забыть о своей семье, чтобы выжить. Но реально ли это – забыть? Необходима была особенная решимость, чтобы отогнать все мысли о семье. В глубине души каждый просто должен был думать о семье. Может быть, он просто похоронил эти мысли? Если бы он это не сделал, то эти мысли стали бы инструментом пыток, невидимым, но ранящим сильнее, чем острый нож.

0: Отец рассказал подробности своей жизни в нескольких коротких рассказах, иногда не связанных между собой. Мы не задавали много вопросов. Мы решили, что дадим ему возможность все нам рассказать. Он боялся сказать что-нибудь такое, что могло бы причинить ему вред после возвращения домой. Большую часть жизни он жил в постоянном страхе и не мог расслабиться, даже в своей семье в Америке. Он знал, что ему надо будет возвратиться, а мы останемся в безопасности в своей стране. Его короткие истории, просто описание некоторых случаев, леденили кровь в наших жилах. Он рассказал нам о своем путешествии в Сибирь. Это был долгий переезд на поезде. Однажды нас высадили где-то в чистом поле, построили нас в ряд и стали расстреливать, просто казнить. Они закончили расстреливать уже половину строя, были уже почти рядом со мной, когда позади остановился еще один поезд. Из него выскочил офицер и приказал прекратить расстрел. Если бы тот поезд не подошел, то я был бы мертв. Приблизительно половина мужчин была расстреляна. Это было печальное, жуткое зрелище. Отец замолчал, вспоминая историю. «Почему я остался в живых?» — спросил он громко. Вопрос повис в воздухе, как будто ожидая ответа. Затем он продолжил. «Потом нас отправили на север. Я не знаю точно, куда. Нам никогда не говорили, куда везут, но я думаю, что это было у Карского моря. Нас посадили на старую ржавую посудину. Это было нечто вроде большого грузового судна или танкера. Все заключенные сгрудились вместе, чтобы только не касаться застывшего на морозе металла судна. Если кто дотрагивался до металла, то сразу прилипал к нему. Никогда в жизни я еще так не мерз. На корабле не было ни единого места, не покрытого льдом. Многие в пути умерли, и их тела сбросили в ледяную воду. Несмотря на то, что мы все собрались в кучу, нас просто исполосовал ледяной ветер. А одеты мы были в одежду, в которой нас забрали из дома». «Куда они привезли тебя?» — спросила Энн. «Мы знали только, что придется работать на угольных шахтах. По крайней мере, туда направили нашу группу».
1: «Тебе так и не сказали, куда вас привезли?»
0: «Я до сих пор точно не знаю, куда нас тогда привезли. Знаю только, что было ужасно холодно, и съедобного не было почти ни крошки. У всех выпали зубы от цинги, и многие умерли от недоедания. Было настолько плохо, что в конце концов нам привезли откуда-то грузовик с картошкой. Каждый получил по сырой картофелине, но было уже поздно. Мы могли только высасывать их, чтобы жевать уже не было зубов. Надо было давать картошку тогда, когда у нас еще были зубы. У меня дела обстояли не так плохо, как у большинства заключенных. Им пришлось работать в шахте. Надо было на руках, на коленях ползти по тоннелю. Я мог ползти немного вперед, но не мог ползти обратно из-за несгибающейся ноги. Она просто застревала в тоннеле. Поэтому меня из тоннеля вытащили и посадили за стол работать учетчиком, следить за выработкой, отмечать каждую загрузку, ну и тому подобное. Эта работа была гораздо легче всего остального. Когда я вышел из лагеря в 1947 году, из нашей партии в живых осталось только трое. Я бы не выжил, если бы мне пришлось работать в шахте. Мы жили как собаки, и наша единственная мысль была о том, как бы выжить. Все жили только днем сегодняшним, одним часом, одной секундой. Вся жизнь сосредотачивалась в одном дне, секунде, как бы согреться и найти немного еды. Люди
1: никогда не вспоминали о прошлом. Надо было смотреть только вперед. Люди жили только настоящим. Иногда надзиратели проявляли щедрость и делились несколькими сигаретами. Я не курил, и поэтому сохранял их и потом обменивал на кусок хлеба. Это дополнительное питание укрепляло меня. Те же, кто не получал дополнительного питания, ослабевали, заболевали и умирали. Многие умерли от воспаления легких и туберкулеза. Лекарств никаких не было. Люди вымирали, как скот, прямо на своем рабочем месте.

Я покачала головой и сказала: «Бог хранил тебя. Теперь я вижу это. Рука Иисуса не только была над тобой, но и над всеми нами». Отец странно посмотрел на меня, как будто не понял, о чем я сказала. Но мое замечание вызвало у него новый поток воспоминаний, и он продолжил. В тюрьме в моей камере одного человека забили до смерти. Три человека избивали его. Они били его кулаками и спрашивали, как его зовут. Он отвечал им: «Иисус». Они пинали его, и он пытался спрятаться под кроватью. Он произносил только одно слово, и это было имя Иисуса. Это ярко запечатлилось в моей памяти. Все это было так странно. В этом не было никакого смысла. Когда они забивали его до смерти, на его губах было только имя Иисуса. В комнате установилась оглушающая тишина. Мы были просто поражены рассказом о его жизни. Затем он вспомнил еще об одном случае, когда он стоял на краю гибели. Однажды он проснулся и обнаружил, что лежит в морге на горе трупов. «Всегда так бывало, когда расстреливали сразу много заключенных», — сказал он. «Должно быть, во время расстрела я упал в обморок, и окружавшие подумали, что я умер. Так я и оказался в этой большой, похожей на амбар комнате с полками вдоль стен. Всюду были покойники. Они лежали на полках или были сложены штабелями. Я понятия не имел, как попал на одну из этих полок. Но я был совершенно уверен в том, что я не умер. Я поднялся и попытался найти кого-нибудь». Он усмехнулся, вспомнив об этом случае. «У здания стоял только один часовой. Дверь была заперта. Поэтому я подобрался к окну и закричал, прося о помощи. Часовой перепугался до смерти. Я почувствовала ужас, когда представила себе, из какого мира страданий он возвратился. Мне сложно было понять это». Энн спросила через минуту: «Отец, а что произошло, когда ты возвратился домой?» «Меня освободили в 1947 году. Позднее Хрущев закрыл все трудовые лагеря и позволил всем вернуться домой. Я возвратился в Дружковку ночью в той же самой одежде, в которой меня забрали 10 лет назад. Я не хотел, чтобы меня кто-то видел. Я старался вести себя осторожно и не привлекать к себе внимания. Я нашел наш дом и увидел, что там включен свет. Когда я шел к нему, то подумал, что, может быть, вы все еще там? Я постучал в дверь, но никто не отозвался. Я постучал еще раз, и затем кто-то закричал: «Кто там?» Но дверь так никто и не открыл. Я сказал жильцам, кто я такой. Затем меня спросили, что я хочу. Я сразу же понял, что дело неладно. Я сказал, что хочу узнать, где моя семья. Наконец мне открыли дверь, но в дом не пустили. Это были дальние родственники со стороны вашей мамы. Я даже не помню, кем они нам приходились. Они испугались, может быть, потому что я возвратился из Сибири и хочу получить назад свой дом. Когда я спросил о вас, никто не знал, где вы находитесь. Еще они сказали, что живут в этом доме уже 4 года и не собираются отдавать его. Затем мне сказали, чтобы я убирался, и захлопнули за мной дверь». Он на минуту остановился и затем добавил: «Они не пустили меня в собственный дом. Это было так обидно. Что мне теперь делать? Куда идти? Я к тому времени уже так устал от изнурительной дороги домой. Я чувствовал себя как пес, который больше никому не нужен. Той ночью я спал у кого-то в огороде на скамейке и ушел оттуда до восхода солнца. Я боялся, что меня прогонят, так как люди боялись общаться с политическими заключенными. На следующий день я встретился со старыми друзьями. Они с опаской накормили меня
и затем я отправился на поиски кого-нибудь, кого я знал по прошлой жизни. После того, как я несколько дней спал, где попало, я случайно встретил женщину, приблизительно одного возраста с Саней, которая когда-то была замужем за моим дальним родственником. Она прониклась сочувствием ко мне и взяла меня к себе. И вот теперь я живу с ней почти 25 лет. Я был в отчаянии, и у меня не было другого выбора. В тот вечер, когда мы ложились спать, Боб сказал мне: «Есть только одно место, куда отец может отправиться, когда умрет. И это место на небе. До этого он жил только в аду».

На следующий день мне надо было съездить по делам, и поэтому я пригласила отца поехать вместе со мной. Это была возможность дать ему увидеть Даллас и в то же самое время не заниматься осмотром достопримечательностей. Когда мы ехали по шоссе, он с удивлением всматривался в небоскребы. Он привык к простым административным зданиям и коробкам жилых домов, и поэтому отметил необычайность каждого дома. Он также смотрел на машины. «Я никогда не водил машину», — сказал он. «Но ты хороший водитель». «Спасибо, тато». Первая остановка была у банка. Я пользовалась отделением банка, куда можно заезжать на машине и совершать все операции, не выходя из нее. Когда мы приблизились к зданию, отец заметно напрягся. Я положила свои чеки на поднос и затем толкнула его в щель. «Что это такое?» — спросил он. «Не бойся, отец, это всего-навсего банк. Мне надо получить немного наличных денег». Пока я ждала, губы отца сжались, и я увидела, как у него подрагивает нижняя челюсть. Почему он так боится банка? Я получила наличные и остановила машину на стоянке, чтобы положить деньги в сумочку. Я снова посмотрела на отца и заметила, что он до сих пор находится в напряжении. «Отец, это же обычное будничное дело для американцев. Они считают это само собой разумеющимся. Мы об этом даже не задумываемся». «Так это был банк?» — спросил он. «Ну да, я все время приезжаю сюда. Мы здесь храним свои деньги». «Я подумал, что это какой-то контрольный пункт полиции, где устраивают проверки. Когда мы подъезжали, я заметил у входа человека в форме. Да это представитель службы безопасности. Не стоит волноваться». «Извини, я думал, что они будут проверять мои документы». «Это Америка. Здесь этого не делают». Он с облегчением улыбнулся. И тут я поняла, что и обычное дело может причинить ему страдания. Я забыла, что значит жить в тоталитарной стране и постоянно бояться милиции, КГБ, постоянно носить с собой документы, постоянно быть готовой к проверке и обыску. «Здесь все банки такие?» — спросил он. «Я имею в виду, что даже не надо выходить из машины». «Нет, не все. Но во всем остальном это совсем не сложно пользоваться услугами банка. Люди сами решают, заходить им в банк или заезжать на машине». «Это здорово», — сказал он с восхищением в голосе. Я захотела именно в этот момент завести с ним разговор и постараться рассказать ему о Боге и его великой любви. «Отец, банк чем-то напоминает Бога. Бог по своей любви и милости дал нам все необходимое, что только надо для жизни и благочестия. И этот дар заключается в Его Сыне Иисусе Христе. Если мы хотим принять этот дар, то мы приходим к Его Сыну, точно так же, как мы приходим в банк, чтобы получить деньги. В банке только и ждут, что мы выпишем чек и воспользуемся им. Нам не надо выпрашивать наши деньги или обещать, что мы их заработаем, или будем хорошо себя вести, чтобы получить их. Это наши деньги, и они хранятся в этом банке. Так и Бог дал нам спасение в Своем Сыне. Нам не надо выпрашивать это спасение или стараться стать хорошими, чтобы получить его, или напряженно трудиться, чтобы заработать его. Это свободный дар, и его можно получить в Его Сыне». Отец ничего не ответил, но было ясно, что он размышляет о том, что я только что сказала.

Затем мы отправились в гастроном на противоположной стороне улицы. Я медленно шла, взяв его под руку, и перед самым входом он вдруг остановился. Он осмотрел все здание, как будто это было самое удивительное место, которое он когда-либо видел. «Пойдем, отец, это не займет много времени, мне надо просто кое-что купить». «Подожди, это что, специальный магазин?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, это такой магазин, куда могут заходить все туристы?» «Да нет, это самый обычный гастроном, и он открыт для всех. Такие магазины повсюду. Фактически он гораздо меньше, чем некоторые другие. Он ближе всего к нам, и я привыкла покупать здесь. Кроме того, я знаю, где у них что лежит». «Во всех магазинах так много еды». «Ну, конечно, в некоторых даже гораздо больше выбор». «Дома нет ничего даже приблизительно похожего на это. Мы, может, через 100 лет к этому придем». Я покатила тележку, отец взял меня за руку, и мы медленно стали проходить по рядам. Он следил за каждым моим движением, боясь что-либо пропустить. Он остановился и стал рассматривать разные сорта хлеба. В секции овощей и фруктов он был удивлен их обилию. Многие из них он никогда не видел. «Что это такое?» – спрашивал он, и я перечисляла ему названия таких овощей, как зуччини или брокколи, и фруктов, таких как киви, манго, папайя и виноград без косточек. Он посмотрел на арбузы и заметил: «Они в 2 раза больше тех арбузов, которые я когда-либо видел». Отец очень обрадовался, когда я взяла связку бананов. Я мог бы их есть каждый день до самой смерти. По дороге домой я подъехала на машине к окошку молочной королевы и купила отцу закрученный конус ванильного мороженого. Он лизнул 1 раз, и его лицо осветила самая широкая улыбка, которую мне только доводилось увидеть. Она была больше, чем у ребенка, который в первый раз пробует сладости. «Что это такое?» – спросил он. «Это особый сорт мягкого мороженого. Его продают в Молочной Королеве, и по всей стране есть множество таких пунктов. Это самое лучшее мороженое, которое мне доводилось отведать». После каждой порции, отправленной в рот, он нахваливал вкус, форму мороженого, что его можно так легко есть и как оно освежает. «Если бы мне можно было каждый день получать по куску хлеба и такому мороженому, то тогда моя жизнь превратилась бы в рай. Большего и желать нечего». Я отметила это про себя и решила, что мы будем каждый день навещать молочную королеву.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов.

Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о самом простом и в то же время самом необходимом, в чем нуждается человек, беседу о воде. Техническое определение воды может быть выражено просто: смесь водорода и кислорода, соединенных в точно правильной пропорции. Нет никакого сомнения в том, что вода – коронное чудо Бога. В замерзшем виде вода делает жизнь легче и безопаснее. В виде снега она снабжает землю покрывалом, храня миллионы литров воды на полях и склонах гор для пользования в будущем. В виде дождя она питает растительность, питает реки, наполняет озера и океаны. В виде облаков она защищает все живое от палящих лучей летнего солнца. В виде пара она помогает гладить белье, двигать машины, производить электричество, совершать внушительное число различных услуг для человека. Вода великолепно конденсирует воздух. Она обладает удивительной способностью сохранять тепловую энергию, что делает возможной жизнь человека. Без воды мы не могли бы пережить зиму, потому что тепло, которое хранится океанами, производит климатическую умеренность во время зимы. Воды океанов задерживают солнечное тепло, а потом отдают его в зимние месяцы, чтобы холод не превосходил меры человеческой выносливости. Кроме того, океаны так расположены на поверхности Земли, что это их действие совершается с предельной эффективностью. Вот ученые говорят, что вода ближе всех других веществ к универсальному растворителю, будучи способной растворять большинство материалов. Но как хорошо для нас то, что она не может растворять камни, не может растворять песок. Побережье океанов и морей, насколько нам известно, предохраняются именно этими нерастворимыми водой веществами. Если бы прибрежные районы были бы из простой почвы, они бы легко поддавались эрозии, причиняя наводнения на больших площадях земной поверхности. Известно, что морская вода в 800 раз тяжелее воздуха. Но когда она испаряется от солнечного тепла, от солнечных лучей, она становится легче воздуха и поднимается высоко в атмосферу. К счастью, она оставляет все свои соли, иначе бы дождь, насыщенный ими солями, убивал бы все живое, отравлял бы запас воды у человека. Согласно с тем, что говорится в Библии, первой книге Библии, Бытие, 1 глава, стихи 6-7, до сотворения человека океаны и облака не были разделены. Вся земля была покрыта толстым покрывалом испарений. Бог знал, что человек не сможет жить в таких условиях, и потому отделил одни воды от других, облака от морей и океанов, и облег землю атмосферную оболочку. Библия говорит, как это произошло, в таких словах: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так». Другое феноменальное явление – это дождевое кругообращение. Нагревая поверхность океанов, солнце поднимает в атмосферу 5435 тонн воды с квадратного километра. Эти испарения поднимаются на значительную высоту, движутся под влиянием течений воздуха, пересекая континенты. Когда этот теплый, насыщенный влагой воздух охлаждается, он собирается в бесчисленные капельки, настолько маленькие, что на одну каплю дождя их приходится до 8 миллионов. В процессе этой конденсации образуются облака, и по мере охлаждения облаков капельки влаги сливаются в более крупные капли до тех пор, пока воздух уже не в силах больше поддерживать их, и они начинают падать на землю в виде

Какое совещание держали эти элементы, чтобы прийти вот к этому искусному и мудрому плану кооперации воды, солнца, атмосферы и вращения Земли? Кто вообще решил, что дождь нужен Земле для того, чтобы она могла произращать пищу для человека, и для того, чтобы воздух над Землей очищался, и всякая жизнь на ней могла бы продолжать свое существование? Кто? Кто? Прислушиваясь к тому, что говорят многие ученые и просветители, мы можем прийти к заключению, что все это громадный математический случай. Вы верите в этот случай? Я не верю. Каким образом такое количество воды, поднятое в атмосферу, возвращается к своим источникам? Если бы вода не возвращалась на Землю, громадные водоемы на ее поверхности очень скоро высохли бы. Но Бог, Творец, разрешил эту проблему, создав для собирания воды на всех континентах, на островах полноводные, широкие, могучие реки. В Африке течет Нил и Нигер, Конго. В Америке Колумбия, Колорадо-Ривер, Колорадо-река и Миссисипи. В Южной Америке Амазонка, Ориноко. В Европе Рейн, Дунай, Волга, красавица. В Азии Желтая река, Ганг, древние Тигр и Евфрат, чудные реки, большие реки. Конечно, есть еще множество других рек, но эти взяты из числа наиболее крупных и известных рек в мире. Но не являются ли все эти реки естественным стремлением стока воды найти свой собственный уровень? Если бы это было так, то почему нет бесконечного множества крупных рек, а всего только несколько? Честный подход приводит к заключению, что существующее распределение рек произошло по тщательно разработанному разумному плану. Если бы гражданским инженерам дали задание собрать воды на континентах и снабдили бы их всем нужными для этого средствами, они бы создали несколько крупных стоков вместо массы мелких. Именно так поступил и Бог. Универсальный разум. Обратите внимание на ту важную роль, которую играют горные хребты в распределении воды. Без них мы бы не имели бы рек. Их теневые прохладные склоны представляют обширные площади для стока воды, над которыми охлажденные облака образуют дождь и снег. Вся эта влага стекает в реки, потоки, постоянно пополняя запас воды для всего живущего на земле. Пророк Исаия поражался этому чуду, чуду взаимодействия, гармонии элементов, и потому писал, вот его слова, 40 глава Исаии, стих 12. «Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и уместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» Пророк Исаия знал, что кто-то должен был рассчитать все эти сложные комбинации, эти пропорции. Если бы Бог не исчерпал воду горстью своею, у нас не было бы суши. Если бы человеку было поручено создать землю, создал ли бы он больше воды, чем суши? Конечно, нет. Он, может быть, поместил бы несколько красивых озер, то тут, то там, но он ни в коем случае не отдал бы суше только 29% всей поверхности земного шара. Но ученые говорят, что это именно и есть правильная пропорция, и что если бы суши и воды было поровну, вся жизнь исчезла бы с лица земли. 71% воды – это точно правильная пропорция. Вода, покрывающая почти 3/4 поверхности Земли, имеет среднюю глубину в 2 мили, 3 километра примерно. Океаны мира вмещают приблизительно 30 миллионов кубических километров воды, образуя колоссальный резервуар, дающий и поддерживающий жизнь на Земле. Как же все это случилось? Откуда пришло это чудо? Насколько нам известно, только на нашей планете, в нашей Солнечной системе есть вода. Большая часть материи в пространстве состоит из горящих газов или замерзших твердых элементов, двигающихся бесконечной, бескрайней Вселенной. В громадном спектре температур деление, в котором вода может оставаться жидкой, тонко, как волосинка.
Почему она проявила себя именно в этом виде на нашей планете? Потому что Бог заранее знал потребности человека. Почему Бог создал нашу Землю со всеми ее прекрасными значениями? Библия говорит, что Он создал ее для обитания людей, которых Он сотворил и возлюбил. Но наряду со всеми этими благами людям было дано право принимать или отвергать их Творца, то есть свобода выбора. Человек может отвечать Богу взаимностью на любовь или отвергать эту любовь. Большая часть людей отвергла Бога, доказав этим самым наличие любви Божией, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Божье долготерпение не умещается в наши головы и до глубины нашего существа потрясает нас, знающих, как легко он мог бы лишить человека того поддерживающего жизнь обеспечения, которым он окружил свое творение. Вода – это только один из даров Божьих человеку, но благодарны ли мы за нее? Выражали ли вы когда-нибудь в молитве свою благодарность за воду, как особенный дар вам? Надеюсь, что вы не будете теперь равнодушно глядеть на дождь или водоемы, или выпить стакан воды без благоговейного чувства благодарности Богу за воду. Это его дар любви к человеку. Благодарите Бога и за воду, и за хлеб, и за вечное спасение во Христе Иисусе. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Будем читать два стиха из древней книги, из Библии, из книги «Бытие». Первая книга Моисея, «Бытие», 17 глава, первые два стиха. 17 глава «Бытие», 1-2 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. И поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». Ходи предо мной и будь непорочным. В этом отрывке Священного Писания мы встречаем, наверное, самого великого героя Ветхого Завета – Авраама. Авраам действительно настоящий герой. Это герой, который имел внутренний покой и не имел его. Это очень часто бывает, когда есть покой, и в то же самое время его нет. Это человек, который близко знал Бога, умел общаться с Богом, и вместе с тем у него было беспокойство о потомстве. Написано, 99 лет ему. И тогда Господь является и сказал: «Поставлю завет между мной и тобой, весьма-весьма размножу тебя». Авраам встречал Бога много раз. Это были удивительные встречи, они не описаны подробно в Священном Писании, но ему было 75 лет, когда Бог призвал его и вывел из Харана. 75 лет. Ну, даже учитывая, что в те времена были гораздо более спокойные, конечно, не было такой скорости жизни, самолеты не летали, и все-таки 75 лет – это был уже приличный, солидный возраст. 75 лет его Бог вызывает из Харана и говорит: «Иди туда, куда я тебе укажу». Он даже не объяснил ему точно, куда идти, и Авраам пошел в том направлении, куда Бог повелел ему идти. И когда он пришел в землю, где жили хананеи, в современную Палестину, на территорию современного Израиля, то Бог сказал: «Вот эту землю я дам тебе». Он снова явился ему, снова ему говорит: «Я все это отдам тебе. У тебя будет великое потомство». Это человеку, которому уже за 80, а у него нет детей. И все-таки Авраам верит, Авраам доверяет ему. Но проходит 11 лет, уже ему 86, и детей все-таки нету, и тогда Сара решает по-человечески как-то определить судьбу будущего потомства, и Авраам рождает Измаила от Агари. Появляется Измаил, уже вроде есть надежда, но Бог снова является ему и говорит, что нет, нет Измаила будет у тебя потомство. Сара родит тебе сына. Проходит время, проходят годы, еще 13 лет после рождения Измаила прошло, уже ему 99, а никакого потомства нет. Я думаю, что это очень тяжелое испытание было для Авраама. Это было то обстоятельство, которое, несмотря на то, что он знал Бога и имел покой. Несмотря на то, что он был настоящим героем, героем веры, который твердо шел по повелению Бога, не зная куда, не зная, что будет с ним. Он оставил, собственно, очень хорошее место у себя дома, устроенную жизнь оставил. Сегодняшние специалисты, которые раскапывают древние города, археологи, когда раскопали Ур Халдейский, они очень удивились, что во времена Авраама уже в Уре Халдейском была даже канализация, был водопровод, были все удобства, собственно, современного города и, кроме того, хорошая экология. То есть Авраам оставляет все это, идет, живет в палатках, кочует с места на место и ждет, что Бог исполнит обещание. Но Бог не торопится исполнять обещания. Почему-то Он испытывает Авраама. Знаете, очень часто в нашей жизни тоже бывают такие обстоятельства, когда Бог не сразу отвечает нам. Вроде бы Он обещает, и мы твердо верим в эти обещания, а все-таки почему-то Он дает нам испытания веры. И эти испытания, надо сказать, идут к росту веры. Вера Авраама тоже росла, она не была сразу такой безупречной, хотя он поступал по вере. Но, как Писание говорит, надо возрастать от веры к вере. И вот с этими переживаниями, с этими обстоятельствами Авраам сам возрастал в настоящего героя. Бог формирует героя. Не обстоятельства сами формируют, а Бог через обстоятельства делает человека настоящим героем. И Авраам как раз становился таким героем веры, героем, который мог продемонстрировать эту веру. Бог является ему, когда ему уже 99, и говорит: «Следующий год я приду, и у тебя будет сын от Сары». Это тоже было очень серьезное испытание веры. Более того, даже это повествование рассказывает, что Авраам немножко поколебался в вере. Он внутренне засмеялся даже. Потом Сара засмеялась, но на самом деле первым засмеялся Авраам. Он с трудом мог поверить. Он говорит: «Господи, ты хотя бы Измаила сохрани. Я уже не говорю там о наследнике от Сары. Измаилу хотя бы дай благословение». А Бог твердо говорит ему: «Нет, я Бог всемогущий». Посмотрите, с каким именем здесь Бог является ему. Бог каждый раз, когда является, а в этот раз было особое явление, явление, которое закончилось не только обещанием, но и заветом. Бог заключает завет, и подробно это описано в 17 главе книги Бытие. В этот раз, когда Бог явился Аврааму, то Авраам пал на лицо свое. Очевидно, это было особое явление Бога, ну, как в еврейской традиции говорят, что это шехина явилась, то есть облако славы явилось. В каком-то особом виде Бог явился и говорит: «Я Бог всемогущий». Скажем, Моисей, он открывается с другим именем. «Я есмь, потому что я есмь. Я есть прежде всего, и все через меня начинает быть». С таким именем он является Моисею. Но Аврааму, и особенно в этот раз, в это явление, Бог открывается с именем «Я Бог всемогущий», потому что Он говорит: «Я сделаю то, что по-человечески невозможно сделать». И, может быть, одна из причин, почему Бог часто медлит, является в том, что Бог являет славу свою. И слава Его является очень часто тогда, когда по-человечески вопрос решить невозможно. И тогда, когда мы уже, может быть, поколебались в вере, когда мы уже на самой пределе, на самой границе веры, вот в этот момент Бог и является. Конечно, казалось бы, что ну почему бы раньше это не сделать, почему бы Сара не родила, когда ему было 75-76, еще когда они только начали это путешествие. Нет, это происходит так, когда ему 100 лет. Это происходит тогда, когда по-человечески все закончено, невозможно уже. По-человечески вопрос решить так нельзя. Но теперь появляется сын обетования. Измаил, по сути дела, был сын человеческих решений. как, собственно, Сара и Авраам, соглашаясь с Сарой, решили поступить, чтобы хоть какой-то наследник был. Но это был сын по-человечески, а Исаак – это сын обетования. Это сын, который произошел потому, что Бог это сделал. Бог часто испытывает нас и доказывает веру нашу перед всем духовным миром и перед, собственно, всеми окружающими людьми. Как было в случае с Иовом, это очень ясно рассказано о том, как Иов не знал, не понимал, и друзья его не понимали, что происходит. Но на самом деле Бог демонстрировал веру Иова, показывал для духовного мира эту веру. Может быть, часто и в наших обстоятельствах, когда нам кажется, что Бог медлит и не спешит решить наши проблемы, которые кажутся нам уже неотложными, уже дальше нельзя, невозможно, но, может быть, Господь ждет, чтобы мы действительно проявили веру. Причем вера не всегда заключается в том, чтобы исполнить все так, как мы хотим. Она может закончиться совсем иначе. И в 11 главе послания к евреям как раз апостол Павел рассказывает о героях веры. Некоторые из них получали обещанное, некоторые через чудеса видели сильную руку Божью, а некоторые так и умирали, не получив ничего. И все-таки они оставались героями веры. То есть вера принимает то, что Бог приготовил, какое бы решение Бог не приготовил. Авраам встретил Бога Всемогущего, и Бог испытывает, показывает, демонстрирует для всего мира эту веру, которую имел Авраам. А может быть, одна из причин еще в том, что Авраам поспешил и решил вопрос с наследником самостоятельно, и последствия этого заключались в том, что еще 13 лет пришлось ждать ему сына обетования. И такое возможно в нашей жизни, когда мы спешим и решаем вопросы так, как нам уже кажется правильно, потому что положение вроде безвыходное, но это заканчивается тем, что Бог потом медлит с исполнением своего обещания. И нам приходится еще годы и годы ждать, когда, наконец, мы увидим то исполнение того обетования, которое Бог повелевает. Авраам получил в конечном счете обещанное. Но Бог, явившись ему, сказал два условия. Он сказал: «Ходи передо мной и будь непорочный». «Ходи передо мной и будь непорочным». То есть было два повеления для того, чтобы Авраам мог видеть исполнение всего того, что Бог обещал. Эти условия часто очень появляются в Библии, и, собственно, это очень важные условия. Бог хочет, чтобы мы ходили перед Ним. Что значит «ходить перед Богом»? Ведь, собственно говоря, все, что мы делаем перед Богом. Ведь невозможно от Него никуда скрыться. Бог настолько велик, настолько всемогущ, Он все видит, где бы мы ни спрятались. И все наши попытки сделать что-то не перед Его лицом, а сделать это как бы самостоятельно, они же, в конечном счете, бессмысленны. Потому что все равно все Богу открыто. И мы знаем из Священного Писания, что даже в самых глубинах преисподней и там Господь наблюдает, и там Господь контролирует, и там Господь присутствует каким-то особым образом. То есть нет места, где бы мы спрятались от Бога, от лица Божьего. Бог проницает всю Вселенную, проницает собой все творение. Он не живет в этой Вселенной, но она ему подконтрольна, вся эта Вселенная. И вместе с тем получается, что люди очень часто живут так, как будто бы они не перед лицом Бога живут. То есть они просто не замечают, что Бог на самом деле наблюдает и контролирует их. Знаете, вот сегодня уже техника так развита, что в некоторых западных, особенно странах, там видеокамеры буквально на каждом шагу, и абсолютно все контролируется. Люди привыкли к этому, они не замечают, они думают, что можно что-то сделать, и никто не заметит. Да все заметят. Оказывается, сегодня уже все фиксируется. И пусть не сразу тебя возьмут за какое-то нарушение, но они обязательно возьмут. И это уже сегодня люди пришли к такому пониманию и к такой реальности, когда с одной стороны все можно проконтролировать, а с другой стороны люди, привыкая к этому, не замечают этого контроля и думают, что они могут скрыться. В отношении Бога это в десятки, сотни, тысячи раз более справедливо. То есть от Бога мы никуда скрыться не можем. И все-таки ходить перед лицом Бога – это означает не просто знать, что Бог здесь и присутствует. Это что-то большее. Это, во-первых, надо осознать, что бы мы ни делали, что бы мы ни, как бы ни поступали, что бы мы ни говорили, что бы мы ни думали, все это Богу открыто. Это все Ему известно. И из этого надо делать следующий вывод. Если это Богу все известно и все открыто, то как Он будет реагировать на то, что я делаю? Как Он будет смотреть на мои поступки? И ходить перед лицом Бога – это означает в первую очередь понимать, и во вторую очередь представлять, что за все мои действия, за все мои слова мне придется нести определенную ответственность, что мне придется отвечать за все это. И если я это понимаю, то это уже означает, что я хожу перед лицом Бога. А во-вторых, ходить перед лицом Бога – это означает понимать, что Он чего-то ждет от меня, что Он дает какие-то указания мне, что Он ведет, руководит. Ведь Он не безразлично смотрит на то, что происходит в этом мире, особенно с детьми Его. Он что-то говорит им, Он указывает, как надо поступить. И ходить перед лицом Бога как раз означает не просто знать, что вот Бог наблюдает за мной, как некая видеокамера, всеохватывающая око, а знать, что Он ждет от меня определенного поступка, и я должен это сделать, именно этот поступок. То есть послушать то, что Бог говорит, и выполнить то, что Бог говорит. В Священном Писании есть немало случаев, когда люди ходили перед лицом Бога, и с другой стороны есть описание людей, которые жили так, как будто бы Бога нет, и поступали так, как будто они ходят только перед людьми, а не перед Богом. Ну, скажем, классический пример – это Енох, Ной. На страницах Ветхого Завета написано, что Ной или Енох, начиная с Еноха, что он ходил перед Богом. То есть среди развращенного мира, который, собственно, тоже знал Бога, ведь знания о Боге передавались от поколения к поколению, Адам рассказывал детям своим о Боге, они рассказывали своим детям, да и жили тогда люди довольно долго, и они знали, что Бог наблюдает, но они жили так, как будто бы никто за ними не смотрит и не будет никакого ответа за их действия. Но Енох делал не так. Он ходил перед Богом, то есть это означало, что он учитывал, что Бог видит и что он хочет от Еноха. Ной еще более ясный пример, более подробно описано его житие. Ной ходил перед Богом и был непорочен перед ним, написано. Его хождение заключалось в том, что он делал то, что Бог хочет, чтобы он делал. Это как раз пример для нас. Если мы действительно хотим ходить перед Богом, то это означает, что мы должны не просто понимать, что Он везде присутствует, но мы должны понимать, что надо выполнить то, что Он ждет, то, что Он повелевает. И тогда мы будем действительно ходить перед Богом. Другие люди, и много очень людей есть, которые ходят исключительно перед обществом, перед людьми, и хотят видеть реакцию только от людей, как люди их воспримут. Вспомните тоже классический пример царя Саула, который прекрасно знал Бога, был даже в пророках, Бог общался с ним определенным образом. Но для Саула очень важно было, как люди будут смотреть, как они будут оценивать его поведение. И это перечеркнуло его хождение перед Богом. Он стал ходить перед людьми. А в Новом Завете тоже очень ясные примеры, связанные с фарисеями, которые тоже, как Христос о них говорит, внешние очень праведные, внешние они ходят перед Богом, а на самом деле они ходили только перед людьми. так, чтобы казаться перед людьми. Священное Писание учит другой линии поведения. Если мы хотим быть угодными Богу, то надо ходить перед Ним, то есть поставить Его в центр своей жизни, относиться ко всем обстоятельствам жизни так, как будто бы Бог стоит вот физически рядом со мной, и лицо Его вот здесь, сейчас, и Он видит меня. И я сейчас говорю с вами в присутствии самого Бога, Он здесь присутствует, Он присутствует в этом собрании, и все, что я говорю, Он оценивает, правильно я буду говорить или неправильно я буду говорить, и не только я, и каждый из вас точно так. И это как раз и означает перед лицом Бога жить, когда мы это все прекрасно понимаем и действуем в соответствии с этим пониманием. И если мы будем так поступать и жить, то тогда мы будем жить правильно и перед людьми. Если наоборот, сначала перед людьми правильно, в надежде на то, что это будет правильно перед Богом, то ничего не получится. Должна быть правильная последовательность. Сначала надо ходить перед Богом, и это автоматически сделает нас правильными в хождении перед людьми. Но Священное Писание здесь вот устами этого текста говорит о том, что надо не только ходить перед Богом, но Господь сказал: «Ходи передо мной и будь непорочен». Есть еще и вторая составляющая, собственно, это единая составляющая. Тут нету двух пунктов. Первый пункт – ходи перед Богом, второй пункт – будь непорочен. Это единая команда, это единое повеление Божье, потому что ходить перед Богом и быть порочным – это нонсенс, это абсурд. Такого, оно такое бывает, конечно, но такого быть не должно. Это не то, что Бог ожидает. Хотя в реальной жизни, конечно, многие ходят как бы перед Богом, они думают, что они ходят перед Богом, но остаются порочными. Священное Писание здесь говорит о том, что нам надо ходить перед Богом и быть непорочными. И вот здесь тоже возникает немало сложностей и проблем, как нам, собственно, быть непорочными и что значит быть непорочными. Обычно в нашем сознании, особенно вот у современных людей, понятие непорочности связано с понятием безгрешности. Если человек непорочный, значит, он абсолютно безгрешный. Если он совершил какой-то грех, ну какой же он уже здесь непорочный? Но здесь, в Ветхом Завете, особенно и в этом тексте, речь идет о непорочности, даже слово, которое используется в Ветхом Завете, описывающее непорочность, указывает, что здесь речь идет о непорочности в смысле целостности, неповрежденности и внутренней искренности. То есть непорочные в ветхозаветном особенно смысле, ну и, кстати, Павел даже и в Новом Завете применяет это же понятие к себе. В русском языке и в русском тексте Библии как бы нет четкого различия между понятием непорочный и безгрешный, и безупречный. Но в еврейском тексте все-таки есть такое отличие, хотя часто эти понятия выступают как синонимы, и они действительно должны быть синонимами, потому что человек непорочный должен быть безгрешный. Но непорочность предполагает другой оттенок. Оно предполагает, что человек неповрежденный, то есть он единый. Он постоянный, как мы слышали в начале, что вот, оказывается, люди очень ценят постоянство. Постоянство в поведении, постоянство в взглядах, постоянство в отношении к людям. Вот это постоянство внутреннее, постоянство, которое заключается в целостности и неповрежденности личности, как раз и указано здесь как требование Божие. Например, очень интересно, как Давид пишет, тоже один из героев, который так много описан на страницах Священного Писания, он пишет о себе в 17-м псалме, мы читаем: «Я был непорочен перед Ним, перед Богом, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами моими». Эта фраза «я был непорочен» в псалмах встречается очень часто. Давид говорит о себе: «Я был непорочен». Причем иногда он очень настаивает на своей непорочности. Я не знаю, удивляло вас это или нет, меня это очень часто удивляет, как, с каким дерзновением, с какой смелостью Давид заявляет: «Если, Господи, Ты найдешь порок во мне, если я был где-то не таким, как должно быть, если я в чем-то согрешил, то пусть враг топчет мою славу, пусть меня уничтожат, пусть будет со мной то и другое, и третье». Ну, это же какая-то дерзость особая. Ну, кто из нас, христиан, сегодня способен так заявить? Мы всегда говорим: «О, я такой грешный, Господи, прости меня». Потому что мы смотрим на себя и видим свои собственные грехи. Ну да, может быть, конечно, мы видим сегодня более тонко грехи, чем видел это Давид. У Давида было зеркало, может быть, немножко более грубое. Он видел только глазами Ветхого Завета, глазами закона видел грехи. А мы сегодня смотрим с точки зрения Нового Завета и видим свои проступки гораздо более тонко, чем это делал Давид. Но все-таки заявить с такой дерзостью, как он заявляет: «Я был непорочен, я ходил чисто перед тобой». Давид – это тот, которого руки по локоть в крови, как мы говорим. Даже больше, наверное, чем по локоть. Давид, который убивал людей, сотнями убивал людей. И он говорит о своей непорочности. Что это за непорочность такая? У него жизнь, если мы посмотрим на его жизнь, так Господь должен его растоптать, уничтожить. Но Давид был действительно непорочен. А непорочность его как раз была в том смысле, в котором и Бог ожидает непорочности от Авраама. Жизнь Авраама тоже, несмотря на то, что это отец веры, это самый герой героев и все прочее, но жизнь его с моральной, такой этической точки зрения не всегда соответствовала нашим высочайшим стандартам, которые мы знаем. Но все-таки он непорочный, и непорочность его была подтверждена Богом. И Давид оказывается непорочным в глазах Бога, несмотря на то, что он не безгрешен. Но непорочность его в том, что он целостный внутри, он искренний внутри, он такой, какой он есть. Он не притворяется, как фарисеи. Беда фарисеев ведь была не в том, что они там выполняли подробно все указания закона. Они правильно делали все это. А их беда была в том, что они считали, что это и есть самое главное. Они наружную религиозность ставили выше внутренней религиозности. И Христос поэтому и говорит, что вот когда вошли в храм мытарь и фарисей, и оба начали молиться, то в конечном счете оправданным вышел мытарь, грешник вышел оправданный. Почему он оправданный? Он же очень плохо поступал. Если сравнить вот так по делам жизнь этого фарисея, который вошел в храм, и жизнь мытаря, то мытарь – это же страшный грешник. Он там, наверное, обманывал. Ну, это сборщик налогов. Вы понимаете, что сборщик налогов, особенно в те времена, ну, я не знаю, в те ли времена или когда, ну, неважно. Сборщик налогов – это человек грешный по определению. И вот он выходит оправданным. А оправдание его заключалось в чем? В том, что он был искренний, он был цельный. Вот он был такой, какой он есть. Он не притворялся. Фарисей притворялся, и в этом была беда. Сила Давида была не в том, что он был безгрешен, что он не согрешал, а сила Давида была в том, что он умел каяться, что он был такой, какой он есть. Когда он понимал, что это грех, он падал перед Богом и плакал перед Ним. А когда он не видел никакого греха в себе, хотя мы видим в нем грех, то он заявляет о своей непорочности, и Бог не обличает его и не наказывает его. То есть непорочность – это как раз и есть внутренняя цельность, внутреннее состояние единства, когда я не притворяюсь перед Богом, когда я не притворяюсь перед людьми, когда я такой, какой я есть. И вот этого как раз Бог ожидает, потому что если мы действительно честно оцениваем себя, то мы приходим к пониманию современной жизни, что я грешник. И непорочности моей не хватит на то, чтобы оправдаться перед Богом. И я падаю перед Богом, и Христос меня прощает. А если человек думает, что он не грешник, то есть он вроде бы хороший, что он на самом деле не видит своего греха, или видя, а чаще всего это именно так, видя грех, оправдывает его, говорит, ну, это обстоятельства сложились так, ну, все так живут, ну, я не мог иначе поступить, ну, вот я очень хотел этого сделать, то и другое. То есть он оправдывает себя, и это оправдание перечеркивает его непорочность, потому что непорочность получает человек только от Бога. Тогда, когда мы вот читали этот отрывок из 17 главы, перед этим описана предыдущая встреча Авраама с Богом в 15 главе книги Бытия. В 15 главе Бог является Аврааму и дает ему завет. Причем заключается завет очень серьезно, там рассекаются телицы, рассекаются животные, Авраам проходит между частями, там гром, молнии, там как бы очень серьезно обставлено вот это заключение завета. Это все описано еще в 15 главе. И в 15 главе же написана очень важная фраза, 15 глава Бытие, 6-7 стих. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Это было еще задолго до того, как Бог явился Аврааму в 99 лет, о котором мы с вами читаем об этом явлении. Еще задолго до этого Бог уже явился ему, и Авраам поверил Богу. Вот тогда, когда Авраам поверил Богу, он как раз и стал на путь вот этой целостности, неповрежденности, вот эта непорочность, о которой, собственно, в первую очередь ожидает от нас Священное Писание. То есть он получил от Бога, ему вменилось в праведность. Если человек действительно видит себя правильно, если он стоит перед Богом правильно, если он ходит перед Богом, то он видит свои грехи и не просто оправдывает их, а он приносит их Богу, он отдает их Богу. И Бог вменяет ему в праведность, и Бог дает ему освобождение от этих грехов. Это, собственно, единственный способ стать непорочным. В том смысле, чтобы стать в конечном счете и безгрешным. Хотя мы много согрешаем, как говорит Священное Писание. Но если вот этой фразой «мы много согрешаем, мы оправдываем себя» и говорим «ну да, мы много согрешаем, потому что все согрешают», то мы лишаемся непорочности. Но если мы говорим, что не просто мы много согрешаем, а я согрешил, потому что вот не устоял, не смог правильно повести себя, «Господи, прости, каюсь перед Тобой», если мы таким образом приходим к Богу, то мы обретаем непорочность, хотя мы в чем-то согрешили. Обретаем непорочность Иисуса Христа. Он есть абсолютная чистая непорочность. И тогда, когда мы обращаемся к Нему, мы получаем эту непорочность, потому что Он принимает нас в Себя. Он вбирает нас в Себя, и в Нем мы имеем эту непорочность. Поэтому вот это древнее повеление, которое было дано Аврааму, «Ходи передо мной и будь непорочен», это повеление звучит очень актуально и сегодня. И к каждому, собственно, Бог обращается и говорит, «Ходи и будь непорочен». Но чтобы выполнить его, мы должны начать с покаяния перед Христом, а перед этим осознать, кто я есть. И вот это осознание, что Бог видит меня сейчас, вот такого грешника, как я есть, и осознание того, что я обращаюсь ко Христу, который избавляет меня от греха и делает меня непорочным своей чистотой, это осознание как раз и дает возможность мне жить перед лицом Бога, ходить перед Ним и быть непорочным во славу Господа. Аминь. Помолимся Господу нашему.
3: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот мастер является признанным главой английской метафизической поэзии. Его имя стоит рядом с именами Шекспира и Мильтона. Это был век остроумцев, век парадоксов, розыгрышей и мистификаций. А он, по словам современников, был королем остроумия, лауреатом ума. В России этого поэта впервые узнали как автора эпиграфа к знаменитому роману Хемингуэя «По ком звонит колокол». «Нет человека, что был бы сам по себе, как остров. Каждый живущий – часть континента. И если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом? Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе».
1: Дело всей жизни. Джон Донн.
2: Джон Донн родился в 1572 году в семье преуспевающего купца, старосты цеха торговцев с кабинными товарами. Мать Донна была внучатой племянницей Томаса Мора, знаменитого гуманиста эпохи Возрождения, автора «Утопии». В семье будущий поэт получил строгое католическое воспитание. В 12-летнем возрасте он поступил в Харт-Холл Оксфордского университета, и в это время он уже владел французским и латынью. Через 3 года Джон перебрался в Кембридж, но диплома не получил, поскольку для его присуждения необходимо было перейти в протестантское вероисповедание. В начале 90-х годов Донн продолжил образование в широко известной в Англии школе юриспруденции, которую в то время часто называли «третьим университетом». Судя по всему, именно в это время Донн начал писать стихи. Джон Донн – очень сложный поэт, загадочный. Его стихи совершенно не умещаются в рамках готовых определений и словно нарочно дразнят читателя своей многозначностью, неожиданными контрастами и поворотами мысли. В его стихах сочетается трезво-аналитическое суждение и всплески страстей, постоянные поиски и постоянная неудовлетворенность. О себе же самом в одном из сонетов поэт сказал:
3: «Я весь боренье, на беду мою непостоянство постоянным стало».
2: Чтобы понять его стихотворение, требуется немалое усилие ума. Поэт прежде всего стремится пробудить мысль читателя. Работа же интеллекта, в свою очередь, будет и чувство. Впрочем, и любивший Донна король Иаков мог сказать:
3: «Стихи доктора Донна так божественны, что превосходят всякое понимание».
2: В 1597 году сэр Томас Эгертон Лорд, хранитель большой печати и член тайного совета королевы Елизаветы I, принял 25-летнего Донна на службу своим секретарем. По всей видимости, в это же время Донн принимает англиканское вероисповедание. В 1601 году его избирают в парламент. Должность открывала путь к большой карьере, однако всего через 4 года он тайно обвенчался с Энн Мор. У них была большая разница в состоянии, которая не оставляла надежд на то, что ее отец, сэр Джордж Мор, разрешил бы такой брак. И в самом деле, узнав о случившемся, сэр Джордж в ярости потребовал от Эгертона отправить Донна в отставку и обратился в суд, желая расторгнуть брак. Ему удалось только первое. В результате его дочь и зять остались без средств к существованию. Донн горячо любил свою жену, которая родила ему 12 детей. Ей посвящены его лучшие лирические стихи. Сохранились письма друзьям, где он говорит о ней самыми сердечными словами и в самые нелегкие годы.
3: «Тебя я знал и обожал еще до первого свидания. Так ангелов туманных очертания сквозят порою в глубине зеркал. Я чувствовал очарование. Свет видел, но лица не различал. Тогда к любви я обратился с мольбой. Яви незримое, и вот бесплотный образ воплотился. И верю, в нем любовь моя живет. Твои глаза, улыбку, рот, все, что я зрю не смело, любовь моя, как яркий плащ надела. Казалось, встретились душа и тело».
2: Бедственный период жизни Дона продлился около 12 лет. Он продолжал изучать право, постоянно предпринимал попытки получить светское назначение, но все они оканчивались безуспешно. Чтобы прокормить семью, ему приходилось пользоваться помощью своих друзей и покровителей. Дон умел ценить дружбу и быть благодарным. Все его близкие друзья остались с ним до самой смерти, своей или его. В эти годы ему казалось, что его жизнь потеряла направление. Он писал:
3: «Я с радостью перешел бы к действию, но я не знаю, к какому, и в этом нет ничего удивительного. Совершить выбор – значит совершить действие, но не быть частью чего бы то ни было – значит быть ничем. Величайшие люди, в лучшем случае, лишь величайшие опухоли, лишь наросты. Блестящие умы, восхитительные собеседники – лишь украшения, детали орнамента, когда они не являются частью мира так, чтобы как-то способствовать поддержанию его жизни. Если я скажу, что я провел эти часы, не повредив никому, то это ведь тоже можно сказать про паука на моем окне».
2: Болезненно чувствуя несовершенство мира, распавшегося, по его словам, на атомы, поэт всю жизнь искал точку опоры. Внутренний разлад – главный мотив его лирики. В отрывке из поэмы «Первая годовщина» поэт так описал свой век.
3: «Все новые философы в сомнении. Эфир отвергли. Нет воспламенения. Исчезло солнце, и земля пропала, а как найти их, знания не стало. Все признают, что мир наш на исходе, коль ищут меж планет в небесном своде познаний новых. Но едва свершится открытие, все на атомы крушится, все из частиц, а целого не стало. Лукавство меж людьми возобладало, распались связи, преданы забвению отец и сын, власть и повиновение, и каждый думает: я феникс-птица, от всех других желая отвратиться».
2: Джон Дон был мастером сатиры. Его первую сатиру датируют 1593 годом. В ней поэт обращается к изображению реальной жизни елизаветинской Англии. При этом его интересуют не столько отдельные личности и их взаимоотношения, сколько определенные социальные явления и типы людей. Здесь царят легкомыслие и тщеславие, жадность и угодничество. Люди судят о других лишь по их внешности и общественному положению. Джон высмеивает тщеславие, глупость, похотливость, гордость, злобу и лицемерие в придворных.
3: «О, пуританин, злобный, суеверный, но в свете церемонный и манерный! Как часто, повстречав кого-нибудь, спешишь ты взором маклера скользнуть по шелку и по золоту наряда, смекая шляпу снять или не надо? Решишь ты это, получив ответ, он землями владеет или нет, чтоб хоть клочком с тобою поделиться и на вдове твоей потом жениться. Так почему же, добродетель, ты не ценишь в откровенье наготы, а сам с мальчишкой тешишься на ложе или со шлюхой пухлой, толсторожей? Нагими нам родиться рок судил, нагими удалиться в мрак могил. Пока душа не сбросит бремя тела, ей не обресть блаженного предела.
2: Особенно интересно в плане дальнейшего совершенствования Дона его третья сатира «Религии», где поэт сравнивает вероучения. Ни одно из них не удовлетворяет поэта. И он приходит к выводу, что путь к истине долог и тернист.
3: Не уставай искать и сомневаться, отвергнуть идолов или поклоняться. На перекрестке верный путь пытать не значит в неизвестности блуждать. Брести стезёй ложной – вот что скверно. Пик истины высок неимоверно. Придется покружить по склону, чтоб достичь вершины. Нет дороги в лоб. Спеши, доколе день, а тьма сгустится, тогда уж будет поздно торопиться.
2: В цикле «Венок сонетов» Дон представляет главные события земной жизни Иисуса Христа. Его рождение, чудесные деяния, служение людям, распятие, победу над смертью и вознесение. Особенно удачны его священные сонеты, которые по своему художественному уровню вполне сопоставимы с лучшими из светских стихов поэта.
3: «Ужель ты сотворил меня для тления? Восставь меня, ведь близок смертный час. Встречаю смерть, навстречу смерти мчась, прошли, как день вчерашний, вожделенье. Вперед гляжу, жду смерти появления, назад лишь безнадежность видит глаз, и плоть под тяжестью греха склоняясь, загробной кары ждет за преступление. Но ты над всем, мой взгляд тебе подвластный ввысь обращаю и встаю опять. А хитрый враг плетет свои соблазны и ни на миг тревоги не унять. Но знаю, благодать меня хранит, железу сердца только ты магнит».
2: Стихи Джона Дона составляют лишь небольшую часть его литературного наследия. Полное собрание его стихов умещается в небольшой книжке. Своим призванием, обретенным во второй половине жизни, Дон считал служение Богу. Он был одним из самых выдающихся проповедников своего времени. Дон часто говорил:
3: «Величайшей и благословенной переменой в моей жизни был переход с мирского поприща на духовное. Я был на нем так счастлив, что годы, проведенные вне его, считаю потерянными. А началом подлинной жизни стало для меня принятие сана и служение Всеблагому Господу у алтаря его».
2: С 1621 года и до последних дней жизни он занимает пост настоятеля собора Святого Павла в Лондоне. Джону Дону всегда были присущи самоотверженность, милосердие и сострадание. Он с радостью весьма часто посещал друзей, когда те были удручены духом или оказывались в стесненных обстоятельствах. Также он заботился о нуждах узников и помог освободиться многим, кто попал в заключение по причине неуплаты мелких долгов или незначительных податей. Он постоянно поддерживал не имеющих достаточных средств ученых и студентов, как английских, так и иноземных. проповедуя, Дон увещевал и призывал к нравственному очищению. В его проповедях узнаются те же живые ритмы и богатая образность, что и в его стихах. В своей последней проповеди, которая называлась «Поединок со смертью», Джон Дон говорил о борении со смертью, о ее преодолении благодаря смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте.
3: «Здесь мы оставляем вас в этой благословенной зависимости, чтобы вы положились на Него, лежащего на кресте. Здесь, омывшись в купель Его слез, приобщаясь к крови Его ран, ляжешь с миром в Его могилу до поры, когда Он помилует вас воскресением из мертвых и вознесением в Царство, которое Он обрел для вас непредставимой ценой Своей нетленной крови».
1: Дело всей жизни. Джон Дон.
2: Джон Дон всей душой верил, что Иисус Христос воскресит его из мертвых при Втором пришествии. И смерть не страшила его. По его словам, он был бы несчастен, если бы не мог умереть. За свою жизнь ему много раз приходилось видеть смерть рядом. В молодости он побывал на войне, трижды был свидетелем лондонских эпидемий чумы. Он говорил:
3: «Смерть могущественнейший и ужаснейший из врагов наших. И все же даже об этом враге сказано Господом: последний же враг истребится – смерть».
2: Свою собственную смерть он встретил спокойно. Об этом так пишет его биограф Исаак Уолтон.
3: «Дон умирал в сознании. Последние слова его были: „Да приидет царствие твое, да будет воля твоя“. Он быстро повторил это несколько раз, затем способность говорить оставила его. Он глядел пристально перед собой, ожидая что-то увидеть, и, увидев, закрыл глаза. Затем он сложил руки и принял такое положение, что осталось только завернуть его в саван».
2: Такой разнообразной и посвященной была жизнь Джона Дона. И столь умиротворенной и достойной была смерть этого замечательного человека.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день. Хлеб наш насущный», затем «Современность и Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. Наша передача мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В то время, пока в штате Орегон людям, сменившим пол, трансгендерам разрешают пользоваться уборными и раздевалками другого биологического пола, христиане не дремлют. Тысячи людей поклонялись Богу в городе Портленд. В книге Откровения, 2 глава 12 стих, сказано о Пергамской церкви, что верующие там жили пред престолом сатаны. Сегодня все больше христиан оказывается в условиях, когда они остаются последним светом Христа, там, где находятся. Поэтому всем христианам важно держаться вместе. Держаться вместе, чтобы свет святых от Бога сиял еще ярче в условиях сатанинской тьмы. Собираться собранием, проводить евангелизацию, пока время благодати позволяет делать это. Пользуйтесь этим, дорогие друзья, в ваших поместных собраниях. Делайте дело Божье, чтобы тьма, которая наполнена этот мир, была растворена Божьей истиной и проповедью радостной вести. Член Олимпийской сборной Германии по толканию ядра, ее имя Емисси Огунлее, которой 25 лет, она известна тем, что не только выиграла золото Олимпиады, но и также открыто демонстрирует или исповедует свою христианскую веру. Исполняет, например, в телеэфирах христианские песни. Так, в студии канала Евроспорт она исполнила христианскую песню о величии Бога. А до одной из пресс-конференций она сказала, что пение Богу в хвале и поклонение помогло ей сосредоточиться на Господе в трудные времена, включая ее выступление на Олимпиаде. Она добавила, что, опираясь на Бога во время Олимпиады, исполняла песню и впоследствии спела эту песню про Бога. После завершения она вернулась в родной город. После завершения Олимпиады, имеется в виду. Она посетила собрание, в котором она является членом. Там выступила, объяснила, что когда мама привела ее первый раз в церковь в раннем возрасте, она не понимала необходимости ее посещения. Однако, добавила она, сегодня она имеет глубочайшую благодарность своей маме, потому что этот ранний опыт заложил основу ее веры, которая так много помогла, в том числе в спорте. Слава Господу за таких смелых святых, идущих в авангарде великого поручения Иисуса Христа, что сказал Иисус, Матфея 28:19, «Идите и научите все народы». Ведь научение людей происходит не только за кафедрой в собрании. Научение людей происходит не только при каком-то разговоре личностном, при или на группе по изучению Библии. Нет, существует огромное количество способов, как мы можем учить других. Вот известные спортсмены-христиане идут в авангарде этого, воздействуя своей проповедью на самую большую аудиторию, которая достигает миллионы людей. В Анголе есть самая большая семья в мире. У мужчины 42 жены, 166 детей, более 100 внуков и дюжина правнуков. Это видео про эту семью вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А мы скажем здесь и сейчас про эту семью то, что это не только самая большая семья, но и очень интересная. Чтобы не забыть всех имен, у мужчины, у главы семейства, есть специальная тетрадь с именами детей, внуков и правнуков. Официально многоженство в Анголе запрещено. Однако это никак не мешает происходящему. Этот мужчина, имеющий 42 жены, 166 детей, 100 внуков и дюжину правнуков, основал семейную церковь и сравнивает себя с Адамом и Евой, которые были родоначальниками человечества. Он видит особую миссию в том, чтобы выполнить заповедь Бытие 1.22 «Плодитесь и размножайтесь». И в том, чтобы распространить веру как можно дальше. Не среди кого-то там, да, как мы только что сказали о этой спортсменке, а внутри своей семьи, этой огромнейшей семьи. Ха, сравнивает себя Адам, да, смешно. Что только не придумают люди. Чтобы свои личные желания выдать за Божье водительство. Наверное, не просто так Бог создал семью из одного мужчины и одной женщины. Ведь в таком случае имена детей забыть не получится. Да и много других плюсов имеется. Книга Исход, 31 глава с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Василиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. Я исполнил его духом Божьим, премудростью, пониманием, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра, меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». Много в Библии говорится о таланте. Любой добрый и полезный талант в человеке от Бога. Таланты в люди были. И во времена древности, да, мы в Библии читаем. Книги Исход. Представляете, в то время такое делать. Но талант как был у некоторых людей, так и остается, как дар Божий. Бог дает талант. Талантливые люди не перевелись и сегодня. Один художник рисует так, что это трудно просто отличить действительность его рисунок. Диву даешься, насколько талантливейшие люди есть просто вокруг нас. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Пройти это вместе. Послание к римлянам, 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». В течение 2 месяцев в 1994 году около 1 000 000 человек из народности тутси погибло в Руанде от рук жестоких убийц из племени хуту. В разгар этого жуткого геноцида епископ Джеффри Рубусиси обратился к своей жене с просьбой помочь 2 женщинам, чьих родных убили в резне. Мэри ответила: «Мне хочется только одного – плакать». Она тоже лишилась родственников. Епископ, мудрый руководитель и заботливый муж, ответил ей: «Мэри, собери этих женщин и поплачь вместе с ними». Он знал, что собственная боль подготовила его жену к тому, чтобы разделить боль других. Церковь – это Божья семья, в которой можно делиться всем – хорошим и плохим. Выражение «друг другу» часто используется в Новом Завете, чтобы передать идею нашей взаимозависимости. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительности друг друга опережайте. Степень нашей соединенности друг с другом выражена в 15 стихе. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Хотя глубина и масштаб нашей боли меркнут в сравнении с болью пострадавших от геноцида в Руанде, она, тем не менее, настоящая и личная. И как в случае с Мэри, благодаря тому, что Бог сделал для нас, ее можно принять и использовать для утешения и пользы других. Делитесь ли вы своей печалью с кем-либо? Как тело Христа, Церковь, помогает вам справляться с трудными периодами жизни? Милосердный Бог, прости мое нежелание принимать боль других. Помоги мне жить более наполненной жизнью, как связанному с другими члену Твоей Церкви. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания «FEBC».

Мы начинаем программу «Современности ВОК». В основном эта программа будет затрагивать насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах. В наших программах вы услышите обязательно современную музыку, песни в исполнении уже известных групп, а также и совсем новых. Само собой, разумеется, что музыка и песни христианские. А также в программах

0: лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.
1: Мир вам, дорогие друзья! Молодежный выпуск вновь в эфире. Сегодня мы приглашаем молодежь. У нас будут звучать песни, и вновь мы расскажем о судьбах людей. Свидетельства людей о своих жизнях очень разные, но каждый из них, пройдя свой неправильный путь и, наконец-то, увидя истинный, хочет предостеречь каждого молодого юношу, девицу, быть осторожными. Но для того, чтобы разобраться, что есть опасный путь, нужно быть знакомым с Библией, знакомым с Богом. И если мы послушны Богу, Он проведет нас по жизни без потерь.

Сегодня у микрофона юноша, на днях вернувшийся из мест заключения. Он был знаком с Библией, он знаком был с Богом, сын верующих родителей. Иванов Павел. Но прелесть мира увлекла его, и результат – тюрьма. Если мы послушны Богу, Он проведет нас по жизни без потерь. У Павлика утеряно самое прекрасное – это время. Срок 7,5 лет – это немалый срок. Но прошедший таким путем, он понял цену любви Бога к нему. Сейчас прозвучит песня, а потом будет свидетельство.

Хочу лично поприветствовать вас любовью Иисуса Христа. Знаете, я об этом моменте мечтал, когда мечтал, что стану здесь и увижу вас так, как сейчас примерно. И, конечно, расскажу немного о моем пути жизненном и как меня нашел Иисус Христос в этом мире. Многие из вас знают, что у меня родители христиане, верующие. И с детства я ходил в этот дом молитвы, посещал его регулярно, где-то до 16 лет. И, можно сказать, я сбился с курса. Начал тогда сбился, но оно не было видно в жизни, но внутренне оно уже это было. Там встретился я с ребятами этого мира, с некоторыми бывшими тоже верующими. И этот мир начал нас влечь, и меня очень. Хотя я еще ходил сюда, но внутри у меня уже произошел этот надлом. И вы знаете, когда уже попал в плохую компанию, у нас было, мы совершили одно преступление такое, квартирная кража была. И тогда первый раз я попал в такую серьезную, так сказать, переделку. И когда я попал в милицию, один из всех, это из всей компании, и по Божьей милости меня выпустили оттуда, но подписку так, кто знает, как это происходит. Вот. И я вышел, а моих друзей не было, они меня все оставили. И вы знаете, под впечатлением того, что вот как друзья познаются в беде, я так иду по городу, и едет навстречу машина, едет мой дядя. Останавливается, говорит, ты куда идешь? Я говорю, не знаю. А он говорит, еду в собрание. Ну, я говорю, еду с тобой. Приезжаем. Вот, зашел я вот с этой стороны на собрание. И помню, как раз была уже 4-я проповедь, потому что было опоздание. И был призыв к покаянию. И брат говорил в силе Духа Святого эту проповедь, конечно. Было побуждение выйти покаяться, но, вы знаете, это было просто, хотелось утешения, хотелось успокоения. И я вышел, конечно, покаялся, но это не было осознание того, из какой глубины меня Господь все же таки извлекает. И не было этого осознания. Я не оценил этим, понимаете? И прошло месяц, и я обратно ушел в мир. Обратно друзья меня встретили те. И вы знаете, как-то, где ты пропал, где тебя не видно, почему. И так произошло, что началось с маленького. Вот как была. Пойдем только с нами. И так произошло, что я в эту ночь не пришел домой. А на следующий день у меня такой голос говорит, а вот ты сейчас придешь домой, а что родители скажут? И стало стыдно. Думаю, да ну, потом что придумаем. И так пошел день за днем, и я пошел по этой широкой дороге. Вы знаете, на этой широкой дороге много так погибает душ и молодежи. И я также шел по этому пути. Прошло полтора года, и меня закрыли. Закрыли на Черниговскую тюрьму. Потом у меня был большой срок, и так только вот два дня, как я освободился, условно-досрочно. Вы знаете, там, будучи в местах заключения свободы, там тоже эта компания, там тоже этот мир, там зеркало этого мира, современного мира, я имею в виду того, которого мы видим в городе, которого мы, этот греховного мира, я имею в виду. И там отражение, и там именно был весь цвет этого преступного мира, и в самую такую попал гущу, так сказать, в самый-самый центр. И так моя жизнь там была также 5 лет еще в рабстве греха. Вы знаете, сатана настолько меня был измучил именно гордостью. Это самый великий враг человека, гордость. Что не хотелось признаться ни перед каким падением, не хотелось согласиться ни с каким поражением, чтобы тебя кто-то или унизил, или кто-то, чтобы тебе сказал плохое слово. С этим не хотелось соглашаться. И приходилось так бороться. И знаете, меня Господь так вел по этому пути, Он так допустил это падение, чтобы мне оценить Его любовь, Его
страдания именно лично за меня. Не просто вот как мы не можем так в разуме осознать, что Он умер за весь мир. Нам это трудно в разуме понять, это только можно верою принять. Ну вот, что лично за меня. И вы знаете, когда эти грехи меня так уже изъели, надоели они мне, и вот эта жизнь сама. И так было, что у меня там были неприятности в тех местах, и там обратно же. Обратно тот же случай, меня оставляют друзья, меня в трудную минуту от меня отворачиваются, и я остаюсь один на один с реальностью, с реальной жизнью. Жизнь, как она есть. И знаете, и вечер пришел, и я себе сел так и думаю, кто я? Что я в этом мире? Для чего я живу? И знаете, мне вдруг вспомнился кукольный театр. Когда нас в школе заставляли, и тогда еще ходить, повели нас в класс, в кукольный театр возле УВД на улице Ленина. Вот. И я помню, я всего лишь раз там был. Я вспомнил, как эти куклы там двигались по сцене, а под низом, значит, были режиссеры, которые дергали эти куклы за ниточки. Я так понял, что я человек, кукла в руках сатаны. Этими нитями я полностью был окутан. И как он хотел, так он и мною владел. Если он, эти нити были, они можно их по-разному назвать. Самолюбие, честолюбие, вот эта гордость. Также был, я уже и курил тогда, и сигареты были. И множество другого, чего я не мог своими силами бросить. С чем я боролся? Вот эти нитями этими я был окутан. Но это были уже, такое ощущение, не нити, а канаты. И вот знаете, прошло еще так 2 дня, я читаю в это же время дальше, в протяжении тех дней Евангелия от Иоанна, и дохожу до того момента, когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саде. И пришел Иуда, пришел с первосвященниками, там, значит, с воинами, пришли и взяли Иисуса и повели его к первосвященнику. И вот он у первосвященника на допросе. И этот первосвященник задает вопрос Иисусу Христу: «Кто ты? Каково твое учение?» И Иисус ему говорит: «Я всегда говорил явно миру. Я никогда не говорил ничего тайно. Вот люди, спроси у них». И вы знаете, допрос, что такое допрос, это мне очень известно. Я этот допрос представил. И Господь всегда говорил явно, лично, также мне, здесь, в собрании. Он говорил в первую очередь через совесть еще с самого детства. Через совесть Он и говорит и сейчас. И эту совесть многие заглушают только ради того, чтобы не оказаться, наверное, или белой вороной, или фанатом-христианином, как выражаются, знаете. И Господь обратно мне тогда начал, пробудил эту совесть мою, начал говорить, и я тебе говорил явно. Я всегда тебе говорил явно. И тут раб первосвященника подходит и бьет Иисуса по щеке. Вы знаете, драки, это все молодежи, ребятам это известно. Многим, наверное. И в этом мире. Но вот пощечина, это самое, что не есть унизительное. Можно ударить палкой, кулаком, но пощечина. И кому-кому? Царю, Господу. И тогда я не выдержал. Вы знаете, я увидел себя в этом рабе. И именно мой грех ударил Иисуса. Когда Он мне говорил всегда явно, я его бил по щеке. Именно этот раб выскочка был, понимаете? На то время рабам не давали места говорить. Они не имели права даже голоса. И тут он может показать свое «я», вот эту вот гордость. Подойти и выслужиться перед этим первосвященником и ударить его по щеке. И я не выдержал. И так, помню, ребята ходили по цеху. Я так Евангелие положил в карман и иду на улицу. Было 10 января. Думаю, пойду молиться. И слезы в глазах стоят, и за мной сразу же все смотрят. Ну, контроль за мной был. Думают, с ним что-то не то. И когда я пошел, выхожу, и у меня в мыслях так: я пойду аж за цех, аж за производственный цех зайду там, и там буду молиться, там меня никто не найдет, я буду молиться там. Буду просить у Господа прощения, хватит. И знаете, началась борьба. Вот это вот, до этого пункта, куда я и шел молиться, была сильнейшая борьба. В первую очередь это было так, что вот тебя только что заметили, и за тобой будут следить. И будут подумать, что с тобой что-то не то. Сделай вид, что вышел прогуляться, но не иди молись. Но в то же время было вот это «хватит». Я устал бороться, надо идти ко Христу. Иду дальше. Второе такое было, сильная борьба была, это мои грехи. Ты не оставишь то, ты не оставишь сигареты, ты не сможешь.
И я думаю, если Господь, Он есть и сильный Бог, Он меня освободит. Иду дальше. И вот третье, это самое сильное было, когда у тебя столько друзей, у тебя столько есть людей, на которых ты имеешь влияние. Что они скажут? И они же будут над тобой смеяться. И знаете, у меня шаг, так аж я аж приостановился. Но тогда я обратно, это передо мной картина. Иисус Христос, и его бьет раб по щеке. Вы знаете, если Господь претерпел все унижения ради меня, то я себе думаю, почему я не смогу претерпеть эти унижения, оскорбления ради Иисуса Христа? Ведь Он мой Спаситель. Он за меня вот именно был 2000 лет на земле, 2000 лет назад Он был, именно приходил на эту землю ради меня, лично. И когда я уже зашел, начал молиться, вы знаете, у меня аж плечи так... После молитвы аж так распрямились. Я молился: Господи, прости меня. Ты видишь, сколько раз я каялся. И перед церковью, и перед... И так, наедине, лично так. И мне не получалось. Но мне надоело, Господь. У меня сил больше нету. Вот каков есть. Возьми, освободи. И после этого, когда Господь меня освободил, вот я помню, мы в Карпаты ходили в поход, и рюкзаки несли. И вот когда выходим на гору и снимаем рюкзак, плечи так аж распрямляются. И вот такое ощущение было после этой молитвы. И знаете, что если бы сатана предстал в человеческом лице передо мной тогда, мне кажется, что я бы кинулся на него драться с кулаками. Что он мою жизнь измотал, он молодость погубил. И там прошли у меня, можно сказать, самые лучшие годы. И знаете, Господни пути неисповедимы. Вот Он привел и сюда меня. Сегодня я свидетельствую перед вами, что уже вот третий год пошел, как я с Господом. Это было в 95-м году, 10 января. В том же году я принял водное крещение. И насколько это было возможно, служил Господу там. И дальше думаю дальше. И еще хочу к молодежи обратиться, к друзьям, кто меня помнит, кто не

0: Сел и открыл Библию, говорю: «Господи, помоги в трудную минуту». И знаете, так взгляд падает на стих Иеремии 31:3. Я хочу его сейчас рассказать. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Он издали нас видит каждого. Мы можем блуждать далеко-далеко, но Он видит каждого из нас, видит наперед наши пути, и Он простирает к нам свое благоволение, потому что Его любовь вечная. И поэтому сегодня также, знаете, это есть такое еще человеческое такое: покуда не испытаю сам и не проверю, то не поверю. Вы знаете, это было у меня, и сколько раз меня предупреждали братья, сколько раз предупреждали старшие братья и молодежь духовная, но я тогда не был духовным. И все ж таки у меня была тоже такая мысль: покуда не проверю, не поверю. Не надо проверять, не надо этого. Не надо причинять боли родителям и Господу. Не надо калечить свою жизнь. Идите к Богу. Слава Богу за все.
1: Ибо благодать Божия.

время, а ты как наезд. Все в муле, потянув повода. Цель ясна и спешишь неизвестно. Быть может и дорога твоя в никуда. Лошадь времени в страшном галопе. И уж давно ослепил тебя грех. Идешь избрал ты безбожия тропы. Повернув спиной к Божьим словам. Но сердце встретит и по несчастью.

Открыта дверь пред тобой. В небо открыт еще вход, и Христос приглашает всех, но имеющий грех туда не может попасть. Ничто нечистое не войдет в небо. Некоторые считают, что один раз согрешить — это не считается грехом. Но так ли это?

0: Один только раз. Один только раз — это ничего, так говорит дьявол, соблазняя людей грехом. Так часто и люди говорят, соглашаясь с ним на согрешение. Один только раз — это не опасно, так просто Бог не взыщет.
1: Другие поступают еще хуже. Конечно, впоследствии я буду хорошим человеком, порядочным. А теперь один только раз.
0: Дорогой друг, правда ли, что дело, совершенное один только раз, не имеет значения в вашей жизни и даже в вечности? Подумай об этом.
1: Адам только раз согрешил в раю. И что из этого вышло? Все человечество погибло в деле греха, страданий, скорби и конец – смерть.
0: Каин только один раз убил своего брата Авеля. Жена Лота только один раз оглянулась и стала соляным столбом до страшного суда. Анания и Сапфира только один раз согласились солгать Духу Святому, за что подверглись и осуждению.
1: Иуда только один раз предал Христа, и Христос только раз придет и будет судить мир.
0: Человек в своей жизни должен один раз решиться, идти за Христом или против Него.
1: Один только раз тебе придется умереть и предстать пред судилищем Божиим. Только раз получить вечную жизнь или вечные муки.
0: Дорогой слушатель, брат или сестра, уразумели ли вы, как важно слово «один только раз»? Если же нет, то подумай сейчас, ныне, теперь, ибо завтра может быть уже поздно. Встань на колени, мой друг, и проси у Господа с чистым искренним сердцем прощение за то, что ты сделал в жизни своей один только раз.
2: Дорогие друзья, как важно иметь чистое сердце, как важно не грешить, жить, как учит Библия. Вы сегодня слышали свидетельство человека, осознавшего все это, но после того, как дьявол насмеялся над ним. Мы желаем от всей души молодежи хранить в чистоте путь свой. Доверьте свою жизнь Господу, и Он проведет вас по жизни без потерь. А мы всегда ждем ваших писем, и свою жизнь вы сможете описать в них. Такие материалы мы используем в наших радиопрограммах. Наш адрес 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания, программа для молодежи. А сегодняшний выпуск подготовила Лариса Филиппова. До свидания, да хранит вас Господь!

0: говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Петя радостно побежал на детское служение. Мы не могли удержаться от смеха, когда он сказал: «У меня теперь есть ребенок». Давным-давно в Египте Марьям радовалась, что у нее появился маленький братик. Он был такой милый, но Марьям никому не могла рассказать о нем. Маме приходилось прятать младенца из-за страшного приказа фараона.
2: «Я обеспокоен сильным ростом населения израильтян. Боюсь, завтра они могут восстать против нас. Поэтому приказываю всем своим людям: когда увидите, что у какой-то израильтянки родился сын, немедленно возьмите ребенка и выбросьте в реку Нил».
1: Какой страшный приказ! Неужели фараону было мало того, что он сделал израильтян своими рабами? Однако родители Марьям уповали на Бога и 3 месяца скрывали новорожденного сына. И невидимая Божья рука защитила младенца. Но мальчик рос, и они уже не могли его скрывать.
3: «Мама, что ты делаешь из этих листьев камыша?»
4: «Плету корзину».
3: «Вот так. А теперь крышку.
4: Подай мне, пожалуйста, сосуд со смолой».
3: «А зачем он тебе нужен?»
4: «Чтобы в корзину не проникала вода. Марьям, придется нам отпустить нашего любимого малютку».
3: «Как отпустить? Что ты с ним сделаешь?»
4: «Положу его в корзинку и пущу по воде, в той части реки Нил, где густые заросли высокого камыша».
3: «А что дальше?»
4: «Дальше подождем, увидим, как невидимая Божья рука его защитит».
1: Они молча пошли к реке. Маме было нелегко отпустить своего младенца, но она отважилась на это, потому что уповала на Бога.
4: «Марьям, спрячься в камышах и следи за тем, что будет происходить. Меня не должны здесь видеть. Я должна вернуться домой».
1: Скоро на берегу реки Нил появилась дочь фараона со своими прислужницами. Она пришла помыться.
3: «Что это? Какая красивая корзинка! Принесите мне ее!»
1: У Марьям забилось сердце. Что сделает принцесса с ее братиком? Выкинет его в реку Нил?
3: «Это ребеночек, израильский мальчик. Какой милый! Не так жалко бедняжку».
1: Марьям вышла из укрытия.
3: «Хочешь, я позову кормилицу, чтобы она вскормила тебе ребенка?»
5: «Хорошая мысль. Позови».
1: Вы, конечно, догадались, какую кормилицу позвала Марьям. Она позвала маму, и ей позволили несколько лет растить своего сына. Марьям с мамой благодарили Бога за то, что его невидимая рука так чудесно защитила их. Бог и тебя много раз защищал, правда? Поблагодари его сейчас за его защиту. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net. www.mariamradovalas.net

0: В течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхардта.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вам передачу, записанную в студии Трансмирового радио в городе Санкт-Петербурге. Желаем вам хорошего приема.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами на тему обиды. Точнее, о том, что бывает, если мы обидели. Мой сынишка часто поет одну известную детскую песенку. В ней есть такие слова: «Может, мы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист». Наивные детские стихи. Между тем, это слепок, фотография с нашей жизни. Обидел кого-то зря? Что с того? Новый день пришел, перевернул лист календаря и забыл про тех, кого ты вчера обидел. Все же загладить обиду бывает гораздо труднее, чем перевернуть лист календаря. Темп жизни все убыстряется. Мы становимся более забывчивыми, черствыми и холодными. Постепенно мы перестаем замечать тех, кто поранен нами. И вот кольцо обиженных начинает смыкаться вокруг нас. С нами перестают здороваться, к нам уже не ходят в гости. Родственники рассказывают о нанесенных нами ранах своим детям. Память от обид тянется на поколения. Как обрести прощение других? Как нам найти контакт с обиженными? Думаю, что признать, что ты зря кого-то обидел, не самое трудное. Гораздо сложнее исправить последствия своих обид. Для этого нужно время. В Библии есть история двух братьев, Якова и Исава. Младший из них, Яков, действует хитростью, ложью и обманом. Он присвоил себе то, что по праву всегда принадлежало старшему брату – благословение отца. В те далекие времена устное благословение отца носило скорее форму пророчества и было неизменно. Потерять его страшнее смерти. Яков своровал по праву принадлежащее Исаву и получил главенство в семье. С этого момента в отношениях между братьями появилась глубокая трещина. Исав так возненавидел родного брата, что желал ему смерти. Яков становится беглецом из родного дома. Это последствия лжи и обмана. Сколько же лет нужно было ждать, чтобы конфликт пришел к завершению? Яков ждал 21 год. Кто-то скажет: время лечит. Дело здесь совсем не во времени. За 21 год скитаний Яков побывал в положении обиженного. Несколько раз он был сильно обманут своим родственником Лаваном. Так Бог наказал его за хитрость. Он на себе хорошо прочувствовал, что значит потерпеть от тех, кому ты доверял, кого ты любил. Бог лечит обидчика своими методами. Он имеет к нему свое веское слово. И совсем не обязательно, что обидчик будет долгие годы страдать и мучиться. Бог найдет, как смирить его сердце и за один месяц, и даже за один день. Один мой знакомый на похоронах своей жены, обращаясь к собравшимся, произнес такую фразу: «Моей жене сегодня удалось собрать всех тех, кто по разным причинам не хотел даже знать друг друга». Бог сам дает ситуации, которые мы можем употребить для примирения. Это происходит в неожиданный для нас момент. Может быть, умирает кто-нибудь из близких, или нас самих постигает тяжелая болезнь. Все эти случаи становятся мостиками от Бога, через которые наши Исавы идут нам навстречу. Это нам сигнал: прекрати воевать, примирись со всеми. Яков сначала испугался, когда Бог направил Исава ему навстречу. Предвидя жаркую схватку, он даже разделил свою семью на две части. Однако он почувствовал, что эта ситуация послана ему самим Богом для примирения с братом, и ее нужно использовать. Удивительно, что все эти долгие годы Бог изменял сердце и обиженного Исава. Я не могу сказать сильнее, чем Библия. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Два брата, две судьбы. И с каждым в отдельности говорит Бог. Бог меняет сердца. Он миротворец. Может быть, отношения с нашими близкими настолько зашли в тупик, что мы не знаем, что предпринять. Стоит положиться на Бога и ждать ситуации от него. Когда появляется такая ситуация, то нам, подобно Якову, самим стоит идти навстречу примирению. Наша рука должна быть протянута первой. Яков возместил и материальную утрату брату своему. «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Примирение означает не только протянуть руку тому, кто был обижен нами, но и возместить, покрыть утрату. Не всегда это возможно, но нам стоит постараться сделать все, что от нас зависит. В Новом Завете есть история о Закхее. Он был мытарем, то есть сборщиком налогов в пользу Римской империи. История свидетельствует, что мытарям тогда не платили зарплаты. Между тем, они никогда не бедствовали. Трудно представить себе бедного сборщика налогов. Закхей был богат. Его ненавидели за то, что он брал налоги в пользу оккупантов Иудеи, и за то, что он делал из этой процедуры выгоду. Он жил за счет других. Многих обидел Закхей. Закхей – типичный вор. Наворовав, он не знает, что ему делать. Его мучает совесть. Люди ненавидят. Вроде бы все есть и ничего нет. Внутри пустота. Этот Закхей мне представляется человеком, ищущим выхода. Он не ждал чуда от людей. Они бы сказали ему: «Такого плута, как ты, только могила исправит». Он не ждал чуда и от Христа. Он лишь желал взглянуть на него, послушать его слова. Никогда не бывает такого, чтобы человек, ищущий Бога, не нашел его. Иисус – Бог ищущих. Закхей увидел Иисуса, когда тот проходил через его родной Иерихон. Кто-то скажет: «Совпадение!» Нет, первое чудо. Иисус посмотрел на Закхея. Это второе чудо. Он заметил маленького человека среди толпы. А потом чудеса стали падать, как крупные капли дождя. Иисус назвал Закхея по имени, хотя до этого не знал его, захотел идти к нему в дом, остался там, ел, пил и учил. Закхей встретил того, кто полюбил его не за богатство и власть. Он нашел то, что всегда искал, смысл своей жизни, ответ на томящие его душу вопросы, действующую любовь, любовь понимания. С тех пор жизнь его круто изменилась. Так же, как и вы, я никогда не поверю в покаяние обидчика, если не увижу новых дел его. Что же сделал Закхей? Закхей встал, вероятно, чтобы его все видели, и говорит Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это поступок, достойный нового человека. Для нас это значит, что прощение должно сопровождаться возмещением. Это как две стороны одной монеты – прощение и возмещение. Если есть прощение, то есть и возмещение. И что же это за прощение такое, если за ним не следует восполнение утрат обиженным? Христос ведь возлюбил нас не только на словах. И если мы познали действующую любовь Бога, то и сами начали ее являть. Многие, пришедшие в церковь, имеют в прошлом подобные проблемы. За ними тянется словно просека из разбитых сердец, разрушенных домов, обиженных, оскорбленных и обкраденных душ. Есть много того, о чем мы очень сожалеем. Мы несем эмоциональную тяжесть и переживания за то, что случалось из-за нашей жестокости. Когда-то я услышал одну молитву. Она называется «Молитва о умиротворении». Вот она. «Господи, даруй нам ясность и умиротворение, чтобы принять то, что мы не можем изменить, мужество, чтобы изменить то, что в наших силах, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Ясность и умиротворение приходят к нам вместе с любовью. Мужество делает первый шаг к примирению. Мудрость посылает слова прощения. А где прощение, там и возмещение. И все это от Господа, защитника обиженных и миротворца.
1: Уважаемые радиослушатели, тему обида мы продолжим на следующей неделе. И заканчивая сегодняшнюю передачу, хочется напомнить вам, что мы в эфире по воскресеньям в 21 час 15 минут в диапазоне 1395 кГц и по средам в 5 часов и в 5:45 утра на средней волне 1539 кГц и параллельно по космическому каналу Астра. Желающим написать нам подаем наш адрес.
2: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветцлар, Германия. И вы можете нам позвонить по следующему телефону 064-41-957-440. Да хранит вас Бог. До свидания.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Величайший художник. Бог не только величайший конструктор, чей разум и могущество безграничны, но и величайший художник. Например, Земля вполне могла бы обойтись и меньшим количеством красок, ведь прекрасные восходы и закаты, по сути, не имеют особого смысла, как, впрочем, нет необходимости и в том, чтобы все они не походили один на другой. Многие цветы имеют яркую окраску, привлекающую опылителей, но в действительности цвет играет решающую роль в опылении лишь для некоторых растений. Однако, если бы цветы были черно-белыми, все выглядело бы очень уныло. Есть много глубоководных рыб, которые вовсе не нуждаются в яркой, красивой окраске. Некоторые из них живут так глубоко, что туда проникает лишь узкая полоска голубого света, из-за чего кажется, что там все всегда дымчато-голубое. Тем не менее, некоторые из обитателей глубин могут похвастать необыкновенно красочной расцветкой, которая, впрочем, не видна ни им самим, ни их окружению. В связи с этим, нам бы хотелось задать вопрос эволюционистам. Зачем этой рыбе такие яркие цвета, если они никак не отражаются на ее способности к выживанию? В книге Бытия 2.9 мы читаем о том, что Бог, создавая фруктовые деревья для еды, сделал их также приятными на вид. Это было не обязательно. Становится ясно, что Бог любит красоту. Он создал неподражаемые шедевры, которые творческие люди могут только пытаться копировать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вновь рад, друзья, поделиться Словом Божьим, коротким размышлением. Вот у нас такой сейчас период в жизни, да, одно сменяется другим, и мы все в ожидании, друзья. И какой-то был период, когда все как будто бы остановилось в мире, дорожили деньгами, думаем, неизвестно, что будет дальше, сохранится ли работа. И когда думали о приобретениях, тоже, может быть, умеряли. И мне хотелось сегодня поразмышлять, какие мои приобретения? Что я хочу приобрести? И вот апостол Павел, первом послании к Тимофею, так говорит в 6 главе, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Видите, среди многих приобретений, он говорит, есть великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестие, друзья, в жизни, оно должно быть во всех обстоятельствах. Оно не только когда удобно, а когда невыгодно, я могу себе допустить и быть наполовину благочестивым. Он говорит, когда ты избираешь благочестие своим кредом в жизни, оно будет сопровождать тебя, и это будет величайшим приобретением. Друзья, невозможно быть довольным в жизни, невозможно, друзья, иметь довольство на работе, в семье, невозможно без благочестия. Невозможно. Поэтому Павел подмечает эту истину, говорит, приобретение великое – быть благочестивым и как следствие довольства, друзья. Потому что именно понимание благочестивой жизни Христа, принятие Его с Его жизнью и характером, оно дает нам, друзья, правильное отношение и довольство. В нашей жизни приходится выбирать президентов, местных органов самоуправления. Мы голосуем, даем свое согласие на то, чтобы были поправки в Конституцию. Это тоже, друзья, наш голос. И очень важно, друзья, где мы голос свой применяем, о чем мы мечтаем, что мы хотим приобрести. И очень интересно, друзья, что он говорит, великое приобретение. Да поможет нам Господь, друзья, среди многих приобретений, где мы думаем, как влиять, где мы думаем о хорошей пенсии, о хорошей работе, как мы используем наш голос, насколько мы способны говорить кротко, мягко, в соответствии со Словом Божьим, насколько мы готовы покоряться начальству на работе или нашим родителям, или Господу, или мужу, друзья. Вот это все говорит об успехе. Он говорит, поэтому великое приобретение. И пусть Господь благословит, чтобы вначале, друзья, благочестивая жизнь перед Богом, а затем довольство, и чтобы все это служило ко благу и для славы Божией. Аминь.

Учитесь радоваться, изведав горечь укоризны, обид, ошибок, мелких драм, учитесь радоваться жизни и ее обыденным дарам, расцвету, взлету журавленка, речушке, моющей пески, улыбке малого ребенка, пожатию дружеской руки, работе, сделанной как надо, дороге, чтобы вдаль влекла, летучей ласки снегопада, добру домашнего тепла. Любовь отражена, как в линзе, приблизьтесь к солнечным мирам и радуйтесь, как солнцу жизни, ее обыденным дарам.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Высоты». Сегодня четвертая, заключительная часть. Привожу текст из третьей книги Царств, глава 11, стихи с 4 по 6, как я обещал в конце третьей части. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Особенно подчеркиваю часть стиха 4. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. В этом тексте мы видим продолжение того факта, что Соломон вначале породнился с фараоном, царем египетским, как мы выше отметили в третьей книге Царств, глава 3, стих 1. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов. Бурное продолжение этого, можно сказать, безобидного начала с дочерью фараона мы находим дальше с этой армией чужестранных женщин, как читаем в третьей книге Царств, глава 11, стихи с 1 по 3. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. И это Соломон делал, несмотря на строгое увещевание Бога, о котором мы читаем в третьей книге Царств, в главе 11, стих 2. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. Начало Соломона с дочерью фараона было очень маленьким по сравнению с 700 женами и 300 наложниц, с этим масштабом женщин, которых мы видим в этом тексте. К ним прилепился Соломон любовью. По-честному скажите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, возможно ли это? И если да, то как это возможно, чтобы одновременно любить 1000 женщин? Какая это должна быть любовь? И если Соломон действительно любил одновременно 1000 женщин, то ведь у него совершенно не оставалось времени для управления государством. Но причину другой стороны занятия Соломоном этой армией женщин я легко могу себе представить. Причина этого многоженства Соломона заключается в его глубочайшем обременении, вплоть до одержимости духом разврата, который накрепко был заанкерован сатаной в его сердце. И только Божья благодать дала Соломону возможность дожить до своей природной смерти. Всезнающий Бог уже вначале видел это падение Соломона в такой страшный грех, но проявил к нему милость. Однако вначале мы читаем о том, что Соломон кадил и приносил на высотах жертвы, а Бог подтверждал это, проявлял к этому терпение и согласие. И что из этого получилось? Это мы видим в третьей книге царств, в главе 11, стихи с 6 по 8. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Поэтому теперь каждому из нас, детей Божиих, следует задать вопрос: ходим ли мы прямолинейно и с нераздвоенными сердцами за Господом Иисусом, который за нас умер и воскрес? А в стихах 9 и 10 дальше читаем о том, как в конце концов Бог отреагировал на поведение Соломона. Читаю этот текст. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь». Так закончилась та часть истории Соломона, пока Бог на основании своей благодати проявлял терпение по отношению Соломона. Мы можем только сказать: «Жаль, Соломон!» Однако мы не лучше Соломона, но тот Божий гнев, который должен был нас поразить, возложен на Иисуса распятого. В этом заключается разница между нами и Соломоном. Господь Иисус желает нас через Соломона научить, а разница между Давидом и Соломоном существенно заключается в том, что Соломон имел все и что он не вынужден был за что-либо воевать. Бог дал ему все. В этом заключается учение Бога. Соломону Богом все было дано. Соломон господствовал над всей страной и имел мир со всех сторон. Является ли мир чем-то ужасным? Для Соломона это положение было действительно ужасным. О том, что Соломон во все время своего царствования имел кругом мир, мы читаем в третьей книге царств, в главе 4, стих 24. «Ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами». Это положение стало впоследствии для Соломона роковым. Неразделенное сердце Давида по отношению к Богу он выработал у себя в борьбе, в нужде, в преследованиях, через искушения и соблазны. Чтобы это увидеть и понять, советую прочитать псалмы Давида и рассмотреть пути, которыми он ходил, прежде чем он стал царем. Через Иакова Святой Дух говорит в послании Иакова, глава 1, стихи 2 и 3. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение испытывает

Мы там только читаем о борьбе и оружии. К примеру, об этом читаем во втором послании Тимофею в главе 4, стихи 7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался, мое хождение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Или во втором послании к Коринфянам в главе 10, стихи 4 и 5. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Это является учением Нового Завета, и я не могу это изменить, потому что так написано в Слове Божьем. Я рад и благодарен Господу Иисусу, потому что это есть Слово истины. И если и где бы мы ни совершали эти вещи, Бог каждого из нас благословит. Предлагаю всем вам чаще и глубже рассматривать и размышлять над этими образами Ветхого Завета, потому что Слово Божье говорит к нам не только через писанное Слово и через его взаимосвязи, но и через многие вещи и прообразы Ветхого и Нового Завета. Если мы исследуем имена Давида и Соломона в Новом Завете, то в положительном смысле мы найдем, что имя Соломон упоминается 5 раз, а имя Давид примерно 45 раз. Это великая разница. Имя Соломон означает, согласно именной символике, «муж покоя» или «муж мира», как мы читаем в первой книге Паралипоменон, глава 22, стих 9. «Вот у тебя, то есть у Давида, родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его». Соломон, этот мирный, который не научился воевать, его Святой Дух 5 раз упоминает в Новом Завете. А Давид – это возлюбленный. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, глава 13, стихи 21 и 22. «Потому просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40». Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Возможно, что это является прообразом того факта, как часто Святой Дух будет нас упоминать в небесной славе. Как бы там ни было, но в Давиде Бог прославится в тысячелетнем мирном царстве в том, что Он поставит его на 1000 лет видимым царем в плоти, как об этом читаем у пророка Иезекииля, 37 стихи с 21 по 27. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их,
На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостью.

0: грехами своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Стих 24. «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову», то есть патриарху, «на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом». Два раза. А число 2 означает свидетельство. Читаем мы в этом тексте: «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и раб мой Давид будет князем у них вечно». Это «вечно» распространяется в плоти на эти 1000 лет в мирном царстве. Давида, как видим в этом отрезке Писания, Бог возвеличит и поставит его видимым царем над своим народом Израилем в 1000-летнем мирном царстве за то, что он нераздельным сердцем ходил за Господом Иисусом его путями. Такую высокую честь окажет Господь Иисус Давиду в недалеком будущем. И если он согрешил, то глубоко перед Господом Иисусом раскаялся, и он ему простил. А в отношении Соломона мы не находим в Библии ни одного слова раскаяния в отношении своей развратной жизни. И когда чаша его согрешения стала переливаться через край, то Бог прогневался, как читаем в 3 книге Царств, в главе 11, стихи 9 и 10. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который 2 раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь». Поэтому в дальнейшем Бог не обещает больше Соломону мирной жизни, ни мудрости, ни богатства и так далее. Но Бог дает нам свидетельство о том, что по меньшей мере он сохранит Соломону жизнь вечную, потому что в 2 местах Писания это свидетельство. Он об этом говорит. Во 2 книге Царств, глава 7, стихи 14 и 15, читаем: «Я буду ему отцом», то есть Соломону, «и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим». Это Бог говорит Давиду о его сыне Соломоне: «По милости моей не отниму от него», то есть сохранит ему жизнь вечную. Сообщение о Сауле говорит о том, что он не спасен для жизни вечной. «Саула, которого я, то есть Бог, отверг пред лицом твоим, пред лицом Давида». Второе место с подобным сообщением о Соломоне находим в 1 книге Паралипоменон, в главе 17, стих 13. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя», то есть от Саула. А теперь вернемся еще раз к нашему главному тексту и обратим внимание на его вторую часть, где читаем: «Но жертвы и курения он, то есть Соломон, приносил на высотах». Возможно, в Слове Божьем где-то скрыто написано о том, что Соломон все же в конце своей жизни раскаялся в своих грехах мерзости, но жизнь вечную Господь Иисус сохранил ему. И даже больше того, а что же еще большего Бог обещал Соломону? Для этого обратимся ко второй книге Царств, глава 7, и прочитаем стихи с 8 по 15, в которых Бог дает пророку Нафану задание сообщить Давиду очень важное свое намерение в отношении Соломона. Но я приведу этот текст ради того, чтобы мы окончательно могли выявить намерение Бога в отношении Соломона, который так запутался в грехах мерзости. Читаю во второй книге Царств, главе 7, стихи с 8 по 15. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, — говорит Бог Нафану, — так говорит Господь Саваоф, — я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». Я думаю, что вы в этом не сомневаетесь. «И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его». И будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, пророчески указывает на пророка Иезекииля 37. «С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом, Бог устроит Давиду дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, то есть Соломона, и упрочу царство его». Вы слышите? «Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Повторяю, «и я утвержу престол царства его навеки». «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». Бог говорит: «И упрочу царство его». Он, то есть Соломон, построит дом имени моему, этот храм в Иерусалиме, и я утвержу престол царства его навеки. К этому наиважнейшему сообщению Бога в отношении Соломона, которое играет главную роль в дальнейшей судьбе Соломона, я хотел вас привести. Бог обещает Давиду через Нафана: «Я утвержу престол царства его навеки». Мы с вами знаем, что Бог не бросает свои слова на ветер. Поэтому данное сообщение Бога о будущем Соломона дает нам право утверждать, что он, как и Давид, отец его, будет в тысячелетнем мирном царстве вместе с Давидом управлять Божьим народом Израилем. Бог даст Соломону возможность исполнить то желание, о котором он просил Бога во сне, как мы читали в третьей книге Царств, в главе 3, стихи 9 и 10. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. Я думаю, что Бог одобрил это желание Соломона с дальним прицелом, с пророческим намерением на тысячелетнее царство. Только Соломон будет там не первым, а будет вторым после Давида, будет его правой рукой. По заданию Господа Иисуса Соломон будет заниматься обучением и наставлением Божьего народа Израиля. Ведь мы с вами знаем, что каждое колено Израиля будет обязано один раз в год приходить в Иерусалим для поклонения царю, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 16 и 17. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей, и будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то, как наказание, не будет дождя у них, а для обучения и наставления такого строптивого народа, каким Израиль останется и в тысячелетнем мирном царстве, понадобится очень мудрый Божий муж, каким сделал Соломона Господь Иисус. А там, в тысячелетнем мирном царстве, очень нужен будет такой мудрый учитель, потому что высоты так и останутся в сердцах многих израильтян. Поэтому в конце тысячелетнего мирного царства, когда сатана снова на короткое время будет отпущен на свободу, то снова соблазнит большую часть израильтян открыто выступить против Бога, как читаем в книге Откровения в главе 20 стихи с 7 по 9. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, то есть на сражение, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, то есть Иерусалим, и ниспал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А причина этому – высоты. Это тот грех, который через ложь змея вошел в райском саду, в Эдеме, в сердца людей, и крепко был там заанкерован. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: Радио «На пути» приглашает вас послушать программы «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года – золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

сегодня мы оканчиваем нашу беседу о Рахиле. Наша беседа называется «Дух соперничества». Годы шли, и сердце Якова принадлежало Рахиле, но детей ему рождала Лия. Рувим, Симеон, Левий, Иуда. Каждый раз, когда Бог дарил Лии ребенка, она благодарила его за это, веря, что теперь ее муж обратит на нее внимание, как на женщину. Яков был доволен сыновьями, но был по-прежнему привязан к Рахиле и страдал от того, что она не дарила ему детей. Гордость сыновьями Лии приводила к глубокому внутреннему конфликту в душе Якова. Однажды, возвращаясь с полей под вечер, чтобы провести остаток этого дня с Рахилью, Яков обратил внимание на хмурое настроение Рахили. Решив, что она снова поссорилась с Лией, Яков спросил, в чем дело, и Рахиль ответила: «Мы не ссорились с ней, но вот она сидит передо мною с твоими детьми на руках и смотрит на меня своими тусклыми глазами, как бы упрекая меня за то, что я не дала тебе детей. Дай мне дитя, Яков, а то я умру». Сердце Якова разрывалось от жалости к любимой жене его, но в отчаянии он мог только сказать в ответ: «Что я, Бог, который не дал тебе детей? Разве не знаешь ты, как хотелось бы мне иметь от тебя ребенка? Я люблю моих сыновей от Лии, но я не люблю их мать, а тебя я люблю, и от тебя мне было бы гораздо приятнее иметь детей». Рахиль вытерла слезы и сказала: «Возьми служанку мою, и пусть она родит тебе ребенка и положит в мои колени, как дар от тебя». Яков взял служанку Рахили, и та родила ему сына. Рахиль назвала его Дан, и хотя он не был ее собственным ребенком, он был сыном мужа ее Якова, и это успокаивало отчасти ее боль. Когда служанка родила Якову второго сына, Рахиль назвала его Нефалим, потому что это означало «добытый борьбою». Рахиль боролась с Лией и считала теперь себя победительницей. Рахиль забыла поблагодарить Бога, а Яков, любя ее, не понимал, что борьба была только с ее стороны, а Лия оставалась Лией, удовлетворенной только тем, что она родила Якову его первых четверых сыновей. В этой истории важно обратить внимание на нездоровый дух соперничества, охвативший Рахиль. Соперничество всегда вытесняет благодарность. Рахиль уже не благодарила Бога за подаренных ей через служанку сыновей. Охваченная духом соперничества, она заразила им и спокойную Лию, которая после рождения четверых сыновей больше не рождала детей Якову. Лия решила вступить в соревнование и тоже попросила Якова дать ей еще детей от ее служанки. Ей хотелось порадовать Якова и хоть чем-нибудь отвлечь его внимание от Рахили. Служанка Лии тоже родила Якову двух сыновей. Родить детей по желанию хорошо само по себе. Яков любил детей и хотел иметь сыновей, но нездоровый дух соперничества портил в данном случае дело. Обе женщины пытались склонить на свою сторону мужа своими силами, не прибегая к руководству Бога. Когда Бог управляет нами, последствия в Его руках, и мы не отвечаем за них, но принимаем их спокойно, зная, что Он всем руководит и никогда не ошибается. Лия родила Якову еще двоих сыновей и дочь, и только после этого Бог, наконец, благословил и Рахиль, и она родила Якову прекрасного сына Иосифа. Когда она впервые держала этого самого христоподобного из всех персонажей Ветхого Завета, ее гордости и прежнего самолюбия не было и следа. Она просто сказала: «Снял Бог с меня позор мой». Яков стал крепким, духовно уравновешенным человеком, способности которого помогли его дяде разбогатеть. В семье наступил покой. Обе жены были довольны своими детьми и поглощены воспитанием их. Пришло время разойтись с дядей и исполнить свои обязанности не только по отношению Бога, которому Лаван не служил, но и по отношению своей семьи. Яков поговорил с обеими женами и объяснил каждой из них причины необходимости разлуки с Лаваном. Впервые за всю их совместную жизнь сестры объединились против отца и решили последовать за своим любимым мужем. Однажды, когда Лаван был занят стрижкой овец, Яков вместе со своими женами, детьми, скотом и пожитками двинулся в путь домой, в Ханаан. Лаван погнался за ними, но Бог умудрил Якова поступить правильно при этом столкновении. Лаван отпустил Якова с миром, и после этого они уже никогда больше не виделись. По мере того, как караван приближался к Ханаану, в сердце Якова поднимался старый страх перед Исавом. Чувство вины перед братом беспокоило его.
и он думал, как бы ему поступить, чтобы все прошло благополучно между ними. Он распределил свою семью так, чтобы Рахиль была в самом безопасном месте, и приготовился к встрече с братом. Но Бог позаботился обо всем ночью, снова явившись Якову во сне. Он не только переименовал Якова в Израиля, но дал ему силу и мужество для встречи с братом после длительной борьбы, в которой Яков просил себе благословения на все, что ему предстояло. Когда на другой день состоялась встреча с Исавом, Яков был весьма удивлен, увидев, что Исав вышел ему навстречу первым и распростер свои объятия в знак прощения и примирения. Братья расстались в мире, и Яков ушел еще более укрепленным и уверенным в любви Божией ко всем им. Эта сила и эта уверенность была нужна Якову для того, что ожидало его впереди. Бог знал о горе, которое ожидало Якова, и приготовил его к нему. Рахиль ожидала ребенка, когда семья Якова двинулась в путь. Мысль о еще одном ребенке от Рахили наполняла Якова такой радостью и приближала его сердце еще ближе к той, которую он так любил многие годы. Но в пути ему пришлось расстаться с нею. Рахиль умерла от родов, подарив Якову его младшего сына Виньямина. Рахиль умерла с верой в живого Бога Авраама, Исаака и Якова. Она отвратилась от языческих богов своего отца. Перемена в ней произошла после рождения Иосифа. Он был сыном ее пожилых лет, а не молодости, и был знаком благословения Бога, о котором говорил ей Яков. Перемена сердца помогла Рахиле победить дух соперничества с Лией, и перед своим концом Рахиль не имела никаких недобрых чувств своей сестре. С рождением Иосифа ее сердце наполнилось чувством благодарности. Бог использовал ее любовь к Якову так, что рождение собственного ребенка от него открыло ее сердце для Бога. Прикосновение Бога к Якову было настолько глубоким и действенным, что смерть Рахили не восстановила его против Лии. Без помощи Бога он мог бы легко начать презирать непривлекательную Лию, оставшуюся с ним после смерти его любимой красавицы. Яков похоронил Рахиль невдалеке от Вифлеема, и Бог дал Якову тихую радость, которую он дает всем любящим его в тяжелые минуты. Он нарушил просьбу Рахили, которая, умирая, просила его назвать ребенка сыном печали, и назвал его Виньямином, сыном радости, веря в благословение, которое Бог обещал ему и потомству его. Бог подарил ему прекрасные годы с Рахилью, но он также дал Якову мудрость видеть дальше того, что было перед ним. Лия прожила остаток своих дней в преданности любимому мужу. От ее сына Иуды произошло колено Иуды, Вооз, Иесей, Давид, и по линии Давида Господь Иисус Христос Назарянин, Сын Божий. Бог не махал магической палочкой, чтобы добиваться своего в жизни этих людей, но Он превращал недочеты и слабости в благословение и проводил свой план в жизнь, помимо всего, что делали эти люди в своей человеческой слабости. Яков помнил свою Рахиль до смерти, и Иосиф, ее первый сын, был всегда его любимцем. Он привык и к Лии, и да будет нам известно, что Бог не ожидает от нас невозможного. Яков не мог не печалится после смерти Рахили, любя ее так сильно, не мог он также забыть ее близость. Он и от нас не ожидает невозможного и обещает силу переносить все. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что силой своей Ты возрождаешь сердца, за то, что Ты переменил сердце Якова, переменил сердце Рахили, благословил их, использовал их в Твоем великом плане. И мы знаем, что Ты силен переменять и наши сердца. Ты совершил это со многими-многими миллионами верующих христиан, Господи. И мы просим, чтобы Ты коснулся еще многих, которые не знают Тебя, и переменил их жизнь и сердце, и сделал их своими. Ради Христа просим Тебя об этом. Аминь.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа».

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Надежда сегодня доброй гостьей снова пришла к вам в дом. Хотя нет, не гостьей. Я уверена, что эту передачу уже знают многие радиослушатели, ждут ее в эфире и надеются услышать что-то полезное и необходимое в жизни. А об этом свидетельствуют и ваши письма. Мы молим, чтобы Бог благословил передачу и заговорил к вам через страницы Библии в момент, когда вы слушаете ее. А также желаем быть близкими друзьями тем людям, которые еще, возможно, далеки от Христа и Его евангельской правды.

Сегодня в нашей передаче вы услышите ваши письма, а также песни, которые вы желаете услышать. Рубрика «Это полезно помнить и знать каждый день в молитве» — это уже молитвенные просьбы к вам, уважаемые радиослушатели. Ну и главная тема передачи — библейский образ человека, который был братом блудного сына. Евангелие от Луки, 15 раздел. Послушаем, пожалуйста, внимательно тему этой передачи. И если в жизни было что-то не так, как этого хотел бы видеть Бог, будем просить у Господа прощения и милости.

Итак, прежде всего, послушайте информацию, данную христианским журналом «Свет Евангелия». Кыргызстан. Как и большинство стран, осколков бывшего Советского Союза, Кыргызстан объявил о своей приверженности демократическим принципам, в частности, свободе вероисповедания. И несмотря на то, что ислам является традиционной религией национального общества, толерантность к христианству, которое большинство киргизов считают русской религией, в большинстве случаев сохраняется. Но положение резко меняется, когда речь заходит об обратившихся к вере в Христа местных жителях. Им приходится испытывать сильное давление от правоверных родственников, исламских священнослужителей и иногда даже со стороны государственных чиновников. Осенью преследование пришлось пережить христианам церкви города Нарына. Представители силовых ведомств неоднократно посещали богослужения, вмешиваясь в их ход. Верующих запугивали, принуждая прекратить совершение богослужений. Тревожные сообщения поступали и из некоторых других мест. Одновременно в прессе стали появляться статьи, содержащие клевету на верующих, порочащие христиан, церковь, миссию. Руководство Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов и сотрудники миссии «Милосердие. Луч надежды», совершающие служение в этом регионе, имели ряд встреч с представителями различных ведомств в правительственных кругах. Перед лицом трудностей многие христиане объединились в усиленной молитве. В настоящее время гонения в Нарыне прекращены. Но по-прежнему в молитвенной поддержке нуждаются христиане, обратившиеся к Богу из ислама. Их вера подвергается сильным испытаниям. Молитесь о евангелизационной работе, которую совершают церкви Кыргызстана и сотрудники миссии «Луч надежды». Труд, совершаемый благовестниками, не напрасен. В нелегких условиях осуществляются евангелизационные программы, основываются новые церкви, строятся молитвенные дома, совершаются крещения.

И еще одно сообщение. Болгария. Протестанты в Болгарии находятся в сжимающихся тисках клеветы средств массовой информации и правительственных ограничений, почти таких же жестоких, как при тоталитарном коммунистическом режиме. Николай Недельчев, директор Болгарской библейской академии «Логос» в Софии, считает, что в некоторых отношениях при коммунизме было немного лучше. Мы знали, что коммунисты были атеистами, и они не претендовали на демократичность. Иностранным миссионерам и преподавателям христианских учебных заведений становится все труднее получать въездные визы. Власти Пловдива, второго по величине города Болгарии, запретили религиозным организациям привлекать к какой-либо религиозной деятельности лиц моложе 18 лет. Органы государственной власти отказались признать Болгарский евангелический альянс, представляющий интересы 100 тысяч протестантов из 1000 церквей. Но гонения только сплотили верующих. Сталкиваясь с трудностями в осуществлении массовой евангелизации, болгарские христиане переместили акцент на индивидуальное свидетельство. «Нам нужно снова готовиться к работе в трудных условиях», сказал Недельчев, выражая мнение многих христиан. Уважаемые друзья, люди, которые чувствовали на себе силу молитвы и добрые руки Бога, в вашей молитве ежедневной, ежечасной очень нуждаются все проживающие в Болгарии и в Кыргызстане. Поднимите сердца, поднимите глаза к небу и просите Господней милости на эти страны, на взрослых и детей, чтобы еще очень многие могли понять и признать, что мир, благополучие и надежда только в Иисусе Христе. Пожалуйста, постоянно молитесь об этом.

А теперь письмо. Пришло оно к нам из Алтайского края, Бийского района, от Наприенко Надежды Яковлевной. Здравствуйте, дорогие друзья! Благодарю вас за передачи, за назидание, за проповеди. Все темы очень нужные. Слушаю передачи после 9 вечера. Жаль, что внучка спит уже и редко слушает детские передачи. Ведь ранним вечером плохая слышимость, позже намного лучше. Поэтому, пожалуйста, вышлите детские передачи и пение. Она очень любит петь. Спасибо. Уважаемая Надежда Яковлевна, и для вас, и для вашей внучки, а также для всех тех, кто молод душой, звучит эта песня. Ну, а вашу просьбу постараемся выполнить.

В свое время Плутарх написал такие слова: «Зависть – это сожаление о чужом благе». А Иоанн Златоуст писал: «Отчего этот человек не весел?» Спросили у одного мудреца, указывая на завистливого, который всегда ходил с пасмурным и печальным лицом. «Оттого, — отвечал опытный знаток природы человеческой, — что либо ему приключилось какое несчастье, либо ближнему его посчастливилось». Вот эти мысли — эпиграф к теме нашей передачи «Брат блудного сына». Мы пригласили в студию поразмышлять на эту тему пастора Ярослава Бабьяка. Послушаем, пожалуйста.

Приветствую вас, дорогие мои друзья, радиослушатели. Желаю поделиться с вами Словом Божьим. Почти все мы знаем притчу о блудном сыне. В нескольких словах я напомню содержание ее основной части. У некоторого человека было два сына. Младший из них потребовал у отца часть имения. По прошествии немногих дней, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. В этой стране настал великий голод, и он начал нуждаться. Придя в себя, он вернулся домой, покаялся перед отцом, который с радостью его принял, и в честь его возвращения устроил пир. Я сегодня желаю говорить не о блудном сыне, но о его старшем брате. Прочитаем притчу до конца. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Для того, чтобы правильно понять сказанное Иисусом, нужно знать, кому и по какой причине Христос рассказал эту притчу. 15 глава Евангелия от Луки начинается такими словами. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им». И далее Христос рассказывает им притчу о заблудшей овце, о потерянной драхме, потом о блудном сыне. Иисус этими притчами хотел сказать фарисеям, что Бог готов принять мытарей и грешников, которые слушают Его и обращаются, и радость бывает на небе об одном грешнике, который кается. В лице старшего брата блудного сына отражена реакция фарисеев и книжников на покаяние грешников, приходящих к Иисусу. Возвращаясь с поля, он услышал пение и ликование. Кто разрешил, не посоветовавшись с достойным сыном, делать в доме такое безобразие? Разве не он наследник с исключительным правом на все? Когда один из слуг рассказал ему, что пришел его брат, и отец заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым, тот рассердился и не хотел войти. Кто дал право каяться блудникам и мытарям? Разве есть таким покаяние и прощение? А если уж каяться, то разве не перед ним, старшим братом? Только он имеет право прощать или оставлять грехи. Какое высокомерие! Сегодня хватает подобных праведников, которые изливают свой гнев на тех, кто с покаянием идет прямо к Богу, а не к ним. И разве такие праведники могут понять любовь Отца к грешникам и радость грешников, получивших прощение? Иисус говорит, и рассердился он, и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его. Старший сын был недоволен не только своим братом, но и отцом и его действиями. И на приглашение отца войти в дом стал оправдываться. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Когда я читаю эти слова, мне так и хочется сказать, «Это же типический праведник наших дней. У него всегда есть чем похвалиться. Есть религия, работает постоянно на Бога, не нарушает Божьих заповедей. Разве этого мало для спасения?» Он хочет своими стараниями заслужить спасение, если вообще в него верит. Но вслушайтесь в его жалобу к отцу, как она точно отражает состояние его души. «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Ты не дал». Друзья, спасение дает Бог, а не мы сами зарабатываем. Дает по вере, а не по делам. «Ты никогда не дал мне повеселиться». Как ужасно! Ему казалось, что он никогда не был нарушителем воли отца, однако же в сердце от этого не было никакого удовольствия. Он никогда еще не переживал радости.
Радость – это дефицит нашего времени. Радость, которую дает Бог, дает тем, которые приходят к Нему, как блудные сыны с покаянием. Разве можно назвать то христианством, где люди никогда не переживают радости? А разве можно радоваться, если ты не знаешь, прощены ли твои грехи? Молитвы, которые произносишь, слышит ли Бог? Дела, которые творишь, угодны ли Ему? Вы, наверное, уже заметили, что у старшего сына достаточно скверный характер. Осуждение, гнев, как на брата, так и на отца, непрощение, лицемерная праведность – далеко не полный портрет книжников и фарисеев, которым Иисус рассказывал эту притчу. Старший сын рассердился и не хотел войти. «Мой друг, не удивляйся, почему ты несчастный, не имеешь мира, радости, если и ты не хочешь войти в дом Отца Небесного. Прийти в смирении, сокрушении и в искреннем покаянии». А сейчас слово к нам, братья и сестры. Послушаем. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». О, какие неисчислимые богатства мы имеем в Иисусе! Все, что есть у Бога, наше. Имеем ли мы право нуждаться? Где наше сыновнее положение? Где наше первородство? Наш Отец имеет все. Почему мы так часто страдаем отсутствием любви, прощения, терпения? Разве наш Бог не есть долготерпеливый и многомилостивый? «Все мое твое», — говорит Он нам. Разве Он в Иисусе не дал нам все? Притча заканчивается словами: «А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Часто ли мы радуемся по причине возвращения блудных сынов? Чувствуют ли они себя нужными, любимыми? Любовь – это то, в чем они имеют нужду, блуждая далеко на чужбине. Проявим ее к ним, и число возвратившихся блудных сыновей и дочерей к Небесному Отцу умножится. Расскажем им, что Иисус, отдавший свою жизнь за них, еще и сегодня ожидает ихнего возвращения.

Дорогой друг, кто сегодня слушает эту передачу, действительно, время, переживаемое нами, весьма сложное. Трудно любить, прощать, не замечать обид и горьких слов. Трудно не замечать ошибок. Но ведь, победив эти трудности и прощая друг друга, покрывая все любовью, это истинная жизнь человека во Христе. Билли Грэм сказал такие слова: «Вы не можете быть здоровой личностью, имея в сердце зависть. Зависть – это не средство защиты, это средство нападения, используемое для устройства духовной засады. Оно ранит, чтобы ранить, и причиняет боль, чтобы причинить боль. Стоит ли жить, завидуя и причиняя боль друг другу? Абсолютно нет. Ведь горечь от этого будет обоюдной. Поэтому пусть нас всегда сопровождают мысли христианской поэтессы Веры Кушнир. Успей. Во время данное вложись. Какой должна быть целеустремленность? Как мигом каждым нужно дорожить? Какой должна быть в истину влюбленность? А мы проводим время так и сяк, гордимся тем, что время убиваем. Друг друга вокруг пальца обвиваем, в пустых беседах ссорясь за пустяк. О многом суетимся в простоте, невежестве своем и пустоте, и осуждении друг друга строгом. А надо б только главное успеть, ему служить, его питать и греть. Упустим время, потеряем много. Поэтому давайте будем помнить об этом постоянно. А если нет для этого духовных сил, попросим помощи у Бога. И на искреннюю молитву ответ от Господа обязательно последует. Да поможет нам в этом Бог, и да озаряет Его любовь наше сердце. Ну, а вам спасибо, что вы слушали эту передачу. Если вас интересуют книги духовного содержания или Библия, пишите нам. Если желаете услышать ответы на интересующие вас вопросы, также пишите нам. Наш адрес: 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, радио «Церковь». Передача «Надежда сегодня». Подготовила этот выпуск Людмила Поли. До встречи, и да благословит вас Бог в этой жизни и в будущем.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

Добрый вечер, дорогие друзья! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. У микрофона Лилия Погорелая. Одного известного бизнесмена как-то спросили: «Как вы смогли достичь всего этого в своей жизни?» На что тот ответил: «Я старался не упустить ни одной возможности». Дорогие слушатели, а используете ли вы данные вам Богом возможности? Пусть это будут какие-то таланты, материальные ценности или жизненные обстоятельства. Или же вам знакомо чувство сожаления о потерянной возможности? Библия говорит, что только в одном случае нам это идет на пользу. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе 7 стихом писал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Павел был видным человеком в обществе, его ожидало хорошее будущее, но ради Иисуса он отказался от него. Возможно, мы тоже уже нечто упустили из-за нашего выбора принять Иисуса, но мы не должны об этом жалеть, потому что, выбирая Господа, мы выбираем лучшее. Но есть возможности, которые упускать нельзя. Это может быть опасно для дальнейшего состояния нашего сердца, потому что впоследствии, упуская, мы не только будем испытывать чувство сожаления, но и переживать долгие угрызения совести. В каких же случаях нельзя упускать предоставленную возможность? Ответить на этот вопрос поможет нам рассказ, который называется «Красные розы».

0: На землю опускались сумерки. У открытого окна сидела старушка. Отложив в сторону вязание, она задумчиво смотрела в сад, откуда доносились веселые голоса внучат. В какое-то мгновение они враз умолкли. Послышался топот, и дети забежали в комнату. Девочка протянула ей два темно-красных цветка.
1: «Бабушка, посмотри, какие красивые розы! Они самые первые распустились! Правда, красивые?»
2: «Да, очень красивые. Даже прекрасные».
1: «Бабушка, пожалуйста, расскажи нам что-нибудь. Ты нам обещала».
0: Старушка задумчиво посмотрела на полураспустившиеся бутоны и затем тихо произнесла.
2: «Красные розы. Я расскажу вам что-то из своей жизни. Это очень печальная история. Когда мне было 14 лет, мы жили в красивом доме, вокруг которого рос большой сад. Мой отец был садоводом. Ему больше всего нравились розы. Он разводил их, а мы помогали ухаживать за ними. Каких только сортов у нас не было. Особую радость доставлял нам куст ярко-красной розы, который отец купил на какой-то выставке. Когда на нем появились первые бутоны, я каждый день ходила в сад, чтобы посмотреть на них. Однажды я любовалась только что распустившейся розой и услышала звонкий детский голосок.
1: «Мама, мама, смотри, какие красивые розы!»
2: У железной ограды остановилась высокая молодая женщина с маленькой девочкой. Девочка уткнулась в решетку и, глядя на меня восторженными глазами, попросила.
1: «Барышня, подарите мне, пожалуйста, одну красную розу!»
3: «Лена, пойдем!»
2: Женщина взяла ее за руку.
1: «Только одну розу!» —
2: умоляла девочка, глядя то на меня, то на мать. Я покачала головой, давая ей понять, что не могу сорвать розу. «Мы посадили эти цветы не для уличных детей», — думала я. И все же я знала, что мой отец с удовольствием срезал бы несколько роз и отдал ребенку. Целую неделю женщина с девочкой ходила мимо нас. Похоже, она носила мужу обед. Девочка каждый раз подбегала к ограде, протягивала сквозь решетку свою худенькую ручонку и просила.
1: «Пожалуйста, подарите мне одну красную розу!»
2: Однажды женщина остановилась возле меня и, извиняясь, сказала.
3: «Барышня, вы простите ей. Она очень любит цветы, а больше всего красные розы».
2: Я была уверена, что имею право отказать девочке, поэтому особо не задумывалась над словами женщины и не давала цветы. Спустя несколько дней я увидела женщину без девочки. Заметив меня в саду, она несмело подошла к ограде и со слезами на глазах сказала.
3: «Барышня, моя Леночка заболела воспалением легких. У нее очень высокая температура. В бреду она все время говорит о красных розах. Может, вы подарите ей одну? Пожалуйста, одну розу».
2: Ее слова тронули мое сердце. Я хотела тут же срезать самый красивый цветок, но женщина остановила меня.
3: «Я возьму на обратном пути, хорошо? Приходите когда-нибудь к нам».
2: Пригласила она и назвала свой адрес. Я пообещала подождать ее и передать девочке розу.
4: «С кем ты разговаривала?» —
2: спросила меня мама, когда я поднялась на веранду. Я рассказала.
4: «Елизавета, почему же ты раньше не дала этой девочке розу? У нас их так много, а для нее это было бы большой радостью».
2: «Я не собираюсь раздавать розы уличным детям. Стоит только одной дать, другие начнут просить», – недовольно подумала я. А маме сказала: «Хорошо, я дам этой девочке розу». Тут во двор вошла моя подружка, и мы пошли гулять. Про розы я совсем забыла. Когда стало уже темно, я вдруг вспомнила о своем обещании и решила пойти к девочке утром и понести ей розы. Но наступивший день прошел так же, как и вчерашний, и я ничего не сделала. Потом было воскресенье. После богослужения мы ходили на прогулку и домой вернулись только вечером. Утром я могла бы отнести цветы, но подумала: «Эта женщина все равно придет завтра, тогда и отдам ей». Но на следующий день женщина не пришла. Вечером, когда спала жара, Я срезала несколько красных роз и пошла к Лене в гости. Без труда я нашла их ветхий домик и на пороге встретилась с мужчиной. Он пригласил меня войти. В комнате я увидела знакомую женщину, которая рыдала над безжизненным телом Леночки. Увидев меня, женщина еще сильнее заплакала и сказала:
3: «Барышня, наша Леночка умерла час назад. В бреду она все просила красные розы».
2: Девочка лежала как живая, только глаза ее были закрыты и руки сложены на груди. Меня словно парализовало. Я не могла произнести ни слова. Почему я не исполнила ее просьбу? Почему у меня все время находились другие дела? Теперь поздно, с ужасом думала я. Дрожащей рукой я погладила ручку умершей, положила розы рядом с ней и, рыдая, ушла домой.
0: Бабушка тяжело вздохнула, приоткрыла окно, из которого потянуло прохладой, и, прижав к себе внука, закончила:
2: «Мне до сих пор стыдно за свою жадность. Горько, что не поспешила сделать доброе дело вовремя. Не повторите, детки, моего греха. В Библии написано: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».

Почему мы не используем возможности, которые нам открываются? В Евангелии от Луки, в 13 главе, 34 стихом, Иисус говорит, обращаясь к Иерусалиму: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот в чем причина того, что мы упускаем. Мы просто не хотим. Часто мы смотрим на кого-то и думаем: «Он такой талантливый, у него такие возможности, почему же он не использует их?» А он просто не хочет. Возможно, мы имеем что-то, чем могли бы послужить Богу и людям, но часто не используем этого. Почему? Не хотим. Друзья, не упускайте возможности сделать то, что можете. Да, мы все очень заняты, спешим, и иногда нам даже некогда обратить внимание на предоставившийся момент сделать добро. А Иисус Христос никогда не пропускал и малейшие возможности послужить. Упущенные возможности бывают разными. Есть те, которые уже никогда не вернуть, а есть те, которые повторяются, и мы, уже наученные опытом, сможем использовать их. Например, героиня нашего сегодняшнего рассказа упустила возможность послужить тем, что имела, и упустила эту возможность навсегда. От этого ее мучили угрызения совести, и она не находила покоя даже в старости. Некоторые вещи нужно делать тогда, когда для этого предоставляется возможность, потому что иначе этого вообще нельзя будет сделать. Некоторые вещи мы можем делать в любое время, некоторые же можно сделать только один раз. Упустить тогда эту возможность значит упустить ее навсегда. У нас часто возникают великодушные и благородные побуждения, но мы не действуем, и очень вероятно, что эта возможность, эти обстоятельства, этот человек, этот момент, это побуждение никогда не повторятся. Для многих из нас трагедия заключается в том, что жизнь превращается в историю упущенных возможностей сделать добрые и прекрасные дела. Вспомним смоковницу, мимо которой проходил Иисус. Евангелие от Марка, 11 глава, может напомнить нам об этой истории. Прочтите ее еще раз самостоятельно после программы. Так вот, смоковница была посажена, чтобы приносить плод, но год за годом она не давала плода. Иисус сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И она засохла. Она долго росла, ей было дано достаточно времени, чтобы принести плод, но этого так и не случилось. Дорогие друзья, было ли в вашей жизни так, что вы имели намерение сделать что-то доброе, но это осталось лишь в ваших планах и не реализовалось на деле? Может, вы хотели позвонить другу, навестить больного соседа или написать письмо близкому человеку? Может, вы мечтали начать какое-то служение в своей церкви, но на это вам так и не хватило времени, что-то другое затмило ваши планы, и вы упустили возможность послужить. Если у вас есть возможность исправить упущенное, то поспешите сделать это скорее.

0: В одной семье родились два мальчика-близнеца. И как у многих таких детей, у них было много общего. И дана им обеим была одна прекрасная особенность – красивые длинные пальцы. Но по-разному они использовали этот дар. Один из них стал служить им Богу, став прекрасным пианистом. А другой стал таким же прекрасным карманным вором. Можно сказать, что он также упустил данную ему возможность, потому что использовал ее совсем не в том направлении. Иногда мы также можем неправильно использовать те возможности, которые нам даны, и они также будут упущенными, потому что мы все равно не исполнили предназначенного нам. В Псалме 72 есть такие слова: «Ты руководишь меня советом Твоим». Господь руководит нас советом Своим. Он не тянет нас насильно и не толкает. Что такое совет? Это не приказ. Мы можем и не обратить на него внимания. Мы сами принимаем решение, последовать совету или нет. Даже его заповеди, по сути, рекомендации, советы, потому что он никогда не будет заставлять нас выполнять их. Что же делать, чтобы не упускать тех возможностей, которые дает нам Господь? В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, нам нужно просто знать, какие намерения имеет о нас Господь. А для этого необходимо быть в близких отношениях с Ним, быть чутким к Его голосу, чтобы услышать Его совет и пойти за Ним. Сегодня каждый из нас имеет возможность достичь того места, куда Господь определил нам прийти. Он сделал все, придумал план, приготовил прекрасное будущее для нас. А вот дойти туда – это уже зависит от нас. Мы должны осознать, что Он насадил нас здесь и сейчас, в этом месте и в это время, чтобы мы приносили Ему определенный плод. А чтобы вам, друзья, было легче помнить о своих возможностях, предлагаем небольшую памятку, которая называется «О чем Бог не спросит».
1: Бог не спросит, на какой машине вы ездили, но Он спросит, сколько людей, у которых не было транспорта, вы подвезли.
0: Бог не спросит, сколько квадратных метров было в вашем доме, но Он спросит, сколько людей было гостеприимно встречено в нем.
1: Бог не спросит о вашей необыкновенной одежде в гардеробной, но спросит, сколько из этой одежды было отдано в помощь нуждающимся.
0: Бог не спросит, сколько материальных благ было у вас, но Он спросит, не управляли ли они вашей жизнью.
1: Бог не спросит, как высока была ваша заработная плата, но спросит, не шли ли вы на компромисс со своей сущностью ради того, чтобы получить такую зарплату.
0: Бог не спросит, сколько времени вы проработали сверхурочно, но спросит, не заменяли ли вы работой время общения с семьей и любимыми людьми.
1: Бог не спросит, сколько раз вас продвигали по службе, но спросит, как вы содействовали и помогали другим продвигаться.
0: Бог не спросит, что вы делали, чтобы помочь себе, но спросит, что вы сделали, чтобы помочь другим.
1: Бог не спросит, сколько друзей было у вас, но спросит, сколько было людей, которым вы стали истинным другом.
0: Бог не спросит, с кем по соседству вы жили, но спросит, как вы относились к своим соседям.
1: Бог не спросит, сколько раз ваши дела подтверждали ваши слова, но спросит, сколько раз они их опровергали.
0: Да поможет всем нам Господь никогда не упускать предоставленных возможностей и стать полезными сосудами в Его руках. Давайте помолимся об этом. Отец Небесный, прошу Тебя о даре Духа обновления. Открой мне глаза, чтобы видел я каждую возможность творить добро, потому что Ты создал меня во Христе на добрые дела. Сделай так, чтобы я оставался верным делу, доверенному мне, и подари благо служить всем людям так же, как я служил бы Тебе, моему Господу. Помоги мне каждый день жить так, как если бы Иисус умер вчера, воскрес сегодня, а придет вновь завтра. Пусть твое пришествие для суда не испугает меня, а подвигнет быть более усердным в вере и преданности тебе. Аминь.
2: Полет шмеля потрогать невозможно. Течение водопада не унять. Услышать запах моря ты не сможешь, и счастья миг тебе не обонять. Всему значение положено. Кому летать, окрас менять, кому мед в улье собирать, зимою спать, весной потомство размножать. В природе каждая крупица безмолвно почитает небеса. Дал Бог, смогли стада напиться или наесться свежего овса. Все это человек окинул равнодушно, презрев дары, испортив что-нибудь подчас. Вдруг слышно: «Боже, как здесь душно! Ужель в аду, и почему-то свет погас?» Стучится в двери он: «Откройся! Мне страшно, сыро и темно! Соседей сумасшедших успокойте! Здесь пауков и змей полно! Пустите к солнцу, к морю, к ветру! Пустите хоть на миг, молю! Хочу проснуться дома, утром, и, улыбнувшись, поприветствовать зарю! Зачем меня вы здесь закрыли? Или не вы? Вообще ты кто? Такой таинственный и сильный! Что сделал я не так? За что? Ты жизнь прожил во лжи, меня не слушал. Губил природу, ближнего судил. Зарыл таланты в землю, обо мне не думал. Вдов обирал, без меры ел, спал, пил. Ты что в ответ услышать хочешь? Что я тебя прощу и в рай приму? А чем ты веру и любовь докажешь? Если докажешь, я тебя беру. Вокруг кричат, постанывают, плачут. Мрак, теснота, сплетенные тела. К нему одновременно все взывают: «Возьми отсюда, буду делать добрые дела». И наш герой пытался слово молвить. Мычал, стонал и Господу взывал: «Прости меня!» Собрав все силы, крикнул. Открыл глаза, оказывается, спал. Вскочив с постели, осмотрелся, окинул взором небо, солнце, свет. Под нежным его лучиком погрелся. Как хорошо, уютно, так бы много-много лет. Благодарю, Господь. Мне кажется, я понял, что раньше жил неправильно, не так. Не так, как ты меня задумал. Бронился, воровал, был первым в этой группе задавак. Прости меня, позволь мне все исправить. Куда пойти, кому помочь? Готов все силы я тебе направить. Я воду в ступе не хочу толочь. Мне, может, в детский дом пойти, доставить детям радость, прибрать поляну после пикника, забыть про осуждение и жадность, учение изучать, словам твоим внимать, помочь дорогу перейти старушке, богатством поделиться с бедняком и не лениться, возлегая на подушке, добро творить сейчас, а не потом. Прошу прощения за свои проступки, за то, что до сих пор лишь спал. Не упущу теперь я и минутки. Ты, Боже, через страх меня к себе призвал».

0: На этом прощаемся с вами, дорогие слушатели. До встречи через неделю в это же время и на этой же волне. Над выпуском работали Вячеслав и Ольга Шевелевы и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Радиопрограмма «Маяк надежды», почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Книга Екклесиаста, 9 глава, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать по силам, делай».
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».
3: У всех нас будут разочарования. Мы неизбежно и неминуемо будем переживать разочарование и разочаровывать других людей. Но разочаровываться или нет – это наш выбор. Во времена разочарования ищите Бога. Нам не следует разочаровываться. Вы не можете упасть настолько низко, что всемогущий Бог не сможет поднять вас и направить верным путем. Сегодня в передаче «Прикосновение» вы увидите, как подняться над различными обстоятельствами. Чарльз Стэнли будет учить о том, как преодолеть разочарование.

Вы смотрите передачу «Прикосновение» с участием Чарльза Стэнли. Вы боретесь с разочарованием, и вам на самом деле сложно и трудно выразить то, что вы чувствуете. И вы ощущаете, что эта туча разочарования буквально висит над вами, что бы вы ни делали. Если бы я спросил вас, как вы думаете, с чем связано это разочарование? Некоторые из вас могли бы ответить, неизвестны его причины. Но некоторым из вас пришлось бы сказать, я не знаю. Я просто чувствую себя разочарованным. Это чувство висит надо мной, как туча. Я не могу разобраться, с чем это связано. Я не знаю, почему это происходит. И не знаю, как от этого избавиться. Я чувствую, будто я попал в ловушку. У меня почему-то нет чувства радости, мира и удовлетворения в жизни. Я могу молиться и общаться с Богом, но по какой-то причине чувство разочарования не покидает меня. Я не знаю почему, но я чувствую себя настолько разочарованным. Или вы, возможно, один из тех, кто говорит, «Я разочарован, и я знаю, почему это происходит. Я действительно сильно разочарован, и мне почему-то сложно преодолеть это разочарование. И не знаю, как с этим разобраться. Разочарование не покидает меня. Оно все еще укутывает мой разум». Я хотел бы помочь вам, поэтому я собираюсь говорить о месте Писания, которое поможет нам понять, как разобраться с разочарованием. Все мы будем переживать разочарование, по крайней мере, в определенные моменты жизни. В жизни мы много раз будем испытывать разочарование, потому что разочарования неизбежны, они неминуемы и неотвратимы. Мы будем разочаровывать некоторых людей, и некоторые люди будут разочаровывать нас. И зачастую этими людьми являются те, кого мы больше всего любим, или те люди, которые больше всего любят нас. И вы даже не достигнете такого момента в жизни, когда вы не будете переживать разочарование. Вы будете переживать его. Иногда это будет очень сильно ранить и причинять немало боли. Но что же с этим делать? Если вы не знаете, как разобраться с разочарованием, то это может стать началом подавленности и депрессии. Это причиняет новую боль, и вы идете от разочарования к разочарованию. Эта боль такова, что окружающие чувствуют последствия вашего неразрешенного конфликта и разочарования, с которым вы сталкиваетесь. Итак, откройте, пожалуйста, книгу Неемии из Ветхого Завета. Я хотел бы рассказать вам предысторию того, что написано здесь, и мы прочтем несколько стихов. Я помогу вам понять, почему этот человек имеет все мыслимые основания разочаровываться и пасть духом из-за того, что он видел и слышал. И несмотря на все это, нет ни одного стиха, который указывал бы на то, что он пал духом. Истина состоит в том, что мы можем сталкиваться с разочарованием. И у нас будут моменты упадка духа. Но это только моменты, потому что если вы знаете, как разобраться с этим, то это будет всего лишь моменты. Мы не пойдем по пути разочарования, чтобы в конце концов нам не сдаться и не бросить все. Итак, вот что происходит с самого начала. Неемия был виночерпием у царя, живя на чужбине. К нему пришли друзья и рассказали о том, что происходит, и вот что они говорят. Они говорят ему в 3 стихе 1 главы. «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вот что он ответил, когда услышал это. И он был настолько разочарован тем, что услышал. Услышав эти слова, «Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным». Потом он говорит о молитве, которой он молился. Затем, после того, как он молился и вопрошал Господа, что ему делать и как поступить, он идет и служит перед царем. И царь говорит ему, «Почему у тебя такой печальный вид? Почему ты так подавлен? Почему у тебя на лице печаль?» И затем Неемия говорит, что он помолился. И в процессе разговора он рассказал царю, почему он так подавлен, и почему его лицо так печально, и почему он кажется таким унылым. Он ответил, «Вот что произошло с моим народом в Иерусалиме». Царь сказал, «Что же я могу сделать для тебя?» И Неемия попросил царя, чтобы тот дал ему время пойти в Иерусалим и попросил его о необходимом обеспечении и защите во время путешествия. И Писание говорит, что когда Неемия прибыл на место, то он осмотрел город, разрушенные стены и сожженные ворота. Затем он встретился с начальниками города. Вот что он говорит им во 2 главе, стихе 17. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении».
Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: «Будем строить», и укрепили руки свои на благое дело. В следующем стихе говорится, что у них были враги. Услышав это, Санавалат, Хоронит и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили: «Что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя?» И дал им ответ и сказал им: «Бог небесный, он благопоспешит нам». Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот отрывок из Писания в свете того, о чем мы говорим. То есть, в свете нашей темы «Победа над разочарованием». Как вы побеждаете разочарование? Я уже сказал, и я хотел бы повторить это несколько раз, потому что я хочу, чтобы вы запомнили те слова, которые я сейчас скажу. Разочарование. Они неизбежны. Это будет происходить. Мы все неминуемо и неизбежно будем терпеть разочарование от людей и различных обстоятельств в жизни. Я могу либо успокоиться в своем разочаровании, упасть духом и быть в печали, либо я могу посмотреть разочарованию прямо в лицо, признать его как факт и сделать что-нибудь, чтобы уберечь себя и не пасть духом. Позвольте мне сказать следующее. Я не пытаюсь сказать вам, что вы всегда сможете выстоять, несмотря ни на что, и у вас никогда не будет минуты уныния. Но я говорю о следующем. Это должна быть лишь только минута уныния. Если вы знаете, кем вы являетесь, как дитя Божье, и вы понимаете, кто такой Бог, и Его любовь к вам, Его верность к вам, Его желание помочь вам любым возможным способом, тогда вы сможете понять, что означает быть разочарованным, и в то же время, сталкиваясь с разочарованием, не переживать уныние, кроме как на очень короткое время, и как реагировать на это с мудростью. Итак, давайте рассмотрим, как нам победить разочарование в жизни, потому что мы все столкнемся с этим, и нам следует победить это. Давайте вначале рассмотрим разницу между разочарованием и унынием. Разочарование — это просто, послушайте, это эмоциональная реакция на неисполненные ожидания. То есть я разочаровываюсь, когда мои ожидания, когда кто-то или что-то им не соответствует. Произошло не то, что я ожидал. Я ожидал обладать чем-то, и я этим не обладаю. Итак, это эмоциональная реакция на наше несостоявшееся ожидание, желание, надежду или мечту. С другой стороны, когда мы думаем об унынии, то это недостаток уверенности или состояние нерешительности. И довольно часто мы хотим сдаться и все бросить. Вы не можете избежать разочарования, но вы можете избежать уныния и того, чтобы жить в состоянии упадка, будто в тумане, который день за днем гнетет вас. Я хочу рассказать о последствиях того, если мы поведем себя неправильно, и затем я хотел бы поговорить о правильной реакции. Итак, давайте поразмышляем о некоторых последствиях уныния. Например, евреи в Иерусалиме находились в большом унынии. Они враждовали сами собой и взимали огромные долговые проценты со своих братьев. Они были полны страха, уныния, хотели все бросить и сдаться. Они не видели выхода. Что же происходит, когда вы в унынии? Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Ваш разум разделяется, двоится — это первое, что происходит. И вы становитесь человеком с двоящимися мыслями. Двоящиеся мысли — это внутреннее терзание, которое происходит в сердце. Оно поглощает ваше внимание, где бы вы ни находились, с кем бы вы ни находились и в какой бы ситуации и обстоятельствах вы ни находились. Когда у вас двоящиеся мысли, то вы не можете сосредоточиться и исполняете свои обязанности не лучшим образом. Вы не можете достигнуть максимальных результатов, если у вас двоящиеся мысли. Вы должны уметь разобраться с этим. Вы должны справиться с разочарованием, прежде чем вас настигло уныние. А когда вы в унынии, то у вас будут двоящиеся мысли, потому что в глубине сердца вы думаете о том, что неправильно. Вы думаете о поражении, думаете о прошлом, о том, как к вам относятся, как поступают люди, думаете о том, что вы хотели бы иметь, и о том, чего не имеете. И потому ваши мысли разделяются. Когда вам надо сконцентрироваться на работе, то сделайте это трудно, потому что у вас двоящиеся мысли. Следующее, что происходит, вы ищете, кого обвинить. Это нормально и естественно. И что же происходит? Часто вы обвиняете Бога. Боже, если ты всемогущ, как говорит пастор, если ты всесилен, то как ты допустил это? Это твоя вина, Боже. Ты позволил этому разочарованию прийти в мою жизнь. Ты позволил мне разочароваться. Бог, возможно, и допустил разочарование,
Но Он не хотел, чтобы вы пали духом до такой степени, чтобы разрушилась ваша жизнь, или чтобы вы потеряли радость в ваших отношениях с Ним. Иногда мы стремимся обвинить кого-то еще, других людей. Это сделать проще всего. Вот если бы только они, вот если бы он или она сделали вот это и вот это, мы стремимся обвинить других в своем унынии. Они разочаровали меня, и я им поверил. Они были неверны. Она не любит меня, он не любит меня. Они меня бросили, они меня подвели. Всегда виноват кто-то другой. И знаете ли, больше всего мы видим себя. Я так часто слышал такое. И если бы я только... Вот если бы я сделал это и сделал вот это. Вы проводите жизнь со словами «если бы я». Если вы живете со словами «если бы я», то проживете жизнь полную разочарования. Вы будете подавлены всю жизнь. У вас будет жизнь, в которой нет радости и счастья, мира и удовлетворения, и вы будете постоянно разочарованы в своем себе. Все мы совершаем ошибки. Но мы говорим о том, чтобы обвинять себя, жить в прошлом, винить обстоятельства, винить Бога, обвинять других людей. Послушайте, если вы разочарованы, то вы склонны к этому. И третье, что происходит, это довольно очевидно. Мы гневаемся на наши обстоятельства. Мы сердимся потому, что в нашей жизни есть неудовлетворение и уныние, и мы начинаем гневаться. Мы раздражаемся на себя, на Бога, сердимся на других людей. И вы знаете, что происходит? Когда вы начинаете гневаться, и в вашей жизни этот гнев остается неразрешенной проблемой по причине ваших обстоятельств, то когда вы раздражаетесь, от вас отворачиваются люди. Люди не заинтересованы в том, чтобы поддерживать отношения и дружбу с тем, кто живет во гневе. Потому что вы раздражаетесь и гневаетесь на окружающих. Иногда и даже довольно часто наша самооценка опускается все ниже и ниже. Чем дольше вы пребываете в унынии, то тем хуже думаете о себе и тем меньше любите себя так, как следует себя любить. Тем меньше у вас уверенности в том, что вы можете сделать, кем вы можете стать и кем вы являетесь. И вы начинаете видеть себя не с Божьей точки зрения. Вы видите себя неполноценным. Вы видите себя хуже, чем вы есть. Вы видите себя некомпетентным. Вы начинаете видеть себя ненужным, никчемным. Неумелым и чувствовать, будто вы не на своем месте, и никому до вас нет дела. И вы очень сильно терзаете себя.

Можете сказать, но подождите, я нахожусь в этой долине уныния. Я чувствую, что моя жизнь полностью разбита. Но позвольте мне задать вам следующий вопрос. Что вы намереваетесь делать с этим состоянием уныния, в котором сейчас находитесь? Вы ответите, что же я могу сделать? Через мгновение я скажу вам, что вы можете сделать. Но, возможно, вы один из тех, кто решили, что лучше уже не будет. Что так и должно быть. Я думаю, что это самое пагубное состояние, в котором может оказаться человек. Такие люди находятся в глубоком унынии и приходят к заключению: такова жизнь. Я такой и есть. Так и будет всегда. Я покинут. Мне не повезло. Смотрите, верующие не употребляют слово «везение». Этого слова нет в их словаре. Мы не живем в зависимости от везения. Нам не везет, мы благословенны. Мы говорим о том, что Бог может сделать в нашей жизни, а не о том, что посылает нам судьба. Итак, человек достигает состояния, когда он убежден, что такова жизнь. И так будет всегда. И вот что происходит. Если вы согласились с такой жизнью, то вы достигли опасной остановки на пути уныния по одной простой причине. Вы успокоились, живя в унынии. Вы удовлетворились меньшим, чем Бог запланировал для вас. Вы удовлетворились меньшим, чем Бог предоставил вам. Вы удовлетворились меньшим, чем Он желает для вас. Вы удовлетворились меньшим, чем Он предназначил для вашей жизни. Вы не можете позволить себе удовлетвориться такой жизнью и всю свою жизнь провести со словами «если бы только я». Вот если бы я. У Бога есть нечто гораздо лучшее. Но понимаете ли, все это только последствия. Есть и другие последствия в жизни разочарования. Вам нет необходимости проходить через все это. У Неемии было много причин для того, чтобы упасть духом, вернуться к царю, вновь жить как виночерпий и в конце концов умереть на чужбине. И знаете ли, Бог использовал его, потому что он отказался. Послушайте, он отказался быть подавленным тем, что он видел и чувствовал. Но он мог бы разочароваться и озлобиться из-за этого. Но он избрал быть послушным Богу. Он предпочел верить Богу за лучшее. Столько людей находятся в унынии. И они, послушайте, проблема в том, что они не могут поверить в то, что Бог любит их. Они не могут поверить, что Бог заботится о них. И, возможно, вы принадлежите к числу таких людей. Вы говорите, почему и как Бог может обо мне заботиться? Но Он на самом деле заботится. Такова Его природа. Он заботится о вас. Такова Его природа. Он любит вас. Он желает самого лучшего для вас. Вы скажете, посмотрите, что я натворил. Это не имеет никакого отношения к тому, что вы сделали, но это обусловлено характером Бога. Вы смотрите не в том направлении, вы смотрите на себя. Вам следует смотреть на Бога. Что думает Он? Что Он чувствует? Что Он говорит? Что Он обещает? А как насчет Его силы? А как же Его любовь? А что же вы скажете о Его благости? Он говорит, что Он приготовил благо боящимся Его. Так что вам следует просить следующее. Не говорить, могу ли я выбраться из этого. Вы хотите выйти из уныния? Хотите ли вы выйти на новый уровень жизни? Вы вновь хотите переживать радость, мир и счастье, которые у вас были прежде? Или у вас, возможно, никогда такого и не было, но вы на самом деле хотите это обрести? Вы можете обрести радость, если сделаете выбор. Помните, и я намеренно повторяю это вновь и вновь, у всех нас будут разочарования. Мы неизбежно и неминуемо, послушайте, мы непременно будем испытывать разочарование и разочаровывать других людей. Но впадать или не впадать в уныние – это уже наш собственный выбор. Нам не стоит падать духом, когда все падает из рук. У нас есть Бог, который поддерживает все, что падает из наших рук. Вы не можете пасть настолько низко, чтобы всемогущий Бог не смог поднять и вознести вас, вывести и направить на правильный путь. Когда мы рассматриваем пример Неемии и читаем, что тогда произошло, то это довольно интересно. Вот что произошло. Он услышал плохие известия и признал их, как факт. Это очень разочаровывает. Вы знаете, что он сделал вслед за этим? Библия говорит, что он опечалился духом своим и опечалился своим сердцем. Он обратился к Отцу с молитвой. Написано, что он плакал целыми днями. Послушайте, он был глубоко ранен тем, что произошло не с ним самим, но с теми, кого он любил, с его друзьями, семьей и собратьями, которые остались в Иерусалиме. Он начал взывать к Богу в поисках руководства от Бога.
И поэтому отец, который слышал его мольбу, в определенный день устроил все так, что царь заметил его состояние.

И сам отец сказал через царя: «Что случилось, Неемия?» И никто иной, как отец, дал ему смелости в точности сказать царю о том, что случилось. Именно отец изменил, послушайте, он изменил сердце этого языческого царя, чтобы он спросил у иудея: «Чего ты желаешь? Чего же ты желаешь? Чего ты хочешь? Сколько времени тебе потребуется?» Вы понимаете? Видите, как Бог может использовать невозможную ситуацию, невзирая на то, с чем вы сталкиваетесь в жизни. Он знает, послушайте, он знает, как повлиять на людей, которым могут помочь вам. Он знает, как обратиться к кому-то, чтобы помочь вам. Он знает, кого поместить рядом с вами. Но хотите ли вы этого? Надеетесь ли вы на это? Ожидаете ли вы этого? Или вы просто решили жить там, где находитесь сейчас? Если вы живете в унынии, то не следует оставаться там. Вам не обязательно оставаться там. Вам необходимо сделать выбор. Царь дал все, о чем Неемия его попросил. Когда он приехал и исследовал ситуацию и обстоятельства, он встретился с группой людей. Они были в унынии, они были подавлены, они были изнурены, они были напуганы. Они видели, что происходит между ними. Вот что он сделал. Он воодушевил их. Он сказал: «Бог небесный, он благопоспешит нам, и мы станем строить, мы восстановим эти стены и врата, и мы станем городом Божьим, каким были и до этого». И они сказали: «Да». Что переменило их? Сильный голос Божьего воодушевления. Вот почему мы с вами должны воодушевлять. Вот почему нам необходимо воодушевление. Всем необходимо воодушевление. Я, например, думаю о том, сколько пасторов служат в церквях, где люди буквально выжили предыдущих пасторов. В таких общинах кучка людей управляет церковью, возможно, одна или две семьи. И что бы ни делал этот человек, пастор, он не может достичь совершенства. Он не может правильно проповедовать. Он проповедует либо слишком долго, либо слишком коротко. Он не посетил каждого члена церкви в больнице, и церковь лишилась некоторых людей. И таким образом, ни один пастор в мире не может соответствовать всем ожиданиям людей. И что же происходит? Он разочаровывается. И затем, что же он делает? Он ищет другую церковь, потому что он устал от критики. Он устал от того, что его не ценят. Он ищет другую церковь. Он говорит со своими друзьями. Они дают ему рекомендации. Ему звонит кто-то другой. И таким образом он выходит из воли Божьей. Потому что, понимаете, иногда в этих сложных ситуациях Бог формирует человека, совершает его, углубляет и созидает его, чтобы человек соответствовал тому, что хочет Бог. А как он это делает? Душевные муки, боль, страдания, недооценка, ошибки во многих вопросах. Но человек, служитель продолжает стоять и идти вперед, потому что он знает, кому он служит. Если вы являетесь пастором, и вы очень-очень разочарованы тем, как люди относятся к вам, то я хочу сказать вам вот что. Вы чувствуете, будто топчетесь на месте. Каждое воскресенье вы проповедуете одной и той же группе людей, и кажется, что им все равно. Кажется, будто они не хотят меняться. Они хотят, чтобы вы льстили их слуху, и чтобы им было хорошо. Не надо говорить о грехе, и особенно называть конкретные грехи, если вы знаете, что они в этом согрешают. Они просто хотят быть умиротворенными и спокойными. Они хотят, чтобы вы служили их нуждам и всякий раз прибегали к ним, когда они позвонят. Вы просто хотите бросить все это, сдаться и уйти. Друг мой, не делайте этого. Не бросайте, не уходите. Поднимите голову и поймите, что ваш Небесный Отец знает о том положении, в котором вы оказались. Он в точности знает, как к вам относятся. Он знает, ценят вас или нет. Запомните следующее. Бог ценит вас. Он любит вас. Вне зависимости от того, что сделали вам люди, Он любит вас и всегда будет любить вас, и всегда будет рядом с вами. Не позвольте унынию вывести вас из воли Божьей. Вы скажете: «Хорошо, я один из тех, кто позволил разочарованию вернуть себя в уныние. Вот я, и что же мне делать?» Я просто хочу вам сказать следующее. Я хочу сказать нечто, что действительно поможет, потому что оно помогло во время сложностей, тягот и боли в моей жизни, когда я часто так был разочарован, когда очень часто мне наносили боль, когда я чувствовал, что такое предательство. Я знаю это чувство, когда вас покидают. Я знаю, что такое одиночество, критика, ложные обвинения и все, что с этим связано. Я кое-что знаю об этом.
Есть множество людей, которым известно о боли и разочаровании гораздо больше, чем мне. Но я знаю достаточно, чтобы сказать, что вам не обязательно оставаться в унынии. Вам не надо, послушайте, вам не надо подчиняться этим эмоциям. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Когда вы разочарованы и осознаете, что движетесь к унынию, вот что вам надо делать. Вы вслух исповедуете вашему небесному Отцу: «Отец, я знаю, что посреди этого разочарования и уныния ты рядом со мной. Я знаю, что ты со мной». Второе. «Отец, я знаю, что ты держишь в своих руках мою жизнь. Ты знаешь обо всем, что происходит. У тебя есть сила, чтобы изменить все, что ты хочешь. Отец, я знаю, что ты все это обратишь во благо. Тебе известны мои раны и боль, которую я испытываю. Я знаю, что ты все это обратишь во благо. Я ожидаю, я жду, что ты обратишь это во благо». Послушайте внимательно. Когда вы разочарованы кем-то или чем-то, какова бы ни была ситуация, но важно, чтобы вы начали незамедлительно взывать к Богу: «Отец, я знаю, что посреди всего этого ты со мной. Я глубоко разочарован и глубоко ранен. Отец, ты полностью держишь в руках мою жизнь. Если ты захочешь, то ты можешь облегчить глубину моей боли. Отец, я знаю, что ты обещал обратить все в нашей жизни ко благу, потому что ты сказал, ты приготовил для нас благо. Ты сказал, что ты утвердишь престол свой на небесах, и твоя верховная воля правит над всем. Я нахожусь под твоей властью. Ты сказал, что все содействует ко благу для тех, кто любит тебя и призван по твоему благоволению. И я люблю тебя, Господь». Вопрос состоит в следующем. Верите ли вы в то, что Бог способен и готов сделать это? Потому что Он любит вас. Вам предстоит выбор. Либо оставаться там, где вы сейчас, либо встать и идти вперед.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Цыба.

Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Радиопередача «Примиритель» — это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое. Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».

Я хочу прочитать небольшой отрывок из Ветхого Завета. Это будет книга Исход, 26 глава. Я буду читать выборочно с 15 стиха. «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли, длиною в 10 локтей брус и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скинии. И сделай шесты из дерева сетим, брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом». Сегодняшняя тема так и называется «Золотые брусья». Я хочу некоторое время поразмышлять с вами над этим прообразом Ветхого Завета. В общем-то, здесь описана очень понятная картина строительства или подготовки строительства скинии. Скиния – это было место присутствия Божия. Это было некое строение, переносное строение, которое было велено Израилю создать, построить, чтобы Бог своим духом мог там обитать. И вот такое повеление, одна из деталей этой скинии – золотые брусья. Точнее, изначально они совсем не золотые, а просто лишь деревья. Деревья сетим, что означает акация. Но потом, через некоторое время, при мастерстве особых людей, назначенных на это дело, они постепенно превращаются в особые брусья. Бог имеет особое назначение для этих брусьев. Они должны были быть определенной длины, определенной ширины. И здесь сказано, что они будут установлены на серебряные подножия специально, покрыты золотом со всех сторон. Друзья мои, мы рассмотрим вот эту картину, этот прообраз или эту иллюстрацию как некую картину нашей духовной жизни, нашей судьбы, или, я бы сказал, нашего предназначения. Итак, как изготавливались эти брусья и какие инструменты использовались? Начнем. Где-то недалеко от Синая был лес особый, сетимовый лес. Там росли вот эти деревья с очень толстыми стволами, большие, рослые, перенесшие не одну бурю на своем веку. И вот однажды среди этого леса, в котором наверняка никто никогда не гулял, появились два человека. Эти два человека рассматривали деревья, что-то обсуждали между собой, делали какие-то зарубки, произносили какие-то комментарии. Это были Веселиил и Аголиаф, которые были отделены для строительства скинии. Люди, которых Бог помазал особым даром. Даром быть строителем, строителем Дома Божьего. И вот эти люди выбирают деревья. Они ходят между ними, внимательно присматриваются. Деревья, из которых и можно сделать вот эти брусья по повелению Божьему. Брусья, которые будут служить столбами для скинии. И не всякое дерево годилось для этой цели. Должно быть дерево не меньше 10 локтей в длину. Ствол должен быть прямым, по крайней мере, вот на это расстояние. Может быть, дальше он искривлен. Но вот эти 10 локтей должны быть совершенно прямыми. И 1,5 локтя шириной. Это достаточно толстое дерево. И вот они выбрали эти прямые деревья. Они поставили на них зарубки и пришли вальщики леса. Сетим начал падать с большим шумом на землю. Если бы деревья могли говорить, наверное бы они рассказали, что чувствовали в тот момент. Конечно, я несколько фантазирую, деревья говорить не могут. Но, по крайней мере, с человеческой точки зрения можно представить, как это все непросто пережить. Наверное, они могли бы сказать, мы жили здесь уже много-много лет. Мы пережили здесь немало волнений, бурь, дождей. И вот теперь что-то произошло, теперь все изменилось. Мы упали, мы повалены, все закончило.
Но на самом деле деревья не знали, что совсем нет, ничто не закончено, потому что из них должны быть вырезаны специальные брусья для жилища Бога, который есть Творец неба и земли, Бога, который и поместил эти деревья вот в том лесу именно для этой цели. Я хочу сказать вам, что вот эта картина, картина валки деревьев, это есть прообраз нашего обращения к Богу. Произошло ли это с нами? Произошел ли в нашей жизни действительный отрыв вот от тех корней прошлого? Ведь каждый из нас, живя в этом мире, очень сильно укоренен в этом мире. Воистину ли взял ли Бог нас в свои руки? Почему я задаю этот вопрос? Да именно потому, что мы находимся в преддверии Нового года нашей жизни. И хотя для кого-то может показаться, что некоторые даты всего лишь условность, поверьте, даже ученые сегодня считают, что все даты календаря, которые построены на определенном вращении планет Солнечной системы, не являются условностью. Они являются всегда переходными периодами времени, в которые человек весьма в большой опасности находится, если не имеет сверхъестественной защиты от Бога. Вот почему в такие моменты, человек инстинктивно, даже не зная Бога, принимает различные решения и обеты, и дает своеобразные обещания на будущее, потому что он хочет иметь гарантию защиты, переходя из прошлого в неведомое. Друзья мои, поэтому и задаю сегодня этот вопрос для нас. Действительно ли мы пережили это истинное обращение? Оно похоже на эту картину. Иногда кажется человеку, что когда Бог приходит в его жизнь, он все меняет настолько сильно, человеку становится страшно, что он теряет свое прошлое, свои какие-то корни, потому что мир – это лес, в котором мы выросли, как это деревья. Но для того, чтобы Бог с нами мог что-то сделать, связь с этим миром, внутренняя связь, должна быть прервана. Я знаю, что многие из нас уже исповедуют христианство немало лет. И кажется глупо задавать вопрос, а пережил ли ты это истинное обращение? Но даже много лет верующим апостол Иоанн давал некоторые указания верующим, давал некие указания в своих посланиях. В первом послании Иоанна есть такое указание во второй главе, 15 и 17 стих. Очень знакомое нам слово, но крайне важное. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Иногда мы думаем, как это понять, не любить мира, если сказано, что Господь мир возлюбил. Но дело в том, что для Иакова это слово «мир», которое мы читаем, в греческом звучит как «космос», и в те времена оно подразумевалось как общество, языческое общество без Бога. Вот что подразумевал апостол Иоанн под словом «мир». У Иоанна именно такое значение – общество безбожное, общество без Бога. И он говорит нам: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Вот эти три состояния человека, похоть плоти, это жажда наслаждений. А разве плохо желать наслаждения? Мы все желаем каких-то удовольствий, и, впрочем, это порой бывает естественно. Даже когда мы принимаем пищу, мы испытываем наслаждение. Когда мы засыпаем, усталые в своей постели, мы испытываем наслаждение. Чем же отличается похоть плоти? Это жажда наслаждений, не считаясь с интересами и нуждами других людей. Это жажда наслаждений любой ценой. Здесь сказано «похоть очей». Это желание получить то, что ты видишь, и искать счастье в том, что ты можешь взять за деньги. И мы порой так живем и так устроены, и до сих пор еще пребываем в этом, имеем эту похоть очей, желая получить что-то, и нам кажется, обладая чем-то материальным, мы воистину будем счастливы, но совсем иначе получается. Житейская гордость – это утверждать и думать о себе больше, чем ты есть на самом деле. И как сказано апостолом Иоанном, нет в этом будущего, мир проходит. И все, чем мы завладеваем в этом мире, все проходит.
Друзья мои, я верю, что и для каждого из нас, и для многих, особенно для тех, кто еще не испытал этого чувства, есть утверждение, что секира, топор Слова Божьего желает пресечь вот эту связь с миром, желает каким-то образом нас отсечь для того, чтобы Бог мог сделать с нами великое и недоступное, что мы не знаем. Только нужно одно – не сопротивляться. Только тогда Бог начнет свою работу с нами. Итак, если топор сделал свое дело, дерева срублены, что же дальше? Все ли? На самом деле многие так и думают. Вот я уверовал, и вот я теперь понимаю, что нужно служить Богу, и, в общем-то, это все, что может быть. Но на самом деле совсем не так. Это еще не конец, потому что Богу не срубленные деревья нужны, а брусья, золотые брусья. И тогда вместо топора в работу вступает пила. Она продолжает то, что секирой начато. И что же делает пила? Как же подготавливали эти брусья? Она со всех сторон опиливала этот упавший ствол с верхнего и с нижнего конца, чтобы удалить лишнее. И справа, и слева. И казалось бы странным отбросить хороший материал, ведь это хорошая древесина, зачем же ее выбрасывать? Но Богу нужен был вот этот прямой ствол, а лишнее все отбрасывалось. Я хочу, чтобы и здесь мы увидели прообраз. Это также определенный этап жизни. Сначала ты обращаешься к Богу. Ты переживаешь вот это благословение, когда ты знаешь и чувствуешь, что ты уже оторван от этой системы мира. Ты уже не хочешь жить и питаться ее соком. Ты отрублен от этих корней, которые имеют и берут питание для себя совсем не там, где должно этому браться. Чтобы исполнить Божью цель, ты срублен и отделен. Но происходит что-то еще, второй этап, который мы должны понять и оценить. Что значит быть опиленным в определенный размер? Это значит подчиниться Божьему стандарту. Я объясню, как это понять. Я знаю, что многие считают себя принадлежащими к народу Божьему, но в душе своей так и не согласились со стандартом требований Божьего Слова. Некоторые согласились, но еще до сих пор не могут совладать с собой, чтобы подчиниться этому Слову. Не о них идет речь. Но есть те люди, которые хотят иметь Бога как бы при себе, при этом ничего не отдавая Богу взамен. И вот, когда мы позволяем опилить нас, это и есть принять вот эти Божьи стандарты, это и есть предоставить себя в жертву Богу, это и есть процесс подчинения своей воле, воле Божьей. Потому что мы-то на самом деле слишком большие. Нас порой нужно урезать с неких сторон. У нас немалый опыт, даже если человек совсем молодой, я не раз это замечал, все равно в душе своей он считает себя более опытным, даже чем пожилой человек, потому что ему кажется, что он уже видит и знает эту жизнь гораздо лучше. Оказывается, для того, чтобы иметь вот эти разросшиеся, искривленные разветвления в жизни, не нужно иметь слишком значимый возраст. Мы говорим порой даже о юношеском максимализме. Оказывается, можно быть юным и уже нуждаться в том, чтобы быть опиленным, то есть подчиниться Божьему стандарту. Мы имеем привычки, различные привычки, как наросты на этом дереве. Но помните о том, что Бог может использовать только прямой ствол, а все, что искривлено, все, что мы вырастили в себе сами, все, что мы считаем правильным, потому что мы так считаем. А вы поверьте, с этим мы сталкиваемся каждый день. Я в Церкви Божией сталкиваюсь. Порой говоришь слово Господне, а кто-либо из нас утверждает, а я по-другому думаю, а я вот считаю вот так. Это слишком строго или это не совсем правильно по моему мнению, хотя слово однозначно утверждает. Так вот, друзья мои, порой мы уверены, что сгодимся в руках Божьих и так, как мы есть.
И мы говорим: вот я, использую меня. Но Бог не может нас использовать такими. Хотя это заявление «используй меня» уже само по себе неплохо, потому что многие даже так не думают. Многие в душе своей говорят: «не трогай меня». Мне бы хотелось, чтобы ты спас меня, но не трогай меня и не касайся меня. Но просто срубленное дерево, друзья мои, просто те, кто отрублены от корней мира, но никак не использованы Богом, подобны тому дереву, которое лежит, отрубленное от корней. Что с ним произойдет через некоторое время? Оно сгниет. Сгниет. Поэтому весьма страшно, если мы только лишь отделились от чего-то, но мы не взяты в удел, мы не отдали себя в жертву Богу, не подчинили своей воле, не приняли Божий стандарт, Его представление о святости. Итак, если быть срубленным, это когда мы уверовали, отказавшись от мира, то распил означает согласиться или согласие подчинить свое «я», подчинение Божьему стандарту. К сожалению, многие из нас называют себя детьми Божьими, оставаясь рабами собственной своей воли. Так вот, если мы желаем, чтобы Господь что-то сделал с нами доброе, давайте мы решимся отдать Ему, позволить отсечь все лишнее и принять Его право на нас.

Далее. Вот брусья нарезаны. Завершена ли работа? Нет, их еще нельзя позолотить. Знаете почему? Потому что они покрыты корой, они шершавые. Эти деревья нуждаются в том, чтобы мастер их обстрогал. И вот заработал фуганок. И стружка сворачивается под его острием. Много стружки, очень много от каждого бруса. Если бы они могли говорить, эти брусья, наверное бы они тоже сказали о боли. Но они для нас пример. Они очень плотно держатся на верстаке. Они не могут уклониться. И они молчат, они не сопротивляются, в отличие от нас. Мы порой понимаем, друзья мои, что нас нужно строгать. Что мы действительно покрыты корой, наростами. Что мы весьма сучковаты, что даже если бы нас, возможно, было позолотить, мы выглядели бы ужасно, но мы боимся фуганка. И так много неоструганных. И, наверное, мы замечаем это в общении с друг с другом. Если провести рукой, обязательно занозу получишь. И кажется, что лучше не касаться, потому что чуть-чуть приближаешься, и уже что-то впивается в тебя. Друзья мои, как же происходит вот эта обработка? Да разными путями. Порой она происходит через человека, потому что фуганок держит человек в руках обычно. И можно предъявить ему много претензий, сказать, зачем же ты так жестко со мной обращаешься, но не думая о том, что за этим стоит Бог. Порой это проповедь Слова Божия, потому что сказано, оно острее обоюдно-острого меча, и оно прикасается к нам. Но мы часто расцениваем это как посягательство на нашу свободу. Мы не соглашаемся. Сколько раз мы слышим порой какие-то важные и нужные слова из Священного Писания, и просто в нашем сердце мы слышим голос Духа Божьего, но не подчиняемся, не соглашаемся. Тогда Бог применяет другие способы. Он применяет такие тиски печали. Наверное, мы бываем знакомы с ними, когда ты зажат со всех сторон, как будто бы зажат в тисках, и стружки срезаются очень-очень болезненно, а лежать приходится смирно, потому что уклониться абсолютно некуда. Порой приходят такие моменты, и мы осознаем, это Бог готовит нас. Может быть, это для кого-то тиски болезни. Мы очень часто клянем болезнь, но она бывает душеспасительна для нас, если мы вырываемся из рук Божьих. Господь допускает, чтобы в этих тисках болезни мы отдались бы Его обработке. Может быть, это какие-то сложные обстоятельства, из которых мы не можем выйти до определенного времени полноты. Но Бог не может иначе, как только начатое довести до конца. И на словах мы желаем этой обработки. Мы понимаем, как это необходимо, но соглашаться на словах и почувствовать это на себе – разные вещи. Когда мы только лишь говорим на словах – это одно. Но когда с тебя снимают ветхую природу, ощущения совершенно другие. Мы молимся о своих недостатках, но часто практика наша опрокидывает теорию. Я помню, как я замечал особые испытания в своей жизни, когда молился о изменении моего характера. Когда я молился о том, чтобы быть более терпимым, чтобы быть более дружелюбным, чтобы быть, ну, человеком, который бы носил бы отпечаток Божьего. Я видел эту картину с одним братом. Одна очень такая понятная для меня иллюстрация, потому что это и со мной происходило. Этот брат проводил многое-многое время в молитве, просил Господа, чтобы тот изменил его, чтобы тот дал ему мягкость в общении с людьми, снисходительность. И вот однажды на работе, он, пребывая во внутренней медитации, находясь вот в такой молитве, пропустил голос своей начальницы, которая звала его по фамилии несколько раз. Она говорила: «Иванов, Иванов». И в конце концов он выскакивает, говорит: «Во-первых, я вам не Иванов, а Иванов. И во-вторых, я господин Иванов». Это случилось в тот же момент после молитвы.
И так часто бывает с нами, друзья мои, мы молимся о недостатках своих, но, как я уже сказал, практика опрокидывает теорию. Мы даже просим, чтобы Бог работал с нами, чтобы Он трудился с нами, но когда при первом же приближении нам становится больно, мы протестуем, мы говорим: «Господи, возьми меня, я весь Твой, приготовь меня, делай со мной, что желаешь». Но как только Бог прикасается, мы говорим: «Зачем? Не надо!» Или более того: «За что?» Видели ли вы, как работает фуганок или рубанок? Он доходит до определенного места и останавливается. Почему? Мне в летний период в строительстве очень часто приходилось работать с таким инструментом. Я знаю, что до определенного места ты доходишь, и вдруг что-то тебе мешает, и ты понимаешь, что это сучок. Нечто твердое такое, что встречается на поверхности дерева. Они очень сильно задерживают процесс. И тебе приходится снова и снова прилагать усилия. И нам бы хотелось, чтобы Бог обошел все наши сучки. Чтобы Он выстрогал где-то там, где все мягко. Ведь это неприятно, больно, болезненно расставаться вот с этими наростами, с этими любыми, может быть, грехами, манерами поведения, мышления. Но Бог гораздо быстрее сделал бы все, если бы мы позволили в терпении убрать их. Дай Бог нам согласиться с Ним, чтобы Он снял то, что необходимо. Дай Бог нам силы и терпения в будущем году довериться и не бояться. Стружка будет обязательно снята, кора будет обязательно удалена, сучки будут сглажены, и за все будет Ему слава.

Теперь далее. Каждый брус устанавливался на два серебряных подножия. Серебро – это символ искупления. В древности за первородных детей нужно было в храм нести серебро как выкуп, как знак того, что Бог щадит первородных. Они, тех, кого Бог пощадил при выходе из Египта, они принадлежали отныне Богу. И вот первородство и серебро, и искупление имеют тесную взаимосвязь. Серебро всегда было символом искупления. Это символ благодати искупления, более того. И вот представьте себе эти деревья. Там же, где их срубили, в той же пустыне, около этого леса, они на том же месте, но они уже не укоренены там, где росли раньше, как напоминает там Слово Божье: вы в мире, но не от мира. Интересно, что милость Божия, обязательно забирая что-то, дает нечто. Сначала забирается суетное, ненужное, самодельное, вот эти сучки, вот эти наросты, кора, все срезается. А потом они устанавливаются на новом основании, на основании серебра. Интересно, что Бог переменил их, вот эти брусья. И теперь это отличие стало видно. Я хочу спросить в этой параллели нас. Да, мы отверглись от старого, но стоим ли мы на новом основании сегодня, друзья? Стоим ли мы на благодати искупления Христова? Видны ли эти перемены в нас? Видно ли это отличие? Видна ли окружающим людям эта работа? Очевиден ли успех, о котором напоминает нам апостол Павел? Если да, дай Бог. Если же нет, нам есть о чем молиться и чего желать в следующем году. Итак, что же теперь? Устанавливается каждый брус на свое место. Они не в беспорядке, они на своем месте. Для того, чтобы из них создать жилище Божие, они должны быть на своем месте каждый. Они не просто для того, чтобы быть брусьями, но для того, чтобы им быть жилищем Божьим, церковью Бога Живого. Здесь очень простой смысл. Мы нужны друг другу. Мы все нужны друг другу. Я думаю, что с годами вы чувствуете это все больше, больше и больше. Если нет одного бруса на своем месте, скиния не готова. Вот почему мы так важны для Бога и друг для друга. Ты нужен общине, и тебе община жизненно нужна. Только здесь можно быть на своем месте, можно действительно окрепнуть, оживиться. И помните, что они на своем месте поддерживают друг друга, и для каждого из них место неповторимое. Поэтому будь доволен этим местом. Оставайся верным там, где Бог тебя насадил. Занимай его, свое место, добросовестно, и никто тебя не в силах заменить. Помни об этом. Есть замечательное четверостишие. «Если я не могу быть строителем собора, то буду очищать камни от ссора. А если и на это не хватит умения, буду таскать песок и каменья».

будь ближе, будь теснее. И здесь мы читаем, что для этой цели Бог повелевает сделать шесты, которые будут связывать все вот эти брусья вместе. Мы знаем, что эти шесты – это символ братской любви, взаимоскрепляющих связей. Часто люди смешивают симпатию и любовь, но апостол Павел говорит, чтобы мы преуспевали в любви ко всем святым, и к симпатичным, и к не очень, и к странным, и к очень странным. Мы можем иметь разные мнения по некоторым вопросам. Пусть будет так, но в одном вопросе мы должны иметь единое мнение. Это вопрос любви. Расскажу вам притчу, чтобы дать вам некое настроение и мысли в завершение. Наверное, о любви. Однажды волк стал христианином. Это тоже прообраз, поскольку мы говорим о брусьях, как символ людей, пусть волк имеет такой шанс. Так вот, волк стал христианином. Он ходит с особой, теперь набожной такой физиономией, зубы показывает, ходит и всем говорит: простите, благословите, и ты меня прости, и тут благослови. Идет заяц навстречу. Привет, волк! Приветствую тебя, заяц! Ну, как положено. А потом сразу волк за свое: ну, знаешь, заяц, ты тут прости меня, брат. Я тебе много насолил. Столько тебе побегать от меня пришлось. Ты уж меня прости, не прав я, обижал тебя. Заяц говорит: Господь с тобою, да простит тебя Бог. Ну, да и слава Господу, идет дальше. А навстречу гусь. Ну, волк к нему по-прежнему: гусь, ты меня тоже прости. Обижал я тебя, и семью твою обижал. А гусь в ответ: шшш. Волк удивленно отпрянул, он говорит: гусь, да ты не гневайся. Я ж теперь другой. Прости меня, обижал я тебя, и семью твою погонял немало, неприятностей доставил. Но ты уж меня прости. А гусь ему в ответ: шшш. Волк взял и съел его. Братское собрание сошлось и говорят: ты что, волк? Ты же христианином стал. А тот в ответ: а что же он на святого шипит? Друзья мои, мне хочется, чтобы вот на этом примере мы запомнили в этом году, может быть, вот эту шутку, притчу, и помнили о том, как важно, что исходит из нашего сердца, и насколько оно способно исходить долго, насколько искренне наше «прости», «благослови», насколько правильны наши отношения, настолько мы действительно скреплены. Друзья мои, не формой только внешней, а внутренним содержанием, насколько оно в нас есть. Если с нами обращаются, может быть, не так, как надо, что исходит из нас? Если взять банку меда и неаккуратно с ней обращаться, разбить ее, что из нее зальется? Мед. Поэтому, друзья мои, очень важно не то, что с нами сделают или как с нами поступят, а что в нас внутри. Итак, последнее. Брусья покрывают золото. И самое удивительное, что это дерево сетим, простая акация, никакой ценности, она растет везде, простое из простых, Бог повелел покрыть золотом, как сказано, немудрое, слабое, незначащее. Может быть, мы и правильно считаем себя негодными, неспособными, но Бог способен покрыть золотом даже невзрачное и сделать его годным для себя, для своего использования. И что происходит? Больше не видно дерева, не видно его природных наслоений, не видно следов сучков, видно только золото со всех сторон, видно только то, что совершил Бог. Конечно, позолочение – это дело будущего. Мы еще не блестящие, друзья мои. Но очень хочется верить, согласно этому слову, что Господь и доведет до конца свое дело. Если Он позволил вырубить эти деревья для строительства скинии, Он доведет их до того времени, когда их можно будет позолотить. Да, порой мы затрудняем Его работу, но Он обязательно доведет это дело до конца. Поэтому хочется пожелать и посоветовать, и задать вопрос: будем ли мы терпеливо переносить и пилу, и фуганок,
чтобы довести себя до позолоты, чтобы Бог мог это совершить. Конечно, нелегкий путь, но путь очень славный, и дай Бог, чтобы он стал нашим путем. Нам еще очень многого не достает, но когда все было готово, облако славы Божией пришло, и Дух Божий обитал среди этих золотых брусьев. Аминь.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Сегодня мы имеем коротенькую беседу о крутом повороте, который должен сделать каждый человек, приходящий в мир, поворот к Богу, чтобы в Боге найти счастье, мир, вечную жизнь, найти спасение. Все люди, все без исключения, христиане и неверующие, сходятся на одном мнении о том, что Христос – величайший учитель. Сомнений у людей нет. Выше Его никого не было и не будет. Даже раввины, еврейские учителя, соглашаются с этим. Почему? Потому что Христос учил с непревзойденным авторитетом. Он учил, как пишет евангелист Матфей в 7 главе, не так, как книжники и фарисеи, а как власть имеющие. Чем это объяснить? Только тем, что Иисус Христос – это божественная личность. Еврейские учителя и законники были весьма удивлены, когда впервые встретились с юношей Иисусом в храме в Иерусалиме. «Как он знает Писание, не учившись?» – так спрашивали они один у другого. «Как он знает Писание, не учившись?» А вот в этом как раз и есть ответ на вопрос, кто есть Христос. Кто Он? Плотник из Назарета? Или Он Сын Божий? Сын Божий, посланный с небес, предназначенный для величайшей цели, для спасения человека, человека-грешника. Христос был совершенным в учении своем, и Он был совершенным в жизни. У людей так не бывает. Мое учение не мое, но пославшего меня, так говорил Господь Иисус Христос. Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, стих 16. Некоторые люди говорят, и я слышал об этом не раз, что учение Христа очень хорошее, чудесное учение. Но вот оно непрактичное. Точно так говорили во времена Христа. Но оказывается, это так называемое непрактичное учение не только не умерло за 2000 лет, наоборот, с каждым годом учение Иисуса Христа, евангельская весть распространяется все шире и шире, находит все более широкое распространение. Сегодня Евангелие Иисуса Христа проповедуется во всех уголках земли. Сегодня Евангелие Иисуса Христа проповедуется не только в церквах, но и на улице, в парках, по радио, через телевизионные программы. Значит, учение Христа практично. Оно имеет прочные корни. Но беда в том, что люди искажают учение Христа. Люди выставляют учение Иисуса Христа в свете непрактичности. Но в чем же сущность учения Иисуса Христа? Можно ли выразить учение Христа в нескольких словах? Кратко. Попробуем это сделать. Христос провозгласил впервые, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Он показал это на деле. Не только сказал, но показал и доказал жизнью своей, смертью своей, страданиями своими. Он показал, что люди, все без исключения, грешники, все нуждаются в спасении. И Он показал, что спасение в Боге, не в человеке, что служить Богу надо не в символах, а в Духе Святом. Друзья, радиослушатели, Библия, книга Божия, книга Божественного Откровения, о человеке, о его прошлом, настоящем, о будущем. Книга о Боге. Эта книга говорит: «Обратитесь к Господу. Ко мне обратитесь и будете спасены», так говорит Господь Бог через пророка Исаию, 45 глава, стих 22. «Ко мне обратитесь и будете спасены». Многократно повторяет Бог устами пророков. К сожалению, слово «обратитесь к Богу» многие люди, очень многие люди, произносят иронически, как сектантский термин. Пользуясь словарем, можно найти в Библии, пользуясь симфонией, в Библии можно найти более 270 раз слово «обратитесь». Каждый, кто желает быть христианином, должен пережить обращение к Богу, поворот к Богу. Что значит обращение к Богу? Очень серьезный вопрос. На него надо найти правильный ответ. Обращение к Господу – это крутой поворот к Нему, крутой поворот ко Христу. А слово «поворот» содержит в себе два понятия – от чего-то отойти и к чему-то прийти. Отойти нужно от фальшивых богов, от идолов. Отойти нужно от заблуждений, которых нет, которым нет числа, от темноты, а прийти нужно ко Христу. Прийти нужно к истинному душепастырю, к свету, к живому Богу, к источнику истинного света. И как это сделать? Это можно сделать только верой. Только верой. Поверить в Него, поверить в Слово Его через покаяние. Если хотите знать об этом больше, прочтите в 3 главе Деяния апостолов, стих 19. И вы увидите, что обращение ко Христу обязательно связано с верой и с покаянием. В действительности Бог обращает человека. Человек сам не может обратиться. Но человек не должен в этом противиться Богу. Когда-то пророк Иеремия воскликнул так: «Обрати меня, и я обращусь, ибо Ты, Господь Бог мой». Пророк Иеремия, 31 глава, стих 18. Мне часто приходится бывать в больших городах, и приходится часто блуждать по улицам больших городов в поисках того или другого адреса, и каждый раз меня выручают хорошие карты. По карте я определяю свое местонахождение, уточняю место, где я. Потом смотрю, куда я должен прийти, куда я должен прибыть. И тут же на месте делаю правильный поворот, беру правильное направление. Друзья мои радиослушатели, Библия – наша карта в путешествии к вечности. Эта карта неизменно приводит каждого ищущего пути ко Христу, потому что вне Христа нет спасения. Вне Христа нет спасения. А компас – это Дух Святой. Дух Святой – это наш компас. Без карты и компаса человек потерян, блуждает и никогда не найдет пути. Пути к истине, к правде, пути ко спасению. Друг радиослушатель, не желали бы и вы сделать сегодня крутой поворот ко Христу и жить для вечности, крутой поворот от тьмы к истинному свету, от неверия или маловерия к живой вере, спасающей вере во Христа? Есть мертвая вера, не спасающая, и живая вера. Библия зовет вас к живой вере. С каждым годом время хуже. Проживем ли этот год? Всем нам нужен к Богу смелый поворот. Ярче солнце, свет небесный озарит наш новый путь. И тогда не плачь, а песни над землею поплывут. Да поможет Господь вам сделать правильный выбор и правильный поворот, причем крутой поворот к Богу. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Я так безумно счастлива, что Бог любит меня, и мы можем так чудно сделать.

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем размышлять над Евангелием от Луки. И сегодня у нас третья глава. Сегодня мы говорим о служении Иоанна Крестителя и о крещении нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, что на этой неделе вы достаточно уже хорошо слышали и разобрались, в чем же было служение Иоанна Крестителя и в чем была важность крещения Иисуса Христа. И я хочу, чтобы мы еще со стороны взгляда евангелиста Луки рассмотрели это событие. Итак, будем читать Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Авелинее. При первосвященниках Анне и Каифе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секера при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Вот эта замечательная история, которую мы уже слышали на протяжении этой недели не один раз. Евангелист Лука показывает нам несколько таких очень важных уроков. И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели и разобрались, что хотел вот указать нам евангелист Лука. Итак, первое, что хотелось бы подчеркнуть, это то, что Лука, он первые два стиха он описывает политическую вот и религиозную ситуацию в именно на тот момент в стране. И мы видим, что было очень много людей, которые управляли, они были поставлены римской властью. Мы видим также, что было два первосвященника, один Анна, второй Каифа. То есть один был снят римской властью, другой был поставлен. И вот об этом Лука вот так вот очень четко нам показывает и показывает время, которое было, в которое было написано, вот, и которое проходило, вернее, которое проходило это событие. И вот мы видим, что во втором стихе написано: «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Мы видим, что Бог сказал, возвал к Иоанну. И вот этот вот «был глагол Божий к Иоанну» обычно очень часто использовалось вот в Ветхом Завете, да, оно встречалось там, где было обращение к пророку. И вот мы с вами знаем, что Иоанн назван величайшим из пророков. И вот к нему был глаз Божий. Что именно сказал Господь Иоанну, мы не знаем, здесь не написано, но мы понимаем, что он был именно к нему. И вот начало служения его, начало служения Иоанна, он идет и проповедует крещение покаяния для прощения грехов. И вот мы видим с вами, что тем самым крещение Иоанна было вот тесно связано с покаянием, то есть вот с внутренним духовным изменением человека. Конечно же, само по себе крещение никого не спасает. И это мы дальше видим вот из следующих стихов. И вот именно что Лука показывает, что Иоанн очень важный момент обратил на то, что достойный плод покаяния должен быть. И дальше мы читаем с вами, что Лука показывает вот то предсказание, да, то пророчество, которое записано в книге Исаии. И вот дальше мы читаем, что после вот этих всех слов спрашивал его народ, что же нам делать. И тут он показал вот важность именно плодов покаяния, да? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Это тоже, друзья, хороший пример для каждого из нас, чтобы мы вот нашу веру доказывали делами. Мы читаем с вами, что вера без дел мертва. И вы знаете, очень хорошее вот доказательство нашей веры – это действительно дела, которые славят нашего Господа. И я знаю, что Дух Святой, он часто побуждает нас вот действительно делать дела для Его славы. Поэтому давайте не будем угашать Духа Святого и будем вот эти вот желания, которые к нам приходят, будем их реализовать в нашей жизни. И также мы видим, что пришли к ним мытари креститься и сказали: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». И здесь он говорит им о том, чтобы они вот не обманывали, чтобы они не прибавляли ни к чему, не дописывали. И это тоже предостережение вот каждому, чтобы мы бодрствовали всегда, чтобы мы понимали, что всякая неправда – это грех. И дальше он отвечает на вопросы и воинов, которые спрашивали нам, что делать. И Христос сказал, что вы как власть имеющие, вы как сильные, не обижайте вот слабых и довольствуйтесь тем, что у вас есть, то есть не отбирайте ничего у людей. И когда вот весь написано, как 15 стих, когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Действительно, служение Иоанна, оно длилось где-то около 2 лет, и за это время, наверное, очень многие думали, что это уже Мессия пришел, потому что то, что он говорил, то, что он делал, как он с дерзновением разговаривал, вот оно, наверное, наводило людей на мысль, что это он, это Мессия. Но Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот интересно, что Иоанн показывает свое положение по отношению к Мессии, свое положение по отношению ко Христу. Он говорит: «Я не достоин развязать ремень обуви у него». И вот мы читаем дальше, что Ирод, который был обличаемый Иоанном Крестителем, он взял потом Иоанна Крестителя в тюрьму, и мы знаем, что в дальнейшем судьба его была решена, да, и он был казнен. Но перед этим вот Лука описывает, что когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился: «Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес, глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Мы видим с вами здесь вот такое замечательное, наверное, сверхъестественное событие. Это во время того, как было крещение, да, мы понимаем, что Христос, когда он принимал это крещение, он сопричислил себя грешникам, но сам грешником не был. Да? Это нужно было сделать, чтобы исполнилась всякая правда, как написано в другом Евангелии. И мы понимаем, что Христос, он умолил себя, да, он крестился, да, как вот Иоанн говорил, что достойный плод покаяния. Но в чем нужно было каяться Христу? Конечно же, ни в чем. Но для того, чтобы исполнить всякую правду, он крестился и был вот своего рода сопричастлен, да, к грешникам, но сам им не являлся. И вот мы видим, что отверзлось небо, Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и глас был с неба: «Ты Сын мой возлюбленный». Это было явление всей Божественной Троицы вот на земле одновременно. И действительно, это было уникальнейшее явление. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой одновременно вместе находились на земле. И мы знаем, что после этого уже началось служение Иисуса Христа. Мы знаем, что после этого Он благовествовал Евангелие, где Он был, где находился. И об этом мы будем с вами размышлять дальше. Сейчас хотелось бы сделать несколько выводов из того, что мы сегодня с вами прочитали. И вот первый вывод хотел бы сказать о том, что нам очень тоже важно, как говорил Иоанн, чтобы мы действительно, у нас был достойный плод покаяния, чтобы у нас были с вами плоды, дорогие братья и сестры, чтобы мы действительно верой своей показывали и делами своими показывали, что мы дети Божьи, что мы последователи Иисуса Христа, и что наше сердце, оно не черствое, оно измененное, оно новое, и оно желает служить Богу, желает служить людям. Пусть Бог нас благословит в этом. И также хотелось бы, чтобы мы с вами всегда размышляли над тем, что действительно наш Господь, Он спас нас по милости Своей. И мы с вами действительно достойны наказания, потому что наши грехи, они очень велики. Но мы видим, что Господь пришел и искупил нас. Он заплатил вполне за то, что мы с вами сделали, делаем и будем делать. Поэтому будем благодарить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за ту милость, которую Он оказал нам. Пусть вас Бог благословит в этом дне. Аминь.

0: говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Автор пишет, чтобы поговорить с тобой. На самом деле литература — это диалог. В гениальном произведении, которое претендует на то, чтобы стать литературным шедевром, должно быть минимум 5 слоев. Никто лучше современных писателей тебе не расскажет, чем болеть.

0: чтобы интересно провести время,
1: так.
0: для того, чтобы получить какую-нибудь интересную информацию, mm-hmm. для того, чтобы себя развить в каких-то сферах, если я читаю, например, научную литературу.
1: Обычно человек не задумывается, для чего он читает. Он просто, у него есть навык чтения или у него есть пристрастие к чтению. Автор пишет, чтобы поговорить с тобой. На самом деле литература — это диалог. И тебе нужно определиться, для чего ты читаешь. Для того, чтобы развлечься, тогда тебе вообще вот эта грань не нужна между беллетристикой и высокой литературой. Конечно же, у литературы, как у любого искусства, есть свои критерии. Да? Например, когда мы берем классику, мы не задумываемся, высокой литературой или нет. Почему? Да потому что время уже расставило все акценты за нас. Потапов Задунайский, как бы, это не литература, потому что ее сейчас она неинтересна, она потеряла свою актуальность, и, собственно, этого автора никто не знает. Но Лев Николаевич Толстой, как бы ты его ни издавал, да, все равно будет интересен, потому что время уже расставило все на свои места. На нужных полочках стоит Лев Николаевич Толстой, рядом с ним стоит Федор Михайлович Достоевский, и чуть поодаль стоит Иван Тургенев. К этим книгам ты можешь обращаться, они могут понравиться, не понравиться, но твое отношение к этим книгам никак не влияет на их рейтинг или на их статус. Когда мы говорим про актуальную литературу, то есть про современную литературу, все сложнее, потому что у нас нет времени для того, чтобы это оценить и сказать, хорошо это или плохо. Но есть, безусловно, критерии. Один из критериев — это многослойность. Многослойность литературного произведения, многослойность текста. В гениальном произведении, которое претендует на то, чтобы стать литературным шедевром, должно быть минимум 5 слоев, а то и лучше 6 слоев. Первый слой — это бытовой. Да? Ты, когда читаешь, ты веришь или не веришь тому, о чем написан роман, да? Или написан рассказ, или написана повесть, или написана пьеса, в конце концов. Если быт героя узнаваем, понятен, или даже если он непонятен, но он реалистичен, вот этот слой, он хорошо отработан автором. Второй слой — это культурный слой. Он отличается от бытового слоя. Через этот слой автор показывает культурные особенности человека. Например, писатель может рассказывать про жизнь китайского крестьянина, который, ну, для нас загадка. Или про жизнь японского самурая, который тоже для нас загадка. Если это нас привлекает, если это сделано реалистично, и мы в это верим, то автор тоже хорошо отработал это, то есть сделал это талантливо. Третий слой сложнее, это психологический слой. Обычно психологический слой мы считываем через диалоги, через монологи и через какие-то внутренние монологи героев. Да? Насколько обострен психологический конфликт? Насколько герои отличаются друг от друга? Почему-то в плохо написанных произведениях все герои говорят однотипной речью. И вот талантливое произведение, в котором есть психологический слой, это произведение, где речь героев отличается друг от друга, где можно отличить героя, даже если нет сноски. Сказал Семен. Четвертый слой уже довольно сложный. Это слой идейный. Это тогда, когда происходит столкновение каких-то философских идей. Классический пример — это романы Достоевского. Вот там это мир философских идей, мир столкновения идей. Более того, там, собственно, теистические идеи сталкиваются с религиозными идеями. И все это очень густо замешано на разных жанрах литературных. Есть еще один слой, очень важный, это метафизический слой. Это слой духовной реальности, которую нет, собственно, там, ну, не написано. Сейчас полетели ангелы, да? Если бы автор так написал, было бы банально и неинтересно, да? Но этот метафизический слой — это слой жизни человеческой души через образы. Например, очень просто это делал, например, Джон Стейнбек, где вводил там цитаты из Ветхого Завета, да? Или описывал какой-то пейзаж и давал характеристику, какие-то библейские характеристики. И ты уже входил в пространство текста и понимал, что здесь есть больше, чем просто реальность. Мы насчитали 5 слоев как минимум, да? Вот можно оценивать, но когда ты читаешь, ты же не оцениваешь это произведение, есть ли метафизический слой или нет. Но если тебя произведение не отпускает, если тебе хочется продолжать его читать, то это, конечно же, хорошая, талантливая литература. И достаточно для того, чтобы ее прочитать. Но еще один критерий, самый важный, мне кажется, критерий. Сопереживаешь ты или нет? Если ты... Мы на самом деле читаем, смотрим фильмы только с одной целью — сопереживать. Литература нужна для того, чтобы мы либо сопереживали, либо мы возмущались. Мы вступали в диалог, мы вступали в конфликт с героями. Да? И когда

0: книга позволяет нам в этот конфликт войти. И когда ты закрываешь книгу, что такое талантливая книга? Это когда закрываешь книгу, она продолжает жить в тебе. Вот мне кажется, это самый лучший критерий. Были такие замечательные писатели, Аркадий Борис Стругацкий, да, в чем их писательский прием? Их писательский прием в том, что они в конце каждой своей книги ставили многоточие. То есть они не отвечали на все вопросы, которыми задавался читатель. И поэтому эти книги породили огромное количество фанфиков, продолжений. Именитые сегодня писатели пишут продолжения романов Стругацких, потому что им хочется сказать на эту тему. Очень много недосказанного. Вот хорошая литература в том числе проявляется и в том, что когда мы заканчиваем «Анну Каренину», нам все-таки хочется узнать, а что же все-таки произошло с теми героями, которые уцелели? То же самое с «Братьями Карамазовыми». Мы прекрасно понимаем, что Федор Михайлович Достоевский не дописал этот роман. То есть у него в планах было написать еще продолжение этого романа. И когда мы закончили, там же заканчивается история прямо на самом интересном. Да. Митя едет на каторгу. А что дальше-то? Что с Митей дальше? Что с Алешей? Что с Иваном, который сейчас находится в болезни? Да? Что с ними произошло дальше? Вот это хорошее книга, талантливая книга, которая заставляет тебя задаваться этими вопросами.
1: Как найти ту книгу, которая для тебя? Хочется, чтобы это была высокая литература, а с другой стороны, хочется, чтобы это было мое, чтобы оно было близкое и понятное, и не всегда это соединяется, потому что высокая литература не всегда простая, не всегда доступная.
0: Нужно определиться с жанрами. Если ты читаешь для информации, то лучше всего нон-фикшн, не художественная литература. В нон-фикшене огромное количество направлений. Есть научно-популярная литература, есть историческая литература, есть мемуары, есть документальные романы, документальные повести. Если ты, например, хочешь развлечься, то, понятно, ты должен определиться с жанрами. Фантастика, детективы, не знаю, там, мейнстрим, то есть это современный интеллектуальный роман или просто современная проза, или беллетристика. Беллетристика — это такая нарративная литература. Что значит нарративная литература? Это литература с прямо построенным сюжетом, где тебе просто рассказывают историю. Есть пул критиков, пул книжных обозревателей, которые тебе делают обзоры новинок. И ты, прочитав эти обзоры, видя, в чем хороши обзоры, например, именно обзоры, потому что там кратко говорит, дается резюме по книжке. Не просто про основную идею книжки, но и эмоциональное впечатление критика от этой книги. И есть еще даже такое словосочетание, некоторые критики очень не любят это, рекомендательная критика. Но на самом деле это как раз читательская критика. Это как раз та критика, которую очень востребован читателем, потому что огромное количество книг, и обычному читателю рядовому не разобраться в таком огромном, скажем, списке новин, даже новинок. Я уж молчу про то, что книги ты можешь не прочитать, которые выпущены 10 лет назад, да, еще находятся на книжном рынке. Обычно они раскупаются, но не все. Можно все-таки найти через какие-то сервисы, через какие-то онлайн-магазины. Поэтому есть рекомендательная критика. Ты читаешь обзоры, ты понимаешь, что вот это зацепило, это интересно. Делаешь себе галочку и составляешь свой список.
1: Для чего христианину читать что-либо, кроме Библии?
0: Я убежден в том, что христианин, который не развивается, интеллектуально в том числе, то есть и его духовный рост стоит на одном месте. Читаешь ли ты одну Библию? Да нет, конечно же. Ты прибегаешь к толкованиям, к какой-то исторической литературе, да, к справочной литературе, ты к библейским справочникам прибегаешь и так далее, и тому подобное. Да?
1: Ну, то есть около библейскую литературу.
0: Да, ты читаешь, например, историю церкви. Кому-то достаточно двухтомник Хуста Гонсалеса «История христианской церкви», а кто-то претендует уже на восьмитомник Филиппа Шафа, потому что он хочет более глубоко знать историю церкви. Если он хочет знать, чем дышит, что думает его современник, с которым он хочет наладить диалог, то, конечно, нужно читать современную прозу, потому что никто лучше современных писателей тебе не расскажет, чем болеет современный человек, что у него больше, какие болевые точки приносят ему больше всего страданий, к чему он стремится, от чего он страдает и от чего он радуется. И ты понимаешь это, и ты понимаешь запрос этого человека, и ты можешь выстраивать с ним диалог. Это делает тебя глубже, это помогает тебе, это становится твоим инструментом в твоем личном благовестии, в твоем личном служении. Так что это полезно всегда, и другое дело, в каких количествах и как, ну, это каждый человек должен сам решить для себя.
1: Ну и все-таки для христианина что предпочтительнее, высокая литература или беллетристика?
0: Я, конечно, могу встать в такую снобистскую позу и сказать, ну, конечно же, нужно читать Достоевского, а все вот эти Сорокины и прочие Пелевины, их, значит, на свалку истории. Нет. Определитесь для себя. Главное в этом процессе понять, для чего вы это делаете и насколько высок ваш коэффициент полезного действия, насколько эта книга позволяет вам стать умнее, даже не стать умнее, а что-то понять, что-то осознать и к чему-то прийти в результате.
1: То есть надо читать?
0: Да.
1: А что читать? Для этого существует масса разных вариантов.
0: И способов. И даже более того, людей, которые вам помогут сделать ваш выбор.
1: И одним из этих людей является Игорь Попов.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
0: До свидания.

продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».

В эфире Радио Церковь. Мир вам, дорогие друзья радиослушатели. Вы слушаете программу «Библия». Сегодня мы продолжаем чтение книги Рудольфа Брокхауза «Размышления над посланием к римлянам». Если у вас возникнут какие-то вопросы или предложения к нам, пишите нам по адресу, который мы дадим в конце нашей программы.

Послание к римлянам, глава 1, с 1 по 17 стихи. Приветствие или обращение, которым Павел начинает свое послание, необычно длинное и богато по содержанию. Прежде всего, Павел называет себя рабом Иисуса Христа. Быть собственностью Иисуса Христа, Павел, как никто другой, познавший, что такое христианская свобода, расценивает как особую честь. Он все снова называет себя так, и поистине мы бы тоже должны с радостью делать это. Однако он не только был рабом, но и апостолом, и именно призванным апостолом. Не то чтобы другие апостолы не были таковыми, но он был им в особом смысле. 12 были призваны и посланы жившим на земле Мессией. Он же получил благодать и апостольство непосредственно с неба, от воссевшего одесную Бога, прославленного Сына Человеческого. И его посланничество было затем подтверждено Духом Святым. Деяния апостолов, 9 глава, 13 и с 1 по 4 стихи. Его апостольское служение не было основано на каком-то назначении со стороны людей, не человеками и не через человека, Галатам 1:1, но исключительно на Боге. Избранный Богом еще от утробы матери его, он затем был призван благодатью, Галатам 1:15 стих. Избранный к благовестию Божию. Бог имеет благую весть для всего мира, для иудеев и язычников. Весть, которая содержит в себе прямо противоположное тому, что люди обычно думают о Боге. Кто из людей знал его как Бога, которому известны все пути, который не находит удовольствия в смерти беззаконника и который готов прощать? С момента отпадения человека от Бога до того времени, как открылось благовестие Божье, прошли тысячелетия. Но невозможно, чтобы в продолжение всего этого времени Бог молчал о своих благодатных планах. Все снова и снова дарует Он через пророков в своих святых писаниях обетование, что взойдет свет, и все концы земли увидят Его спасение». И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, Галатам 4:4. К этому благовестию и был Павел, как он здесь говорит, избран. Господь предназначил ему быть служителем и свидетелем, избавляя его от иудейского народа и от язычников, которым он хотел послать его, чтобы открыть им глаза и возвестить прощение грехов. Деяния апостолов 26:16-18. Одним он должен был нести освобождение от иго закона, другим — избавление от власти сатаны. Тот, кто призвал и послал его, был Иисус, прославленный глава своего тела. На вопрос «Кто ты, Господи?» ему был дан ответ «Я Иисус, которого ты гонишь». Все здесь было весьма знаменательным, и призывающий, и призвание, и сам призванный. Поэтому Павел и мог вверенное ему благовестие называть своим благовестием или славным благовестием. Оно ставило его и тех, которые приняли его весть, на совершенно новую почву. Оно призывало иудеев и еллинов и связывало их не с живым Мессией, но с воскресшим Сыном Человеческим во славе, который является главой нового творения. Поэтому Павел не знал никого по плоти, в том числе и Христа, 2 Коринфянам 5:16, хотя, с другой стороны, он вполне познал его как сына Давида. Эта чудная личность была предметом и содержанием веренного ему благовестия. Это было благовестие Бога о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, стих 3. Явившись таковым во исполнение обетований среди своего земного народа, Христос был отвергнут.
Тем самым Израиль, как народ, утратил всякое право на обетование. Отныне, как для потомков Авраама, так и для язычников, которые были отчуждены от израильского общества и жили без Бога и без надежды в мире, существует лишь одно основание для принятия Богом – безусловная благодать. То, что Бог, дары и призвание которого непреложны, некогда благословит и свой земной народ и исполнит над ним все свои обетования – является драгоценной истиной. Ныне же Он из иудеев и язычников собирает небесный народ. Дух Святой пришел, чтобы прославить Сына и из всех народов земли образовать для Него невесту. Таким образом, то, что некогда было известно как обетование, стало действительностью. Исполнились пророчества ветхозаветных пророков, касающиеся воплощения Господа, Его смерти и Его воскресения, а также и славного следствия совершенного им дела. То, что некогда было предназначено для нас, ныне проповедано благовествовавшими Духом Святым. Сравните 1 Петра 1, 10, 12. Хотя нам также дарованы драгоценные обетования, касающиеся нашего странствования в этом мире, но здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет об обетованиях Божьих, относящихся к благовестию, которые исполнились. Тот, о котором гласит это благовестие, явился в этот мир как сын Давида по плоти, которую он принял на себя, и как сын Божий, каковым он открылся в силе по духу святыни через воскресение из мертвых. Стих 4. Как сын Давидов, он не только был предметом обетований Божиих, но и их исполнителем. Мы уже сказали, что народ Израиля, которому принадлежали обетования, отвержением своего Мессии утратил всякое право на них. Но Бог использует именно это обстоятельство, чтобы явить еще более великие и славные дела, исполняя свои предвечные намерения. Того, кто отказался от всех своих прав, как сын Давидов, и, проявив совершенное послушание, отдал себя на крестную смерть, Бог воскресил из мертвых и дал ему славу. Так он открылся Сыном Божиим в силе. Бог открыл эту силу уже в воскрешении Лазаря. Она снова проявится в воскресении всех святых, но самое мощное проявление ее мы находим в воскресении самого Господа Иисуса. Сравните Иоанна 12:28, Ефесянам 1:20. Он, взяв на себя наши грехи и сделавшись за них жертвой, должен был претерпеть смерть, которая является возмездием за грех. И Он восстал из мертвых, как победитель греха, смерти и дьявола. Христос воскрес, плоть Его не видела тления, душа Его не оставлена в аде. Псалом 16:10, Деяния апостолов 2:27. Но что означает выражение «по духу святыни»? О пророке Иеремии мы читаем, что он уже прежде своего рождения был отделен для Бога. Иеремия 1:5. И об Иоанне Крестителе сказано, что он был исполнен Духа Святого от чрева своей матери. Но Христос, как человек, был рожден от Духа Святого, и его жизнь во всех отношениях была проявлением действия этого Духа. Его слова были «дух» и «жизнь», и все его действия совершались в силе Духа Святого. Одним словом, во всей своей жизни он проявил себя как святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, Духом Святым принесший себя непорочного Богу. Евреям 7:26-9:14. Как совершенная жертва хлебного приношения из пшеничной муки, смешанной с елеем и политая елеем, он был постоянным выражением и отражением божества, полнота которого пребывала в нем телесно. Испытанный крестной смертью, пребывая в этом жарком пламени, он проявил лишь совершенство и благоухание.
Он умер, Он должен был умереть, ибо Он взял на Себя наши грехи, но смерть не могла удержать Его. Будучи умерщвлен по плоти, Он ожил духом. 1 Петра 3:18. Это значит, в Его воскресении проявилась вся чудесная сила Духа Святого. Это ничего не меняет в том факте, что Отец должен был воскресить того, кто прославил Его здесь, и что Сын имел власть отдать Свою жизнь и снова принять ее. Воскресение Господа было потрясающим свидетельством силы, действовавшей в Нем в продолжении всей Его жизни и подтверждавшей, что Он воистину был Сыном Божьим. Предметом благовестия Бога является таким образом Христос, явившийся как Сын Давида во исполнение обетований и как Сын Божий в силе по Духу Святыни. От этого Господа, который ныне увенчан славой и честью, Павел получил благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Стих 5. В тот момент, когда благодать Божья встретила его, и небесный свет проник в его темное сердце, он и был призван, чтобы свидетельствовать о том, что он видел и слышал, и что Господь еще хотел открыть ему. Деяния апостолов 26:16. А как обстояло дело с верующими в Риме? Они не были призваны к апостольскому служению, и тем не менее они были призванные Иисусом Святым, возлюбленные Божии, призванные святые. И все это через Иисуса Христа, их Господа. Поистине, славное обращение, которое с одной стороны выражает их новое отношение к Отцу и Сыну, а с другой стороны указывает на их подчинение авторитету Павла как апостола язычников, хотя он и не имел отношения к основанию церкви в Риме, Павел, облеченный властью апостола, мог писать им, посылая свое обычное, полное глубокого значения приветствие: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Стих 7. Они теперь были детьми этого великого Бога и рабами этого богатого и милостивого Господа. И это было радостью для Духа Святого так обращаться к ним через апостола. Такое обращение не было известно раньше, ни во времена патриархов, ни во времена царствования Давида или Соломона. Никогда прежде не были возвещены те отношения, о которых мы читаем в данном послании. Правда, Бог и раньше открывался различным образом, проявляя свое величие, свою чудную милость, долготерпение и верность. Но такое обращение, какое мы находим здесь, мы напрасно будем искать в Ветхом Завете. Оно просто было невозможно до пришествия Господа в этот мир. И даже в продолжении Его жизни и странствования по этой земле те мысли и чувства, которые выражены в стихах 8 по 15, не могли возникнуть в сердцах учеников. Основание этому должна была положить Голгофа. Если мы примем во внимание, что церковь в Риме большей частью состояла из верующих, которые раньше были язычниками, то мы тем более удивимся той сердечной привязанности между ними и апостолом, лица которого они еще никогда не видели. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Стих 8. Любовь всегда стремится возвысить и поставить на вид то доброе, что есть в других. В этом отношении, как и во многих других, Павел был верным последователем своего Господа. Положение и значение Рима как центрального пункта могущественной Римской империи того времени делает понятным, что весть о верности тамошних верующих среди преследований извне и искушений внутри распространилась по всему миру. Именно за это Павел благодарит своего Бога, и чем больше он делает это,
нося верующих в Риме вместе со многими другими в сердце своем, тем все настойчивее им овладевает желание увидеть их, чтобы и им преподать некое духовное дарование для их утверждения в вере». Стих 9-11. Какая все-таки перемена произошла с этим человеком? Некогда фанатичный преследователь закона, хулитель имени Иисуса и ярый враг его учеников, теперь он полон любви, неутомимый проповедник, явленной в Иисусе благодати, муж веры, действующий любовью, раб Иисуса Христа, который истощал себя за других в бедствиях, нуждах, в телесных обстоятельствах, тем более желая любить, чем менее он был любим. Это был муж, который всей душой стремился к тому, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила ему прийти в Рим. Стих 10. Поистине, если когда-либо был муж, который, подобно Иисусу Христу, заботился о духовном благополучии стада, то это был он. И невольно с наших уст срывается мольба: «Господь, даруй нам научиться от него». Даруй нам подражать Ему, как Он подражал Тебе. Как должны были эти слова тронуть сердца верующих в Риме? Павел мог призвать Бога в свидетели, что он говорит правду. Да, ему одному он служил духом своим в благовестии Сына Его. Это служение не было лишь исполнением возложенного на него долга, но это было выражение внутреннего посвящения Богу и безусловной отдачи себя делу благовествования Сына Его. Обратим внимание на перемену выражения. Если в первом стихе мы читаем о благовестии Божьем, то здесь о благовествовании Сына Его. Это, конечно, то же самое благовествование, только в первом случае нам показан его источник, а во втором — каким образом проявилась любовь Божия, путь, которым прошел Иисус, чтобы спасти погибшие. Весьма трогательным и в то же время выразительным доказательством кротости и смирения апостола является содержание 12 стиха. Мы слышали, что Павел желал прийти в Рим, чтобы жившим там верующим преподать некое духовное дарование к их утверждению, то есть, как добавляет он, утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Был ли это простой брат, подобный им, который хотел прийти в Рим, или это был апостол язычников? Церковь в Риме должна также знать, что желание посетить их возникло в нем уже давно. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Стих 13. Павел таким образом уже давно имел это намерение, но Бог в своей премудрости не допустил его. О возможных причинах этого мы уже говорили. Однако само желание иметь некие плоды у них, как и у прочих народов, в высшей степени оправдано и угодно Богу, ибо Павел, как апостол язычников, был должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Стих 14. И он сознавал этот долг, поэтому, что касается его, он был готов благовествовать и находящимся в Риме. Стих 15. Ни длительность пути, ни страх перед возможными опасностями в большом языческом городе, ни другие подобные обстоятельства не могли повлиять на него. Господь исполнил его сердечное желание, правда, совершенно другим путем, чем он и живущие в Риме верующие могли предполагать, а именно, он прибыл туда, как узник Иисуса Христа за вас, язычников. Ефесянам 3:1. Желание возвещать и в Риме благовествование Христово побуждает апостола говорить теперь о характере и содержании этого благовестия и таким образом перейти к учению данного послания. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Стих 16.
Благовествование Христово является силой Божией, а не только учением, руководством для человека, подобно закону. Поэтому оно для всякого верующего. Оно не ставит перед человеком требования, но приносит ему спасение, усовершая его в святости и праведности, исходя непосредственно от Бога и открывая силу Божию. Оно возвещает грешнику о совершенном на кресте раз и навсегда деле. Поэтому оно, как сказано, относится только к верующему. Закон требовал, благовествование дает, дает безусловно и даром, и именно каждому, кто только захочет принять, будь то иудей или язычник. Иудей, вследствие своей принадлежности к избранному народу, был призван прежде, по крайней мере, пока не была окончательно устранена тогдашняя религиозная система. Но язычник не устранен иудеем. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Титу 2.11. В следующих стихах апостол отвечает на вопрос, почему благовествование является силой Божьей. В нем, говорит он, открывается правда Божия от веры в веру. Оно не представляет из себя человеческую праведность, которая дарована нам на почве веры, но саму Божью праведность. Что другое, кроме силы Божьей, могло бы осуществить это? Закон мог бы даровать человеческую праведность тому, кто его исполнит, но никогда не было, кто мог бы его исполнить. К тому же достигнутая на почве закона праведность могла бы даровать человеку жизнь лишь на этой земле, то есть исполнивший его, жить будет им. Через веру же нам даруется Божья праведность. Что же представляет из себя Божья праведность? Этот вопрос возникает вследствие некоторых неправильных пониманий самого этого выражения. Оно не означает праведности, действительной пред Богом, ибо достигнутая, если бы это было возможно путем исполнения закона праведность, была бы, конечно, действительной пред Богом. Но и самая совершенная человеческая праведность никогда не может быть названа Божьей праведностью. Мы должны обратиться к Слову Божьему, чтобы получить ответ на наш вопрос. И что же оно говорит? В Иоанна, в 16 главе, с 8 по 10 стих, мы читаем, что «Дух Святой, пришествие которого Господь возвестил, обличит мир о грехе и о правде и о суде». «О грехе, — говорит Господь, — что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». Таким образом, Божья правда или праведность проявилась в том, что Он посадил Сына Своего, одесную Себя, ибо Он прославил Его здесь. Сравните Иоанна 13, с 31 стиха по 32. Другими словами, она состоит в том, что Отец прославил человека Иисуса Христа славой, которую Он имел у Него прежде бытия мира. Иоанна 17, 5. Мир отверг того, кого праведный Бог прославил. Тем самым в полной мере проявился грех мира, и для него уже не оставалось ничего, кроме суда.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Господь, оправдание наше. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 6 стих. Мысли о совершенной праведности Христа всегда будут для христианина источником величайшего успокоения, тишины, отдохновения и мира. Как часто святые Божии бывают удручены и печальны. Не думаю, что они должны быть такими. Не думаю, что они были бы такими, если бы всегда могли видеть себя совершенными во Христе. Есть такие, кто постоянно говорят об испорченности, о развращенности сердца и о врожденной греховности души. Все это так, но почему бы не шагнуть чуть дальше и не вспомнить, что мы совершенны во Христе Иисусе? Неудивительно, что те, кто постоянно сосредоточены на своей собственной испорченности, имеют такой удрученный вид. Но вспомнив, что Христос соделал нас праведными, мы, несомненно, придем в радостное расположение духа. Пусть осаждают меня горести, пусть нападает на меня сатана, пусть предстоит мне пережить многое, прежде чем я достигну небес. Все это происходит со мной по завету божественной благодати. В Господе моем нет ни одного несовершенства. Христос совершил все. На кресте Он сказал «совершилось». И если совершилось, то значит и я совершенен в Нем и могу радоваться радостью неизреченной и исполненной славы. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Вы не найдете по эту сторону небес никого, кто был бы святее тех, кто принимает в сердце свое учение о праведности Христовой. Когда верующий говорит: «Я живу только Христом, только на Него уповаю в деле спасения и верю, что хотя недостоин, все же спасен во Иисусе». В таком верующем, как дань благодарности, рождается мысль: «Мне не жить для Христа? Мне не любить Его и не служить Ему, видя, что я спасен Его заслугами?» Любовь Христова понуждает нас, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них. Спасенные вмененной нам праведностью, мы будем высоко ценить праведность, нам дарованную. –

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Бог ждал. Книга пророка Исаии, 30 глава, 18 стих. «Господь медлит, чтобы помиловать вас». Когда Денис Левертов было всего 12 лет, задолго до того, как она стала известной поэтессой, она решила послать сборник своих стихов великому поэту Элиоту. После чего стала ждать ответа. К ее удивлению, Элиот прислал ей написанное от руки письмо с ободрением на целых 2 страницы. В предисловии к своему сборнику «Ручей и сапфир» она рассказала, что в стихах отразился ее переход от агностицизма к христианской вере. Одно из поздних стихотворений Денис о том, как Мария покорилась Богу, «Благовещение», производит особенно сильное впечатление. Святой Дух не хотел принуждать Марию. Он ожидал от нее добровольного принятия младенца Христа. Отмечая это, поэтесса в середине стихотворения выделяет 2 слова. «Бог ждал». В истории Марии поэтесса узнала свою собственную судьбу. «Бог ждал», полной любви к ней. Он ничего ей не навязывал, он ждал. Похожим образом пророк Исаия описывает, как Бог с нетерпением ждет, когда сможет пролить на Израиль свою любовь. «Господь медлит, чтобы помиловать вас, чтобы сжалиться над вами». Он был готов щедро дарить свой народ добротой, но тем не менее Бог ждал, чтобы израильтяне добровольно приняли его предложение. Это чудо. Наш Создатель, Спаситель мира решил ждать, пока мы примем Его. Бог, который мог бы с легкостью победить, проявляет смиренное терпение. Святой Бог ждет нас. В каких сферах вашей жизни Бог ожидал вас? Как вы могли бы покориться Ему? Боже, это непостижимо, что Ты ждешь меня. Ждешь меня? Я хочу довериться Тебе, стремиться к Тебе. Прошу, приди, даруй мне всего себя. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Эти слова апостола Павла сказаны под руководством Божьим и являющиеся прекрасным примером для подражания, к сожалению, не все воспринимают этот пример должным образом. И поэтому сегодня обратим наше внимание на целеустремленную жизнь апостола Павла. Стремление. «Стремлюсь к цели», — говорит апостол. И это действие, то есть стремление, является неотъемлемой частью духовной жизни апостола. Словами «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед», Павел ясно показывает нам, что его духовная жизнь, несмотря на достигнутом, но простирается вперед. Читая Священное Писание, видим, как преизбыточествовала благодать Божия в его жизни. О себе апостол говорит так: «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». 1 Тимофею 1, 13-14. О чрезвычайности откровений, дарованных Богом апостолу, апостол Павел вспоминает: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который тому назад 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». 2 Коринфянам 12 глава с 1 по 4 стих. По благодати Божьей удивительное избавление апостола из темницы, Деяния апостолов 16 глава, ободрение через ангела во время бури на море, Деяния апостолов 27 глава. Эти и другие события ясно говорят нам о том, что по благодати Божьей апостол достиг многого, имел большой духовный опыт. И все же, несмотря на это, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Стремление — это закономерное свойство христианина, должно обитать в каждом верующем. О потере этого качества много говорит нам Священное Писание и предупреждает нас о результатах потери этого качества. Суть стремления. А что значит это стремление и с чем оно связано? Что о нем сказано в Священном Писании? В какой-то степени выясним и эти вопросы. Но прежде всего, на нескольких примерах выясним, как это слово используемо в Новом Завете. Греческое слово «диоко»

переведенное на русский язык словом «стремлюсь», используемо в смысле преследования, преследования без ненависти, или в смысле следования за кем-то. Конечно, как вы понимаете, есть разное по своей интенсивности преследование или следование. У одних оно может быть горячим, энергичным, у других — более холодным или умеренным. Но это слово «диоко» в оригинале используемо, согласно словарю новозаветных слов под редакцией Вайна, в связи со состязанием в беге или ходьбе. Само слово «стремление» говорит нам о активном действии человека, когда та или иная личность прилагает все старания, все силы для достижения определенной цели. Это слово в оригинале используемо в различных смыслах. Так, например, в Евангелии от Матфея в 23 главе и 34 стихе имеет смысл преследования. А в послании апостола Павла к римлянам, 12 глава, 13 стих, переведено словом «ревность». В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 14 главе, 1 стихе, употребляемо в смысле «достигать». А в первом послании к Фессалоникийцам 5 главы и 15 стихе в смысле «искать». Апостол Павел в первом послании к Тимофею 6 главе 11 стихе говорит о преуспевании. Так что в целом суть стремления — это действие не пассивное, а активное, говорящее нам о преследовании, ревности, поисков, преуспевании и так далее. Возможность к стремлению. Апостол говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Как уже было сказано в начале этой беседы, не все обладают этим духовным стремлением к высшему неземному, то есть небесному. Что их удерживает от этого? Имеют ли все дети Божьи возможность к обладанию стремлением к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе? А возможно, Бог одних предопределил обладать этим стремлением, а других нет? И поэтому они его не имеют? На это дает нам ответ Священное Писание. Например, в этой же главе, то есть третьей, послания к филиппийцам, апостол обращается ко всем верующим далекого прошлого и настоящего, и также будущего, со следующими словами. Читаем. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 17 стих. Комментарии излишни. Стремление к Вышнему должно иметь силу в жизни каждого верующего, независимо, является он верующим новообращенным или старцем в вере. И одной из причин нестремления является то, что некоторые верующие не забывают заднее и поэтому не простираются вперед, как этого делал апостол Павел. Это вопреки тому, чему учит нас Слово Божье. То есть они живут на прошлом достигнутом. Они говорят так: «Вот когда мы были молодыми, вот тогда мы стремились, действовали. А теперь? А что теперь? Успокоились на духовном, достигнутом в далеком прошлом». Апостол Павел не был 17-летним юношей, когда он писал о своем стремлении к Вышнему, к Горнему, к Небесному. Стены нашего дома, границы нашего государства, цепи тюрьмы и даже одре болезни
не могут быть преградой к этому духовному стремлению. Послание к филиппийцам является одним из тюремных посланий апостола Павла. И в этом послании мы ясно видим победный клич апостола, говорящий нам о том, что его самоощущение не зависит от внешних условий его жизни, где он находится, но от того, что глубоко внутри его. А весь его внутренний человек преисполнен стремлением к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, как и говорит нам об этом апостол Павел. Он принадлежит к таковым, о которых в послании к евреям сказаны таковые слова: «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 16 стих. Стремимся ли и мы так, как стремились мужи веры далекого прошлого, так, как стремятся мужи веры настоящего, к этой заветной цели, а именно высшего звания Божия во Христе Иисусе? И да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: У меня сегодня ощущение, как будто я где-то нахожусь в Краснодаре. Так жарко, да? Все-таки июль у нас начался. Ну, слава Богу, что мы здесь сегодня. Я рад всех вас приветствовать. И сегодня особенный день, потому что мы будем вместе участвовать в причастии. Вот такой праздник, можно сказать, который мы делаем раз в месяц. И сегодня, перед этим мы с вами поразмышляем над Словом Божьим. И сегодня я хотел бы предложить тему для размышления. И, конечно, мы будем читать Библию. Тема сегодня – настоящая жизнь в покое. Кто помнит из вас название проповеди прошлого воскресенья? Вы помните, да, что настоящая жизнь в движении. И, наверное, думая об этом, вы думаете, почему? То есть это же разные понятия, да, противоположные понятия. Жизнь, движение и покой. Когда мы слышим такие, ну, можно сказать, мотивационные лозунги, да, что движение, нужно вперед, нужно цели там какие-то достигать и так далее, ну, может быть, кто-то подумает, ну, это кому-то другому, но не ко мне, вот у меня ограничена жизнь, у меня столько забот, столько, я замкнут в своих обстоятельствах, у меня нет такого здоровья, это вот молодые, красивые, там, способные, вот им нужно там чего-то достигать, а это не я. И как бы мы себя оправдываем и думаем, что вот это не ко мне. Попробуем посмотреть на это несколько иначе. Вот посмотрите, что оказывается Библия призывает нас к противоположному. Покой. Движение и покой – это разные понятия или антиподы, да, если так правильно сказать. И вот смотрите, в Евангелии от Матфея, 11 глава, это текст, который будет в основе моей проповеди, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Смотрите, слова Иисуса Христа, Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Я успокою вас. Ну, я сейчас добавляю, да, что... И вы никуда не будете двигаться, больше не надо чего-то беспокоиться там, просто... Будете в покое, да? Как понимать этот текст и что значит покой? Ну, с одной стороны, как мы видим, что Библия говорит о том, что христианская жизнь – это все-таки движение. Вообще жизнь – движение, мы с вами говорили в прошлый раз. Но христианская жизнь – это тоже движение. Движение вперед, движение в познании Бога, да? В открытии каких-то новых истин, которые мы читаем, изучая Библию и так далее. С другой же стороны, Библия говорит о том, что христианин должен иметь покой, пребывать в покое. Как совместить эти истины? Но если посмотреть глубже, можно сказать так, что два типа христиан сегодня существуют. Есть христиане, которые такие неспокойные, которые все время пытаются что-то делать, двигаться, шевелиться, да. То есть они все время бурлит у них, они не могут сидеть на месте и считают, что те, которые ничего не делают, это значит мертвые христиане, это мертвое христианство. И к чему такое часто приводит или какая крайность может быть в этом? Ну, мы с вами понимаем, что это приводит к тому, что может привести к тому, что много таких пустых и безрезультатных дел. Если так правильно назвать, можно, что духовная суета, да, то есть видимая активность, но без внутреннего духовного содержания. То есть много шума, а сути никакой, да, то есть если так посмотреть глубже, то есть никакого настоящего результата. Такое бывает. Другая сторона или другая часть людей, христиан, да, которые считают, что нужно просто оставаться в покое. Наша задача просто оставаться в покое. Не надо никуда бежать, не нужно там рыпаться, чего-то там пытаться сделать. Просто нам нужно выполнять вот те ожидания, которые Бог от нас, то есть какие-то религиозные как это у нас по-православному называется, требы выполнять, да, но это в храме, а мы тоже какие-то, ну, требования, которые необходимы для того, чтобы Бог к нам хорошо относился. И просто вот, ну, посещать церковь, ну, что там, петь песни Господу, да, там, молиться, ну, Библию читать, то есть вот и все, и этого достаточно. И даже приводится как аргумент библейский текст, где сказано о том, что Бог не нуждается в служении рук человеческих, то есть другими словами, можно так понять этот текст, да, как некоторые трактуют, говорят, ну, типа, если Бог что-то захочет сделать, он и без тебя это сделает, да, то есть зачем пытаться что-то там Богу помогать? Богу мы ничем помочь не можем, поэтому сидите спокойно, живите спокойно, а Бог, если надо, он это все сам сделает. И к чему это приводит, мы понимаем с вами, что этим часто оправдывается мертвое христианство. Упор делается на то, что мы должны быть верными, да, Богу, что должно быть постоянство, вот это Бог ценит. И таким образом оправдывается мертвое такое, неживое, бездеятельное христианство. Это другая крайность. В чем же истина или как совместить эти две истины, да, и движение, казалось бы, и покой, и как эти вещи понимать? Давайте с вами обратимся к истории израильского народа. Это очень всегда мне нравится тоже размышлять об этом, потому что очень яркая картина нашей духовной жизни отображена именно в истории израильского народа. И мы посмотрим с вами на историю, на период истории израильского народа от того момента, когда они были в рабстве египетском, помните, да? И до того момента, когда они вошли в землю обетованную, которую Бог им обещал. И вот этот период их жизни, истории этого народа мы можем разделить на несколько этапов. Ну, давайте посмотрим на первый этап. Тот момент, когда они находились в рабстве в Египте. Мы с вами помним, знаем, Библия об этом рассказывает, что это был тяжелый труд, это была беспросветная жизнь, да? Им было крайне тяжело, они были нагружены этим трудом, они работали на египтян, были рабами. В нашем путешествии на мотоциклах, о котором мы уже рассказывали, мы часто людей спрашивали, задавали этот вопрос, что такое счастье, да, как вы понимаете, и вы уже видели наши ролики. И несколько человек отвечали на этот вопрос таким образом, что счастье – это свобода. И, наверное, действительно для многих людей свобода – это ценность, да, то есть быть свободным, то есть ты едешь куда хочешь, делаешь что хочешь, ты свободен, да, ничто тебя не ограничивает, никто тебя не держит, быть свободным. И когда израильтяне находились в этом египетском рабстве, они мечтали об этой свободе, они хотели быть свободными, но они не могли, потому что раб он не может собой распоряжаться. И помните тот момент, в Библии описывает, когда Бог уже послал Моисея, и для того, чтобы начать выводить их из этого рабства. И когда фараон узнал о том, что они хотят уйти, то он возмутился, и помните, он дал им еще больше работы, нагрузил их еще большей работой, потому что он сказал, они там думают о каких-то там свободе, каких-то высоких материях, нечего, чтобы не бездельничали, не придумывали ничего, пусть работают. И таким образом пытался лишить их возможности думать о чем-то большем, да, искать свободы. И так, наверное, и сегодня делает сатана, мы с вами знаем. Да. Он нагружает нас вот этой суетой, трудностями, проблемами, заботами. Если мы пытаемся вырваться из всего этого, да, и пытаемся быть свободными, и пытаемся там Бога искать, Библию читать, церковь ходить, сатана пытается еще больше это нагрузить работой, еще больше погрузить нас, придавить этой суетой, заботами, чтобы у нас не было времени думать о Боге, ходить в церковь, читать Библию и так далее. И мы с вами знаем, это практика нашей жизни, мы все с этим сталкиваемся. Книга Екклесиаст, 2 глава, с 22 стиха. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – это скорби, и его труды – беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Труды его – это беспокойство». Днем и ночью сердце не знает покоя, все это суета. Для многих сегодня жизнь – это вот такая гонка на выживание, когда нет времени, ни на что другое, когда нет времени думать о чем-то высоком, да, нет некогда думать о, там, о свободе своей души и так далее. И люди погружены в эту суету. Начал эту гонку, и уже не можешь остановиться во всем этом. И есть в Библии интересное еще описание того состояния человека, который перестает искать Бога, который не ищет Бога, который забывает о Боге, который увлекается чем-то другим, уходит от Бога. Прочитаем этот отрывок, интересное описание, это Второзаконие, книга Второзаконие, 28 глава, 64 стиха. «И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей», то есть ноги не будут знать отдыха, да? «И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей», ну, то есть угасшие глаза, как мы говорим, «и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою», ну, как мы говорим, висеть на волоске, да? «И будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей», то есть не будешь знать, останешься ли жив, «от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер, а вечером скажешь: о, если бы наступило утро». И, наверное, жизнь некоторых людей похожа на это описание, когда нет никакой радости в жизни, когда человек не радуется ни дню, ни ночью, просто изнывание души, нет покоя, безрадостная жизнь. И, наверное, вот такая жизнь или подобным образом можно описать жизнь, которая была у израильтян там в египетском рабстве. Но потом был второй этап, как мы видим из Библии, что Бог начал выводить их из этого рабства, послав им Моисея, и Бог пообещал этому народу, что Он введет их в другую землю, в землю обетованную, в землю, где они обретут покой. И они шли в надежде, что они обретут, наконец, этот покой, который Бог им обещал. Но мы с вами помним, что на пути, вот пока они шли, вот этот период жизни в пустыне, этот путь к обещанному покою, он был очень трудным. Им приходилось выживать. Было много разных проблем. Более того, на пути нападали на них враги. Им приходилось все время обороняться. Это был очень трудный путь. И, наверное, так проводя параллель к нашей христианской жизни, мы тоже можем сказать, что христианский путь часто похож на этот путь по пустыне, где нам приходится тоже решать много разных трудностей, проблем, вопросов. Когда враги ополчаются, враг наступает, когда нам приходится вести эту духовную войну, духовную битву, постоянная внутренняя борьба, искушение. Когда человек, выйдя из Египта, он еще, казалось бы, не нашел полного, то есть не оказался в такой полном благословении, чтобы у него все было хорошо и безоблачно. И вот он где-то вроде бы там мир, там сатана, там грех, да, но и Бог где-то там еще впереди, да, и вот зависает где-то между. И вот этот путь, которым ему нужно идти, и бывает, этот путь как раз наполнен вот этими трудностями, проблемами. И знаете, некоторые христиане разочаровываются от того, что когда они стали верующими, когда они уверовали во Христа, им казалось, что в этот момент или с этого момента теперь начнется жизнь в благословениях, что теперь там не будет никаких проблем, что теперь у них все будет безоблачно, все будет хорошо. А на самом деле это не так. А на самом деле приходится вести постоянную войну. А на самом деле все время приходится испытывать искушения, трудности, внутреннюю борьбу и так далее. И мы с вами сегодня пели эту песню, где мы... Есть такие слова: «Я иду земными битвами». И в самом деле наша жизнь похожа на вот этот путь с постоянными земными битвами. Но смотрите, что говорит Библия дальше. В книге Второзакония, 12 глава, с 9 стиха. «Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, будете жить безопасно. Посмотрите, здесь сказано, что они еще не вступили в место покоя. То есть они еще не пришли к той точке, которой Бог их ведет. Но здесь сказано о том, что когда Он успокоит вас, и вот дальше смотрите, покой связан с чем? Мы видим, что покой связан, ну или зависит от врагов, наличия врагов. Успокоит вас от врагов ваших. То есть вот эти, прекратятся вот эти битвы, да, которые сопровождают наш путь. Но опять же, делая параллель от израильтян, это их путешествие по пустыне сегодня к нашему времени, или к нашему христианству, да? Скажите, есть ли у нас с вами враги? У вас есть враги? Сразу вспоминается, да, что враги человеку домашние его. Враг — это моя жена там, или муж, да? Совсем не об этом я хочу говорить, да? Есть духовные враги христианина, да, которые постоянно нападают на христианина или пытаются остановить его на христианском пути. И есть, наверное, вы помните об этом, есть три главных врага для христианина. Какие? Первое. Мир, да, вот тот мир греховный, как система мирская, греховная, да, из которого мы вышли. Да? Это его влияние, это вот эти ценности, которые мир сегодня навязывает людям, да? Это перспективы, которые мир сегодня рисует, что так все прекрасно, если ты пойдешь за этим. Вот этот блеск, эта мишура, эти миражи, да, которые сегодня в мире рисуются, увлекая людей, да, для того, чтобы затянуть человека в эту погоню, в эту суету, в эти заботы, в эту пустоту. Другой враг – это наша плоть, греховная плоть, да, это греховные побуждения изнутри, это наша старая природа, это наши склонности какие-то нехорошие, это наш характер, вы знаете свой характер, да, не всегда хороший и так далее. И все это тоже на нашем христианском пути восстает, да, то есть мы хотим чего-то доброго, но в плоти живет вот это зло, этот грех, который нас останавливает, и происходит борьба, происходит столкновение. И третий враг – это сам сатана. И он подобен тому фараону, который бежал за уходящими израильтянами, да, и пытался их догнать, пытался их остановить, может быть, всякими угрозами, там, шантажом, уговорами, как угодно, лишь бы вернуть их снова в рабство. И вот то же самое сегодня делает сатана. Он пытается догнать того человека, который вышел из этого мира, который стал христианином, который больше не хочет подчиняться и быть рабом греха. Но сатана, этот фараон, он продолжает бороться за эту душу. Но вот вопрос, который я хочу после этого задать. Скажите, а как победить этих врагов? Как победить этих врагов? Можете одним словом ответить? Вообще на эту тему сказано очень много проповедей, можно целый там курс проходить, можно книги написаны на эту тему, да, о духовной войне, о духовных сражениях нашей жизни, да. Но как одним словом можно сказать, вот как победить этих врагов? Скажите, можно ли их убить? Можно? Сатану? Плоть? Мир. Мы с вами понимаем, это невозможно. Как победить этих врагов? Одним словом, это звучит очень странно. Самим умереть. Ответ – самим умереть. Вот в войне всегда мы понимаем с вами, чтобы осуществить победу, мне нужно убить врага, и тогда я победитель, все, врага больше нет, тогда можно в мире и в покое находиться. Но в данном случае Библия говорит о том, что путь борьбы, путь победы – это самим умереть. Это странно выглядит, да? А что это значит? Умереть. Умереть означает перестать существовать для этих врагов. Для сатаны, для плоти, для мира. Когда мы перестаем для них существовать. Все, мы вышли, мы ушли, нас больше нет. Перестать быть чувствительными к этим врагам. Знаете, как бывает, да, что мы вроде бы христиане, все, но как только мир начинает там нас обольщать, искушать, да, и мы и туда заглядываем, то есть все равно где-то реагируем, да, все равно нас это как-то цепляет, да, сатана где-нибудь что-нибудь нашепчет нам, и мы уже начинаем действительно переживать, волноваться, уже начинаем сомневаться в чем-то и так далее. Почему? Мы не умерли, мы не перестали существовать для этих врагов, мы еще чувствительны к этому. Так вот, Библия как раз, я не буду читать эти все тексты, в Библии очень много об этом сказано, что важно нам умереть. Умереть для мира, умереть для греха в нашей жизни, умереть для сатаны, для темных сил. То есть, когда мы принимаем эти решения, верой противостоим всему этому, как написано там, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, тогда он убежит от вас. И когда мы принимаем это решение раз и навсегда в своей жизни, как, знаете, иногда мы так говорим, что все, тема закрыта, то есть я больше об этом разговаривать не буду, я принял решение, это окончательно. Вот когда мы вот так действительно в своей жизни решаем вопрос, то тогда мы обретаем, мы приходим к этой победе. И мы с вами знаем об израильтянах, что они не раз вспоминали жизнь в Египте, да? Помните? Находясь в пустыне, там испытывая эти трудности, они вспоминали, слушай, я в Египте, там был лук, там был чеснок, да, вот тут у нас этого нет, там еще чего-то вспоминали, оказывается, что было что-то хорошее там в Египте, да, оказывается, до этого они страдали, а теперь, оказывается, Египет-то был еще и неплох. И сравнивали. И почему? Потому что они были рабами внутри. В них проявлялась все еще вот эта рабская натура, как, может, помните, кто-то сказал такую фразу, что они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. И именно поэтому большинство из них погибло в пустыне и так не дошли до этого покоя, так и не дошли до этой земли обетованной и не обрели этого покоя, который Бог обещал им. И из этого мы можем сами делать выводы какие-то для себя. Но дальше третий этап в израильском народе, их истории, когда Бог действительно их вводит в эту землю обетованную, когда они обретают эту землю. Конечно, не все вошли, прошло много лет, прежде чем Бог дал им эту землю, но они зашли в эту землю. И вот вопрос, скажите, прекратилась ли война, когда они оказались на этой земле, когда они вошли в эту землю? Мы с вами знаем, что там это был другой этап истории, уже теперь под руководством Иисуса Навина, где они совершали еще много битв. Почему? Им приходилось изгонять эти безбожные народы, да? Им приходилось покорять эту землю. И слова, которые записаны в книге Иисуса Навина, мы прочитаем 11 глава, 23 стих, там написано: «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». Вот когда народ под предводительством Иисуса Навина, они завоевали эту землю, когда все раздали, когда все поделили, когда навели здесь порядок, написано: «И успокоилась земля от войны». И вот здесь я хочу, чтобы мы тоже мостик сделали в свою духовную жизнь. Знаете, бывает так, что в нас внутри еще столько много всего человеческого, греховного, неугодного Богу, вот этого плотского, наши привычки, наш характер, то, что восстает против Бога, против Божьего чего-то. И все это нужно подчинять Господу. Покой пришел тогда, как мы читаем здесь, когда наступила вот эта гармония и порядок. Вот так и в нашей жизни, когда мы наконец приведем свое сердце, свою жизнь в такой порядок, чтобы Господь везде царствовал, только тогда наступает настоящий покой. Поэтому смысл нашей христианской жизни, нашей практики, вот то, что мы с вами делаем, посещаем церковь, читаем Библию, молимся, да, славим Бога. Зачем мы все это делаем? Для того, чтобы снова и снова открывать для себя Божью волю и постепенно приводить в подчинение Богу все сферы нашей жизни, да, чтобы достичь этого гармонии, мира и порядка в нашей душе. И это и есть высшая степень духовности, когда мы находимся в покое, когда Господь поистине царствует во всех сферах нашей жизни. Покой Божий – это внутренний мир, где гармония и порядок, где Господь во всем царствует, где все Ему принадлежит. Но знаете, мы иногда и поем песни, что «Мой Господь», да, мы называем Его Господом, и мы думаем иногда, что ну все в моей жизни хорошо, я христианин, да, я Господу посвятил, да, я всем сердцем хочу следовать за Господом. Но знаете, в нашей жизни время от времени всплывают вот эти ситуации, когда мы сталкиваемся с тем, что внутри нас что-то восстает против Бога. Например, когда Бог говорит, я хочу, чтобы ты сделал вот это так, или я хочу, чтобы ты сделал вот это, а мы хотим по-другому, да? А у нас проявляется своеволие, и нам не хочется делать то, что Бог говорит. Мы начинаем себя оправдывать, мы начинаем искать какие-то лазейки, мы начинаем с Богом спорить. Начинается противостояние. Нет покоя, происходит несогласие с Богом, и мы какое-то время находимся в этом состоянии до тех пор, пока мы не осознаем то, что нам нужно согласиться с волей Божьей. Нам нужно подчинить и эту сферу нашей жизни Богу. И таких сфер может быть много разных. Семья, где мы свои порядки наводим, а не Божьи. Да? Финансы, в которых мы тоже говорим, нет, Господи, я хочу делать так, как я хочу. Да? Отношения с людьми, на работе и так далее. Посмотрите на все свои сферы жизни, и вы увидите, что где-то есть те сферы, в которых мы послушны Богу, но есть там, где мы все еще сопротивляемся Богу. Поэтому и смысл, наверное, христианской жизни именно в том, что когда мы все это в конце концов покоряем Господу, и Он начинает царствовать во всем, и тогда наступает настоящий Божий покой. И вот четвертый этап в истории израильского народа, когда они уже живут на этой обетованной земле, когда они уже поселились. И вот опять же вопрос, который я хочу здесь задать. А всегда ли народ израильский жил в покое и мире, находясь на этой земле? И опять же историю, читая Библию, да, мы с вами знаем о том, что не всегда это происходило. Да, Господь хранил их в мире, да, Господь хранил их в покое, они процветали, у них было все хорошо до определенного момента, когда они начинали не слушаться Господа, когда начинали отступать от заповедей Божьей, когда начинали своевольничать, когда начинали чего-то опять там искать, каких-то лазеек, да, своих, и постепенно-постепенно оставляя Господа, Бог в конце концов говорит, ну хорошо, я вам не нужен, вы хотите сами, попробуйте, и убирал свою защиту, и тогда вдруг просыпались враги, с которыми раньше дружили, теперь они становились врагами, и они нападали на израильтян, им приходилось защищаться, беда, трагедии, проблемы, и потом они снова взывают к Богу, и снова они ищут лица Божьего, и Бог снова прощает их и дарует им мир, покой и так далее. Почитайте вот книги с 1 по 4 книгу царств, да? Вот эти четыре книги царств, это фактически история израильского народа, и там постоянно вот эта синусоида. То они, все у них прекрасно, Бог их благословляет, защищает, у них мир, покой, то потом опять они в проблемах, в страданиях, в горе, они отступили от Господа, потом снова и так далее. И так это похоже бывает на нашу христианскую жизнь, потому что не всегда у нас тоже бывает этот покой, хотя многие из нас могут свидетельствовать о том, что пережили в своей жизни вот этот покой, который Господь действительно дает, Христос, который обещал, Он действительно дает это в нашей жизни. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих, Христос сказал эти слова: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Прибудьте во мне. И некоторые думают, что просто прибыть, это такое слово, которое означает, что ну вот просто быть, просто вот ничего не делать, вот просто находиться. На самом деле, конечно, это тоже определенный процесс. Смысл христианской жизни в том, чтобы не оставлять Христа. Смысл в том, чтобы держаться за Христа, пребывать в Нем, то есть держаться на Нем, за Него, прибыть, то есть успокоиться навсегда в Нем. Как обрести вот этот покой, который Господь обещает? И размышляя над понятием покой, я пришел к другим двум понятиям, которые очень похожи на слово покой. Я не знаю, связаны ли они там как-то этимологически, но морфологически, но они очень близки по понятию, да, по смыслу. И первое слово, которая тоже имеет, может быть, даже один корень со словом «покой». Покорность. Вроде бы другое слово. Слово «покорность» как способ приобретения покоя. Покорность, вообще слово происходит, это «по» и «корити». То есть есть такое слово, как вы знаете, «корить» или «ругать». Покорность – это когда кто-то ругает меня, да, и я потом соглашаюсь, и я покоряюсь ему. И покорность, в смысле нашей покорности Богу, это не полное безволие и бездеятельность. Мы иногда думаем, что вот быть покорным, это значит вот такой тряпкой, знаете, когда нет ничего. Ну, сказал туда, пошел туда, сказал туда, пошел туда. То есть покорный такой вот, у него нет ничего своего, ничего подобного. Покорность – это не полное безволие. Это не значит отказ от любой активности и проявления какой-то своей даже воли. Покорность – это означает активное, во-первых, слушание Бога. Потому что нужно услышать его обличение, вот этот, когда он корит или ругает нас, да, когда Господь говорит, так нельзя делать, я не хочу, чтобы ты так поступал. И когда мы познаем волю Божию, поэтому покорность это прежде всего означает активное слушание Господа, прислушивание к тому, что он говорит, и искание воли его. Когда мы пытаемся понять, что Бог действительно желает в моей жизни сделать. И после этого осознанное подчинение этой воле Божьей. Это когда наша воля, которая должна быть, она, мы не должны быть безвольными христианами, людьми, да? Бог не хочет уничтожить нашу волю. Бог хочет, чтобы наша воля покорилась воле Божьей. В Библии сказано, вы помните такие слова, что наблюдайте, как вы слушаете, да? Слушание, ну, когда мы приходим на богослужение, когда мы слышим проповеди, или Слово Божие читаем. Слушание – это не просто принятие в себя определенной информации. Слушание – это когда мы соотносим себя с тем, что мы слышим. Правильно? И когда вы открываете Библию, читаете, да, дома, или когда вы находитесь здесь в церкви, вы слушаете, и вы соотносите с тем, что происходит в вашей жизни. Вы сравниваете, да, вы пытаетесь понять, вот я, вот как у меня, а вот что Бог от меня вообще хочет, да, или как Бог смотрит на эти вещи. Мы соотносим себя с открытой Божьей волей и активно и осознанно покоряем себя Господу. Должны покорять себя Господу. Это война, когда мы противостоим, когда мы не хотим Богу покоряться, она в конце концов должна однажды закончиться. Господь должен победить, а мы капитулировать. Мы должны покориться Господу. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Поэтому вопрос, который я хочу задать каждому из вас. Идет ли война в твоем сердце? Есть ли моменты, в которых ты не соглашаешься с Господом? Есть ли что-то, что тебя, как бы, где ты проявляешь свои воли, и ты понимаешь, что воля Божия в чем-то другом? В каких происходит это сферах твоей жизни? Упорство, несогласие, уклонение, да, самооправдание, игнорирование Божьей воли, своей воли, все это то, что мешает нам сегодня обрести настоящий покой в Господе. Покорность – это способ обретения этого покоя. И второе понятие, которое тоже имеет что-то общее со словом «покой», это непоколебимость. Непоколебимость, тоже покой. Я, опять же, надо, может быть, глубже изучать там этимологию, чтобы понять, что там, насколько это все близко. Но по смыслу, по крайней мере, мы видим, что есть что-то здесь схожее. Да? Колебать, слово, например, колебать означает качать или укачивать. И есть у нас такое слово, как колыбель, да, то есть младенца, которого в колыбели укачивают, да, то есть приводят в состояние покоя, сна, да, колыбель. И вот непоколебимый – это тот, кто уже находится в этом состоянии покоя. Но посмотрите, непоколебимость – это не значит обездвиженность полная. Иногда нам кажется, что быть непоколебимым, то есть это просто стоять и все, никуда не ходить, никуда не двигаться. На самом деле непоколебимость не значит не сходить с места, это значит не сходить с дистанции. Понимаете, да? Некоторые христиане так думают, что наша задача это быть непоколебимыми, то есть стоять все твердо на каких-то позициях. И вот такие есть церкви, знаете, непоколебимые, или христиане непоколебимые. Пытаешься что-нибудь изменить, да, пытаешься что-то предложить. О, нет, так никогда мы не делали, все, он стоит непоколебимо, его не тронешь с места. Он всю жизнь так поступал, он так и дальше будет поступать. Конечно же, не такая непоколебимость, да. Есть непоколебимость, которая в плане какого-то пути, дистанции, когда Бог хочет, чтобы мы твердо держались того курса, по которому Он нас начал вести, или повел, или ведет нас. Поэтому в Библии сказано, 1 послание к Коринфянам, 15 глава, 58 стих, сказано: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Посмотрите, вот здесь в этом тексте мы сразу видим одновременно слово «непоколебимость» и написано «преуспевайте в деле Господнем». То есть, с одной стороны, этот покой, а с другой стороны, движение, да? И все это вместе. Апостол Павел говорит, что вы одновременно должны быть и непоколебимы, но вы должны преуспевать в деле Господнем. И обратите внимание на то, что в деле каком? Господнем. Потому что в своих делах мы все преуспеваем. Когда у нас свои планы какие-то, мы бежим, мы делаем, мы достигаем, мы стремимся. Но Бог, ну здесь пожелание, что преуспевать в деле Господнем. То есть, когда мы подчиняем себя Божьей воле, когда мы ищем Божьего в нашей жизни и в этом преуспеваем. Вот этот успех Господь хочет, чтобы мы достигали в нашей жизни. Что же это за покой, который дает нам Христос или предлагает нам Христос? Ну, покой, конечно, может означать и полное отсутствие движения, да? Ну, например, есть такое слово у нас, связанное тоже того же корня, как и покой. Например, койка, да? Покой, то есть улегся на койку и все. Никуда не хочу, никуда не пойду, ничего не буду, да? Лежать на койке и ничего не будет происходить. И, конечно, такой покой бывает, да, и может иногда и полезен полежать там на койке. Но, конечно, Господь не хочет, чтобы мы просто лежали, просто сидели, просто стояли. Он хочет, чтобы мы двигались вперед. Но все-таки этот покой Господь призывает нас иметь. Есть еще, мы иногда говорим в связи с умершим человеком, мы говорим, что он упокоился, то есть обрел покой, да. Но покой во Христе – это не полное бездействие, это все-таки движение. И я хочу назвать три момента таких, что означает настоящая христианская жизнь. Настоящая христианская жизнь в покое от врагов. В покое от врагов, первое. Псалом 90, вы знаете, это «Живые помощи» их называют, да, псалом, в котором, ну, каждый стих очень яркий, прекрасный. Псалом 91 стих мы читаем. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, что? Покоится». Живущий под кровом Всевышнего. Когда ты находишься в присутствии Господа, когда Господь окружает тебя, вот под сенью всемогущего, ты покоишься, ты спокоен, ты находишься в этом покое. Насколько это трудно? Кто из вас ощущал это в своей жизни? Кто из вас знает, что это такое, находиться в таком покое? Посмотрите одну картинку, я нашел ее в интернете, я долго на нее смотрел. Я не знаю, увидите вы здесь самый главный персонаж. Ну, вы видите, даже не сказать, что это лодка, это спорт есть такой, да, серфинг, и вот на доске, по-моему, он просто плывет. Но вот там внизу, в глубине, вы видите темный силуэт акулы, которая плавает вокруг, которая ищет жертву свою. И вот, знаете, просто подумайте, не похоже ли это на нашу христианскую жизнь, когда мы плывем по этому океану, и вот здесь вокруг этот враг подстерегает нас. Помните, как сказано о сатане, что лев рыкающий, да, ищущий кого поглотить, в данном случае акула, которая ищет, как бы, кого бы схватить и съесть, да. И насколько, скажите, насколько легко, вот, находясь на этой маленькой дощечке, да, оставаться в покое? Можно ли плыть, пусть даже лодочка будет, оставаться в полном покое? И это бывает действительно очень нелегко. Жизнь, наша жизнь – это движение вперед. Но есть силы, которые со всех сторон обрушиваются на нас. И таким образом мы перестаем плыть вперед, потому что мы начинаем смотреть на то, что нас пугает. Мы начинаем озираться вокруг и начинаем бороться с этими врагами, защищаться. И мы теряем эту цель, к которой Господь нас ведет. Мы тратим силы на эту борьбу и перестаем двигаться вперед. И слово «успокоиться», есть слово «успокоиться», а есть слово «упокоиться». Это слово часто применяется к понятию «умереть», да? «Упокоиться». И именно это слово я хотел бы сказать к тому, что мы с вами должны упокоиться во Христе. Что это значит? Это значит умереть. Умереть для этих врагов, умереть для влияния мира, умереть для греха, умереть для сатаны, для того, чтобы теперь двигаться только с Господом вперед. И в этом состоит цель нашей жизни или смысл нашей христианской жизни. Второе. Что такое настоящая жизнь или настоящая христианская жизнь? Настоящая жизнь в покое от пустых дел. В покое от пустых дел. Мы совершаем много движений в жизни, да? Мы тратим много силы на всякую суету, на разные дела, пустые дела. У нас создается часто ощущение жизни, когда мы совершаем много разной работы, много разных действий, движений, активная деятельность. Но очень часто бывает так, что когда мы останавливаемся и оцениваем все то, что мы делаем, мы понимаем, что за всем этим пустота. Все то, что я делаю, это не имеет, по сути, никакого значения. Мы ничего этим не приобретаем, мы ничего не созидаем, мы не идем какой-то к полноте, к духовному избытку. Это просто пустая суета. И вот интересный текст Библии, который я хочу к этому прочитать, это книга Екклесиаста, 4 глава, 6 стих. Здесь сказано: «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». Посмотрите, лучше одна горсть, но с покоем, да? Ты что-то берешь, но в покое. Чем когда ты гребешь всеми руками, как сегодня это многие люди делают. Да, все грести, как можно больше в жизни взять, как можно больше заработать, как можно больше чего-то достичь и так далее. И они гребут всеми руками, но не имеют этого покоя. Поэтому сказано, лучше пусть ты одной рукой, ну что-то, часть чего-то достиг всего лишь, но зато ты покой, имеешь покой. Вот буквально в современном переводе можно по-другому этот текст прочитать, что лучше одна горсть в покое, чем две горсти в тяжких трудах и погоне за ветром. Погоня за ветром, когда мы беспокойствуем, когда мы обеспокоены чем-то в нашей жизни и пытаемся что-то приобрести, то в итоге мы приобретаем этот ветер. И что это значит? Не лучше ли одной рукой? Знаете, конечно, мы с вами понимаем, что мы живем в этом материальном мире, мы с вами физически существуем в этом мире, да, и есть вот эти необходимые вещи, которые окружают нас, задачи или необходимые потребности, которые мы должны восполнять, работать на производстве, да, кормить свою семью, что-то делать, строить дом там или еще что-то. Все это такие, может быть, важные вещи в нашей жизни, даже необходимые вещи. Но, друзья мои, когда мы обеими руками начинаем заниматься этим, когда мы всей душою там, то мы теряем покой. Поэтому здесь сказано, что лучше одной рукой делать вот то, что мы должны делать, то, что нам необходимо в жизни, но второй рукой мы должны держаться за Господа, чтобы пребывать или не потерять этот покой, который Господь дарует нам. Это лучше, так говорит Библия. И третье. Настоящая жизнь – это уравновешенное состояние души. То есть настоящая жизнь – это в покое от ненужных дел, как мы уже сказали, от дел плоти, от этой суеты, от мертвой деятельности, но одновременно настоящая жизнь, она также в движении Божьего Духа, в выполнении Его воли в жизни. Псалом 22, который сегодня уже читали, и замечательные слова, наверное, многими из нас любимые. Еще раз прочитаю эти слова. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Посмотрите, в этом тексте одновременно мы видим и покой, и движение. Написано, Он покоит меня, но и Он также вводит меня. Господь одновременно дает нам этот покой, и когда мы успокаиваемся в Господе, Он начинает вести нас к этим высоким целям, тому, что Он для нас лучшее предназначает или приготовляет. Когда мы успокоены во Христе, тогда Он движет нас, созидает нас или через нас. Настоящая христианская жизнь – это прибыть в покое, пребывать во Христе, довериться Господу всецело, покориться Ему всецело. И вот тогда Господь начинает вести нас. И вот это движение, которое Господь совершает в нашей жизни, оно и является вот этой настоящей жизнью в нас. Поэтому одновременно христианская жизнь – это и покой, и движение. Возвращаясь к первому тексту, который мы прочитали, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Христос сказал эти слова, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы иногда думаем, что эти слова сказаны к неверующим людям, которые там находятся где-то в проблемах, в суете, и вот их, они нуждаются в этом.

нас выбивает из колеи. И мы снова попадаем в эти бури, в эти проблемы, в эти трудности, в эти беспокойства до тех пор, пока мы снова не успокаиваемся в Господе. Поэтому сейчас я хочу также призвать всех вас. Если кто-то сегодня, чье-то сердце находится в беспокойстве, если в вашем сердце нет этого мира Христова, покоя, который Христос обещал, то вы сегодня можете открыть свое сердце Господу, просить о том, чтобы Он снова успокоил ваше сердце. Но для этого нужно покориться Ему. Нужно отдать свое сердце, открыть Ему, чтобы Господь полностью царствовал и доверить Ему все сферы своей жизни. Когда мы обретаем покой Христов, то тогда мы начинаем видеть смысл своей жизни. Мы открываем для себя эти цели, которые Бог, которым Господь хочет нас привести. И последний текст, который я прочитаю, мы помолимся, это книга Иова, 22 глава, написано, 21 стих. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Приблизиться к Богу. Мы иногда бежим впереди всех, планеты все, и в том числе и Бога. Бог хочет где-то попридержать нас, остановить, чтобы мы успокоились. Но мы бежим, у нас много дел, у нас много задач, в том числе и в духовной сфере. Мы иногда тоже бежим вперед Бога. Но важно иметь эту близость с Господом, чтобы идти вместе, чтобы пребывать в Нем, не лишиться вот этого покоя в Господе. Поэтому, как Христос сказал, придите ко мне, и я успокою вас. Давайте сейчас в молитве обратимся к Господу. И чье сердце сегодня еще тревожится, в ком есть вот это беспокойство, мы можем сегодня обратиться к Господу и просить Его что-то изменить в нашем сердце. Давайте встанем и помолимся. И всегда или часто я вызываю вперед выйти тех, кто готовы сегодня открыть сердце свое Господу, кто хотят покаяться в своих грехах, кто хотят принять какое-то решение в своей жизни. Также и сейчас я приглашаю сюда выйти вперед к сцене. Вот тех людей, которые хотят откликнуться на призыв Христа. Христос говорит, придите ко мне. Придите, то есть сделайте какой-то шаг навстречу ко мне. Выходите сюда вперед. Вы выходите не ко мне, не к пастору, не к кому-то из людей. Вы выходите к Богу. Господь сегодня здесь. И Он хочет даровать тебе этот покой, который Он обещает. Если твое сердце беспокойно, если тревоги все эти мучают тебя, если в твоем сердце буря, если что-то беспокоит тебя, если в твоей жизни происходят эти войны, это борьба, капитулируй перед Ним, покорись Господу. Прямо сейчас, выйдя вперед, скажи, Господи, я отдаю свое сердце Тебе, царствуй, веди меня, как Ты хочешь, Ты мой Господь. Знаете, наша жизнь похожа на этот бушующий океан, где бывают сильнейшие штормы. Но является ли твое сердце этой тихой гаванью, куда не проникают высокие волны? К сожалению, иногда эти высокие волны захватывают или захлестывают нас. И внутри нас также происходит этот шторм. Сегодня Господь может успокоить и утешить наше сердце. Откройте Ему сейчас в молитве свое состояние сердца, души и призовите его, и пусть Бог услышит нашу молитву. Помолимся. Господь, Отец Небесный, я прошу Тебя услышать тихие молитвы, которые звучат сейчас в Твоем присутствии. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сейчас Ты пришел в сердце тех или успокоил, или даровал этот покой, который Ты обещаешь тем, кто нуждается в нем, чье сердце сегодня наполнено беспокойством, тревогами. Господь, как часто бывает в нашей жизни, что мы оставляем этот покой и бежим куда-то без Тебя, оставляя Тебя, проявляя свои воли. Господь, благослови сейчас каждого из нас, чтобы мы в полной покорности следовали за Тобою. Каждый раз, когда Ты открываешь свою волю и показываешь то, что Ты желаешь делать в нашей жизни, чтобы мы всегда безоговорочно соглашались с Тобою. Господь, Ты обещал, что действительно эта жизнь в близких отношениях с Тобою, она прекрасна, она удивительна, она чудесна. Господь, благодарим Тебя за эти обетования, которые Ты даешь в Слове Своем, за этот покой, который Ты действительно

действительно даешь. И благодарю Тебя, Господь, за то, что многие из нас познали, что такое находиться в мире и в покое, когда душа наша успокоена Тобою. Но, Господь, если сегодня в нашем собрании есть те, кто еще не обрел этого покоя, то я прошу, чтобы Ты, Господь, влек себе своей любовью, своим призывом нежным, чтобы однажды эта душа открылась для Тебя, и чтобы Ты вошел и успокоил, как Ты это и обещал. Да будет вся слава Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну, Духу Святому.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам сегодня размышления на тему «Чудеса нашего времени». В 39-м псалме, в 6-м стихе записаны такие слова: «Много сделал Ты, Господи Боже мой! О чудесах и помышлениях Твоих о нас кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Много раз при беседе с людьми о Боге я слышал вопрос: «Вы верите чудесам?» Иной раз это было сказано не в форме вопроса, а в определенном отрицании веры в возможность чудес. Один из моих сослуживцев, инженер, во время одной из наших бесед сказал, что упоминание чудес в Библии и отсутствие их в настоящее время является для него препятствием к тому, чтобы верить Библии. Размышляя над этим, я решил критически проверить свои убеждения и основания для одного или другого взгляда на этот вопрос. Библия говорит о чудесах как в Ветхом, так и Новом Завете. Особенно часто они упоминаются в связи с жизнью Иисуса Христа, также в первые годы христианской церкви. Если допустить, что Библия говорит истину о тех временах, чем объяснить отсутствие чудес в наше время? Может быть, тот период отличался чем-нибудь от нашего времени? Чудеса Ветхого Завета совершались редко. Большинство из них были чудесами, как бы мы их сегодня назвали, природных явлений. Потоп, сожжение Содома и Гоморры, падение стен Иерихона и так далее. Подобные катастрофы совершаются и сегодня, и человек не в состоянии сказать, что не Бог действует через них. В природных явлениях урагана, землетрясения, наводнений я вижу руку Божию. Период жизни Иисуса Христа был особенным потому, что среди людей ходил Тот, Кого Библия называет Божьим Сыном. Его руками творились чудеса. Если допустить, что Он на самом деле был воплощенным Богом, тогда нет ничего удивительного в факте чудес. Для Бога чудо не чудо, а только один из актов нового Божьего творчества. Теперь посмотрим на период первой христианской церкви. После отшествия Христа, читаем в Деяниях апостолов 5:12, руками апостолов совершались многие знамения и чудеса. Чем было то время необыкновенным? Дело в том, что после смерти Иисуса, распятого на кресте, осталось 11 растерянных, испуганных, отрекшихся от своего учителя учеников. Евангелист Марк пишет в 14 главе: «Тогда оставившие его все бежали». Чудо воскресения Христа из мертвых восстановило в учениках утерянную веру в то, что Иисус из Назарета был воистину Сыном Божьим и Мессией Израиля. Чудеса же, творимые Богом через апостолов, были необходимым первым толчком, который укрепил основание христианской церкви. Совершаются ли чудеса в наше время? Я верю, что совершаются. В тех случаях, когда человек не в состоянии найти в людях помощь, и когда Бог по отношению этого человека имеет свои планы, Он творит чудеса. Миссионеры, работающие в странах Африки, Латинской Америки и Азии, сообщают о чудесах, совершаемых Богом в тех местах. То, что это происходит в глухих уголках земли, для меня лично свидетельствует о том факте, что Бог творит чудеса, когда исчерпаны все человеческие возможности. В цивилизованных местах земного шара Бог открыл свои тайны настолько, что человек творит чудеса. Чудеса исцеления неизлечимо больных, чудо пересадки печени или сердца, чудеса полетов в безвоздушное пространство, чудеса радио, телефонной, телевизионной связи. В тех случаях, когда Бог желает исполнить свою волю, Он дает право современным «чудотворцам» в кавычках
врачам, ученым и так далее творить то, что равносильно чуду. На одно, может быть, следовало обратить наше внимание, что ни Христос, ни апостолы не рекламировали своих чудес. Они не творили их, чтобы удивить, потрясти зрителей, даже не старались чудесами обратить людей к Богу. Чудотворение было только побочным, второстепенным служением. На первом месте всегда была проповедь всепрощающей любви Божией к грешному человеку.

После ареста Иисуса, пишет евангелист Лука, Пилат послал его к Ироду. Ирод был обрадован возможности встретить Иисуса и надеялся видеть от него чудо, хотя бы какое-либо чудо. Христос не удовлетворил праздное любопытство развращенного сановника. И сегодня, я уверен, любопытные не увидят чудес. Безбожники не будут переубеждены чудесами. Библия говорит, что чудеса творятся только там, где на это есть Божья воля и вера со стороны человека. В 118-м псалме записана интересная просьба автора: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Псалмопевец, употребляя слово «закон», имел в виду заповеди, повеления, уставы Господни, но в расширенном понятии мы можем эту же молитву сказать Господу, имея в виду все законы нашего Бога, которым подчинена природа, вселенная и мир элементарных частиц. Читая о новых открытиях, которые делают ученые нашего времени, я не перестаю удивляться прекрасной закономерности всего творения. В то же самое время не перестаю удивляться тупости или упорству тех людей, которые не видят ничего чудесного во всем этом. По моему глубокому убеждению, мы окружены чудесами. Наш физический и психический организм – одно сплошное чудо. Благодаря этому чуду мы видим, слышим, думаем и живем. Несколько лет назад я читал в двух источниках, американском и русском, что физики открыли до настоящего времени около сотни так называемых элементарных частиц, из которых состоят атомы материи. Можете вы себе представить, что из тех же самых частиц состоят атомы газов воздуха, атомы материалов, содержащихся, скажем, в камне, в сочном яблоке, в железе, в ароматной розе и в вашем собственном теле? Это ли не чудо божественной премудрости? Рассуждая о чуде, не могу не вспомнить еще одного чуда, постоянно творимого Богом. Чудо спасения грешника. Вокруг нас, не всегда мы это видим, совершаются чудеса обращения погибших людей к Богу. Люди с душой, обремененной грехами, утомленные пустой, бестолковой жизнью, разочарованные в самих себе и в других, потерявшие желание жить и до ужаса боящиеся умереть, вдруг обращаются к Богу, и все сразу приходит в надлежащий порядок. Несколько дней назад я слышал свидетельство одного крупного американского ученого, который 6 лет назад в 30-летнем возрасте нашел во Христе новую жизнь, заполнившую ужасную пустоту в его жизни. Несмотря на внешний успех, материальное благополучие, семейное счастье, обширное познание и положение в обществе, он не имел удовлетворения. Он обратился к Богу в молитве по совету верующего друга в очень простых словах, приблизительно следующего содержания: «Бог, если ты есть, ты должен меня слышать. Сними тяжесть с моей души». И в тот же миг он почувствовал Божье присутствие, а глубоко в сердце спокойствие и радость. Бог ответил на молитву грешника. Мой уважаемый радиослушатель, этот путь открыт и для вас. Обойдите интеллектуальные преграды непонимания и испытайте на опыте сейчас, на ваших коленях, чудо прощения грехов и получения новой радостной жизни. Слово Божье говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это такой же несомненный факт, как то, что вы сейчас слышите мой голос. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать.
Ухо его не устало слышать, и любовь не иссякла, чтобы подарить мир и радость в прощении грехов еще одному грешнику. Бог и сегодня творит чудеса.

В эфире передача «Путь к счастью». Предлагаем вам послушать первую часть чтения книги Эрнста Модерзона «Исполняйтесь Духом Святым». Продолжение слушайте в это же время на следующей неделе.

Студия «Свет на Востоке» для людей с частичной или полной потерей зрения предлагает прослушать книгу Модерзона «Исполняйтесь Духом Святым».

«Исполняйтесь Духом Святым». Этот призыв относится к тем, которые уверовали во Христа как в своего личного Спасителя и уже имеют Духа Святого. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам. «И уверовавшие в Него запечатлены обетованным Святым Духом». Мы знаем, что именно это и произошло с учениками в Эфесе после их беседы с апостолом Павлом. Когда апостол Павел впервые пришел в Эфес, то нашел там группу учеников, которые произвели на него странное впечатление. Они показались ему бессильными. Тогда он спросил их: «Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши?» И здесь обнаружилась неполноценность их веры. «Мы даже и не слыхали, если Дух Святой», — отвечали они. Из дальнейшей беседы с ними апостол Павел узнает причину их духовного бессилия. Они были крещены в Иоанново крещение в оставление грехов. И тогда апостол возвестил им об Иисусе Христе, его страданиях и смерти за наши грехи. И когда ученики уверовали этому слову, Дух Святой сошел на них, чему апостол Павел был свидетелем. Поэтому он и вспоминает, что эти верующие были запечатлены обетованным Духом Святым. Эту мысль он высказывает в послании Ефесянам. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Следовательно, ефесяне имели Духа Святого и были им запечатлены. И все же апостол Павел напоминает им: «Исполняйтесь Духом», так как он видел, что их жизнь не была такой, какой она должна была быть. Он видел их бессильными и поэтому бесплодными, и наставлял их постоянно исполняться Духом Святым. И если сейчас присмотреться к церквам Христовым, можно увидеть ту же картину: мало силы и поэтому мало плодов. Многие дети Божии соблазняются, впадают в различные искушения и падают. Как печально, как мало у верующих силы для сопротивления греху. Где же их радостное детское доверие Богу? Бессилие – это печальный признак многих церквей нашего времени. Это прискорбно, потому что противоположные силы особенно активны. Но должно ли так продолжаться и дальше? Терпимо ли такое состояние верующих? Нет и еще раз нет. Читая книгу «Деяний апостолов», мы видим, какой силой обладала первоапостольская церковь. Больные исцелялись, деньги, полученные от продажи земель, не считались личной собственностью и раздавались бедным. В то время совершались различные знамения и чудеса, и верующие имели силу для свидетельства о Христе и для страдания и смерти за имя Его. Почему же в настоящее время в церквах чувствуется такой недостаток в силе? Потому что у верующих ощущается недостаток в духе. Бессилие – это не что иное, как отсутствие Духа Святого. Недостаток духовных плодов также является следствием отсутствия Духа. Почему так мало результатов видим мы от множества речей и проповедей, произносимых с кафедры, так мало плода и от личного свидетельства детей Божьих? Ответ один – нет силы Духа Святого. Где Дух, там и плод. Это неоспоримо, церковь наших дней ни в чем так не нуждается, как в новом исполнении силой свыше, силой Духа Святого. Эту силу мы получаем не через большие познания, а только через тесную связь со Христом, через исполнение нас Духом Святым. Таким образом, призыв апостола Павла, обращенный некогда к ефесянам, направлен сегодня и к нам: «Исполняйтесь Духом Святым». Как же мы должны понимать эти слова апостола Павла? Должны ли мы в мечтательном состоянии всю ночь напролет петь и молиться? Нет, это не тот путь, которым мы можем исполняться Духом Святым. Путь этот совершенно иной, и, надо сказать, очень простой. Если мы хотим исполняться Духом Святым, мы должны прежде всего оставить то, что мешает нам, что огорчает Духа Святого, и делать то, к чему побуждает нас внутренний голос, что дает возможность Духу Святому взять нас в свое орудие. В данном послании апостол Павел совершенно ясно говорит, что мы должны делать, чтобы исполниться Духом Святым. Сначала он указывает на отрицательные явления нашей жизни, которые мы должны оставить.
Об этом он пишет. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Перечисленные в этих стихах наставления являются необходимым условием или своего рода подготовкой для исполнения нас Духом Святым. Другими словами, если мы желаем исполниться Духом Святым, мы должны ненавидеть и оставить то, что оскорбляет Его. И только после этого последует положительное, о чем апостол Павел говорит. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Таким образом, если мы примем к сердцу это двойное повеление «избегать и оставлять то, что огорчает Духа Божия и удаляет его от нас, и исполнять то, что подготавливает нашего внутреннего человека к принятию этой силы Духа, то мы и получим больше силы и исполнимся Духом Святым. Дорогой брат и сестра, нуждаешься ли ты в этом? Если да, то постараемся теперь совместно в сердечной молитве вникнуть в эти важные повеления апостола Павла в послании к Ефесянам. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Это первый призыв апостола. Если мы хотим исполниться Духом Святым, то мы должны оставить всякий обман и ложь. Но разве дети Божии нуждаются в призыве отложить ложь и говорить правду? Да, казалось бы, об этом нет необходимости и напоминать, так как ложь и обман должны относиться к прошедшему времени у верующих. Но, к сожалению, и теперь еще в жизни верующих обнаруживаются эти пороки. Обратимся к примерам из Библии. Каким героем веры был Авраам? Совершенно справедливо называем мы его отцом всех верующих. Однако мы знаем, что Авраам солгал дважды. Он назвал сестрой свою жену Сарру, потому что боялся быть убитым. Мы читаем, что царь египетский послал за Сарой, чтобы причислить ее к своему гарему. И погибла бы Сара в Египте, если бы Бог не вступился, чтобы сохранить ее. Каким престыженным стоял Авраам перед фараоном, говорившим ему: «Для чего ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя?» Авраам не мог ответить ни слова. Но проходят годы, и эта история повторяется. Придя в страну Герар, Авраам снова выдает Сару за свою сестру. В Египте Авраам только начинал свой жизненный путь веры. Сколько доказательств верности и благости Божией получил он за прошедший период своей жизни. И несмотря на это, он снова солгал. Приведенный пример показывает нам, что и святые мужи способны лгать. Следовательно, призыв апостола Павла, отвергнувши ложь, говорите истину, касается и нас. Всем нам, например, приходилось заполнять в жизни различные анкеты, но всегда ли мы давали в них правильные ответы? Как часто дети Божии давали в них ложные сведения, а ведь с такими сведениями мы предстоим перед Богом. Во всех наших делах, во всех наших достижениях или упущениях мы имеем дело с Богом. Поэтому никогда не будем забывать, что ложь и обман являются мерзостью перед Богом. Кто общается с ложью, тот сам исключает себя из царства славы Божией. В книге «Откровение Иоанна» неоднократно говорится о том, что лжецы не имеют части в славе Нового Иерусалима. Как грозно звучит это предостережение в предпоследней главе Библии: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою».
Об этом же говорится и в конце этой главы. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Друг мой, может быть, через одну неправду ты и получишь некоторую выгоду в своей жизни, но зато ты обременишь свою совесть и исключишь себя из славы рая. Разве тебе так дорога кажущаяся выгода? Я думаю, что сравнивать материальное с духовным просто невозможно. Хотя с помощью лжи мы и можем иногда приобрести себе выгодное положение в жизни, но мы должны быть готовы сказать «нет». Лучше я пойду самым тяжелым путем и буду голодать. Лучше умру, чем буду лгать. Согласен ли ты со мной, дорогой друг? Взгляни на Господа и на свою душу и подумай о спасении. Если ты это сделаешь, то поймешь упомянутое выше предостережение апостола Павла: отвергнувши ложь, говорите истину. Брат мой, сестра моя, если ты действительно хочешь быть исполненным Духом Святым, то отложи всякого рода неправду и говори только правду. Это наш долг перед Царем Правды и перед каждым человеком. «Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу», читаем мы в послании к Ефесянам. «Мы тесно связаны и взаимно нуждаемся друг в друге, и это обоюдное служение может осуществляться только при условии взаимного доверия. Но может ли быть доверие, если нет правды, если правду заменяет ложь? Отложите ложь, и да будет у вас да, да, и нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого». Дорогой друг, было ли всегда твое «да» действительно «да», и твое «нет» действительно «нет»? Во сколько лжи допускаешь ты незаметно на работе? И тебе кажется, что без нее невозможно и обойтись? Вот, к примеру, к тебе пришел посетитель в неурочное время, но из вежливости ты не можешь сказать ему об этом прямо и, досадуя про себя, все-таки уделяешь ему немного времени. Но если бы ты сказал ему о неурочном времени его посещения, тем самым бы ты не нарушил и правила вежливости и поступил бы честно перед своей совестью. Мы все так запутаны во лжи, что к нам совершенно справедливо можно отнести слова: «Всякий человек лжив». Только наш Спаситель Иисус Христос – сама правда. Из Его уст никогда не исходила ложь. Подражать Ему, следовать за Ним – это значит отложить ложь и говорить только правду. Но бывают случаи, скажут некоторые, когда ложь необходима. Например, если бы Ревека не обманула старого Исаака, то он благословил бы Исава, а не Иакова. Действительно ли это так? А я думаю иначе. После того, как Исаак поел бы дичи и послал бы за Исавом, разве Бог не вмешался бы в это дело и не воспрепятствовал бы? Сам Исаак на своем опыте разве не знал, что Бог силен приостановить действия людей? Когда Авраам поднял руку с ножом, чтобы принести в жертву своего сына, Бог ни на секунду не опоздал, чтобы остановить Авраама. Бог сделал бы это и теперь, а Ревека не согрешила бы этой ложью. Что принес ей обман? Яков должен был бежать от своего брата, а когда он вернулся через 20 лет, Ревека была уже давно похоронена. Она не увидела больше своего любимца. Поэтому будем помнить, что ложь никогда не может послужить нам на благо. Ложь всегда являлась и является грехом, так как она от сатаны. И поэтому всегда и во всем, и в каждом отдельном случае, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему.

гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Вторым препятствием для исполнения Духом Святым апостол Павел называет гнев. Кто поддается гневу, тот оскорбляет Духа Святого и угашает его в себе. Но всякий ли гнев является неправдой? Нет, не всякий. Существует справедливый гнев. Когда Иисус Христос очищал храм, Он был во гневе за то нечестие, какое люди сделали в храме. Это был гнев на человеческое преступление, которым была оскорблена святыня храма. Гнев, о котором в данном случае нам повествует Слово Божие, не является грехом, ибо это святой гнев. Правда, в жизни бывают случаи, когда человек вправе возмутиться людской злобой, грехом и лицемерием, но такие случаи редки, а всегда существует большая опасность в том, что нечто греховное будет являться предметом нашего гнева. И поэтому апостол Иаков на основании своего жизненного опыта пишет: «Гнев человека не творит правды Божией, и это истина, которую мы должны сохранить в сердце нашем». Мы можем и из жизни Моисея увидеть, что называется святым гневом и что грехом. Когда он сходил с горы Синая, то слышал крик народа, который танцевал вокруг золотого тельца. И когда он увидел это, то воспламенился гневом, а затем бросил и разбил скрижали. Это был святой гнев, за который Господь не карает. Он одобрил его и восстановил скрижали. Но вот пришел незабываемый день в жизни Моисея. Опять народ роптал на недостаток воды. Господь повелел собрать народ и повелел сказать скале, чтобы она дала воду. Но у Моисея не хватило для этого кротости. Постоянный ропот народа вывел его из себя. Он взял в руки жезл, которым ударил по скале, и сказал народу: «Разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И он дважды ударил по скале, и тогда потекла вода. И Бог сказал: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Все молитвы Моисея были напрасны. Он не вошел в обетованную землю, хотя и был кратчайшим из людей, как повествует нам Слово Божие. Этот единственный случай в его жизни закрыл ему вход в обетованный Ханаан. Так строго судит Бог. Мы и сами видим, как часто гнев переплетается с грехом и как гнев угашает Духа Святого. Как много детей Божьих, которые не считают грехом раздражение. Они обычно говорят: «У меня уж такой характер». Воровство и обман они считают за грязное дело, но приступу гнева они не придают большого значения. «Это можно допустить», — говорят они обычно. Но апостол не делает здесь различия. Он пишет одновременно и о воровстве, и о гневе. Он расценивает их одинаково. О, чего только не делает гнев! Сколько мук и страданий производит он! И кроме того, он препятствует свидетельству детей Божьих окружающему миру. Я знаю одного брата, который был единственным верующим в деревне. Он ежедневно, молча переносил все насмешки, но вот один раз он не выдержал, произошел взрыв, и был большой скандал. Тогда одна из женщин насмешливо сказала: «Вот так благочестивый человек». О, как горько плакал брат, который рассказывал мне это, каким преткновением явился он для этой женщины. Возможно, ты не имеешь ясного представления о том, какой вред своей душе приносишь ты своим раздражением и как огорчаешь им Духа Святого. Поэтому, когда гнев появится в твоем сердце, то сделай так, чтобы солнце не зашло во гневе твоем. Не дай злобе укорениться в сердце твоем. Апостол не идеалист и видит людей именно такими, какие они есть в действительности. Он прекрасно знает, что бывают случаи, когда человек попадает под влияние раздражения. Поэтому он и дает нам совет: если что-либо подобное случится с нами, то нам следует до наступления ночи уладить отношения. Скажи доброе слово: «Прости меня, я был возбужден, что мне самому сейчас больно и стыдно». А если ты так не поступишь, то пройдет день и ночь, чем дальше, тем труднее будет помириться, и в конце концов из-за пустяка люди иногда расстаются.
Итак, мы увидели теперь и другое препятствие к исполнению нас Духом, которое нам необходимо преодолеть – гнев. И оно еще опаснее тем, что люди не боятся его. Они считают, что нет ничего особенно плохого, если они иногда и погневаются. Дорогой друг, если ты хочешь быть исполненным Духом Святым, знай, что для этого ты должен освободиться от власти гнева. Хочешь ли полноты Духа Святого? Оставь раздражение, которое оскорбляет Духа Божия.

и не давайте места дьяволу. Это новое условие, которое нам необходимо выполнить. Мы не должны давать в сердце своем место дьяволу-клеветнику. Если мы даем место клеветнику, то мы грешим и огорчаем Духа Святого. Примеры Священного Писания дают нам явное представление о том, как опасно слушать клеветника. Когда умер царь Аммонитский, с которым дружил царь Давид, то он решил выразить свое соболезнование наследнику царя, направив к нему своих послов. У Давида при этом не было плохих мыслей, он действовал по расположению своего сердца. Но советники нового царя убедили его в том, что Давид якобы под видом соболезнования направил своих слуг с целью шпионажа. И царь, вместо того, чтобы узнать истину, поверил этой клевете и нанес величайшее оскорбление послам, велел обрить им бороды и полуодетых отпустить назад. Так, будучи обесчещены, послы вернулись домой. Давид повелел послам остаться в Иерихоне до тех пор, пока отрастут у них бороды. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида и пошли на Давида войной вместе с сирийцами. Аммонитяне и их союзники-сирийцы были разбиты и сделались подданными израильтян. Сколько крови было пролито напрасно! Сколько страданий и слез было в этих трех странах, и только потому, что царь поверил клевете. Считал ли ты до сих пор за грех плохо говорить об отсутствующем брате или сестре? Это случается часто, и люди не считают за грех говорить плохо о других и слушать клеветника. Господь сказал, что если согрешит брат перед тобою, иди и обличи его один на один. Сатана же говорит: «Пойди и расскажи другим». И когда люди слушают сатану, какие бывают последствия? Человек берет тяжесть греха на свою совесть, он уже не находится больше, как прежде, в дружеских отношениях с братом и сестрой. И если он после всего этого старается быть дружелюбным с ними, то это просто лицемерие. Но это еще не все. Грех влечет за собой новый грех. Грешит клеветник и грешит тот, кто его слушает. Не давай места дьяволу, не давай места клеветнику в сердце своем. Ты согрешишь, если осудишь брата своего, не выслушав его самого. Лучше скажи клеветнику: пойдем к брату и спросим его, правда ли это. И если ты сделаешь так, то увидишь тогда, как начнет изворачиваться клеветник и умолять тебя, чтобы ты не говорил об этом брату. Тебе ведь приходилось наблюдать это в жизни, не правда ли? Какой вывод можно сделать из сказанного? Если нет у твоего собеседника мужества высказать брату в лицо то, что он тебе о нем рассказал, то пусть он не рассказывает об этом и за спиной брата. А ведь было в твоей жизни, что ты слушал такого человека и верил его клевете. Не давай места в сердце твоем клеветнику, не давай торжествовать дьяволу, иначе дьявол одержит победу над тобой. Он сеет недоверие в общине и затем ловит рыбу в мутной воде, и в результате нарушается единство и мир между братьями. Сколько критики и осуждения раздается в христианских кругах. И если мы осуждаем кого-нибудь, то нам и молиться за него трудно, а молитва в этом случае была бы гораздо нужнее, полезнее и правильнее. Положа руку на сердце, скажи, не давал ли ты места клеветнику в сердце своем? О, как часто было это! Ты и не думал об этом, а просто полагался на слова, сказанные тебе. Но знай, это одна из причин того, что ты не продвигался вперед в своем духовном росте. Я вспоминаю, как один брат обратился к собравшимся со словами: «Давайте договоримся с вами сегодня ни о ком не говорить плохо». На следующий день он попросил встать тех, кто сдержал слово, и оказалось, что многие продолжали сидеть, следовательно, они не выполнили обещание. Дорогой слушатель, ты знаешь, что этот грех огорчает Духа Святого. Исповедуй же его перед Господом и проси, чтобы он впредь хранил тебя от этого греха, а также проси своих братьев, чтобы и они останавливали тебя, когда ты начинаешь кого-либо осуждать.

Примером является Иуда. Он слышал каждое слово, которое говорил Иисус Христос, видел все чудеса и все же оставался вором. Разве Господь не предупреждал его? Конечно, предупреждал, но все было напрасно. Он был привязан к деньгам, и это его погубило. Не была ли причина в деньгах и при осуждении Анании и Сапфиры? Они хотели выглядеть благотворителями общины, но отдать все деньги, полученные от продажи их имения, они не смогли. И поэтому они обманули апостола Петра и были осуждены. А в настоящее время не лежит ли на совести детей Божьих вина присвоения непринадлежащего им имущества? Возможно, лежит она и на твоей совести? О, как много подобных грехов известны мне! Они случались с людьми не только до их обращения, но и после обращения. Видя, что это делают другие, дети Божьи подражают им. А когда им указываешь на это, они говорят: «О, такими мелочными мы не должны быть». А в действительности, ведь очи Божьи обозревают все, от Него ничего не сокрыто. Если можешь, то поспеши возвратить то, что присвоил ты себе нечестным путем, иначе враг душ человеческих имеет возможность тобой овладеть и нанести тебе духовное поражение. Ты должен все прошлое изжить в себе с помощью Божией, если желаешь возрастать в благодати. Только когда ты сделаешь это, осуществится в жизни твоей то, что пишет апостол: «Кто крал, впредь не кради». Мы должны быть исполнительными и добросовестными во всем, если хотим исполняться полнотой Духа Святого, ибо враг душ человеческих именно в мелочах стремится привести нас к падению. Вот, например, ты получил слишком много сдачи, кассир просчитался. Вернешь ли ты ему его деньги или скажешь в себе: «Пусть работает повнимательнее», и не вернешь ему денег? Подобными мелочами враг душ человеческих старается притупить и усыпить нашу совесть. Удастся ли ему это? Если мы скажем вместе с Авраамом: «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму, чтобы ты не сказал: „Я обогатил Авраама“», тогда сатане не удастся обольстить нас. Если мы хотим быть исполненными полнотой Духа Святого, мы должны иметь также чуткое ухо к слушанию Духа Святого и страх огорчить его. Иначе все наши молитвы об исполнении Духом Святым будут напрасны. Далее, мы должны не только не брать чужого, но и сами отдавать свое, как имеем повеление: «Трудись, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Мы должны честно и добросовестно относиться к нашему труду. Но и здесь для нас имеется опасность, которую может использовать против нас враг душ человеческих. Работая и приобретая имущество, мы можем привязаться к деньгам. Поэтому апостол Павел призывает нас не к приобретению богатства, но к раздаче его. Если мы хотим быть духовными, то мы должны быть честными в приобретении средств и должны употреблять их на дело, руководствуясь указаниями Духа Святого. Как много недостатков в этом отношении и у детей Божьих. Они руководствуются своими расчетами и приобретают иногда за большие деньги совершенно ненужные вещи, тогда как рядом с ними живет нуждающийся брат. Если мы будем удовлетворять наши прихоти, то мы, конечно, не будем иметь возможности помочь нуждающемуся. Приобретение, сбережение и раздачу все делай под водительством Духа Святого, и ты увидишь тогда, какие благословения изольются на тебя и как будешь ты преуспевать в духовной жизни. Если же в этом вопросе ты не будешь подчиняться воле Божией, то ты никогда не будешь иметь полноты Духа Святого. Деньги, к сожалению, для многих детей Божиих являются препятствием, которое должно быть устранено в их духовной жизни. Пусть Господь распоряжается твоими деньгами, и ты будешь иметь полноту Духа Святого.

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Празднословие тоже огорчает Духа Святого и препятствует исполнению им. Что имеет в виду апостол Павел, говоря о пустословии? Пустословие – это плод невозрожденного человека. Разве может гнилое дерево приносить добрый плод? Наша ветхая природа является источником гнилых слов. Ее и имеет в виду апостол, когда касается разговоров, ведущихся без руководства Духа Святого. В следующей главе апостол говорит еще более подробно о непристойных словах, неподобающих шутках и остротах. Дети Божии должны всегда и во всем находиться под руководством Святого Духа, иначе Дух Святой огорчается, и наша душа не может исполниться им. На это мы должны обратить особое внимание. Дорогой друг, скажи, ты никогда не пустословил? Чувствуешь ли ты себя совершенно свободным от этого греха? Не испытывал ли ты, что пустословием огорчаешь Духа Святого и удручаешь свою совесть? Пустословие не юмор. Юмор – это способность человека не унывать даже в тяжелых обстоятельствах. И кто имеет этот дар, тот должен благодарить за него Господа. Этот дар может оказать ему неоценимую услугу в самых трудных обстоятельствах жизни. Но празднословие – это совсем другое, и приходит оно от врага душ человеческих, тогда как юмор есть дар Божий. К празднословию относятся всякие двусмысленные разговоры, а также различные колкости и шутки по адресу других людей, которые впоследствии ложатся тяжестью на его совесть. Я знал одного остряка. Когда он острил, то все смеялись. Однажды мне захотелось посоревноваться с ним, но когда я пришел домой, совесть осудила меня. Я почувствовал, что огорчил Духа Святого, и понял, что в таких случаях надо быть настороже. И каждый раз, когда я знал, что встречусь с этим человеком, я просил Господа, чтобы он сохранил меня от участия в этих шутках, и Господь помогал. Если у тебя, дорогой друг, на языке шутка, то прежде чем высказать ее, спроси Христа, как бы он поступил на твоем месте. И Дух Святой поможет тебе воздержаться от подобных шуток. Если ты хочешь воздержаться от праздных разговоров, то избегай тех мест, где они ведутся. Когда я понял греховность подобных разговоров, то я перестал принимать приглашения от подобных друзей и сам перестал приглашать их. При наших встречах в различных клубах или кружках мы не видим ничего иного, как согрешение языком. И если ты с этим согласен, то удались от такого времяпрепровождения. Насколько больше радости испытываем мы, когда встречаемся для размышления над Словом Божиим? Я признаю только такие общения, где Библия лежит на столе и где содержанием беседы служит Слово Божие. И не признаю таких, уходя из которых чувствуешь себя разбитым и с угрызениями совести. Мы обязаны понять, что наши разговоры должны иметь определенную цель, а не должны являться пустым времяпрепровождением. Апостол ставит три цели в разговорах. Во-первых, что они должны быть во благо для слушающих. Во-вторых, они должны быть нужными. И в-третьих, они должны принести благословение слушающим. Римляне по этому поводу говорили: «А кому это на пользу?» Скажем так же и мы. И если наш разговор бесполезен, отвергнем его от себя. О, как слабы мы в этом отношении! То, что плохо, так и просится на язык, а что хорошо, никак не получается. Мы боимся, что нам скажут: «Вот, моралист нашелся». И это удерживает нас подчас сказать нужное и полезное. Людям не стыдно произносить проклятие, но если их увидят молящимися, это для них позор. Однако, как часто мы говорим о совсем ненужных предметах? Мы должны говорить только о том, что приносит благословение слушающим. Если ты хочешь поделиться тем, что сделал для тебя Господь, чтобы поднять дух своего ближнего, то расскажи об этом. Мы, несомненно, хотим исполниться полнотой Духа Святого, так оставим же пустословие и будем говорить лишь о том,
что истина, что полезно и приносит с собой благословение.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: И сестры, дорогие наши гости, кто сегодня пришел в дом молитвы, может быть, даже кто первый раз с нами сегодня, перед нами стоят символы, напоминающие о страдании Иисуса Христа, хлеб и вино. Сегодня мы, как принято в нашем братстве, каждое первое воскресенье месяца мы совершаем вечерю Господню, хлебопреломление, вспоминая ту вечерю, которую Христос совершил и заповедовал делать и нам, чтобы нам вспоминать Его страдания. Страдания Иисуса Христа. Я хочу прочитать, дорогие друзья, вместе с вами Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 по 46 стихи. Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 по 46 стихи. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли, не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Дорогие друзья, сегодня мы и в пении уже выражали тему этого дня, тему этого собрания – воспоминания страданий Иисуса Христа. Знаете, среди человеков не принято и нехорошо часто вспоминать какие-нибудь страдания, которые мы перенесли. Они вызывают боль, они вызывают неприятные воспоминания, неприятные ощущения. Поэтому человек может сам вспоминать, но ему напоминать это даже нехорошо. Иисус Христос сам повелел нам всякий раз, когда сказал Он ученикам: «Едите хлеб сей, пьете чашу сию», всякий раз вы вспоминаете смерть Мою, вы возвещаете. Всякий раз мы возвещаем Его страдания. Братья и сестры, вся Библия говорит о том, настолько люди неправы перед Богом, настолько люди греховны. Вся Библия говорит о том, что нет ни одного человека, рожденного в этот мир после Адама и Евы, кто был бы праведным и не нуждался бы в спасительной и заместительной жертве Иисуса Христа. И это говорит о великой скорби Отца Небесного, потому что с неправедными Он не имеет никакого общения. С грехом он не имеет общения. Грех – это ставит препятствие между Богом и человеком. Грех становится стеною, и тогда человек не может молиться, к Богу обращаться. Тогда Бог не может человеку говорить что-то, потому что между ними стоит стена. Вина человека. Но Бог возлюбил мир. Бог так возлюбил мир, что доказал эту любовь тем, что отдал своего единородного Сына. Цена за грех одна, возмездие за грех – смерть. И Бог никогда не менял этого закона. Бог никогда не изменял этого соотношения своей праведности с поступками человека. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Мы благодарны Богу, что за нас уплочено, и цена эта – смерть Иисуса Христа. Это дорогая цена. Мы порой даже не задумываемся, какая это дорогая цена. Друзья дорогие, я однажды читал, когда тонул один человек в Черном море, и направились спасатели спасать его. Пока его спасали, утонуло 7 спасателей, а его спасли. И те, которые отвечали со службы спасения, они через газету задали такой вопрос: стоило ли вообще спасать, если такой дорогой ценой пришлось спасти одного человека, который выбрался в море в такую бурю на утлой лодочке своей. Буря застала там его, он не внял предупреждением, и его спасли, но 7 человек погибло. В 7 семьях потом был траур. Там были сироты, там вдовы остались. Стоило ли платить эту цену? Друзья дорогие, Иисус Христос пришел в этот мир. Бог отдал своего единородного Сына, чтобы спасти каких-то грешников. Христос говорил: мытари и блудницы идут впереди вас в Царство Небесное. Фарисеям. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус Христос пришел взыскать и спасти не самое лучшее. Когда жених, молодой человек думает жениться, он всматривается в лица молодых девушек, ищет самую красивую, ищет самую лучшую, с хорошим характером. Когда люди берут на работу новых сотрудников, они ищут самых лучших. Никто не хочет взять в свою фирму худших. Ищут самых лучших. Вы приходите на рынок купить овощи, фрукты, вы выбираете лучшее. Человек приходит купить одежду, еще что-то купить из того доступного, что ему доступно, он выбирает лучшее. И так непонятно поступил Бог. Он пришел взыскать и спасти худшее. Дорогие друзья, нам нужно молиться сегодня, чтобы Бог открыл нам, какая великая цена была уплочена за нас с вами. И если вы думаете о себе хорошо, если вы думаете о себе, что вы то лучшее, что Бог нашел среди человечества, вы ошибаетесь. Просите Господа открыть вам сегодня, вашему сердцу, настолько далеки вы были от Него, настолько были непослушны, настолько были своевольны, настолько греховны, но Бог возлюбил вас, прежде чем вы даже начали знать о Нем, прежде чем вы пришли в этот мир, Он уже возлюбил. Еще раньше пришел и умер за нас на кресте Сын Божий. Мы прочитали с вами отрывок из Евангелия от Матфея. Это вот эпизод перед судом, перед распятием. Это борьба, это Его внутренняя боль. Потом мы этой боли не видим на суде. Потом даже на кресте мы этого внутреннего переживания души не видим. У человека есть несколько болей. У человека бывает болит душа, бывает болит тело. Когда у человека болит тело, он это переносит мужественно. Вы знаете, когда была война в Крыму Пирогова, это давно, еще в прошлом веке, хирург Пирогов делал операции еще без наркоза. Люди хотели выжить и готовы были терпеть все, чтобы только выжить. Операции делались без наркоза. Для того, чтобы нам с вами в этом мире быть спасенными, мы принимаем жертву Иисуса Христа, потому что у нас есть вечная душа. Тело болит, люди переносят. Намного сложнее перенести, когда болит душа. Когда у человека болит душа. Вы знаете, это хороший момент человеку искать спасение. Когда болит тело, люди находят в себе лекарства обезболивающие. Но когда болит душа, люди пытаются обезболить, но оно не обезболивает. Иногда люди хотят, когда болит душа, мне объясняли некоторые, что они выпивают, потому что у них болит душа. Я говорю, ну и как помогает? Просыпаетесь вы утром после вечернего удовлетворения, утоления боли своей, и чтобы меньше она болит, говорят, еще больше. Человеческие средства для успокоения человеческой души, они совершенно не успокаивают. Наоборот, еще больше потом болит душа. Душа человеческая, страдание ее, томление ее, боль ее, это намного сильнее, чем боль человеческого тела. Я беседовал с одним человеком, который являлся, ну, знал ситуацию в психиатрии и говорит, в мире около 600 тысяч человек в год оканчивают жизнь самоубийством. И не потому, что тело болит, потому что душа болит. В основном это люди, которые не вынесли боли душевной, не физической. Иисус Христос, мы видим, страдал вот здесь, в Гефсимании. У него была боль души его, боль его духовной сущности. Это не было, его еще не бичевали, его еще не били палками, не надевали тернового венца, еще не прибивали ко кресту гвоздями. У него была боль другая совершенно, более сильная. Это внутренняя, это борьба, это внутренняя боль, о которой сказано, что начал скорбеть и тосковать. Тоска, боль души была у него в этот момент. Братья и сестры, ему было от чего душе его болеть. Он видел, что скоро будет предан своим ученикам. Сознание, что ты будешь предан. И этого предателя он любил, продолжал любить. Он сознавал, что вот эти 12, которые рядом с тобою, они все тебя продадут, они все убегут, они все оставят. Это боль очень сильная, боль предательства. Боль сознания, что ты оставлен своими друзьями. Вы помните, в псалмах написано, что тот, с которым я ел, с которым пил, он поднял руку. Он поднял пяту свою на меня. Ведь он был близким. Иисус Христос эту боль переносил, потому что он видел, что все не оставят. Он видел, что даже те, которые должны были рядом быть с ним в молитве, которые должны были так же вопиять в молитве, как он, за него поддержать, они уснули. Он молится. Когда молился Моисей, его руки поддерживали, усталые руки его поддерживали Ор и Арон. Когда молился Христос, он взял троих, но они не смогли поддержать его руки. Он видел это, он осознавал. Он видел, что вот еще немножко, и в том доме, из того дома, который являлся домом Божиим, первосвященники будут обвинять его незаслуженно. Обвинять его в кощунстве, в богохульстве. А ведь он сам Бог. Это как больно, когда тебя незаслуженно обвиняют. Я думаю, вы переживали подобное, когда тебя незаслуженно обвиняют. Дорогие друзья, это очень сильная боль. Это очень сильное страдание, когда тебя невиновного, а тебе приписывают эту вину. Это так страшно, это так неприятно. Вы знаете, что Иисус Христос видел, что будет дальше. Его плоть, может быть, тоже, как плоть человеческая сопротивлялась. Он нес нашу с вами природу. как плоти трудно соглашаться с той болью, которая ее ожидает. Плоть не соглашается. Как много было обстоятельств, которые Иисус Христос предвидел. И Он видел самую большую боль, которую Он мог перенести. Это боль рассоединения с Отцом Небесным, когда на Его плечи будет положен грех всех нас. Он видел, что эта боль самая страшная – потерять Отца. Вы знаете, друзья, мы бываем не такие. Каждый год мы кого-то отлучаем, кто-то оставляет Господа. Недавно мы направили больше 40 писем тем, кто редко посещает собрание, с просьбою дать знать о себе. Люди не ценят. Люди порой не стараются и не понимают всей боли, потери общения с Господом, с Церковью, с Телом Христовым. А Он понимал. Он был идеальный Сын. Он был идеально любящий. Он имел единство. Я в Отце и Отец во мне, говорил Он. Он предвидел эту боль разлуки, потому что грех должен был рассоединить Его. Недавно беседовал с одной молодой сестрой. Она решила идти решать вопрос брака так, что я сказал ей: ну, за это мы тебя отлучим. Она пожала плечами: ну что ж, мне не хочется, ну что ж, я уже решила. Братья и сестры, Христос не мог так. Христос не мог. Ну что ж, ладно, потеряю с тобой общение. Он не мог. Это было ему самой большой болью. Поэтому он тосковал. Ему так не хотелось, чтобы расставаться с Отцом. Поэтому так понятен его возглас на кресте: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Он знал для чего, но он не выдержал. Вот эта боль, которую переносил Иисус Христос в саду Гефсиманском, она так сильна. Но видите, братья и сестры, во всех этих молитвах его там, в Гефсимании, звучало одно прекрасное слово. Это прекрасное обращение в молитве. Он говорил Отцу, при всей своей боли, при всем страдании, Он говорил Отцу Небесному, но не как я хочу, а как ты. Он говорил, впрочем, не как я хочу, но как ты. Он говорил Отцу Небесному: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Братья и сестры, при всем этом Он говорил: «Да будет воля твоя». Иисус Христос еще не пришел в этот мир, еще должен был только пройти. Мы читаем послание евреям, 10 глава, 7 стих. Еще только должен был прийти в этот мир. И Он говорил Отцу, 10:7 мы читаем, послание к евреям: «Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Он шел в этот мир, и он уже хотел исполнить волю Божию. Смотрите, как часто он повторял о том, что он в этом мире имеет одно самое главное. Он в этом мире имеет желание исполнить волю Божию. Мы читаем Евангелие от Иоанна 5 глава 30 стих. Иоанна 5, 30. Откройте Евангелие. Здесь написано. Христос говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен». «Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Мы читаем 6:38, здесь же, переверните страничку, он говорит о себе: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Он на земле не потому, чтобы свою волю проявлять, но искать, исполнить волю Отца. Когда он сидит у колодца, мы читаем 4 глава Евангелия от Иоанна, 34 стих. И он говорит ученикам своим. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Моя пища – это то, чего люди ищут, ради чего живут, трудятся, работают. Он говорит: «Моя пища – творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вот что главное в моей жизни, говорил Христос. Дорогие друзья, о нем сказано, что чтобы это исполнить, послание Филиппийцам, 2 глава мы читаем, чтобы это исполнить, нужно было очень смириться, нужно было согласиться. Смирение – это согласие, это подчиненность, это абсолютная подчиненность. И о нем сказано, послание Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Когда мы в своей жизни попадаем в ситуацию, когда и наш крест ощущаем, что он очень тяжел, я думаю, большинство из нас, очень мало людей, которые не ощущали тяжести креста, тяжести скорби житейской. Человеческое сердце, оно в этом мире страдает. Мы с вами страдаем в этом мире. Страдания самые различные. В одних крест – это его семья, в другой крест – это его плоть, которая болит или сопротивляется. Мало ли чего, что нам нужно нести. Братья и сестры, чтобы это преодолевать, чтобы крест нести, Христос говорил: отвергнись себя. Мы сегодня проверяем себя, не наделал ли я каких-то дел больших, опасных, вредных, не сделал ли чего-то такого, за что Бог может меня наказать, и я не имею права участвовать в вечере. Да вроде бы не украл, не убил, люди так измеряют все, не пью, не курю. Но давайте сегодня проверим наше отношение к Богу. Если воля Божья не является для нас главной, мы не правы перед Богом. Тяжелый жизненный крест у людей часто правы к тому, что они пытаются оправдать свои действия этим тяжелым крестом. Часто люди говорят: «Ну я потому так сделал, что мой крест очень тяжел. Я потому выхожу из себя, что вот жена такая. Я выхожу из себя, потому что начальник у меня такой. Я выхожу из себя, потому что сосед у меня такой. Я говорю плохие слова, потому что меня доводят. Я делаю что-то то, другое или третье, потому что вот крест мой такой». Дорогие друзья, а разве крест Иисуса Христа был меньшим? А разве крест его был не большим нашего? Он взял на себя не только одного человека вину, он взял на себя вину, грехи всех людей. Но почему он нес этот крест? Потому что он смотрел на крест через Бога. Многие из нас смотрят на Бога через крест. Вдумайтесь сегодня и давайте зададим вопрос себе: Господи, те обстоятельства, в которых я живу, те трудности, те проблемы, как я на них смотрю? Через тебя или на тебя через них? Друзья дорогие, когда мы знаем волю Божью, мы на все, и на препятствия, и на все проблемы смотрим через Бога. Нам важно, как хочет Бог в этом. Исцелиться – исцелюсь. Нести дальше это горе – буду нести. Терпеть дальше жену, мужа, сына, дочь – буду терпеть. Я хочу знать волю Твою. Но порою мы сами решаем. Порою мы поступаем, как сами хотим, а не как хочет Бог. Очень часто мы не можем сказать, как говорил Христос: «Но не как я хочу, а как Ты». И мы, поддаваясь тяжести креста, говорим: «Не как Ты, а как я хочу».
3: Братья и сестры, это и есть самый большой грех. Своеволие. Своеволие детей Божьих – это самая большая вина перед Богом. Для чего тогда вообще христианин в этой жизни существует, если он не исполняет волю Отца Небесного? Если он не задает себе каждый раз вопрос: «Господи, а как хочешь Ты? Я знаю, как я хочу. А как хочешь Ты?» Дорогие друзья, мы сегодня давайте испытывать себя, как Христос, в Гефсимании. Давайте пойдем в Гефсиманию. Давайте станем рядом и вслушаемся в Его молитву. И пусть сегодня наше сердце проверят Его слова. Но не как я хочу, а как Ты. Молитесь, братья и сестры, чтобы обнаружить сегодня наше своеволие, чтобы в нем покаяться, чтобы там, где мы говорили, как я хочу, а не как Ты, чтобы нам в этом покаяться, потому что у своеволия один конец только у своеволия. Это гибель, это наказание. Христос сказал о себе, что исполнил дело, которое Ты поручил мне, потому что Его пища была творить волю пославшего. Дорогие друзья, нам сегодня нужно проверить, испытать себя именно в этом аспекте. Испытать себя не там, возле креста Христового, когда одни убежали, а другие наблюдали издали, а прежде всего испытать себя в этом. Потому что все остальное, оно потеряет смысл, если мы с вами не исполняем волю Отца Небесного. Если мы не ищем исполнить волю Отца Небесного. Если для нас не является самым главным: «Господи, я вот это хочу, а Ты как хочешь». Если воля Божья в служении, в деле, во всем для нас не является главной, друзья дорогие, мы виновны. Мы не похожи на Христа. Мы совсем другое, чем Он. Мы совсем противоположные. Поэтому мы будем сейчас молиться. Если в нашем доме молитвы есть люди, которые еще не примирились с Господом, я хочу сказать вам сегодня, какая воля Божия по отношению к вам. Апостол Павел в Афинах сказал: который хочет, чтобы все люди спаслись. Он говорил, и так оставляя времена, это в Тимофею писал апостол Павел. А в Афинах сказал апостол Павел в своей проповеди: и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает. Он хочет этого. Повелевает всем повсюду покаяться. Бог повелевает покаяться. Этого Он хочет. Не потому, что Он какой-то очень строгий, а потому, что без покаяния вы не спасены. Потому что без покаяния вы кандидат в ад. Без покаяния вы кандидат на вечное мучение. Без перемены вашего сердца, без Спасителя вы ожидаете вечного осуждения. И вас хочет спасти сегодня Христос. Кто бы вы ни были, молодые или пожилые, хорошие грешники или очень плохие грешники, если вы не покаялись, если вы не пришли и не приняли Иисуса Христа своим Спасителем, вы погибший грешник, вы осуждены, вас ожидает вечное осуждение, откуда никто не возвратится. В Писании оно названо «Озеро Огненное» и многие другие названия есть ему. Там, где никогда не прекратится огонь, никогда не прекратятся страдания. Христос потому страдал, чтобы не страдали мы. Нужно покаяться, нужно открыть свое сердце, нужно отдать себя Иисусу Христу. Мы встанем сейчас для молитвы. Если есть те, кто хочет сегодня покаяться, если есть те, кто хочет сегодня открыть свое сердце Иисусу Христу, если есть те, кто хочет исполнить волю Божию, первое, что Он хочет, чтобы вы сегодня покаялись. Если вы есть, если вы видите нужду в этом, если Господь уже открыл вам, что вы погибший грешник, пройдите вперед. Может быть, на вашем месте. Молитесь. Скажите Господу, что хотите вы. Что вы хотите? Вы хотите покаяться

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: О, Билочка! Ты почему еще дома сидишь? В пижаме! Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, точка. Поэтические встречи, точка. Белочка ведущая, точка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ой, ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перебивать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
3: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
4: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. А ну вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
4: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
4: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Какое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его – Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. «В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла. груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград и, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: Спасибо!
2: Белочка, можно и мне тоже? Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: Как? Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?
1: Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем.
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги. Постелился коврик прямо мне под ноги.
1: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка». Я выписала. А можно я еще одно прочитаю? Но опять же из «Тропинки». Написала его «Любовь бледных». И называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что я, серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу, там и тут дети с книгами идут. Желтые листы в небе просень. Всем известно, это
3: осень.
0: Правильно! Правда, думаю, что это было очень просто.
1: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков. Из книги «Навстречу дню». Вот приходит след за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
1: Листья падают на землю, смотрит сад у Бога. Милость щедрую приемля,
3: мы прославим Бога.
1: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
1: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
1: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали, Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время и попрощаться с вами.
1: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

0: Дневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Можно ли быть богатым? Богатство. Для одних богатство – это иметь все, что необходимо, плюс немного больше. Для других богатство – это иметь намного больше, чем имеют другие люди. Так или иначе. Богатые люди были, они и есть. Богатые люди есть и среди нас. Почему мы говорим о богатстве? Потому что человек может стать богатым, одновременно с тем, как он может стать и бедным. Но сегодня мы говорим, можно ли быть богатым. Что находим мы в Писании? Находим там очень много примеров богатых людей. А где еще больше примеров мы видим богатых людей? Конечно, в нашей жизни. В нашей жизни богатых людей, конечно, не больше, чем бедных, но тоже довольно-таки много. Что испытывают к ним другие люди? В основном чувство зависти. Другие же скажут, богатые тоже плачут. И так далее. Много ли богатых среди христиан? Доля богатых меньше, чем в мире. Но среди христиан есть люди богатые. Или по-другому обеспеченные. Таковые были и раньше. На страницах Божьего Слова мы видим такие примеры. Сразу вспоминается Авраам. Авраам имел очень большое богатство. Где мы об этом читаем? Мы читаем об этом в книге Бытие, 25 главе, 7-8 стих. Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй. Престарелый, насыщенный жизнью, и приложился к своему народу. Но это уже описание последних дней жизни Авраама. Когда он умер, он насытился жизнью. Он был богат. Бытие 13 глава, стих 2. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. То есть нет никаких сомнений, что Авраам был богатым человеком. Кого еще мы можем вспомнить? Да немало примеров в Библии, но вспомним такого человека, как праведный Иов. Что сказано про него? А о нем мы читаем в книге Иова, 42 глава, с 12 по 17 стих. «И благословил Бог последние дни Иова более нежне прежние». Здесь мы немного ставим такую точку в этом предложении, мы вспомним, какие прежние дни. А Иов и так был богат, у него было много имущества, которое было поднято дьяволом. Итак, нежели прежние, у него было, после уже всех происшествий, которые с ним случились, было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар валов, 1000 ослиц. Было у него 7 сыновей, 3 дочери, и нарек он имя первый Емима. Имя второе – Кассия, имя третье – Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между их братьями. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей, сыновник до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. В Библии описание богатства, как правило, связано с какими-то животными.

Да, здесь вот и овы были. 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, валы, ослицы. Конечно, такие примеры были для того времени. Да, кого людей было много, скотины, тот и был богат. Сегодня, конечно, ситуация поменялась. Сегодня кто богат? Ну, конечно, крупный фермер тоже богат, да. Какие-то концерны, агро. Но если взять обычного человека, сегодня уже не скажешь, богат тот, кто располагает огромным количеством скота. Нет, богат тот, кто располагает большими активами, недвижимостью. Это современный критерий. Как бы то ни было, примеры в далеком прошлом, примеры современные. Все, что объединяет этих людей, это то, что у богатых всегда больше имущества или денег, чем у других людей. Почему? Встает всегда вопрос. Почему богатому так тяжело прийти к Богу? Иисус Христос сам ответил на этот вопрос. Радостная весть от Матфея, 19 глава, 23 стих. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». С одной стороны, мы видим примеры богатейших людей. Авраам, Иов, Соломон, Давид. Много имен Библии богатых людей. А Иисус говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное. А наша тема — можно ли быть богатым? Посмотрите, что Иисус сказал: трудно войти. Он не сказал, что невозможно войти, но войти трудно. Почему богатому трудно войти в Царство Небесное? Почему богатому трудно уверовать в Бога? Ответ здесь кроется в том, кому принадлежит наше сердце. В конечном итоге, на что или кого мы уповаем? Что еще сказал Иисус Христос, Матфея 6 глава, 19 по 21 стих? «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот основной итог слов Христа. Трудно богатому войти в Царство Небесное, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Можно ли быть богатым? Библия не запрещает, но предупреждает, что очень трудно войти в Царство Небесное, потому что богатство строит в жизни человеку картину, что у него все хорошо. Богатство делает человека зависимым. Человек зависит от богатства. Потому что человек, который располагает большими деньгами, он думает о том, как их сберечь. Да и неплохо бы еще и приумножить. Человек завязан абсолютно на этой теме. Нельзя сказать, что мы не касаемся этой темы. Безусловно, мы касаемся. У нас есть те или иные финансы. Но, и да, надо добавить, конечно, среди нас есть богатые. Но, в чем состоит наше упование? Вот случись что? Простой пример. Случись что? Что мы думаем делать в этой ситуации? Кто нам поможет? Наши финансы, богатство или Бог?
на кого мы уповаем. Безусловно, что богатые люди есть, которые веруют в Иисуса. Безусловно, что Библия не запрещает быть богатым. Но очень ясное предупреждение, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Что такое богатство? Для вас это сокровище? Смысл жизни? Цели жизни? Или это то, что сопутствует вашей жизни, но не является ее центром? Центр – это Христос. Все, что мы имеем в нашей жизни, помогает нам служить Богу. Что мы имеем в контексте темы богатства? Если мы имеем деньги, и мы считаемся богатым там, где мы живем, мы получили огромную возможность обильно жертвовать. Что сказал сам Бог? Ибо доброохотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам, 9 глава, стих 7. Итак, богатым быть можно, но очень аккуратно. Иначе, говорит послание Иакова, 5 глава, с 1 стиха. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело. Ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот к чему приводит богатство, которое становится центром жизни. Оно приводит к краху. В какой момент крах произойдет? Да, человек может создать финансовую империю, но не последовать за Иисусом, не принять жертву Иисуса Христа, не уверовать в Иисуса Христа, не стать его учеником. Вот вроде бы человек, крупный бизнесмен, создал бизнес-империю, богатейший человек. Что к нему не подходит слова из письма Иакова, 5 глава? Подходит. И что такое конечный счет в данном случае? Конечный счет – это не только наша жизнь. Да, в жизни все могло удастся. А что дальше? Суд у великого белого престола. Для чего человек получил богатство? Чтобы удовлетворить свои нужды? Чтобы возвеличиться перед другими? Зачем он получил их? Поэтому, дорогие друзья, богатство – большая опасность. Иисус предупредил, верблюду легче пройти сквозь игольное ушко. Библия предупреждает об этом. Она не запрещает нам быть богатыми. Нет. И даже это очень хорошо. Потому что человек богатый, кто располагает многими финансами, он может своими возможностями помогать другим. Обильно помогать другим. Тем, у кого таких возможностей нет. Богатство святых. Основное богатство кроется не в деньгах, оно кроется в Иисусе Христе. Мы в Иисусе стали все богаты. А что сопутствует нашей жизни? Больше или меньше финансы? Это уже не самое главное. Никогда не делайте богатство центром вашей жизни. Никогда не давайте богатству, даже если вы богаты, завладеть вами. Мы Господни. Пусть Бог царствует в нашей жизни.
для того, чтобы нам прославлять Его через все наши возможности. Можно ли быть богатым? Можно, только очень, очень осторожно. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Если мы с вами откроем Евангелие, послание к филиппийцам, вторую главу, четвертый стих, то мы здесь прочитаем: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». У одной вдовы было три сына. Они жили очень бедно, потому что без папы прокормить семью очень трудно. И этой бедной женщине приходилось стирать белье богатым людям. После занятий в школе дети обычно помогали маме разносить белье. Но в ближайшую среду должен быть школьный праздник, и мама, чтобы доставить детям радость, обещала освободить их от всякой работы. Мальчики с нетерпением ждали среды. И вот, наконец, желанный день настал. Но вот беда. Мальчиков ожидало большое разочарование. Их мама оступилась и вывихнула ногу. Она позвала к себе своих сыновей и сказала: «Дети, к сожалению, я не могу сдержать своего обещания. Придется вам разнести белье. Мне очень жаль вас, но белье должно быть доставлено вовремя. Мальчики, вы ведь понимаете, что я не могу по-другому». Ребятки, а вот интересно, как сыновья отнеслись к словам мамы? Послушайте, что сказал старший.
1: «Нужно так нужно», – проворчал он. «Я отнесу белье. Но надо же было случиться такой беде. Наш праздник теперь испорчен».
0: А как отреагировал второй сын? Что он ответил? Он ответил маме:
1: «Ну, чё, если б я сказал, что не хочу отнести белье, это бы все равно ничего не изменило», – проговорил второй.
0: А младший сын сказал: «Мам, не беспокойся, я все сделаю. Ты ведь совсем не виновата, что так случилось. Я люблю тебя, и поэтому хочу помочь тебе». Друзья, как вы думаете, чей ответ принес маме радость? Ну, конечно же, ответ третьего сына. А почему? Потому что его слова были сказаны с любовью. Правда, ребята? Ну, а вы? Вы всегда готовы помочь маме или своим братьям, сестричкам? Давайте сегодня мы немного поговорим о семье. И какая наша роль в семье? Ребятки, как вы понимаете, что такое семья? Ну, я думаю, вы скажете: это наши близкие. Мама, папа, сестренки, братишки. А у кого-то, может, вместе с вами живут еще и дедушка с бабушкой. Как чудесно все-таки иметь семью! Ребята, а вы знаете, что семью создал Бог? Первая семья – это Адам и Ева, которые жили в Едемском саду. Потом у них родились дети. Бог так устроил семью, что в семье есть и дети, и родители, которые заботятся о детях. Вот скажите, ребята, замечаете ли вы любовь и заботу ваших родителей о вас? Замечаешь ли ты, друг, как мама рано встает и готовит тебе завтрак, а ложится поздно вечером, потому что ей, может, еще нужно зашить твою куртку, заштопать носки, постирать твою футболку? А замечаешь ли ты, как заботится о тебе папа, когда он делает с тобой уроки, читает Слово Божье? У каждого в семье есть обязанности. Мама готовит вкусную еду, стирает, делает другую работу по дому. Папа тоже выполняет работу. Иногда он выполняет тяжелую работу в доме. Занимается ремонтом дома, зарабатывает деньги, чтобы прокормить семью. Дети в семье тоже должны трудиться. Они ведь тоже члены семьи. Ребятки, а что вы можете делать в своей семье? Ну, к примеру, вам сколько? 7 или 10, может, 12 лет? Подумайте, что вы можете делать? Ну, я думаю, вы можете вынести мусор, вымыть и протереть посуду, пропылесосить в доме, убрать в порядок все свои вещи, поиграть с младшим братишкой или сестренкой, а может еще рассказать им историю о Боге. Вот видите, ребята, как много вы можете сделать в своей семье. Друг, возможно, ты не замечал, как папа с мамой нуждаются в тебе. Но после этого урока, я думаю, у тебя появится желание больше помогать в семье. Понимаешь, твоим близким очень нужна твоя помощь. В Библии мы можем найти хорошие примеры, когда дети оказывали помощь родителям. Вот один из них. В одной еврейской семье старшая дочь Мариам заботилась о маленьком братишке и помогала маме. Это, ребята, было сложное время, когда фараон Египта приказал еврейских маленьких мальчиков, новорожденных, бросать в реку. И вот в этой семье родился еще один мальчик. Родители заботились о нем и прятали его 3 месяца. А когда больше не могли скрывать его, мама осмолила корзинку, положила в нее сыночка и поставила в заросли тростника у берега реки. А сестренка Мариам должна была смотреть, что с ним произойдет, потому что они волновались о нем. И когда дочь фараона нашла и открыла эту корзинку, она увидела там маленького еврейского мальчика. Он ей очень понравился, и она решила позаботиться о нем. В это время Мариам подошла и предложила позвать кормилицу, на что дочь фараона согласилась. И жизнь братика была спасена. Вы, конечно, знаете, ребята, какую кормилицу нашла Мариам? Она нашла родную маму. Ребятки, если бы Мариам не захотела идти присматривать за братиком, который лежал в корзине,

заботиться о вашей семье лично, потому что с детства вы научились трудолюбию, и это очень ценно в жизни. Научившись помогать семье, вы сможете помогать и другим, одноклассникам в школе, друзьям, больным людям и всем, кто будет нуждаться в помощи. Давайте вспомним, когда вы в последний раз кому-то помогли. Хорошо, если тебе не трудно вспомнить. А замечаешь ли ты, когда помогают тебе? Ну, например, мама пришила тебе пуговицу на рубашке. Папа зашил твою школьную сумку. А брат заправил твою кровать, когда ты торопился в школу. Считаешь ли ты это все помощью тебе? Ребята, учитесь видеть и маленькую, и большую помощь, а также учитесь быть послушными родителям. Быть послушным значит не только исполнять волю родителей, но и выполнять ее охотно. И скажу, охотно и сразу же, без всяких возражений. Не жди, когда родители повторяют одно и то же несколько раз. Может быть, для тебя трудно слушаться родителей? Тогда вспомни мальчика Иисуса Христа. Он был послушен своим родителям, так говорит Библия, и был в повиновении у них, то есть у своих родителей. Твое послушание будет приносить много радости и мира в вашу семью. Смотри, как написано о Христе, когда Он был мальчиком. Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей. Даже если твои родители не знают Господа, то, может быть, увидев твое послушание ради Иисуса Христа, они захотят прийти к Господу. А если твои родители верующие, то вы всей своей дружной семьей сможете сделать много доброго другим людям. Например, посетить больного, одинокого старого человека или, может быть, накормить голодного. Иисус всегда подскажет, кому вы можете помочь. Теперь, дорогой друг, ты знаешь, что твоя помощь в семье очень необходима. Ты можешь помочь папе, маме, братикам, сестричкам, но делай это с радостью, как для Господа. Проси Иисуса об этом, и Он поможет тебе. И если ты еще никогда не молился об этом, то ты можешь обратиться к Нему сейчас и попросить Его, чтобы Он помог тебе быть послушным и научил тебя помогать ближним. Ведь Господь говорит, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Давайте, ребята, сейчас прослушаем рассказ о том, как мальчик Саша оказал помощь другому. Рассказ называется «День рождения». У Саши сегодня необычный день. У него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Его не спрашивали, не вызывали к доске. А это так здорово! Последний звонок был особенно задорным. Ура! Наконец можно бежать домой! Весеннее солнце манило на улицу. Теплый ветерок щекотал щеки. Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно когда тебе уже 10 лет! Саша, выходя из школы, свистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне, ведь ее старший сын стал почти взрослым. Надо, чтобы сегодня он был особенно счастлив. На столе красовался огромный торт, украшенный цветами из яркого крема. Скоро начнут собираться гости. У Саши даже дыхание перехватило от радостных предчувствий. «Ух ты! Какой торт!
И все это для меня.

0: Меня? А сколько всего ты наготовила, мама? Когда ты все успела?
1: Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата. Да ты и заслужил такого внимания. А сейчас переоденься и марш за хлебом. Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой. Ей всего 4 годика. Саша любит ее почти больше всех на свете. Нина стояла перед ним в голубом платьице, в белый горошек, с пышными бантиками в тоненьких косичках, и таинственно улыбалась.
2: «Саша, а у меня для тебя тоже подарок есть».
0: «Да ты что? А что же это такое?»
2: «Не скажу. Потом подаю. Ишь, хитенький какой!»
1: Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на стол. Семья ждала гостей, а их пригласили немало. Кроме дедушки и бабушки, придут друзья из воскресной школы и одноклассник Костя. Да и мальчишки со двора, с которыми столько лет вместе гоняли футбольный мяч, тоже обещали быть на дне рождения. Саша с удовольствием вспомнил о

0: Дорога к магазину шла через небольшой сквер. Недалеко трамвайная остановка. 15 минут, и Саша будет дома. Проходя через сквер, он вдруг услышал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамеечке напротив трамвайной остановки сидел мальчик чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри остановило его. Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды, а ведь Саша христианин. Нет, надо подойти к мальчику и узнать, что случилось. Мальчик был такой беспомощный, такой несчастный. Рыжие кудрявые волосы, веснушки на курносом носу, чистые дорожки слез на запыленных щеках и вздрагивающие губы малыша заставили Сашу слегка улыбнуться. «Эй, герой, что случилось? Ты что плачешь?» Малыш посмотрел на Сашу доверчивыми синими глазами и, всхлипывая, пробубнил.
1: «Заблудился я!»
0: «Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь? Погулять один вышел, да?»
1: «Нет, я сюда на трамвае приехал. Я далеко живу.
0: «Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал? С кем?»
1: «Я аптеку искал. Бабушка у меня заболела. Она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком трамвае ехали. Я ходил ей лекарства купить. Вот бумажка и деньги у нее.
0: «А родители твои где?»
1: «Они на дачу уехали. После выходных вернутся».
0: «Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила?» Малыш вытер слезы и, волнуясь, начал объяснять по порядку.
1: «Бабушка не знает, что я поехал в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал, выписал на этой бумажке лекарство, а ей укол сделал. Вот из такого шприца. Потом спросил, кто может сходить за лекарством в аптеку? А кто же, кроме меня, пойдет? Бабушка бы самого меня не пустила. Я подождал, пока она заснет, взял деньги и поехал на трамвай. Мы всегда с ней ездили вдвоем. На третьей остановке выходили. Я так все и сделал. Только все вокруг чужое. Я здесь никогда не был».
0: «Вот глупыш. Ты же, наверное, не в тот трамвай сел».
1: «В тот? Они же все одинаковые».
0: «Одинаковые-то одинаковые. Да вот номера у них разные. И маршруты тоже». «Ну ладно, не реви ты так. Тебя как зовут?»
1: «Женя я, Васильев».
0: «Ты адрес свой знаешь?»
1: «Да, улица Заречная, дом 20, квартира 7».
0: «Что же с тобой делать?»
1: «Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась, ищет меня. Ей волноваться нельзя, у нее сердце плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка».
0: «Ты боялся, что она умрет, поэтому за лекарством поехал?»
1: «Да, она знаешь, какая у меня хорошая».
0: Саша минуту помедлил, глядя на малыша. «Ничего, добрый малый, с характером». Голубые глаза Жени смотрели на него умоляюще. Саша забыл о всех своих делах и покровительственным тоном сказал. «Ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались. Но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой». Женя оживленно соскочил со скамейки. «Правда? Ты такой добрый!» «Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали. Ладно, давай-ка руку и пошли побыстрее».

0: На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную. Через несколько минут они уже были в трамвае. Женя крепко-крепко ухватился за Сашину руку и благодарно улыбался ему. Саша, глядя на него, почему-то совсем не тревожился о дне рождения. Главное, малыш из сквера теперь улыбается. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома на улице. «Мы почти дома! Нам сейчас выходить! А вон там, видишь, мой дом!» Саша потрепал его рыжие кудряшки. Хороший малыш этот Женя. Как будто давно знаком ему. Даже расставаться жалко. К дому они подошли быстро. «Женя, я дальше не пойду. Иди сам. А мне пора возвращаться. Меня там гости совсем заждались».
1: «Ну, Саша, миленький, я сам боюсь. От бабушки попадет. Пойдем со мной. Мы тут на первом этаже. Ты быстро».
0: Саша снова мысленно обратился к Иисусу. Все его сердце сочувствовало маленькому мальчику. «Хорошо, Женя, только отведу тебя к бабушке и бегом домой». Малыш радостно направился к подъезду. Дверь их квартиры была приоткрыта. Они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно посмотрела на Сашу. «Что случилось?» Потом он начал метаться по квартире, кричать и звать бабушку в открытые окна. Наконец вошла средних лет женщина.
1: «Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли. Она так волновалась за тебя, думала, ты во дворе заигрался». «Она не умерла?»
0: Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове и ласково сказала: «Нет, родной, не бойся, ей там лучше будет. Ее там полечат, скоро твои мама и папа вернутся. Ключ от квартиры у меня. Как вот только с тобой нам быть?» Саша, не раздумывая, перебил тетю Любу: «Он эти дни у нас побудет, мы тут недалеко живем, всего 3 остановки». Тетя Люба испытывающе посмотрела на Сашу. «Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто им, родственник?»
1: «Он мой самый лучший друг. Его Сашей зовут», — выпалил в ответ Женя. «Я только к нему поеду».
0: «Да вы не волнуйтесь, ему у нас хорошо будет». Тетя Люба не сопротивлялась. Ключи от квартиры она забрала себе, жильцы дома ей всегда доверяли. Проводила мальчиков до трамвая и обещала позвонить в бабушке в больницу, чтобы сообщить, что Женя нашелся. «Пусть не волнуется старушка». На обратном пути Женя был тихим и серьезным. На сиденье он прижался к Саше и зашептал: «Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной домой пошел». Саша тоже сейчас думал об этом. Как хорошо, что он не бросил малыша возле подъезда. Что бы теперь с ним было?
1: «Жень, за бабушку ты не волнуйся. Мы сейчас за нее помолимся. Ей обязательно станет лучше. А завтра мы ее навестим в больнице». «Правда? Как здорово!»
0: Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее. А Женя внимательно вслушивался в каждое его слово.

Но вот уже и маленький сквер, и та самая скамейка, их остановка. Пора выходить. Булочная была уже закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что давно опоздал на свой собственный день рождения, что не купил хлеба. Но почему-то он был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он чувствовал это, что с ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был очень доволен им, а это лучший подарок ко дню рождения. И дома его обязательно поймут и помогут этому чудесному мальчику жить.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Исследование Библии на каждый день. Дорогие друзья, приветствую вас. Давайте мы сегодня с вами заглянем в послание к римлянам, 8 главу, и прочитаем 9 стих. Послание к римлянам, 8 глава, стих 9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И еще раз. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Давайте поразмышляем, о чем здесь говорится. Во-первых, хотелось бы сказать о Духе Святом. Когда ученикам Иоанна Крестителя задали вопрос, приняли ли вы Духа Святого, они сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. И, скорее всего, может быть, вы являетесь человеком, который не знает о Духе Святом, не слышал ничего о Духе Святом. Кто такой Дух Святой? Библия говорит, что Дух Святой — это Божий Дух. И когда Иисус уходил, когда Он возносился, Он сказал Своим ученикам: «Я не оставлю вас». Ведь ученики очень сильно об этом переживали, что они остаются одни. Иисус уходит, Он возносится. Но Он сказал: «Я не оставлю вас одних, Я пошлю к вам Духа Святого, который прибудет с вами вовек, и который напомнит вам все, о чем Я говорил вам, чему учил вас». То есть Иисус говорил о Духе Святом как о личности. Дух Святой — это тот же самый Бог, который пребывает сейчас здесь вместе с нами. И что еще говорит Библия о Духе Святом? Библия говорит, что Дух Святой, Он утешает. Дух Святой наполняет наши сердца радостью, миром. Дух Святой наполняет сердца наши Божьей любовью. Дух Святой — это Дух истины, который всегда открывает нам истину Божью, освобождая нас от лжи дьявола и так далее. То есть Дух Святой — это Дух Божий, и Иисус Христос пребывает с нами сегодня в наших сердцах тоже посредством Духа Святого. Но давайте вернемся все-таки к вопросу о том, о чем говорит сегодня данное место Писания. Если говорить вкратце, то здесь говорится о том, что если Дух Святой живет в нас, только тогда мы можем поступать по Духу, то есть жить в соответствии с волей Божией. Если же в нас нет Духа Святого, то мы живем, угождая своей греховной натуре. Мы называем это плотью, Библия называет это плотью, греховная натура. То есть мы живем, угождая греховной натуре, в соответствии с волей дьявола, о котором сказано, что он просто желает погубить нас. Итак, когда Дух Святой находится в нас,

являемся детьми. Мы не являемся последователями Иисуса Христа. Мы не Его, Библия говорит. Чему мы с вами можем научиться через этот стих? Какие важные уроки извлечь для себя? Во-первых, мне кажется, мы должны заботиться о том, чтобы Дух Святой всегда находился в нас. Заботиться о том, чтобы постоянно находиться под Его влиянием. И второе, мне кажется, о чем мы должны также много заботиться, так о том, чтобы наши близкие, наши родные находились под влиянием Святого Духа и были исполнены Духом Святым. То есть, во-первых, я сам должен думать об этом, заботиться об этом, как мне быть исполненным Духа Святого, как мне находиться под влиянием Духа Святого, чтобы побеждать грех, побеждать всякую неправду, как моей семье быть всегда под влиянием Духа Святого, как нам всегда находиться в Духе Святом, чтобы не угождать греховной натуре, но чтобы угождать нашему Господу. И вот, исходя из этих уроков, мы можем с вами принять определенные решения. Хотелось бы, чтобы мы эти решения обязательно приняли. Во-первых, примите решение чаще находиться под влиянием Духа Святого, как вам самому, так и вашей семье, вашим близким, родным. Конечно же, может возникнуть вопрос, а как находиться под влиянием Духа Святого? Как наполняться Духом Святым? Для этого, исходя из Библии, во-первых, мы видим, что нам нужно чаще собираться во имя Иисуса. Иисус однажды сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. То есть, когда два, три человека или более собираются с целью прославить Христа, думать о Христе, учиться у Иисуса Христа через Его Слово, то есть они собираются во имя Иисуса. Это не просто собрание, это собрание с целью учиться у самого Иисуса Христа. Мы собираемся во имя Иисуса Христа. Тогда Иисус говорит, я буду посреди этих людей. Но как Иисус будет посреди таких людей? Вот вы сегодня собрались со своей семьей во имя Иисуса Христа. Иисус обещает быть с вами, но как Он будет с вами? Конечно же, посредством Духа Святого. Он обещал это, и Он обязательно это исполнит. Если вы соберетесь сегодня во имя Иисуса Христа, то Иисус посредством Духа Святого будет находиться рядом с вами, будет находиться вместе с вами. Вот почему надо чаще собираться во имя Иисуса Христа. Во-вторых, прославляйте Бога в песнях, то есть через хвалы, возносите славу Богу. Почему? Потому что через такое песнопение, Писание говорит, мы получаем назидание. А от кого? От Духа Божьего. Когда мы прославляем, укрепляется наша вера. Когда мы прославляем Бога, приходит часто покаяние. Когда мы прославляем Бога, очень часто наши сердца наполняет радость, наполняет мир. Почему? Потому что во время хвалы, когда эта хвала исходит из нашего сердца, Дух Святой касается наших сердец. В-третьих, обязательно исследуйте Божье Слово и живите этим Словом. И сделайте Божье Слово частью вас. Сделайте Слово Божие компасом вашей жизни. Почему? Потому что Библия говорит, все Писание Богодухновенно. То есть, другими словами, Слово Божье пропитано Духом Божьим. Вот почему, когда вы лично или вы со своей семьей, с близкими, родными, друзьями собираетесь во имя Иисуса и начинаете исследовать Писание, начинаете учиться у Иисуса Христа через Библию, начинаете применять истины Божьего Слова в своей жизни, вы тоже наполняетесь Духом Божьим. Вы находитесь под влиянием Духа Святого. И в-четвертых, молитесь. Чаще молитесь. Лично ли, с семьей ли, но молитесь чаще. Почему? Потому что молитва — это диалог с Богом, через который мы соприкасаемся с самим Богом. Соответственно, мы наполняемся Духом Святым. Итак, давайте мы примем решение. Чаще находиться под влиянием Духа Святого самому и всей нашей семье. А для этого будем чаще собираться во имя Иисуса. Может быть, вы уже сегодня, и было бы здорово, если бы вы сейчас приняли решение, сегодня я соберусь со своей семьей, с родными, с друзьями во имя Иисуса Христа, мы вместе

прославим Иисуса, вместе поразмышляем над Его Словом, мы вместе помолимся. Во-вторых, прославляйте Бога в песнях, восхваляйте. Даже если вы один где-то чувствуете в сердце беспокойство, страх, волнения какие-то ненормальные, начинайте восхвалять, прославлять Господа. Пусть даже это будет в сердце вашем хвала, если вы вслух не можете. Но вы увидите, как Дух Святой коснется вас, и мир придет в сердце. Исследуйте Божие Слово, находите возможность, время для того, чтобы открыть Писание, поразмышлять над ним, и обязательно практикуйте Божие Слово и молитесь, молитесь. Опять же, вы можете делать это один, либо вы можете собраться вместе с семьей и делать это. Сколько раз вы будете это делать? Раз в неделю, два раза в неделю, каждый день. Решение принимать вам, но помните, чем чаще вы находитесь под влиянием Духа Святого, тем лучше для вас. Чем чаще вы исполнены Духа Святого, тем больше вы наполнены Его силой. И таким образом вы можете, как сегодня Библия говорит, жить по Духу, а не по плоти. То есть вы можете жить в соответствии с волей Божией, а не в соответствии с волей дьявола. Чем чаще вы будете находиться под влиянием Духа Святого, тем чаще будете угождать Богу и противостоять дьяволу. Ну и в завершение скажу. Библия говорит: радость и мир во Святом Духе. Когда Дух Святой наполняет нас, в сердце нашем появляется мир, в сердце нашем появляется радость. Вот почему очень часто мы чувствуем, что после молитвы, после хвалы или после собрания, может быть, в церкви, или после домашнего собрания, в сердце есть мир и радость. Почему? Дух Святой наполнил. И это здорово, когда после собрания, после молитвы, после исследования Писания, после хвалы в сердце есть радостный мир. Именно так и нужно собираться во имя Иисуса. Именно так и нужно уходить после этого собрания, чтобы в сердце был обязательно мир и была радость. Именно так нужно молиться, именно так нужно читать Божье Слово, именно так нужно прославлять, восхвалять Господа, чтобы после молитвы, после хвалы, после размышления над Словом в сердце обязательно был мир и радость. Это говорит о том, что вы наполнены Духом Святым и находитесь под Его влиянием. Ну а сейчас хотелось бы с вами помолиться. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты не оставил нас, но послал нам Духа Твоего Святого, как Ты и обещал. Помоги нам, пожалуйста, всегда быть под влиянием Духа Святого. Помоги нашим семьям быть всегда под влиянием Святого Духа. Научи нас чаще уделять для этого время, чтобы собираться вместе во имя Твое, хвалить Тебя, погружаться в Твое Слово и молиться. Помоги нам быть людьми духовными, которые духом умерщвляют дела плотские. Помоги нам быть людьми духовными, которые не угождают своей греховной натуре, но всегда угождают Тебе и живут в соответствии с Твоей волей. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Христианский телетайп. Египетская армия обвиняет в нападении коптов. Египетская армия, которую многие обвиняют в убийстве 28 христиан во время кровопролития в Каире 9 октября, отказывается выпустить на свободу 34 коптов, задержанных в тот день. Среди них есть подростки младше 16 лет. Некоторые задержаны и ранены. По мнению священника Рафика Грейхи, пресс-секретаря католической церкви Египта, любой суд над коптами, которых военные пытаются обвинить в нападении на представителей сил безопасности, станет абсурдом. Военные не могут судить гражданских, особенно если они сами являются одной из сторон в процессе. Клирик надеется, что после выборов 26 ноября военные передадут власть законно избранному руководству страны. Напомним, что мирная демонстрация коптов в Каире 9 октября закончилась кровопролитием. Вскоре после ее начала неизвестные открыли стрельбу, что послужило поводом для ответного огня со стороны военных. Некоторые очевидцы утверждают, что солдаты стреляли в демонстрантов и давили их военной техникой. Египетская армия отрицает свою вину в произошедшем, обвиняя в случившемся группы экстремистов, которые втерлись в ряды демонстрантов. Военные также обвиняют коптских лидеров в подстрекательстве толпы против сил безопасности. Картине более 100 лет. В запасниках Новочеркасского музея случайно обнаружили картину Николая Ге «Распятие». Ей более 100 лет. Сейчас с полотном работают искусствоведы Третьяковской галереи. Невероятно, но в Новочеркасском музее, собравшем уникальную коллекцию произведений искусства, никогда не было и сегодня нет художественного музея. И поэтому даже специалисты не знают о хранящихся в городе сокровищах. Так и случилось с картиной «Распятие» Николая Ге. Об этой картине в Третьяковке узнали случайно, обнаружив в архиве художника Чернышова письмо директора музея истории Донского казачества от 1961 года, где говорится, что в музее с 20-х годов хранится картина «Распятие» Николая Ге. Искусствовед Татьяна Карпова связалась с новочеркасскими коллегами с просьбой прислать макрофотографии деталей картины, подписи, оборотной стороны холста и рамы,